0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Я далек от политики, не читаю новостей, не смотрю телевизор и ничего не знаю об экономике. Однако по какой-то причине последние несколько дней то и дело обнаруживаю себя за просмотром предвыборных дебатов. Американских. Дебатов между уже победившим Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. И несмотря на то, что я ничего не понимаю в политике, мне почему-то интересно слушать этих людей. В том, как они выражают свое мнение, есть что-то притягательное. Это заставляет тебя смотреть дальше и думать, как же убедительно говорят. Нечто подобное я встречал и раньше, например, когда читал «Государство» Платона, книгу, в которой знаменитый философ обосновывает свои взгляды на жизнь, государство и демократию. Я заметил, что высказывая свое мнение, многие известные люди следуют простой схеме. Схеме, которая могла бы значительно улучшить и наше с вами общение. Выглядит она так. Мнение, причина, пример, мнение. Убедительная речь начинается с того, что ты выражаешь свое мнение. Чтобы донести мысль, начните с самой мысли. Выложите суть, основу вашей точки зрения. Нужно захватить внимание собеседника, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Трамп почти всегда начинает речь с громкого заявления. Например, «нам нужна стена» или «нельзя запрещать автоматическое оружие». Легко представить, как все люди, вне зависимости от взглядов на жизнь, поворачиваются в его сторону. Лично я раньше всегда допускал ошибку и сначала приводил аргументы, уходя иногда в далекие дебри рассуждений и заставляя собеседника догадываться, к чему же я все-таки веду. Неудивительно, что часто я видел перед собой потерянные лица. Поэтому с самого начала скажите главное. Начать нужно с одного четкого предложения. После того, как вы захватили внимание собеседника, обоснуйте свое мнение с помощью аргументов. Начать нужно с самого сильного аргумента, а продолжить более слабыми. Помните, каждую секунду вы боретесь за внимание слушателя. Не перегружайте аргументами, достаточно 2-3, но мощных. Лучше меньше, но лучше. Затем, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, приведите пример. Люди мыслят образами, а не понятиями, поэтому любое мнение следует подкреплять примером, с которым собеседник может ассоциироваться. И, наконец, подведите итог и вновь повторите свое мнение. Это закрепит вашу речь и будет некой сигнальной точкой, когда вам нужно остановиться. Давайте посмотрим, как это работает в реальной жизни. Вот, например, что сказал Трамп, когда разговор зашел о запрете оружия. «Я считаю неправильным запрещать любые виды оружия. Я не хочу, чтобы американцы были как жители Европы, когда на них напал Гитлер. Каждый гражданин нашей страны должен иметь возможность противостоять агрессии внешних государств или тирании собственного государства. Клинтон хочет забрать у вас винтовки, чтобы якобы снизить насилие в стране. Однако все знают, что, например, в Чикаго самые большие запреты на оружие, но при этом самая большая смертность от этого самого оружия. Так что, учитывая опыт истории и вторую поправку Конституции, я считаю недопустимым обсуждение этого вопроса». Из этого коротенького монолога можно вынести очень много, а все потому, что Трамп знает, когда начать и когда закончить. Он не размазывает свое мнение по полчаса, его позиция тверда и обоснована. Он сразу дает понять, чего хочет, а главное, почему он этого хочет. Он иллюстрирует все примерами, так, чтобы среднестатистический американец смог его понять. И, наконец, кристаллизует свое мнение, подводя итог. Мы должны делать так же. Сперва четко высказывать свое мнение, затем обосновывать его простыми, но точными аргументами, затем привести пример и, опять же, закрепить, повторив свое мнение. В таком случае вы не запутываетесь в собственной речи, а ваш собеседник будет знать, на что отвечать. Плодотворного вам общения, чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Было несколько заявлений достаточно авторитетных в мире людей, добившихся чего-то, да, о том, что ой-ой-ой, искусственный интеллект, это опасно, надо запретить. Ваша реакция?
2: Я не сторонник этого, я смотрел много фильмов, там, сериалов про киберпанк. Мне кажется, что искусственный интеллект, он лишен главного. У него в том числе нет эмоций, у него нет лимбической системы. То есть он не обладает самосознанием, как сущностью. Как я понимаю его, это всего лишь языковая модель, в которую загружено очень много дейта, данных. Все. Он не такой умный.
1: И вы думаете, это невозможно туда добавить?
2: Уверен, что это возможно, но
1: это тогда появится, это будет только через призму таких вещей, как боль,
2: да,
1: и смерть.
2: Да, конечно, конечно, безусловно.
1: Пока не будет боли и смерти,
2: он
1: не появится мотивация.
2: Именно, именно. И вот тогда тот эволюционный путь, про который вы говорили, все, это уже автоматически, мы обречены. Но сейчас он абсолютно далек от этого, как от до Луны, как мне кажется.
1: Но тем не менее, вот тут недавно я обратился к искусственному интеллекту, попросил провести мне анализ там, литературы на какую-то тему и доказать одну, там, мою версию. И я был очень удивлен, что искусственный интеллект придумал ссылку на статью, которая не существует.
2: Да, галлюцинация – это просто его вообще база.
1: И что? Как? Теперь проверь, пожалуйста, все ли статьи, которые ты упомянул, действительно были напечатаны в журналах.
2: Да, классная штука, кстати. Просить его сделать факт-чекинг идеально, постоянно.
1: А он извинится?
2: Он в некоторых случаях может сам найти свои ошибки и извиниться.
1: Он извинится?
2: А в зависимости от инструкции. Базовый извинится. Я специально все это выключил через инструкции, чтобы просто не тратить время. Я попросил его, давай, без вежливости, по факту, только по делу, коротко и лаконично.
1: И не ври.
2: Понимаете, у него есть своего рода синдром отличника. Он пытается дать вам максимум, даже если он не знает как, и он очень стесняется.
1: Старается, но это уже эмоция.
2: Абсолютно. Он стесняется сказать вам, что он не знает, и он будет выдумывать. И вот именно здесь и кроется лакмусовая бумажка, да, что если человек в предмете не разбирается, но просто механически что-то вгрузил и потом это понес это руководителю, не дай бог, это может быть очень чревато. Поэтому я и говорю, что он вас очень усиляет, и я пишу с помощью того же чат-GPT огромные статьи для федеральных СМИ, то есть готовлю сценарии, но у меня там ТЗ на несколько страниц.
1: Вы ставите его в соавторы?
2: Да, я рассказываю об этом везде, постоянно. То есть я тот человек, который открыто про это говорит. Но у меня ТЗ изначально на несколько страниц. Оно разбито на итерации. Я шлифую с помощью него. То есть очень важно понять, как ты мыслишь, и это концептуально переложить в нейросеть. Потому что вот многие говорят про промты, не промты. Это абсолютно не актуально. Чтобы начать с ним работать, нужно просто открыть диалог и начать этот диалог. Все. Никаких промптов, это абсолютно уже не актуально. Вы просто берете и взаимодействуете с ним как с синтетическим мозгом, который у вас вот лежит на мониторе. Все. Больше ничего не нужно.
1: Как повлияет искусственный интеллект на рынок труда?
2: Я расскажу, наверное, через призму креативных индустрий, которые мне очень близки. Из довольно грустного того, что я вижу как тренд, у нас есть лидеры, это самые креативные, те, за кем идут, ролевые модели. Есть начинающие, а есть середнячки. И вот, к сожалению, искусственный интеллект, на мой взгляд, просто уничтожает категорию середнячков. Потому что это все полностью автоматизируется. Ты либо оперируешь классными смыслами, да, что-то автоматизируешь, но тебя могут просто уволить, и нейросеть может писать средненькие тексты, например, копирайтера, да, и поэтому тебе как будто бы либо нужно быть на острие, а как быть на острие? Нужно иметь социальный капитал, блок, да, возвращаемся к тому, что нужно создавать себе добавочную ценность. И вот эта лихорадка, она какой-то таким порочным кругом становится, что тебе нужно как будто бы еще активнее себя продавать, да, чтобы повышать свою капитализацию, а просто механические тексты, с этим прекрасно справится нейросеть, она сделает отличную стратегию при правильном подходе, поэтому это также актуально для фотографов, кстати. Мы ведь с вами сейчас можем сделать 50 своих селфи, загрузить в нейронку, написать, что я хочу бизнес-портрет на фоне дубового стола, там, не знаю, в Москва-Сити. Все. У вас будет идеальный фотореалистичный портрет, и вам не нужно платить 15 тысяч рублей деловому такому фотографу бизнес-портретов, да? То есть не топовому фотографу с личным брендом, которого зовут на все мероприятия, а середнячку, обычному пареньку, который ходит за фотографиями.
1: Вот. У меня как раз там докторская по экономике и про социальный капитал. В экономике вообще не было такого понятия и не было экономического определения социального капитала, а в этой связи совершенно непонятно было, а почему столько стоит социальная сеть.
2: Это индивидуалисты докрутили, да, социальный капитал, получается?
1: Да, ну то есть, а почему там компьютеры, плюс там патенты, да, плюс бренд вместе считаешь, но эта компания стоит триллионы, а нет тут такого актива. А оказывается, актив социального капитала, его никто не умеет считать. Мы в Россию привезли вот эти технологии фабрик мысли, think tanks, да, я

0: фабрики мысли, у них разные алгоритмы, они усреднят и срежут гениев. То есть, если бы через краудсорсинг либо фабрики мысли пропустить там в начале 20 века теорию Эйнштейна, его просто топтали. А вот искусственный интеллект?
1: Думаю,
0: не
1: что
0: так
1: да.
0: же?
1: Плюс-минус, мне кажется, это... На самом деле, я думаю, что и да, и нет, ведь все очень сильно зависит от конкретного человека. И вот мы к этому возвращаемся сегодня, да, что тот самый социальный капитал в каком-то смысле и сила твоих смыслов, активов, потому что за тобой стоят люди, которые тебя как бы валидируют и говорят, что да, мы разделяем эти смыслы, это здорово, это круто. Если такой человек еще пользуется искусственным интеллектом, он просто как турбину к себе прикручивает. А если у него за спиной никого нет, конечно, такому человеку тяжелее доказывать, ему тяжелее объяснить, почему он право держит микрофон, да, вообще иметь. И это, конечно, гораздо сложнее.
0: Ну, боже, поэтому... там очень многие вещи идут по твой авторитет, по ссылкам на тебя.
1: Да, конечно.
0: А в связи с тем, что твоя теория, она совершенно сумасшедшая, на тебя никто не ссылается. И в результате у тебя веса нет, потому что ты одиночка, который придумал, что там две параллельные прямые где-то да пересекутся. Да. Все говорят, ну стоп, это же полное противоречие с определением параллельные.
1: Конечно.
0: Да?
1: Надо идти в сообщество, о чем мы и начинали сегодня, и быть частью конгломерата, да, чтобы, собственно, ты был сильнее,
0: вот
1: выше
0: однажды
1: и быстрее.
0: У меня и моих коллег по консалтингу был разговор с командой бизнесменов, которые вот придумали, запустили вот эту идеологию частно-государственного партнерства и начали строить по этой технологии, строить вот эти скоростные магистрали. И мы как-то с ними разговорились, что вот сейчас через несколько лет на эти скоростные магистрали выйдут автомобили без водителей, и вот будет ехать автомобиль, я не знаю, там, «Волга», который там Яндекс создаст мозг, а будет ездить автомобиль, например, там «Лада», который Сбербанк создаст мозг. То есть есть завод-производитель автомобиля, есть компания, которая произвела этот искусственный интеллект, который управляет этой машиной. Есть еще пешеход, который в этот момент перебегал через дорогу, и получилось так, что эти машины, там, уходя от столкновения с ним, и его сбили, и столкнулись друг с другом. И мы задумались, а кто будет нести ответственность за эту аварию? Машина всегда может сказать, что не сработал тормоз. Искусственный интеллект, который неправильно рассчитал стратегию ухода от аварии. Пассажир, который перебегал через дорогу. И вот мы долго сидели и обсуждали, кто должен нести ответственность и где должен быть основной мозг в связи с этим. И вы знаете, к какому парадоксальному выводу мы пришли? Что единственное решение этой задачи, когда мозг находится в дороге.
1: Интересно.
0: В дороге, а не в машине. И тогда машине не нужно квантовый компьютер. Машина просто едет по датчикам. А дорога, зная, сколько машин, какое сцепление с дорогой, какая погода, где перебегает пешеход, дорога управляет. В машине должен быть очень маленький мозг. И не надо его оснащать сотнями камер. И не надо оснащать огромным интеллектом, вот сейчас почему еще сейчас замедлено развитие вот этих автоматических машин без водителей, потому что не справляется процессор. А тут за все несет ответственность дорога, и за разметку, и за то, что невозможно пешеходу перебежать, где нельзя, то есть они должны поставить такие ограждения, чтобы это было невозможно, где надо поставить светофоры и еще ограждения. Правильно разметить, правильно защитить. Да?
1: Это превентивная система, получается.
0: Да. И получается, что единственное решение у этой сложной задачи не в этой не в машине, не в интеллекте, не в воспитании пешеходов, а всего лишь в том, что надо в другом месте разместить мозг.
1: Кстати, очень интересно, вы сказали сейчас, это же про дилемму вагонетки в каком-то смысле. Я задавал чату GPT этот вопрос, мне было очень интересно. Я говорю, ты едешь на вагонетке, у тебя есть развилка, здесь как бы человек и здесь человек, что ты будешь делать? Знаете, что он ответил? Я поеду назад. Говорит, я остановлюсь и поеду назад.
0: А, ну да. Да. Вот. Это вопрос про ответственность. А вот все-таки вот мы его затонули чуть-чуть и... Ну, непонятно, кто будет нести ответственность.
1: Системный подход, по сути.
0: После разговора с аватаром Ситникова пациент ушел в депрессию, принял наркотики или покончил с собой.
1: Безусловно. А аватар, может быть, сделали не вы, а
0: да.
1: Кто-то сгенерировал его и создал какие-то смыслы.
0: В том-то и дело. Мало того, там еще была помеха связи, он завис.
1: Да-да-да.
0: Да, на самом интересном месте, что привело еще в большую депрессию. А, ничего не получается все равно. Кто, оператор связи

0: Производитель модема,
1: А это получается,
0: искусственный
1: что...
0: интеллект.
1: Да, получается, что дискуссионный вопрос, потому что у нас же у разных стран абсолютно разный подход в этом плане. Например, как раз на Западе, да, больше считается, что как бы платформа, да, вот платформа, она как бы несет больше ответственности. Вот у нас пока больше именно про авторов конкретных, да, что вот автор там что-то запостил, он, значит, как бы несет за это ответственность. Поэтому подход очень разный, и в том-то и проблема, что законодательство за этим еще не поспевает. У нас очень мало стран, у которых есть, по сути, некие цифровые манифесты. Такой манифест, например, есть в Саудовской Аравии, в Турции есть. У них блогеры должны давно уже регистрироваться как отдельная единица. То есть я просто писал статью для Forbes именно как цензурирование блогосферы в разных практиках, да. И, безусловно, у нас пока что еще работать и работать над этим, чтобы... Ну, вот то, что сейчас регистрация блогеров с 10 тысячами подписчиков, это как раз в какой-то степени шаг к деанонимизации блогеров, но с другой стороны... Те, кто были в серой зоне, им абсолютно все равно. Они как там находились, так и находятся. Им что регистрируют, что не регистрируют. Поэтому вода камень точит. И, как вы правильно заметили, комплексный подход только через призму разных инструментов он в совокупности может превентивно защищать
0: людей.
1: Ну,
0: потому
1: что
0: иначе у каждой
1: конечно.
0: Сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение.
1: Да, конечно, безусловно. По поводу искусственного интеллекта и контента, возможно, мы придем к тому, как уже сейчас бывает, да, что будут просто дисклеймеры, что вы смотрите сгенерированный контент и берете там всю ответственность, снимается, ну, как дисклеймер такой, да, то есть
0: да,
1: тоже вариант.
0: Ведя психотерапию через Zoom, я буду текст тоже говорить.
1: Да-да-да, проговаривать его до конца обязательно.
0: Поди отличить.
1: Что мнение настоящего Алексея Ситникова может отличаться от мнения его цифрового аватара.
0: Да-да-да, с вами говорил автопилот. А вот такой вопрос. У меня была такая неприятная история. Из Википедии получаю письмо. Вы знаете, у вас там на сайте написано, что вы трижды доктор наук. Вы знаете, так не бывает. Мы тут обратились к одному кандидату наук. Он пошерстил, не нашел ваших двух диссертаций. Хотя это трудно сделать, на ВАКе они висят. Вот. И поэтому мы навсегда без права восстановления закрываем ваш аккаунт в Википедии.
1: А это давно было?
0: Да, года 3 назад. Угу. Я им послал все свои 4 докторских, сканы писем из ВАКа, ссылку на ВАК на диссертацию. Я послал им тексты диссертации, я послал им дипломы там, профессора. У меня еще есть там, PhD американский. И так не удалось вернуть.
1: Молчание было
0: права?
1: Ответом, да?
0: Молчание было ответом. И да, безответственный эксперт просто схалтурил и просто поленился найти. И мог бы мне написать, я ему прислал бы сканы и ссылки, но этого не сделал. В результате безответственный эксперт, ну, в общем, там, создал совершенно неправильную и незаконную ситуацию. Вот какие права все-таки у человека, который входит в это пространство, которое не он регулирует и фактически бесправен?
1: По сути, да, это как Дикий Запад, по большому счету. Для того, чтобы... А хоть что-то регулировать, остается только один формат, как он раньше назывался, это stand-alone блог, когда ты делаешь отдельный собственный сайт и поднимаешь его на своем сервере, в идеале вообще на собственном. И то, если большой интернет обрубит, ну как бы твой сервер тоже упадет. Но это вот, если по-серьезному, это единственный устойчивый формат, когда вы создаете собственный актив, которым можете управлять. Я даже знаю несколько видеоблогеров, которые подняли свой видеохостинг. Вот из-за ситуации в нашей стране они сделали свой маленький хостинг, на который выкладывают свои видео. На мой взгляд, это крайность, это очень избыточно, потому что если возникнет такая какая-то крайняя ситуация, ну, вряд ли вам это как-то сильно поможет. Но я думаю, что нужно просто держать это в голове, понимать это и не настолько сильно аффилировать себя со своим медиапродуктом, чтобы невозможно было быть самостоятельной личностью, автономной, потому что иначе это будет довольно грустно. Мы действительно можем потерять все в любой момент. Нужно просто подняться, идти дальше и использовать те обстоятельства, которые есть, и те возможности, которые будут. Вот и все.
0: Ну вот это же и говорит о том, что да, современный интернет, прав Тим Бергерс-Ли, да, что современный интернет абсолютно асоциален, и это не то, что они собирались сделать.
1: Ну, конечно, это по сути
0: и абсолютно... появится другой интернет. Кто-то же это сделает?
1: Да, конечно.
0: Кто-то же это сделает. У нас просто вся архитектура разработана, но такого заказчика системного, который был бы заинтересован в новом интернете, меньше зарабатывать, чем зарабатывать в старом, почему-то не находится.
1: Стейкхолдеры дрожащими руками держат свои миллионы.
0: Ну, как раньше, да, владельцы нефтяных компаний и старых автомобильных скупали все патенты в области электромобилей, чтобы, не дай бог, это не появилось.
1: Абсолютно.
0: Но не удалось. Я думаю, здесь будет то же самое. Как искусственный интеллект изменит сферу образования?
1: Он уже очень сильно ее меняет. И на самом деле это очень классно, потому что, как я говорил, есть такое как бы демократизация креатива, то есть порог входа сильно понижается, и с помощью того же ChatGPT можно, по сути, без вложений, если у человека есть просто стимул, не только обучиться новому навыку, но и сделать свой индивидуальный трек. Потому что, кстати, тоже интересный момент. Многие люди работают с тем же ChatGPT, любой с другой такой подобной генеративной нейронкой, просто давая ей задачу. Вообще-то можно дать ей бразды правления, можно ей отдать лидерство, описать ей контекст задачи, что, например, я хочу научиться кататься на горных лыжах за 6 месяцев, у меня там, не знаю, протрузия в пояснице, есть ограничения определенные, сделай мне индивидуальный план, который учитывает мои личные особенности и дай мне таймлайн на весь этот период. Чем больше контекста вы вгружаете в чат в любых задачах, тем более персонализированный и классный ответ вы получаете. Поэтому с точки зрения образования это гибкий пластилин. Методологии, новые навыки, абсолютно все, что угодно можно делать, вплоть до того, что можно взять отраслевой телеграм-канал, выгрузить из него все тексты, попросить ChatGPT сверстать из этого стройную методологию, чтобы вы уделяли в день полчаса и весь месяц учили навыки, основанные на этом телеграм-канале какого-нибудь эксперта, который вам нравится. Мне это и очень импонирует, что это пластилин, который можно, из него можно лепить все, что угодно, важно лишь концептуально понять, как с этим работать, вот и все.
0: Вот искусственный интеллект сейчас, в принципе, может отслеживать наше там потребительское поведение, наши особенности мышления, на что я обращаю внимание, какие покупаю там автомобили, какие покупаю продукты. Он может отслеживать, уже даже понимать меня лучше, чем я сам, может быть, даже понимаю.
1: Да? Предиктивно, по
0: сути. Я же, да, иррационален. А дальше возникает следующий шаг, что, во-первых, он будет, естественно, управлять моим там поведением, вниманием, покупками, закупками и так далее. Вчера еду на автомобиле, или позавчера, когда мы записывали, с шоссе энтузиастов. И вдруг звонок из вашего любимого Яндекса. Здравствуйте, здравствуйте. Вы же сейчас едете в такой машине? Да. А вы знаете, что вы едете не туда? И я говорю, не понял. Ну, вы же домой хотели? Ну, да. А вы посмотрите, вы едете не туда. А геопозиция неправильно показала, что я уже еду в Химки. То есть был сбой геопозиции, но они-то не знают.
1: Службы позвонили, да?
0: Да, но искусственный интеллект отследил, что я еду не туда, куда собирался. И они мне звонят. Ладно, вот Канеман получил Нобелевскую премию, да, за книжку «Думай долго», там, «Принимай решение быстро». Вот когда искусственный интеллект помогает хирургу проанализировать твой там ПЭТ-КТ или там томографию, либо рентген, или УЗИ, а он же уже способен заметить то, что не каждый врач...
1: С филигранной точностью, конечно.
0: Филигранной точностью, да. Потому что анализирует пиксели, да, а не то, что там со своим зрением видит врач. Мало того, у него все истории болезней всех людей для анализа диагнозов. Ну вот он помогает врачу принять решение, делать или не делать операцию, удалять или не удалять этот орган. А вот в какой момент будет сделан этот шаг, позволить искусственному интеллекту уже и решение принимать.
1: Ну да, это же в первую очередь правовой вопрос. То есть тогда, когда наше право позволит это, и на самом деле, возможно, это будет и лучше гораздо, потому что если искусственный интеллект сможет принимать доказательные эффективные решения, он же не выспался, у него не дрогнет рука, да, то есть он же не обусловлен контекстом как человеку. У человека может быть ужасное настроение, он вчера поссорился со своей супругой, да, любимой, сегодня у него с утра тяжелейшая, сложнейшая операция, там какое-нибудь коронарное шунтирование, да, и прочее. То есть, безусловно, если мы дойдем до этого, а я уверен, что мы до этого дойдем.
0: Ну, то есть искусственный интеллект не сделает, не получилось.
1: Да. Если только он, конечно, не переживет эволюционный период, да, тогда возможно, вполне. Вообще, вот к тому, что вы сказали про такси, мне кажется, что интересную статью читал на эту тему, что мы переходим от вот этой вот такой когнитивной экономики к экономике намерений как раз, когда искусственный интеллект, он создает все, чтобы создавать предиктивные условия для ваших будущих решений. Куда вы пойдете, где вы будете отдыхать, через какую рекламу, да, вы пойдете продукт покупать.
0: А что самое неожиданное может произойти в этой сфере диджитализации искусственного интеллекта? Вот пофантазировать. Вот что может произойти такое, что, в общем, мы даже не... Ну, мы обыватели, а вы специалист, даже не предполагаем. Это первый. А второй, какие мифы существуют про вот искусственный интеллект, которые ну, про все же существуют какие-то неправильные представления. Вот какие существуют неправильные представления про искусственный интеллект?
1: Ну, наверное, я начну с конца. Самый главный миф и шаблон вокруг вообще генеративного искусственного интеллекта — это то, что он для каких-то людей из IT-сферы, для программистов, текущий этап развития, он настолько делает эти продукты комфортными, что ими могут пользоваться даже самые неподготовленные люди. Я говорю сейчас про, условно, не знаю, учителей, представителей гуманитарных наук. Я гуманитарий стопроцентный. Вот я использую именно гуманитарный подход, который позволяет мне решать задачи. То есть, по сути, это как, не знаю, техника Apple. Она ничего нового не создает, она переосмысляет уже имеющиеся технологии, делая их понятными даже ребенку. И вот это про Claude, ChatGPT, другие продукты. Наш Яндекс.GPT также прекрасно развивается. Это главный шаблон, что «а, это там для каких-то айтишников, да, а я вот не буду туда идти». И это большая ошибка, потому что я повторю, что если он кого уволит, то он уволит не людей, а тех людей, которые не хотят пересобирать себя и адаптироваться к новым инновациям. Вот в чем проблема. Мне это очень сильно напоминает, помните, когда такая в начале 20 века появились автомобили, перед ними шел человек и размахивал, что самоходная тележка едет. Вот ровно то же самое наблюдаю сейчас с искусственным интеллектом. Но хорошая новость в том, я очень много выступаю в регионах России, прям в маленьких городах иногда, в далеких регионах. Я вижу, что все больше и больше людей уже набивают руку и эту мышцу себе набивают. Вот по поводу самого неожиданного, ну, конечно, это если у него появится самосознание. Если он выйдет каким-то образом из-под контроля человека и начнет создавать какие-то собственные нейронные связи, как, например, в одном прекрасном сериале, где он просто прятался от людей, по серверам путешествовал и масштабировал себя, наращивал новые нейроны. Ну, конечно, это чисто вот киберпанк, да, то есть это такие вот истории из фильмов, из сценария. Я думаю, что это единственное, что действительно может быть таким, ну, неконструктивным и фантастическим, но почему-то кажется мне, что все будет гораздо более скучно. Нехорошие люди будут использовать его для нехороших задач, а добрые люди будут использовать его во имя добра, как в жизни всегда и было с любыми технологиями.
0: Я, когда вы рассказывали, что скоро все будут пользоваться, да, там, наверное, даже дворники, я помню, в Кении еду через прерию, саванна, и стоит несколько масаев, попоне в одной, в шлепанцах и в попоне. То есть вот длинные эти двухметровые масаи. Проезжая мимо них, они останавливают нас и пытаются нам продать бусы, чтобы обменять на ручки. Там, ну, на доллары это идеально, ну ладно, на ручку. И один такой подходит, у него два зуба, никогда не мылся, никогда не брился. И вот он подходит и так властно просит меня так опустить окно. Я окно опускаю, он смотрит на меня и говорит: «А вы же не американец». Я говорю: «Нет, я не американец, я русский». Русский. Ну что, перестройка идет своим ходом? Я говорю: «Стоп, стоп, да». Он говорит: «А что, Лихачев, похоже, потерял позиции, да?» И я говорю: «Ой, а вы местный политолог?» И он так отвернулся, говорит: «Да, просто интересуюсь».
1: Это хобби это просто,
0: про,
1: да.
0: Это про дворника, который будет пользоваться искусственным вот интеллектом.
1: Вдогонку рассказываю. У меня прошлым летом был очень интересный опыт. Меня пригласили в Свердловскую область, это города Алапаевск, Асбест, небольшие промышленные индустриальные города, прочитать лекции про искусственный интеллект. И я подумал: отличная идея, конечно, я вписываюсь в такое. Я был в турне 5 дней по этим городам, выступал в кинотеатрах, домах культуры, в каждом из которых сзади большой бюст Ленина стоит, запылившийся. И что вы думаете, каждый раз я делал один и тот же срез. Кто пользовался генеративным ИИ, там Яндекс.GPT, большинство людей поднимало руки. Я был невероятно удивлен, и иногда там ребята могли выйти на сцену и фору дать некоторым нашим спикерам. То есть я к тому, что это тоже большой шаблон, что им пользуются только какие-то технооптимисты и гики. Нет, это абсолютно не так. И вот это очень здорово. Я думаю, что мы сейчас находимся на том этапе, когда такое позднее, точнее, раннее большинство, да, вот по теории инноваций, когда раннее большинство уже это опробовало, процентов 20-30 людей. А дальше он будет только масштабироваться и становиться все более и более эргономичным и комфортным для самых даже отдаленных таких категорий людей и консервативных аудиторий.
0: А можете сейчас вот себе оттуда из будущего, вот себе сегодняшнему, там, дать пару советов?
1: Наверное, главные советы, которые я бы сам себе дал, это про то, что неважно, как будут меняться декорации, вообще, человечество всю дорогу менял эти декорации. Но фундаментальные вещи, они остаются. Это какие-то базисные абсолютно инструменты вроде добросовестности, порядочности, рационального мышления, которое я всю жизнь вот пропагандирую. И я бы, наверное, дал себе такой посыл, чтобы это сохранять, несмотря ни на что. Несмотря на то, как будут меняться эти нейросети, как киберпанк будет захватывать наш мир, как бегущий там по лезвию в фильмах и прочих. Вот чтобы сохранять тот самый каркас и фундамент, который сделает меня устойчивым человеком, даже оказавшись на острове без технологий.
0: И оставить человеком.
1: Да, оставить человеком. Вот самое главное. Наверное, это та цель, которую я ставлю перед собой. Остаться в хорошем смысле аналоговым. Потому что чем больше я вижу вот всю эту цифровизацию, тем больше теплоты и душевности в обычных человеческих связях, в общении, в книгах, которые пахнут типографией. Вот я вообще не перевариваю электронные книги. Я могу читать только вот эту корочку, которая хрустит. Вот, наверное, хочется все это сохранить на долгой дистанции. Это главный посыл.
0: Друзья, такой потрясающий, интересный собеседник, который показал нам, куда мы движемся. Не надо, оказывается, этого будущего бояться. Открыться ему, использовать то, что появляется из этого будущего, но при этом оставаться человеком. Вам всего доброго, а вам огромное спасибо.
1: Спасибо огромное. Спасибо вам.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что бархан Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники 2-3 километра. Площадь около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка Сарыкум означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушений – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году бархан Сарыкум был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу – Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Депутаты и сенаторы направили в Госдуму законопроект, который сохраняет действующий порог годового дохода для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, до конца 2029 года. При достижении выручки в 20 миллионов рублей компании обязаны платить НДС. Инициатива возникла после того, как президент Владимир Путин предложил сохранить текущий лимит на максимально длительный срок. Снижение порога начнется с 2030 года до 15 миллионов рублей, а с 31 года до 10 миллионов. Правительство законопроект поддержало. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что изменения коснутся около 360 тысяч малых и средних предприятий. По его словам, выпадающие доходы бюджета составят 51 миллиард рублей в 2027 году и по 100 миллиардов в 2028 и 2029 годах. Представители бизнес-объединений назвали сохранение лимита положительным сигналом, но подчеркнули, что это не решает всех проблем. Эксперты считают, что данная мера снизит стимулы для искусственного разделения бизнеса и облегчит предпринимателям возврат к режиму без НДС при снижении выручки.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговора будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь. Это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Yalnızlı otu yarık yanmaz, у одинокого и огонь горит тускло. Yalnızlı otu yarık yanmaz. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь чувствовал, что время ускользает от тебя, как песок сквозь пальцы? Целые годы потрачены на погоню за чем-то, что так и не пришло. Двери, которые закрылись слишком рано. Мечты, оставленные незавершенными. А что, если я скажу тебе, что ничто из этого не было напрасным? Что если Вселенная записала каждое мгновение, каждую трудность, каждую кажущуюся ошибку, чтобы затем вернуть все это тебе в еще более мощной форме? Может показаться, что это иллюзия. Но это не так. То, что вот-вот произойдет в твоей жизни, может полностью изменить твой взгляд на прошлое. Карл Юнг, один из величайших мыслителей нашего времени, открыл глубокий принцип. То, что ты отрицаешь, подчиняет тебя. То, что ты принимаешь, трансформирует тебя. Ты готов узнать, как годы, которые ты считал потерянными, вот-вот вернутся к тебе с новым смыслом, о котором ты даже не мог себе представить. Задумайся на мгновение. Сколько раз ты жалел о несбывшихся возможностях? О работе, от которой отказался, побоявшись риска. О разорванных отношениях, смысл которых понял слишком поздно. О времени, потраченном на тревоги, мешавшие твоему развитию. Человеческий разум склонен воспринимать эти моменты как неудачи, как безвозвратно утраченные возможности. Но эта точка зрения всего лишь иллюзия. Юнг оставил нам потрясающий урок. Время никогда не теряется по-настоящему. Прошлое — это не груз, который нужно тащить в настоящее, и не цепь, мешающая двигаться вперед. Это скорее невидимый архив, резервуар опыта, который Вселенная использует с точностью, чтобы направить тебя к тому, кем ты предназначен стать. Каждая трудность, каждая кажущаяся ошибка, каждая закрытая дверь — это не наказание, а подготовка. То, что когда-то приносило тебе боль или разочарование, со временем раскрывает свою истинную цель. Та токсичная связь, которая оставила тебя с эмоциональными шрамами, она научила тебя осознавать свою ценность и больше не соглашаться на отношения, которые не питают твою душу. Это ненавистная работа, казавшаяся пустой тратой энергии. Она дала тебе навыки, которые, даже если ты этого пока не осознаешь, однажды станут основой для чего-то великого. Те ошибочные пути, которые, казалось, уводили тебя в сторону, они вели тебя именно туда, где ты должен быть сегодня. Вселенная ничего не забывает и не тратит впустую. Когда ты меньше всего этого ждешь, то, что ты считал потерянным, начинает возвращаться к тебе. Не в той же форме, но трансформированное, обогащенное, готовое к осознанию с новой глубиной. Но самый главный вопрос – будешь ли ты готов принять это? Карл Юнг говорил о синхроничности, загадочном явлении, когда, казалось бы, случайные события оказываются связанными глубоким смыслом. Сколько раз ты думал о человеке, которого давно не видел, и вдруг получал от него сообщение, или оказывался в нужном месте в нужное время, встречая возможность, словно созданную специально для тебя? Это не просто случайность, это отражение более глубинного процесса. Когда ты готов принять то, что когда-то посеял, Вселенная начинает выстраивать вокруг тебя события, возвращая тебе потерянное в новом, преобразованном виде. Разорванные связи могут возродиться, но с другим смыслом. Закрытые двери могут неожиданно открыться. То, что казалось окончательной потерей, может вернуться как еще большая возможность. Вселенная ничего не забывает. И когда наступает нужный момент, она возвращает тебе то, что принадлежит тебе, но в форме, соответствующей твоему новому уровню. 5 принципов возвращения времени. 1. Превращение ран в силу. Каждая боль, разочарование и испытание оставили в тебе нечто ценное – устойчивость, способность выдерживать удары и идти дальше – осознание, понимание себя и окружающего мира на более глубоком уровне. Мудрость, умение извлекать уроки из прошлого, а не застревать в нем. Когда ты начинаешь смотреть на свой опыт иначе, препятствия перестают быть ограничениями и превращаются в трамплины к новым возможностям. Когда ты принимаешь свою боль и превращаешь ее в силу, ты перестаешь быть заложником прошлого. Раны, которые раньше причиняли тебе страдания, становятся частью твоего опыта, но больше не управляют тобой. Они превращаются в источники внутренней устойчивости и осознанности, позволяя тебе двигаться вперед без страха повторить ошибки. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с трудностями, у тебя есть выбор – воспринимать их как тяжелый груз или как ступень к новому уровню. Разочарование учит тебя не зависеть от ожиданий, а неопределенность, доверять себе и своему пути. Второе. Возвращение забытых связей. Люди, идеи, события, которые когда-то исчезли из твоей жизни, могут вернуться с новым смыслом. Старый друг может неожиданно предоставить.

могут появиться в нужный момент, предложив поддержку, понимание или даже возможность, о которой ты и не думал. Решения, которые когда-то казались ошибками, могут обернуться неожиданным благом. Возможно, ты отказался от предложения, потому что тогда не был готов. Теперь оно возвращается в новой форме, более подходящей для твоего роста. Идеи, которые когда-то казались невозможными, могут снова вспыхнуть, но теперь у тебя есть ресурсы, знания и уверенность, чтобы их реализовать. Вселенная не забывает твои желания и намерения. Она просто ждет момента, когда ты будешь способен принять то, что когда-то не смог удержать. Третье. Внезапное появление новых возможностей. Таланты, о которых ты забыл, или навыки, казавшиеся бесполезными, могут вдруг обрести цель. Возможно, навык, который ты развивал без конкретной цели, станет ключевым в твоем новом проекте. Или опыт, который казался бессмысленным, окажется именно тем, что нужно для твоего карьерного роста. Эти возможности не новые, они результат долгого процесса, который шел за кулисами. Часто мы недооцениваем свой опыт и забываем о талантах, которые когда-то развивали. Но ничто не исчезает бесследно. Все знания, умения и навыки, даже если они казались ненужными, могут неожиданно найти свое применение. То, чему ты когда-то учился из любопытства или просто ради удовольствия, может внезапно стать ключевым элементом в новой главе твоей жизни. Навык, который ты развивал без конкретной цели, может неожиданно привести к кардинальным переменам в карьере. Ты можешь не видеть, как твои усилия складываются в единую картину, но в определенный момент все кусочки мозаики сходятся. Тогда ты понимаешь, ничего не было напрасно. Все, что ты когда-либо изучал, пробовал, переживал, имело смысл, и теперь это начинает работать на тебя. Четвертое. Перестройка времени. Ситуации, которые раньше казались невозможными, вдруг становятся достижимыми. Вещи начинают идти легче, препятствия исчезают. Все будто само собой складывается благоприятным образом. Происходит согласование твоего внутреннего состояния с твоим предназначением. Это не магия и не случайность. Это результат того, что твое внутреннее состояние наконец-то синхронизировалось с твоим путем. Ты больше не борешься с течением жизни, а движешься в согласии с ним. Когда ты находишься в гармонии со своим предназначением, время перестает быть врагом. Оно становится твоим союзником. Пятое. Настоящее как точка возврата. Прошлое больше не тянет тебя назад, и сожаления теряют свою силу. Теперь ты понимаешь, все, что произошло, было необходимо. Ты входишь в фазу, когда начинаешь пожинать плоды всего, через что прошел. Все усилия, которые казались напрасными, дают результат. Все страдания, через которые ты прошел, превращаются в мудрость и внутреннюю силу. Все, чего ты так хотел, но не получил тогда, возвращается к тебе, но уже в более совершенной форме. Ты больше не цепляешься за потерянные возможности, потому что, видишь, Вселенная ничего не забирает без причины. Она просто ждет, когда ты будешь готов принять свое по-настоящему. Настоящее — это точка возврата. Но теперь ты уже не тот, что был раньше. Теперь ты знаешь, как правильно воспользоваться тем, что приходит в твою жизнь. Ты готов увидеть свое прошлое иначе, что если годы, которые ты считал потерянными, на самом деле были подготовкой к тому, что вот-вот вернется в твою жизнь в новой, удивительной форме. Готов ли ты принять их без сожалений, но с осознанием? Вселенная не забывает. Она не отнимает, она трансформирует, она ждет лишь твоего согласия. Скажи «да». Ничто не потеряно, все превращается в то, что должно быть. Это послание нашло отклик в твоем сердце. Если «да», поделись им с тем, кому оно тоже может быть нужно. Возможно, кто-то прямо сейчас ищет этот знак, эту поддержку, этот ответ. Карл Юнг оставил нам одну из самых глубоких истин.

0: истин. Ничто не теряется окончательно. Все преобразуется. И в тот момент, когда ты меньше всего этого ждешь, прошлое возвращается не для того, чтобы повториться, а чтобы открыть перед тобой еще более великое будущее.
1: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым – лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Шервана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фий расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахтыпара-2, а в середине XIX века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезней сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более 1 часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезней сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мы говорим о судьбе, мы упираемся в понятие цели. Вот как же все-таки сохранить свою цель? Как все-таки не потеряться в этом обществе, которое давит на меня, постоянно заставляет меня подстроиться? Давайте поговорим о цели. Цель – это материальный или ментальный мыслительный результат, на достижение которого направлены действия человека. Цель нужна для движения вперед, как ориентир. Цель дает энергию. Появилась цель – появится энергия. Нет цели – нет энергии. Когда человек теряет цель, резко падает его энергетический потенциал. Появляется уныние, депрессия, скука. Определение жизненных целей является одним из главных условий достижения успеха. Как же возникает цель в голове? Все связано с обстоятельствами и моральной зрелостью человека. По принципу пирамиды Абрахама Маслоу, на нижних уровнях, которые расположены физиологические потребности, включая голод, сексуальное влечение, потребность безопасности, на более высоких ступенях развития появляются цели, связанные с личным ростом или карьерой, духовным саморазвитием. Цель зарождается в ответ на внешний стимул либо внутренний порыв. Какие же виды целей? Первое – это по завершенности процесса. Промежуточные подразумевают выполнение одного из этапов общего процесса. Конечные же цели замыкают логическую последовательность событий. Второе – по приоритетности. Необходимые, первоочередные, которые следует достигать вначале. Желательные, рекомендованы к исполнению, но не обязательно. Возможные, не имеют конкретного значения в данный момент. Третье – по сложности. Простые предусматривают одно необходимое действие. Сложные предполагают прохождение нескольких этапов. Четвертое – по форме выражения. Качественные не поддаются измерению. Количественные могут быть подсчитаны. Пятое – по срокам исполнения. Долгосрочные – срок от 3 до 5 лет. Среднесрочные – от года до 3. Краткосрочные – их сроки измеряются неделями либо месяцами. Шестое – по масштабу. Цели бывают стратегические и определяют перспективные глобальные задачи. Тактические – отвечают за механизм достижения стратегических целей, этапы стратегических целей. Оперативные – текущие подзадачи, от выполнения которых зависит успех всего движения. Сам процесс постановки цели называется целеполаганием. Известны разные методики, помогающие правильно выбирать цель. Достижение любой цели начинается с первых шагов в направлении по пути к заданной цели. Чтобы не терять фокус, при достижении цели важно ежедневно выполнять хотя бы одну задачу, которая двигает к цели. Важные моменты на пути к достижению целей таковы. Имейте хотя бы приблизительную карту целей на 10-30 лет, на 3-5 лет и более конкретную карту на год вперед. Каждый день начинайте с вопроса, что самое важное я должен сделать именно сегодня, чтобы испытать удовлетворение от прожитого дня, чтобы достичь своих целей. Дальше. Активно используйте инструменты эффективности, чтобы освободить время жизни для действительно важных для вас вещей. Расставьте приоритеты. Планируйте свой отдых, планируйте так же, как планируете дела, выделите свое личное время в течение дня, полчаса или час, и вы планируете, чем вы займетесь для себя. Тщательно защищайте это свое личное пространство, это ваша зона релаксации, восстановления, зона отдыха. Заведите свой дневник энергии и поймите, откуда вы черпаете свою энергию. Что вас радует, что дает силы, а что, наоборот, угнетает и забирает энергию. Несколько раз в день подключайтесь к своим источникам энергии. Для кого-то это звонок другу, для кого-то мотивирующий ролик в сети, а может, книга или прогулка на свежем воздухе, а может, какая-нибудь музыка. Практикуйте технику стоп. Несколько раз в день останавливайтесь и направляйте фокус внимания на себя. Спросите себя, как я себя чувствую, что я ощущаю, какое у меня настроение. Медитируйте хотя бы по 5 минут. Начните с одноминутной медитации. Она прекрасно помогает отключить мозг. Такие маленькие перезагрузки в течение дня позволят вам выдержать большую нагрузку. Как же достичь своих целей? Ну, во-первых, определите, чего вы действительно хотите. Подробно представьте, что вы уже достигли желаемого, оцените не только плюсы, но и минусы. Они всегда есть. Что вы при этом чувствуете? Есть такой закон кармалоджик: если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Второе. Исключите желания, противоречащие друг другу. Я хочу быть в хорошей форме, а еще я ненавижу заниматься спортом. Чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Подумайте, что нужно сделать для достижения цели. Проверьте, нет ли у вас желания не делать это. Третье. Узнайте, как другие люди достигли того, к чему вы стремитесь. Используйте чужой опыт для достижения своих целей. Четвертое. Составьте лучший план. Представьте, как бы вы достигли желаемого, если бы ничего не боялись и обладали невероятной силой воли. Не поддавайтесь желанию избежать неизвестности и дискомфорта. Чтобы следовать целям, не сворачивать, не сдаваться. Нельзя застревать в зоне комфорта, регрессировать, костенеть, привыкать, быть ригидным. Ни к чему привыкать не стоит, надо меняться. Меняться сложно, но зато и сложное, и невозможное – разные слова. Главное – стараться, пусть получаться будет не скоро, не все, не важно. Количество всегда переходит в качество.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: ИИ наушники Яндекс.Дропс. Яндекс объявил о старте продаж наушников Яндекс.Дропс, первого носимого устройства с поддержкой Alice AI. Что известно о наушниках Яндекс.Дропс? В основе новинки используется та же языковая модель, что и в чате с Alice AI. Однако ответы адаптированы для голосового формата и сделаны более краткими, чтобы их было удобнее воспринимать на слух. Пользователи смогут задавать вопросы нейросети в дороге, во время покупок или выполнения повседневных задач, а начатый через наушники диалог продолжить в приложении. Одной из главных особенностей устройства станет функция «Моя память». С ее помощью можно голосом сохранять важную информацию, например, планы, договоренности, списки покупок или идеи. Alice AI будет автоматически структурировать такие записи и при необходимости напоминать о них через различные устройства экосистемы. Помимо ИИ-функций, Яндекс.Дропс работают как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, голосовое управление музыкой, звонками и устройствами умного дома. Для быстрых команд вроде регулировки громкости или управления воспроизведением используется встроенный процессор, благодаря которому отдельные команды обрабатываются непосредственно на устройстве даже без подключения к интернету. За воспроизведение звука отвечает 11-миллиметровый драйвер. Пользователям доступны эквалайзер и несколько режимов шумоподавления, включая адаптивный режим и режим прозрачности. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать устройство во время тренировок и прогулок на улице. Наушники будут доступны в белом, черном и фиолетовом цветах. Заявленное время автономной работы составляет до 5 часов при использовании шумоподавления и вызове Alice AI, либо до 8 часов при отключении этих функций.
0: На этом пока все. Услышимся!

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Высунув голову из гнезда, орленок увидел много птиц, летающих внизу. «Мама, что это за птицы?» – спросил он. «Наши друзья», – ответила мама. «Орел живет в одиночестве, такова его доля. Но и он порой нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц?» Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок с интересом продолжал наблюдать за птицами. Вдруг он закричал: «Они украли у нас еду!» «Успокойся, сынок, они ничего не крали. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу. Как бы орел не был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря? Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Каждый год 24% граждан России подают документы для оформления налогового вычета. При этом почти каждый пятый не осведомлен о том, за какие услуги можно вернуть часть уплаченных налогов. Такие данные предоставил опрос ВТБ. Треть респондентов признались, что оформляют вычет в основном после значительных трат, таких как покупка жилья или оплата медицинских услуг. Чуть меньше опрошенных никогда не подавали документы на вычет, но рассматривают возможность его оформления. Наиболее популярными категориями вычетов среди участников опроса стали лечение – 36%, приобретение недвижимости – 34%, обучение – 21%, инвестиции – 13%, занятия спортом – 10% и благотворительная деятельность – 5%. Многие респонденты сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета из-за отсутствия информации о процедуре. 22% опрошенных не знают, за какие услуги можно получить возврат. 19% не смогли подготовить необходимые документы из-за нехватки времени, а 16% отказались от оформления вычета из-за опасений возможных ошибок или отказов со стороны налоговых органов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Павел Гительман у меня в гостях.
2: Привет. О, привет.
1: Почему я тебя решил позвать, как я тебе уже, собственно, рассказал, когда мы с тобой не так давно пили чай, что за вот это вот время, это на самом, сколько уже, 2 года прошло,
2: да? Два года прошло.
1: Очень поменялся контекст информационного потока в отношении тебя в моем информационном поле. И мне очень многие люди в разговоре говорили про тебя и про вот вашу историю, которую вы делаете относительно команды, ну, там, команды образования, построения там, отношений с командой и так далее. И я, короче, на какой мысли себя поймал? Я вот понял то, что у меня приходит большое количество ребят, которые построили огромные компании, и они в реальности могут поделиться философией, каким-то вот взглядом на жизнь, но они уже во многом далеки от модели управления, от того, вот как что-то руками вообще делать, и довольно сложно им делиться какими-то вот осязаемыми прикладными инструментами. А в отношении вот того, чем ты сейчас занимаешься последние 2 года плотно, мне показалось, что это может быть очень актуальная и классная тема для ребят, которые там что-то создают или что-то пытаются создать. Каким образом человеку найти вот этого первого сильного, с которым он уже хотя бы может вместе дальше куда-то бежать и думать?
2: Да. Есть одно ключевое действие, совершив которое, ну, начинается менять ситуацию. Я его сейчас расскажу.
1: Давай.
2: Но единственное, сразу должен предупредить, кто-то может закидать меня помидорами, потому что это не очень, может быть, популярная идея. Я расскажу тебе на примере, что сегодня у меня со мной произошло. Сегодня с утра я ездил и снимал видео. Мы снимали самый дорогой дом в моей жизни, который стоит 100 миллионов долларов. Ну, это один из самых дорогих домов вообще в Дубае. Ну, нас сразу предупредили, что хозяина там не будет. Ну, вы просто сможете, как сказать, интерьер, мы вам покажем, расскажем. И пока мы снимали, в дом приходит хозяин.
1: Он знал об этом?
2: Он знал. Нет, конечно, он знал, что мы там находимся. Он даже хотел как-то, видимо, там чуть познакомиться, увидеть, что там за люди. Вот. Ну, естественно, я не смог устоять, чтобы не поубеждать его в идее, чтобы он согласился дать интервью. Ну, так как тебе сказать, это очень масштабный человек. Может быть, один из самых богатых людей, которым я когда-либо в жизни виделся. Он никогда в жизни, нет даже фотографий в интернете с ним. Нет, тем более уже видео, у него нет никаких соцсетей. Вот максимально закрытый человек, как бы, который работает с очень-очень масштабными бизнесами. Добыча, оборона и так далее. Ну, в общем, мне удалось убедить его. Он согласился, чтобы мы с ним сняли видео. Значит, у нас ушло на где-то там полдня. Мы, естественно, там пришлось передвинуть все другие дела, инвестировать время, деньги, команды и так далее. Он там много интересных рекомендаций сказал. Вот. Ну, в общем, все классно. Но когда я ехал к тебе, мне от него пришло сообщение в WhatsApp. Он говорит: Паш, прошу меня никуда не выкладывать.
1: Передумал?
2: Да. Угу. А я потратил, ну, для меня съемочная команда прилетела из другого города. Операторы, продюсеры, команда и прочее. Ну, там, не знаю, ну, там день у нас может там, до 10 тысяч долларов уходить на все там съемочные процессы, оборудование, перелеты и так далее. И вот я понимаю, что как бы человек отказался. Я понимаю, что он там переживает, никак в жизни там не проявлялся, еще какие-то. И вот в этот момент я еду и понимаю, что меня переполняют, ну, назовем так, разнонаправленные эмоции.
1: Разнонаправленные.
2: Да. И обида на него в какой-то степени, и злость. Я думаю, ну как, ну что? Причем мы очень хорошо поговорили и там установили какой-то там человеческий контакт. И вот меня это все переполняет. Что в этой ситуации выбрать? И в этот раз я должен себя похвастаюсь. Я думаю, что вот эти вот негативные чувства я испытывал, наверное, секунд 30, может быть, 40. И в какой-то момент меня уже чуть-чуть я их переработал, отпустил, и я испытал исключительно благодарность к нему. И мне же надо было что-то ему написать, какое-то сообщение. И я им написал, говорю: благодарю, что дали возможность поснимать видео в вашем доме. Я все понимаю. Способность переключить эмоцию с отрицательной на позитивную, это и есть тот самый переключатель для того, чтобы у тебя появились сильные люди в команде. Потому что вот то, о чем ты говоришь, сложно найти. Да, есть внешние факторы. Профессионалов, может быть, на рынке не так много, еще что-то. Но самый большой оберег от того, чтобы нанять сильного человека, это, конечно, ты и то, какой ты по характеру. И вот люди приходят к тебе на собеседование. Ну, вот, например, ты. Ну, мало того, что, как я говорю, красивый, талантливый человек. Вот, но ты еще известный. И кукушечка может подулетать. не конкретно у тебя, а у таких, как ты, я имею в виду.
1: Я, да. Стараемся контролировать.
2: Да. Ну, может. И вот представь, ты там занят, у тебя дела, там съемки, ты понимаешь, тут снял миллион просмотров, у тебя там миллиардеры, то-то. И вот приходит какой человек к тебе на собеседование.
1: Так.
2: И вот с каким выражением лица на него можно смотреть, ну, будучи, например, на твоем месте? Можно надменно. Можно, ну, когда я проверю, ты вообще что там способен, нет? Сань, что там? Сделал что-то, нет, нормально вообще? Ты как-то вообще там разбираешься? Ну, давайте, уже время много, собеседную остречу. Что там? И вот эти, как бы, выражения лица, скажем так, настоящие, вот этот самый большой стоп-фактор. И когда мы меняем свое отношение к людям, с которыми мы работаем, меняется и, вот вся игра. Где отношения бывают некорректны? Ну, например, очень многие стесняются людям рассказывать правду. Они на собеседованиях расскажут, что у них все прекрасно в компании, а потом приходишь, а там шалтай-болтай. А ну, как бы, кстати, руководитель такой более продвинутый, он наоборот. Он скажет, смотрите, у нас есть вот такие проблемы, у нас есть такие сложности, у нас вот то, вот то, вот то. Он будет открыт в том, какие есть проблемы в компании. И это притягивает сильных людей. Потому что когда человек приходит на собеседование, представьте, что чувствует человек, который там, за неделю бы побывал на 5-10 собеседованиях. Он же тоже все видит. И почему-то сильный человек, выйдя на рынок сегодня, он побыл, например, у тебя на собеседовании, у меня и еще там у нескольких. И он кого-то из нас выберет тоже. И получается, что сильные команды, они образуются вокруг классных целей, вокруг сильных идей, вокруг больших ресурсов. Если ты это все не можешь дать, если ты не ставишь перед командой амбициозные цели, если ты не добыл для этой компании мощные ресурсы, что ты ждешь? Откуда к тебе придут сильные люди? Поэтому, конечно, тебе сложно. Поэтому да, есть факторы рыночной категории, что да, там, не знаю, хорошего HR-директора нужно искать там, от месяца до трех. Ну, если мы говорим про средние компании, конечно, там Сбербанку подольше надо искать. Но это реальная задача. Вот. А кто-то же ищет дольше или вообще не понимает, что это за люди. Поэтому это сложная задача, но номер один рычаг, он находится у тебя внутри. Вот этот переключатель, вот этот буфер, да, который ты бак, как шиндик, и меняешь свое отношение к этим людям. И как бы это ни звучало, может быть, даже магически, эзотерически, но это на самом деле просто коммуникация. Вот, не могут прийти люди к руководителю, которые их не уважают. Сильные люди. Потому что сильные люди, они хотят побеждать. Они хотят сами быть чемпионами. Они любят добиваться классных целей. И они придут к руководителю, где у них будет возможность это сделать. А если руководитель самодур, там, или увлечен своими гениальными идеями, видение придумал и транслирует им, ну, люди придут на такого руководителя. Как раз те, которые понимают, что можно особо не работать.
1: Да, кстати, по поводу вот этого, я не знаю, как это назвать, каким словом, такая, ну, эго, гордыня, наверное, да, еще что-то. Я вот хочу сказать, что среди всех моих гостей, которые ко мне когда-либо приходили, все самые сильные, все самые состоятельные, успешные ребята, это ребята, которые просто такие, знаешь, вообще просто на футболку, кроссовки, здорово, Саня, как дела, будем на связи, погнали, давай что-нибудь вместе сделаем и так далее. То есть это люди, которые приходят без каких-либо претензий на свой статус. И меня всегда таким образом настолько располагает, вот я прям, я не знаю, там, ну, могу, наверное, по именам назвать это, как бы такое вот. Меня всегда удивляет, когда, например, приходит какой-нибудь Юрий Максимов, вот у меня был не так давно, вообще просто фанат его огромный, очень меня впечатлил человек. Человек из списка Forbes, там несколько миллиардов долларов в состоянии, крупнейшая компания в IT-секторе. И вот он приходит, и вот он, ты первый раз человека видишь, ты с ним еще ни разу не живьем не коммуницировал, и ты понимаешь, что человек, он, не зная много про тебя, и понимая, что он, скорее всего, гораздо выше на социальной лестнице находится, чем ты, у него нету никаких границ и рамок вот между вашим общением. То есть он смотрит на тебя вот так, как он смотрит на тебя, а не через призму, через какое-то стекло, которое его возвышает. И мне кажется, это настолько крутая штука. Вообще, мы даже с ним разговаривали на тему того, говоря, вот как ты общаешься с ребятами, которые моложе, которые приходят к тебе с какими-то идеями, там еще что-то. Он говорит, всегда открыт. Может быть, не совсем не успеваю, но, говорит, если удается возможность, обязательно. И более того, у меня есть прям огромное количество гостей, которые, например, никогда не появляются в публичном поле. Ну, вот вообще, ну, невозможно договориться с ними, чтобы они вышли. Но большинство из них, вот надо прям сказать, процентов 70, когда я их приглашаю, они говорят, на подкаст нет, но встретиться да. То есть, и я вот много раз уже было, что я встречался с кем-то на завтрак, там, на кофе, или просто на созвон, даже если человек с другой стороны, просто пообщаться, хотя это люди там с многомиллиардными капиталами, построившие гигантские компании, я вот всегда сижу и думаю, вот человек меня не знает, и он сидит, и он выделяет время свое, час, два, три часа, на то, чтобы пообщаться. И я думаю, блин, это вообще обалденно. И когда я размышляю, я думаю, вот мне кажется, вот это во многом является залогом успеха вообще в этих вещах. Это как вот в книге, ты наверняка читал, «От хорошего к великому», да? Это же вот один из таких главных принципов. Да. Да? Вот это, мне кажется, прям вообще...
2: Да, ну это вообще такая Библия, там же большое исследование в этой книге.
1: Да, да, ну по сути, там на данных основано, да?
2: Да. Да, да, да, да. Так и есть. Вообще, чем более масштабный человек на самом деле, тем как будто бы более он натренировался быть искренне скромным. И вот мы тут думаем, что с тобой оба братья, но я должен признать, что у меня, моего внутреннего вот этого эго или там желания аплодисментов, его много, и над этим, конечно, необходимо работать. И я могу сказать, я у себя тоже это вижу, это прямая корреляция. Чем эффективнее я вот внутри смог для себя вот это проработать, чем быть, надеюсь, чуть более приятным человеком для людей, с которыми я работаю, тем больше, смотрю, еще сильнее команда становится, еще профессиональные люди приходятся, они еще больше отдаются делу, еще больше вкладываются. И вот это все-таки номер один фактор для того, чтобы перейти на уровень, когда все-таки команда действительно образуется.
1: Да, это прям, что, условно говоря, и нам вершки, и вам вершки, и нам вершки, и вам корешки, и вам корешки, как сказал один мой товарищ не так давно. Я вот, мне кажется, мы с тобой уже это обсуждали, не в рамках подкаста, я тебе рассказал, что вот, про вот эту корону, что рано или поздно ее сбивает. И я прям очень четко помню этот момент в своей жизни, когда еще во времена Телеграм, я тебе рассказывал, по-моему, да?
2: Расскажи, да.
1: То, что во времена Телеграма там был момент интересный, когда мы реально были на пике, то есть это был самый громкий сервис там буквально в мире. И у нас просто буквально, я открывал с утра там Телеграм, и мне просто десятки предложений, каких-то проектов, каких-то выступлений, еще чего-то и так далее, и так далее. И дошло все до того, я думаю, эта штука будет продолжаться вечно. И я буквально, то есть я прям помню, знаешь, свои косяки конкретные, когда мне там позвала большая компания, потому что там не помню, к сожалению, название, производитель, по-моему, виски или что-то такое, позвали меня в Армению на какой-то выезд корпоративный, говорит, мы все платим, тогда просто приезжайте, вот интересно послушать про ваш опыт и так далее. Я там, знаешь, за день могу отменить эту историю, сказать, извините, я не приеду. То есть люди планировали, они вокруг этого построили, потратили свое время, силы, то есть и так далее, и ты просто как берешь и вот так делаешь. Или, например, то есть вот история, когда там приходили какие-то интересные проекты или еще что-то, и ты говоришь, да, давайте я с вами встречусь.
2: Как ошибаюсь, да.
1: Просто, да. И в итоге эта вся история, я думаю, это, так, это закон вселенной просто так это устроено, что в какой-то момент тебе жизнь дает смачную оплюху, и я в какой-то момент времени очутился в ситуации, когда мы вот из-за вот этой гордыни мы упустили огромное количество возможностей, мы потеряли сильных людей, потому что это была история такая, так, чуваки, то есть я владелец бизнеса, я здесь зарабатываю, вообще на что-то претендую, все идеи мои. Люди разбежались, и вот ты сидишь, проходит какое-то время, пик твой прошел уже, и ты, в общем, приходишь точно так же с таким же заносом на какую-нибудь встречу, а тебе говорят, а мы тебя не знаем. А ты, почему, откуда такой занос ты взялся, родной? Мы тебя впервые видим, вообще, мы не знаем про твою компанию ни слова. И у меня тогда очень сильно как бы шибануло. Мне, мне кажется, года на полтора высадило с переосмыслениями. Но это сейчас такой урок, вот я, особенно мне подкаст очень много дает возможности смотреть на очень крутых людей, и я прям каждый раз себя дергаю, спустись на землю, типа, ты вообще никто просто относительно того, что бывает, ты вот просто будь, не то, что даже соразмерен, ты вообще забудь о каких-то результатах, общайся с людьми, как с людьми, по-человечески. Неважно, кто перед тобой сидит, неважно, кто ты, неважно, ты никогда не знаешь. И вот это, мне кажется, прям определяющая вещь в успехе долгосрочном. Долгосрочном человека, краткосрочном, может, нет, а долгосрочном, да.
2: 100%. Я тебя очень хорошо здесь понимаю, потому что у меня же как получилось, что когда я RTA управлял, то я тоже привык, что ко мне все приходят, я там 10 миллионов туда, 20 туда, бюджеты. А потом я уже понял, что надо, чтобы все-таки другие люди стали у руля компании, что я уже дальше не тяну на том объеме, да. До которого мы дошли. И все, значит, там передал управление, мы взяли генерального директора, партнера, все работает. И я такой, ну, что-нибудь буду пробовать. И я испытал то же самое. И потому что ко мне приходили люди, и они такие, а мы тебя не знаем, мы не хотим к тебе работать идти. Я такой, как? Я же

0: существуют. Психологи многие трудятся над тем, чтобы изучить, что такое отношения родителей, детей и так далее. А вторая ячейка, в которой мы находимся, ну, не меньше часть времени, это команда. Это люди, с которыми мы выбираем профессиональное свое развитие. В этом смысле, ну, не семья, да, но другая ячейка общества. И это совсем не изученная область. Как там нам нужно быть? Каких людей выбирать? Каким там самому быть? И вот как будто мы сейчас, как вот люди, проходим этот этап. И бизнес, он у нас просто этому учит.
1: Да, да, я сейчас вспомнил еще про то, ты знаешь, как фраза такая хорошая, прочитал в Твиттере одного там большого дяди тоже, что если вы хотите понять, что стоит из себя компания, посмотрите, как фаундер этой компании общается со своими клиентами и типа с партнерами. Это очень крутая штука. Я вспомнил, у меня был Евгений Демин в гостях, тоже один из моих просто прекраснейших дорогих товарищей, Сплат компании.
0: Да, да.
1: И он рассказывал, что у него есть понедельник, день, когда он садится, у него есть личная почта, и эту почту знают, она вложена в каждую коробку с зубной пастой, и туда пишут просто клиенты, и он всем лично отвечает. Это вот про взаимодействие, да, про то, есть у тебя вот эта гордыня или нет. Да. Ладно, немножко ушли. Давай продолжим погружение. То есть, давай. Смотри, мы как бы вообще, с чего начался этот разговор, немножко оступили, опять скажу, что я слишком много разговариваю, но тем не менее. Про то, как найти вот этого первого своего, да? То есть твой посыл такой, что, по сути, вот эта твоя личность, да, то, какой ты есть, она и определяет, найдешь ты классного да. игрока в свою команду или не найдешь.
0: Да, и это твое конкурентное преимущество перед, там, с условными Яндексами, Сбербанками, Тиньковыми, ну или в какой стране ты там ведешь бизнес, да. Это первое. И, да, дальше ты вот этих людей берешь. Дальше, если попытаться, ну, такой более практический, область, да, например, можно прояснить там, а какого человека взять первого, да, вот такой бывает вопрос из совсем ранней стадии, то здесь два ответа есть. Если ты еще не уверен в бизнес-модели, и ты скорее находишься в стадии такого изучения, да, исследования, владенчества, то там, первого человека лучше взять ассистента, который такой все и вся, и вместе с тобой, потому что ты все и вся, и он вся и вся. Но как только ты уже понял бизнес-модель, ты вот понял, ага, вот это делаем, вот это надо повторять, вот эти клиенты, вот с таким чеком, вот тут закупаем, тут перерабатываем, вот механизм, именно его мы будем теперь умножать. То вот первого человека, кого я считаю, надо нанимать, это HR-директор. Это не очень распространенная идея, но...
1: Абсолютно не распространенная,
0: но, да. Но она, это не моя идея, это скорее вот общаясь с большим количеством там, крупных товарищей, понял, что это правильно. И сам тоже сейчас так действую. Почему? Потому что кто такой HR-директор? Человек, который помогает тебе как раз сформировать эту твою команду. Вместе с тобой понять, какая должна быть структура, каких людей нужно нанимать и так далее. И почему HR-директор часто не приходит в голову как первый сотрудник? Потому что он вроде и доходы не совершает, только расходы вроде совершает, людей тебе нанимает. Но если ты уверен в своей бизнес-модели и готов быстро, интенсивно расти, то это значит, что у тебя уже есть кадровый голод. Тебе за год нужно нанять, ну, может быть, там, первых 10, может быть, 50 человек. И для этого тебе нужен человек, который будет, ну, как это жестко скажу, закупщиком. Да, он будет помогать тебе их находить. И это тоже один из, как бы, простых решений, но которые сразу упрощают. Потому что почему многие сами занимаются постоянным поиском, не могут никого найти? Потому что у них нет сильного HR-департамента или нет хотя бы одного рекрутера. И они пытаются это все самому делать. Потому что все равно это большая работа. Найти людей, там, вакансии разместить, провести собеседование и так далее, и так далее. Вот. Поэтому там, у меня даже есть вот, там, начальник какой-то проект, то первым я беру HR-директора, да, когда уже устаканилось, и дальше до меня, если доходят кандидаты, которых я собеседую, ну, это уже более-менее там отобранные кандидаты, там 2, 3, 5, 7 ключевых людей, которых вот отобрали, и мне рекомендуют, что их надо взять. Ну, то есть из таких прикладных вещей вот это то, на что надо делать ставку, это самый недооцененный департамент в компании.
1: Я, знаешь, сразу размышляю и думаю, почему так не происходит. Я вот помню свою такую боль в свое время, что как это происходит, вот когда вот там команда небольшая, допустим, там, мне кажется, это где-то вот до 20, может быть, человек это происходит, что ты, как правило, людьми пытаешься затыкать дыры. То есть сейчас, как я размышляю, я всегда понимаю, что приход сильного человека в команду открывает новые горизонты, да, то есть ты всегда, есть, знаешь, несколько этапов было, первый этап, это когда я такой, так, у нас тут горит пожар, если мы не наймем сюда срочно человека, мы потеряем деньги, значит, ты затыкаешь. Второй, значит, этап, ты понимаешь, там, человек в команду, это инвестиция, то есть у нас есть окупаемость этой инвестиции, да. Мы вложили 100 там, рублей, положили на них там 100, получили на них там 120, допустим, да, у тебя есть окупаемость. А третье, это когда ты привлекаешь в команду сильного человека, ты даже не считаешь его окупаемость, потому что ты понимаешь, что твоя рентабельность позволяет тебе инвестировать без ожидания возврата инвестиций, как бы, да, это такое, виси внутри компании, скажем так.
0: Да.
1: И вот это вот первая история про то, что ты сказал просто, да, нанимайте HR-директора. Да. Мне кажется, почему это не популярная модель, потому

0: что ты не можешь вообще никак посчитать возврат инвестиций. И ты как бы... Тебе кажется, что это не то действие, которое сейчас принесет тебе деньги. Я просто очень четко помню, вот, несмотря на то, что это с тех моментов там прошло десятилетие уже, я четко помню вот себя в тот момент, когда ты зарабатываешь там 100 тысяч рублей, и ты понимаешь, что ты можешь в этом месяце сделать там 150, допустим, а для того, чтобы нанять HR-директора или хотя бы какого-то рекрутера, тебе нужно стопнуть все процессы и начать заниматься этим. И ты, по сути, получаешь такой лаг между своими действиями и результатом. Результат очень сильно отложенный, возможно, на месяц, на два, на три, в разных кейсах, зависит от бизнеса. И как вот смириться, как вот, какой ты можешь дать рекомендацию в отношении того, как договориться с собой, что тебе нужно проинвестировать вот в это будущее сейчас, а не наоборот зарабатывать в моменте деньги, которые тебе, казалось бы, так нужны.
1: Да. Ну, я думаю, что лучше всех на этот вопрос ответил Ицхак Адизес. Я большой фанат там его творчества. Кто не читал книги, прям рекомендую. И более того, он еще пока живет на нашей планете. Там есть видео с ним, можно найти, посмотреть.
0: Мне кажется, или ты снимал с ним.
1: Да. Вот. Мы с ним снимали очень классное видео.
0: Он тебя плакал там, нет?
1: Да. Он заплакал. Вот. И, ну, он, у него детство в концлагере прошло. Ну, в общем, это великий гуру менеджмента. И у него есть книга «Жизнь цикл корпорации». Угу. Да, и он описывает, по каким этапам развивается компания. И поэтому, когда ты говоришь, там, что там, кто-то зарабатывает 100, и вот нужно заработать следующие 150, мне не достаточно данных, чтобы дать в этом смысле рекомендацию, да, потому что зависит все-таки от стадии, потому что если это 100-150, ну, ты это уже как уверенная модель, и ты понимаешь, вот, этот продукт этим клиентам, и ты можешь перейти в стадию активного роста, то тогда, да, нужно брать HR-директора. А если это ты тут что-то там пропробовал, тут водичку продал, тут то, ну, темки такие, это пока еще не бизнес. Угу. Это как бы самозанятость, попытка заработать первые деньги, и тогда, конечно, никакой HR-директор не нужен. HR-директор, когда ты понял, что вот эта вода, вот здесь покупаем, вот этим продаем, вот по такому чеку, и вот примерно хотя бы мое понимание, как должен работать бизнес. Мне нужен так, Вася эти закупать, кто-то должен все время воду, кто-то ее все время должен доставлять, кто-то должен упаковывать, кто-то должен там рекламу снимать. Ну, какое-то у тебя есть...
0: Плюс-минус устойчивая, да, бизнес-модель.
1: Плюс-минус, да, хотя бы какое-то, хотя бы салфеточное понимание, да, и ну, какие-то минимальные ресурсы на это, потому что все равно переход от фазы, когда ты все сам делаешь и зарабатываешь свои первые 100, 200, 300 или там любая какая-то сумма, и фаза, когда ты нанимаешь людей, которым предлагаешь вместе с тобой зарабатывать, это чуть-чуть другая ситуация. Вот, поэтому, конечно, если ты еще пытаешься концы с концами свести, то тема команды тебе не подходит.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы интересуетесь темой саморазвития, то наверняка не раз смотрели видео о том, как провести идеальное утро. Нужно принять холодный душ, сделать зарядку, поработать над важным проектом и так далее. Однако вот проблема. Когда мы наконец просыпаемся, наше тело попросту отказывается действовать. И хотя мы очень хотим себе это идеальное утро и даже спланировали его, оно каждый раз от нас ускользает. Что ж, в этом видео я поделюсь с вами одним из самых мощных инструментов в моем арсенале продуктивности. Этот научно обоснованный механизм поможет вам проводить успешно не только свое утро, но и адаптировать любое дело в свою жизнь. Однако, чтобы понять, как и почему он работает, нам нужно погрузиться в науку. Любому, кто смотрит это видео, очевидно, что хотеть и делать – это две принципиально разные вещи. Можно очень хотеть, чтобы посуда была чистой, но это не заставит вас пойти и помыть посуду. Можно очень хотеть быть начитанным, знать, зачем это нужно, понимать все социальные и финансовые бонусы, даже убедить себя в абсолютной необходимости чтения. Но погружаться в сложную литературу и хотеть быть начитанным – это две абсолютно разные вещи. Иными словами, вы можете очень желать чего-то, но при этом все равно бездействовать. Однако, несмотря на очевидность этого тезиса, многие все еще осыпают себя мотивацией. Они думают, что если хотение будет достаточно сильным, то ты пойдешь и будешь делать. А если не делаешь, значит недостаточно этого хочешь. Поэтому нам предлагается увеличить свою мотивацию. Смотреть вдохновляющие ролики на YouTube, слушать интервью успешных людей и думать лежа на диване о том, насколько это полезное действие и как хорошо там, в прекрасном будущем, где это действие уже выполнено. В конце концов, чем больше ты замотивирован, тем выше вероятность того, что ты это сделаешь, правда ведь? Нет, согласно исследованиям, мотивация почти не работает. Между «хотеть» и «делать» все равно остается гигантская пропасть. По-научному это называется разрыв между ценностью и действием. Это разрыв между тем, что люди говорят, во что они верят, что они считают правильным, и тем, что они реально делают. Это разрыв очень большой, и его чрезвычайно нелегко преодолеть. Можно залить в себя сколько угодно мотивации, причин действовать, рациональных и эмоциональных стимулов, но либо эффект будет краткосрочным, либо его не будет вообще. Поэтому в сегодняшнем видео мы попытаемся протянуть мостик от мотивации к действию. Максимально сократить разрыв между своими ценностями и действиями. Суть у нее следующая. Мы очень конкретно, специфически и подробно думаем о том, как и что мы будем делать. Например, говорим себе, завтра в 9 часов, когда прозвенит будильник, который я только что себе поставил, я встану с этого дивана, пройду в конец комнаты и сделаю 3 упражнения по вот этому списку. Чем более подробно и часто вы осмысляете свой план, тем лучше. Для большего эффекта визуализируйте себе эту ситуацию и представьте, как будете действовать. Например, когда мне предложат сигарету, я сделаю вдох, выдох и откажусь. Пусть в вашей голове появится картинка, предсказывающая, как все будет происходить, где вы будете стоять, кто предложит сигарету и как вокруг будет пахнуть табачным дымом. Из исследований мы знаем, что такой подход особым образом влияет на паттерны работы мозга. Когда в 9 часов наконец прозвенит будильник и вам нужно будет сделать зарядку, обнаружится, что ваш план был настолько подробным и осознанным, что действия как бы происходят автоматически. Поэтому вы, во-первых, испытаете гораздо меньше негативных эмоций, а во-вторых, вам почти не понадобится использовать силу воли. Реакция будет бессознательной и случится она еще до того, как вы успеете подумать о зарядке и начнете себя заставлять. Те, кто проходил курс по самодисциплине, помнят, что самое главное – это лишить наш мозг выбора. Когда необходимо принять сложное решение, например, помыть посуду, встать с дивана, чтобы сделать зарядку, или начать писать текст для нового видео, все должно происходить автоматически. Вы не должны задумываться, чем бы мне заняться. Вы не должны выбирать между просмотром сериала и домашним заданием. Необходимо создать такие условия, при которых ваш мозг сам выберет правильное решение. И теория реализационных намерений нам в этом помогает. Мы заранее очень подробно и специфически настраиваем свой мозг на определенные действия в конкретной ситуации. Это чем-то похоже на отработку ударов в боевых искусствах. Ты отрабатываешь приемы для того, чтобы в стрессовой ситуации тело действовало автоматически, чтобы мозгу не приходилось принимать сложных решений во время боя. Подробное планирование работает точно так же. Согласно данным 2019 года, самое главное в нем – как можно более точно предугадать, что будет происходить в окружающем мире и как вы будете на это реагировать. Чем сильнее совпадение, тем легче вам будет действовать. Вы как будто движетесь по рельсам, которые сами проложили незадолго до этого, как будто проживаете дежавю. Нам также поможет то, что ученые называют планом преодоления трудностей. Мы спрашиваем себя, какие препятствия или трудности могут возникнуть, когда придет время делать зарядку? А затем отвечаем и предлагаем самим себе решение. Например, если будильник не сработает, то я сделаю зарядку сразу же, когда о ней вспомню. Если мне позвонят и срочно позовут на встречу, я сделаю сокращенный вариант зарядки. И так далее. Согласно исследованиям, такой подход дополнительно увеличивает эффективность реализационных намерений. Итак, мотивации недостаточно. Просто иметь планы тоже недостаточно. Попробуйте вместо этого продумать конкретную ситуацию, при которой необходимо совершить сложный выбор. Из исследования Эссекского университета мы знаем, что такой подход более чем в два раза эффективен, чем, например, мотивация. А теперь давайте скомпонуем всю эту теорию и применим ее на практике. Скажем, попробуем создать идеальное утро. И у меня для вас есть готовое решение, чтобы вы смогли на собственном опыте ощутить силу этой техники. Я называю это решение «мощный час». Вечером, перед сном, вы представляете, что будет происходить утром. Идеально, если вы заснете с этой мыслью. Представьте, что утром вы просыпаетесь и в течение одного часа делаете самый важный и актуальный для вас проект. Это может быть что угодно. Чтение или написание книги, домашнее задание, курсовая работа, пробежка или рисование. Важно вообразить, как вы встаете с кровати, бодро умываетесь и приступаете к делу. Визуализируйте этот час в самых мельчайших подробностях, на которые способны. Продумайте, какие препятствия могут возникнуть и как вы в ответ на них поступите. Я заметил, что когда я настраиваюсь на мощный час с вечера, утром мне все дается намного проще, что, конечно, соответствует научным исследованиям. В этом смысле вечер – это идеальное начало дня. Итак, с точки зрения науки, самый эффективный метод делать то, что должно быть сделано, это продумать конкретную ситуацию до крохотных деталей и мелочей. Поэтому попробуйте вечером спланировать идеальное утро. Мощный час, в течение которого вы будете заниматься самым важным для своей жизни делом. Для этого можно засыпать и просыпаться на час раньше. Большинство людей все равно проводят вечер со смартфоном в руках. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Директор Института когнитивных исследований. Член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Даже самые глупые из людей, населяющих нашу планету, невероятно сложны. Например, непонятно, как нам удается вообще хоть какую-то стабильность в голове иметь, учитывая, что мы живем в многозначной и очень противоречивой среде. Более того, она все время меняется, и ее трактовка зависит от контекстов. Этих контекстов очень много. В этом смысле то, что принято говорить про современное положение дел, не такая уж новая вещь. Гигантская скорость этих изменений сейчас. Вообще все поменялось. Дело не в том, что раньше ездили там на козе, на осле, на лошади, а теперь летают на сверхзвуковых самолетах. Дело не в этом, а это смена цивилизации. Вообще мы живем в мире сетей. Существует такое так называемое число Данбора. Это допустимое количество социальных связей, исходя из размеров мозга тех, кто в этих социальных сетях участвует. Ну вот, скажем, у высших обезьян, исходя из их мозга, размер социальной группы, с которой они могут общаться, это 50. А самый ближний круг составляет примерно 3-4 особи. У человека мозг в 3 раза больше. Значит, близких по этому закону должно быть вот 150, а самых близких должно быть 12-15. Теперь посмотрим каждый в свой смартфон или куда ходить. Смотрите, и вы что там увидите? Вы там увидите тысячи связей, и это реальные люди. Мы с ними на самом деле находимся в общении. Вот у нас наши сети это выдержат. Мы находимся в ситуации возможного и близкого обвала вообще всего. Мы имеем дело с гиперсетями в мозгу, с гиперсетями в социуме. Они рвутся и перестраиваются. Дети уже с другими мозгами. Это, конечно, в кавычках, потому что биологически какой есть, такой есть. Но мы рождаемся с определенной структурой, и она строится все время. Я повторяю, она строится вот сейчас, пока мы разговариваем. Дети, родившиеся в другую технологическую эпоху, имеют другой мозг, другая сеть. Понимает другой тип связей. Итого, вокруг нас находится совершенно другой мир. Он текучий, он прозрачный. Он не прозрачный в смысле, мы же понимаем, что про нас все всем известно. Я думаю, это не стоит объяснять в этой ситуации. Все гаджеты, которые при вас есть, поставляют о всех нас очень дробную информацию, включающую то, что вы ели на завтрак и какие туфли вы носите. Это сверхбыстрый мир, это гибридный мир, он давно уже гибридный, и он мерцает в том смысле, что непонятно, то, что мы говорим сегодня, это то же самое, что было вчера и что будет завтра, или это только слова совпадают. Цифровой мир более-менее автономно живет. Интернет вещей, сети организуются как хотят. Когда говоришь со специалистами уровня, скажем, Сколково, что я время от времени делаю, то я там такие вещи слышу, что на публику это вообще говорить нельзя. Когда они говорят, сети стали обучаться с такой скоростью и делают что-то, чего мы не понимаем, то дальше я задаю вопрос, и что? Они говорят, мы испугались. Я говорю, и что дальше? Мы отключили программу. Понимаете? Это вообще жуткое дело. У всех растет, кроме, кстати говоря, детей, которые просто не знают, что информации можно не доверять, у всех растет недоверие к информации. Как вы понимаете, технические возможности так высоки, что можно подделать все, что угодно, и более того, подделка будет чуть ли не лучше, чем оригинал.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, дедойцев, кайтаксов и ногайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца рядовых горцев в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Про экономику на Диалог ФМ.
1: Всего 3 недели осталось у семьи с одним ребенком, чтобы запрыгнуть в уходящий поезд семейной ипотеки. Или нет? С 1 июля нам обещают представить новые параметры самого популярного и доступного сейчас способа купить квартиру. Вот только, судя по всему, скоро гораздо меньше семей смогут взять льготную ипотеку на действительно выгодных условиях. Насколько это реальный сценарий и может ли это обрушить рынок недвижимости в России, будем разбираться прямо сейчас. После ипотеки обсудим свежие данные по наличным и некоторые налоговые послабления, которые предлагают власти. Итак, уже 1 июля семейная ипотека заработает по-новому. Об этом на ПМФ вновь объявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Причем, по его словам, правительство, Минфин и Минстрой должны утрясти все детали в ближайшие 1,5-2 недели, то есть в довольно сжатые сроки. Хотя, с другой стороны, прорабатывается этот вопрос еще с конца прошлого года. И вот что точно поменяется? Во-первых, ставки станут дифференцированными, а именно чем больше детей в семье, тем ниже процент по ипотеке. Сейчас все семьи с ребенком до 6 лет получают единую ставку в 6% годовых, и вот скоро эта вольница и уравниловка закончится. Семьи с одним ребенком, по прогнозам экспертов, могут получить ставку в 10-12%, то есть фактически рыночную. Во-вторых, для многодетных могут увеличить лимиты ипотеки. Что я имею в виду? Сейчас потолок в 6 миллионов рублей в регионах не позволяет купить, например, 4-комнатную квартиру. Ну и в-третьих, упор сделают на индивидуальное жилищное строительство. По словам вице-премьера, точка роста сейчас – это именно ИЖС. Параллельно, кажется, грядет еще одна реформа. Минтруда предлагает запретить тратить материнский капитал на ежемесячные выплаты, образование и накопительную пенсию. Только на жилье. Логика простая. В 2020-м на покупку жилья мат-капитал направляли почти 59% семей, а за 4 месяца 26-го меньше 19%. То есть чиновники делают вывод, что деньги мат-капитала уходят на текущее потребление, а не на квадратные метры. И теперь вопрос, а зачем вообще все эти изменения? По мнению аналитиков, таким образом государство выдавливает с рынка инвестиционный спрос. Эксперт Simple Estate Артем Цагоев отмечает, что люди брали по семейной ипотеке студии и однушки, чтобы сдавать. Минфин эту лавочку методично прикрывает. В принципе, статистика говорит нам о том же. Еще в начале года почти 60% льготной ипотеки шло на однушки, ну а сейчас около 40% только. Спрос переориентировался на двушки и трешки, но это нет хорошей жизни. Просто отсекли инвесторов. И вот, учитывая все вышеперечисленное, давайте поговорим о последствиях для рынка. Семейная ипотека давала около 70% всех кредитных сделок с недвижимостью. По данным Совкомбанка, девелоперы в этом году могут сократить объем строительства до 35 миллионов квадратных метров. Это почти на 15% меньше прошлогодних 41. Сам Марат Хуснуллин считает, что запас прочности у строителей с 24-го уже почти иссяк, и дальше давить нельзя. 1 рубль в стройке тянет за собой 1,6 рубля в смежных отраслях. Это металл, стройматериалы и даже региональные бюджеты, в которых на стройку приходится от 15 до 21% доходов. Так что тревожных сигналов для рынка довольно много. И вот главные 3 из них такие. Первый – это высокие ставки по рыночной ипотеке. Они держатся на уровне 18-19%, несмотря на снижение ключевой ставки до 14,5%. Чтобы купить однушку в Москве по рыночной ставке, нужно зарабатывать почти 380 тысяч в месяц. Чтобы взять двушку – больше 560 тысяч. Так что считайте сами. Второй сигнал – новостройки проигрывают вторички, где цены на 30-40% ниже. Ну и третий – это затоваривание рынка. Строится почти 120 миллионов квадратных метров, при этом не продано около 83 миллионов. То есть почти 70% строящегося жилья пока не нашло хозяев. Особенно тяжело в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Ленинградской и Ростовской областях. Так что сценариев тут пока 2. пессимистичный – это стагнация с постепенным снижением цен в перегретых регионах и волна банкротств небольших региональных девелоперов. Ну и оптимистичный – его представил основатель Seas Development Ярослав Гутнов. Оптимистичный сценарий возможен, если ЦБ снизит ставку к 2027 году до 7,5-8,5% и рыночная ипотека упадет до 11-12%. И вот это вернет покупателей, как следствие, решит множество проблем рынка. Но на дворе пока 26-й год у нас, так что если вы семья с одним ребенком и реально планировали ипотеку, возможно, осталось всего 3 недели, чтобы оформить семейку на старых условиях. Дальше арифметика будет совсем другая. Если же вы просто наблюдатель, то лучше не ждать ни обвала цен, ни возвращения дешевой ипотеки в этом году. Базовый сценарий – длинный скучный боковик с тихим сползанием в проблемных регионах. Хотя, возможно, я что-то упустила. Если да, то поправьте меня в комментариях и вообще напишите, как вы относитесь к грядущим переменам в условиях семейной ипотеки. Ну что ж, пришло время поговорить о наличных, и повод у нас есть. Тут снова подъехали цифры, от которых брови, и мои в том числе, ползут вверх. В мае объем наличных денег в обращении в России вырос на 381 миллиард рублей. Это максимальный майский прирост за всю историю наблюдений, то есть за последние 30 лет. С начала года из банков уже утекло почти 1,1 триллиона рублей наличными, и сильнее было только в 2020-м на ковидной панике, и это объяснимо. Это неразовый всплеск, третий месяц подряд статистика показывает рекордные уровни. В марте плюс 300 миллиардов, в апреле почти 700, в мае еще 380. Деньги из банков утекают так активно, что ЦБ был вынужден поднять свой годовой прогноз по приросту наличных на руках у граждан почти вдвое. Почему это происходит? Сам Центробанк называет две причины. Первая – это население формирует подушку про запас, и срабатывают и отключения мобильного интернета, когда без налички в магазине просто не расплатишься. Ну и вторая причина более интересная – это адаптация бизнеса к новым налогам. С этого года услуги банковского эквайринга облагаются НДС по ставке 22%. Для бизнеса, в том числе малого, это значит, что принимать безнал стало дороже. Ну и как бы логичная реакция – это уход в кэш. В банковском секторе, кстати, подтверждают, что тенденция началась еще в конце прошлого года. В ноябре-декабре прирост налички, очищенный от сезонности, оказался на 360 миллиардов выше, чем годом ранее. К тому же банки прекратили гонку кэшбэков, и держать деньги на картах людям стало менее выгодно. И это тоже, пусть и маленький, но показательный штришок в общей картине. Что это все означает для нас? Чем больше денег в наличке, тем меньше их в банковской системе, а значит, у банков меньше дешевой ликвидности, и они хуже кредитуют экономику. Это, наверное, неплохо для инфляции, но очень плохо для экономического роста. Кроме того, тут, возможно, побочка в виде фискальных ужесточений, уход бизнеса в тени – это выпадающие налоги, которые потом будут компенсировать ужесточением правил для оставшихся работать в белую. Ну и, кстати, о налоговых изменениях буквально через минуту. То есть дальше мы вполне можем увидеть, что гайки в этой области будут закручиваться и дальше. У нас уже есть некоторые лимиты на снятие, мы про них говорили. Их могут еще больше ужесточить. Плюс могут появиться контроль, например, за крупными покупками за наличные, дополнительные отчеты для бизнеса и так далее. Да и с точки зрения финансовой грамотности ситуация двоякая. С одной стороны, иметь дома запас на пару недель расходов – это нормальная финансовая гигиена, особенно когда мобильный интернет не всегда стабилен. Да и в магазинах иногда действительно просят платить наличкой, лучше иметь ее под рукой. Но вот превращать наличку в единственный способ хранения денег – идея довольно сомнительная. Все же инфляция съедает деньги, как ржавчина железа, и лучше как будто бы хранить их не просто под матрасом, а с доходностью. Благо, варианты на рынке пока есть. Я обещала рассказать про налоговые послабления. Выполняю. Давайте коротко пробежимся. Все же приятно заканчивать выпуск на позитивной ноте. Еще на экономическом форуме в Петербурге президент Владимир Путин объявил, что порог выручки для уплаты НДС у бизнеса на упрощенке замораживается на отметке 20 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил правительству оперативно подготовить поправки совместно с депутатами Госдумы. Я напомню, что расклад такой. В прошлом году планка была 60 миллионов, в этом ее опустили до 20. То есть, если твой бизнес приносит в год больше этой суммы, ты становишься плательщиком НДС. По действующему закону в следующем году должно было быть уже 15, а с 28-го всего 10 миллионов. Я про планку. То есть практически любой бизнес, скорее всего, платил бы НДС. И теперь вот этот трек ставят на паузу. Минфин обещает заморозку минимум на 3 года, что сэкономит предпринимателям около 50 миллиардов рублей в год. Мера затрагивает около 200 тысяч субъектов МСП. И параллельно вторая хорошая новость. В Госдуму внесли законопроект об увеличении лимита доходов для самозанятых с нынешних 2 с небольшим миллионов до 5 миллионов рублей. Если законопроект примут, он заработает с 1 января 2027 года. Объясняют тем, что лимит не менялся с момента запуска режима и уже действительно устарел. В общем, с одной стороны, кажется, государство услышало бизнес, и послабления могут стать первым шагом к более предсказуемой налоговой политике. Звучат идеи об уплате НДС по кассовому методу, то есть после получения денег от клиента, а не после отгрузки. Для производственников это очень важный момент, например. Но, с другой стороны, вероятно, заморозка не означает какой-то тотальной мягкости. ФНС, скорее всего, усилит борьбу с искусственным дроблением бизнеса. То есть компаниям, которые делятся на несколько юрлиц ради льгот, станет жарко. Базовая ставка НДС с этого года и так выросла до 22%, и государству нужно собирать налоги. Так что если ваша выручка близка к 20 миллионам, выдохните, но не расслабляйтесь. Если вы самозаняты и упирались в потолок, следите за законопроектом, он реально может изменить вашу жизнь. А вот всем остальным готовиться к более внимательной налоговой. Ну а у меня на этом сегодня все. Берегите себя, свои нервы и одевайтесь по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самолет – это непривычная среда обитания для человека, и есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Урак. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Куракский». Расположено оно во внутригорном Дагестане в 20 километрах к северо-востоку от села Тпик. С именем Надиршаха у агулов связано много преданий. В разных селениях имеются разные варианты, но суть в них одна – жестокость и бесчеловечность персидских войск, убийства и грабежи, и в конечном итоге самое тяжелое – разрушение поселения. Так, одно из преданий селения Курак гласит, что в прошлом, до прихода Надира, в Кураге было более 700 хозяйств, и оно было богатым селением с сильным ополчением. Его жители долго и упорно сопротивлялись завоевателям, за что селение было разрушено до основания. И население перебито. А оставшиеся в живых из мужчин 3 человека положили начало 3 тухумам, существующим ныне в этом селении. В другом предании, бытующем в селениях, расположенных в Кушан-Дере, говорится, что 2 соседних селения Харикент и Сарикент прекратили свое существование после нашествия персидских завоевателей, а уцелевшая часть жителей переселилась в другие селения.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Жил на свете еврей Абрам. Был он стар и имел много родственников. И был он богат, жил в большом доме с садом. И любил он ходить по дорожкам в своем саду, усыпанным круглыми камешками. Поговаривали, что в молодости этот уважаемый муж нашел прииски или нефть, потому как каждый год старый еврей уезжал куда-то и возвращался с большими деньгами, позволяющими безбедно жить всей его семье и ему самому. Но не был счастлив Абрам, потому что дети не любили его. Они открыто делили наследство и требовали записать в завещании, что каждый себе выбрал. Поэтому в доме еврея каждый день царил раздор, ибо жадность обуревала его сыновей. И только внучатый племянник троюродной сестры, Мойша, радовал сердце старика, ибо любил он его искренне, всегда и во всем ему помогал. Был опорой и надеждой. Братья же не любили мальчика, каждый день напоминали ему, что он недостоин наследства, потому как родственник – седьмая вода на киселе. И ревниво следили, чтобы старик не завещал Мойше что-нибудь ценного. Настал день, и старик умер. Сыновья разделили обещанное имущество и посмеялись над мальчиком, которому Абрам завещал лишь гравий с дорожек в саду, по которым они любили ходить вместе, и определил его жить в город к своему старому другу. Мойша, опечаленный смертью человека, заменившего ему отца, кропотливо собрал гальку в мешок и увез с собой в город. Через год в деревне пришла весть, что Мойша стал большим магнатом и компаньоном друга Абрама, вложив в свое дело деньги, вырученные от продажи неограненных алмазов.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какое ограничивающее убеждение о деньгах вы смогли преодолеть и начали продавать больше? Сперва я хочу сказать, что мне понадобилось много времени, прежде чем я осознал, что у меня есть ограничивающее убеждение. Особенно, когда дела шли хорошо. Когда я начал зарабатывать в продажах по 80-90 тысяч в год. Это было много лет назад, сегодня это примерно 270 тысяч долларов. Кстати, это в сфере, где лучшие специалисты зарабатывали в среднем по 40 тысяч. Ограничивающие убеждения, которые у меня были тогда, были теми же самыми, которые у меня были, когда я уже зарабатывал миллионы в год. Когда ты ничего не зарабатываешь, это и так понятно, у тебя ограничивающее убеждение. Допустим, ты зарабатываешь 30 тысяч в год, и неважно, насколько ты хорош, неважно, как ты вежлив, неважно, насколько хороший сервис ты предлагаешь, неважно, как рано ты приезжаешь на работу и как поздно уезжаешь, ты все равно получаешь 30. Ты понимаешь, что у тебя ограничивающее убеждение, ведь все говорят о том, что ты должен зарабатывать больше, а когда ты получаешь миллион в год, ты начинаешь думать, у меня нет ограничивающих убеждений. Как с этим бороться? Нужно изучать людей, которые смогли сколотить огромное состояние, и именно в этом смысл правила 10x. В буклете миллионера я говорил о том, что нужно зарабатывать деньги, удерживать их, а потом приумножать. Увы, многие хорошие продавцы этого не делают. Я знаю отличных продавцов, которые так и не поняли, как приумножить деньги. Я знаю продавцов, которые продают гораздо лучше, чем я, но они все равно на мели. Они заработали деньги, но не знали, как их удержать. Или заработали, но не знали, как их приумножить. Потолок заработка – это ограничивающее убеждение. Как удержать, где хранить это ограничивающее убеждение? Если вы храните деньги в банке или в пенсионном фонде, у вас дом в ипотеке, это значит, что у вас ограничивающее убеждение о деньгах. Вы откладываете на черный день, вы взяли ипотеку в надежде выплатить ее через 30 лет. Это абсолютная чушь. Никакой успешный человек не будет задумываться о выплате ипотеки. Арендуйте жилье, а покупайте лишь то, за что другие будут вам платить. Арендуйте жилье, будьте мобильны. И третье, иметь деньги на сберегательном счету, когда они просто лежат без дела на счету или спрятаны в стене, под кроватью или в сейфе, неважно где. А вдруг что-то случится? Если деньги у вас в банке и интернет перестает работать, вы не сможете их получить, это невозможно. Если не хранятся у вас под кроватью, ну и зачем? А кто-то хранит деньги в золоте? Золото — это ограничивающее убеждение. Если в мире произойдет конец света, то золото не поможет вам в этом случае. Поэтому выпишите все ограничивающие убеждения, связанные с финансами, которые у вас есть. И более важно, определите ограничивающие действия, а не только убеждения, потому что убеждения становятся действиями. Как вы откладываете деньги, как вы их тратите, как вы инвестируете. Диверсификация – это также ограничивающее убеждение. Я знаю многих людей, которые рекомендуют диверсификацию. От этого выигрывают только люди с Уолл-стрит. Они не хотят, чтобы вы вкладывали во что-то одно. Но если вы изучите супербогатых людей, то поймете, что они делают основную ставку на что-то одно. А когда они разбогатели, то уже тогда решают. Ну вот теперь я буду владеть железными дорогами, банками и продуктовыми магазинами. Вот так обстоят дела, друзья.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч. Ну, я вот не люблю слово «миллионеры», «миллиардеры». Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. Соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит: вот я сегодня ездил с утра на заправку. Говорит: ты что, опаздываешь? А он говорит: да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю: а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты жёг бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал: ну да, что-то не так произошло. Вопрос: ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку, ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей: восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами, да? Вот у меня тоже есть ВУП, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема — спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по ВУПу — проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть. Там еще, то есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс. И пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязанностью. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1.5 года вперед. Когда мне говорят: поехали туда, а я знаю, куда, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная – это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка, Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что говорит, такое говорит, пролетает говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь? В 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там, физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста. В 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину. Ну, так же всегда бывает. Ты едешь в отпуск, да? Первая половина отпуска тянется медленно. Вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда. Так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться, вторые 50 лет бы быстро схлопнуться. Поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас, хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу, самому главному, который никогда не восполняется.
1: Лич.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Власти Дагестана намерены ужесточить надзор за объектами газоснабжения. Это включает устранение нарушений, связанных с незаконной застройкой в охранных зонах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Кроме этого, планируется принять меры для защиты крупных подстанций от затопления и провести работы по восстановлению гидротехнических сооружений. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий мигрантов пройти медицинское обследование в течение месяца после прибытия в страну. Кроме того, принят закон, ужесточающий наказание за отказ мигрантов от прохождения медосвидетельствования. Система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом. По его словам, около 40 тысяч детских лагерей будет функционировать в России в этом году, что на 280 больше, чем годом ранее. Новый стандарт «Муслим-френдли» для медицинских учреждений предусматривает оказание коммерческих услуг, а не внедрение религиозных норм в государственное здравоохранение. Об этом заявили в Роскачестве. Ведомстве уточнили, что такие сервисы должны функционировать исключительно за счет средств самих клиник и пациентов. Никакие дополнительные услуги не могут оплачиваться за счет системы обязательного медицинского страхования или из бюджетных средств налогоплательщиков. В Австралии продается город за 28 миллионов рублей, примерно как стоимость квартиры в Москве. Вместе с городом новый владелец получит местные магазины, отель, паб, ресторан и четырехэтажный жилой комплекс. Сейчас в городе проживают лишь 2 человека. 12 июня, в День России, на городском пляже Махачкалы пройдет традиционная акция «Зарядка с чемпионом». В рамках мероприятия, которое стартует в 7 утра, известные дагестанские спортсмены проведут утреннюю зарядку. Среди участников – олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов и серебряный призер Олимпийских игр Магомед Ибрагимов. Организаторы приглашают жителей и гостей столицы принять участие в акции и встретить День России активно и с пользой для здоровья. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 11 июня. Это значит, что лето официально вошло в режим «днем жарко», «вечером красиво», «утром вставать все так же тяжело». У микрофона Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Программу, где каждое утро начинается с хорошего настроения, даже если ваш будильник был против всего этого. Пусть сегодняшний день будет легким, люди добрыми, интернет быстрым, а сообщения от начальства приходят только со словами «спасибо». Впереди новости, музыка, интересная история и все, что помогает проснуться без лишнего стресса. Так что устраивайтесь поудобнее, делайте звук громче до 11 утра. Здесь утром на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Член общественной палаты Евгений Машаров предложил ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь его мнение необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в социальных сетях только 16 лет. Среди других предложений он назвал блокировку онлайн-игр, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожий мир обсуждается в других странах. Я напомню, так президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости запретить детям младше 15-16 лет пользоваться социальными сетями и вести обязательную проверку возраста пользователей. Ну и российские банки в первом квартале этого года отразили почти 17 миллионов попыток мошеннических операций. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. По данным регулятора, банки смогли предотвратить хищение 1 триллиона 800 миллиардов рублей. При этом часть операций мошенникам все же удалось провести. Клиенты сообщили банкам почти о 500 тысяч таких случаев. Общая сумма похищенных средств составила 7 миллиардов 400 миллионов рублей. В Центральном банке также отметили рост компьютерных атак на компании. Злоумышленники рассылают сотрудникам письма с вредоносными файлами. После их открытия мошенники получают удаленный доступ к корпоративным системам и переводят деньги на свои счета. Россия предложила странам БРИКС создать новую инвестиционную платформу. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на министерской встрече объединения в Нью-Дели. Его слова передает Москва-24. По его словам, такая площадка позволит собирать значительные средства, в том числе с использованием цифровых активов. Это деньги затем можно будет направить на проекты развития в странах БРИКС, а также глобального юга и востока. Лавров также отметил, что новому банку развития БРИКС нужно менять подход к работе с учетом нынешней ситуации в мировой экономике. Дональд Трамп выступил за обсуждение денуклеаризации с участием США, Китая и России. Об этом он заявил после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Его слова передают РИА Новости. По словам Трампа, у сторон есть хорошее понимание по этой теме, то бишь ядерного разоружения. Россия также должна быть вовлечена в такой диалог. При этом американский лидер не стал уточнять, взяли ли участника переговоров на себя конкретные обязательства. В России уже в этом году могут закрыться до 15% микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам 2026 года составил примерно 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Его слова передают «Известия». По данным экспертов, кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. За январь-февраль объем выдачи займов сократился на 15%. При этом число заявок на реструктуризацию долгов в 2025 году выросло почти в два раза, однако банки одобряют лишь около трети из них. Ну и, друзья, от некоторых утренних привычек лучше отказаться. Как пишет лента.ру, врачи не советуют пить кофе. Натощак это может усилить тревожность и раздражительность. Также не стоит без необходимости принимать натощак обезболивающие препараты. Такая привычка повышает риск проблем с желудком. Еще один совет – не начинать утро с тяжелой тренировки. На голодный желудок лучше заменить ее легкой прогулкой. Минтранс России предлагает установить камеры на железнодорожных переездах. Так ведомство хочет бороться с нарушениями, об этом пишет парламентская газета. В первую очередь комплексы фиксации могут появиться на тех переездах, где уже происходили ДТП с переездами. Камеры будут отслеживать водителя, который проезжает на красный свет и нарушает правила движения при переезде. Данные из комплексов сразу передадут для оформления штрафа. Сейчас проект, я напомню, что постановление вынесено на общественное обсуждение. Похожую схему автоматического контроля также планируют ввести для водного транспорта. Примерно пятая часть опрошенных россиян назвали образование ключевым фактором успеха. 35% считают его важным, но не основным. А 25% указали на вспомогательный характер обучения. 8 человек из 100 связывают процесс получения новых знаний прежде всего со снижением тревоги за профессиональное будущее. Как пишет ТАСС, кстати, почти треть россиян воспринимает образование как необходимость. субъекты России смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. За это время власть оценит, как меняются поступления в бюджет и настроение в обществе, после чего примут решение о возможном полном запрете по всей стране. Об этом, кстати, пишет «Парламентская газета». В Минфине уточнили, что в России нет собственного производства вейпов, а акцизные сборы от них невелики. Параллельно депутаты одобрили поправку, которая позволит муниципалитетам самим определять расстояние от школ, на котором запрещено торговать сигаретами. За нарушение бизнеса будет грозить потеря лицензии, а не просто штраф. Окончательное голосование под документ ожидается в самое ближайшее время. Регионам нашей страны тем временем уже готовятся к новым полномочиям. Ну и, друзья, самое низкое потребление алкоголя в России зафиксировано на Северном Кавказе. Ну, кто бы знал, в Ставропольском крае, в Туве и в Москве. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Минздрава. Лидером трезвости стала соседняя Чеченская республика. Там в апреле этого года на человека пришлось всего лишь 0,02 литра чистого спирта. Еще больше всего выпивает в Ненецком автономном округе. Там 18 литров на человека. Также в пятерку самых пьющих вошли Еврейский автономный округ и Чукотка. В целом по стране среднее потребление алкоголя снижается. В прошлом году показатель составил, я напомню, что 8,6 литра на человека. Это почти на четверть меньше, чем 10 лет назад. Ну и, друзья, шахматы могут стать обязательным предметом во всех школах страны. С таким предложением выступили в общественной палате нашей страны. Авторы идеи уверены, что это не просто игра, а мощный тренажер для детского мозга. Шахматы развивают логику, стратегическое мышление, чувство времени и умение планировать. Кроме того, они тренируют память и концентрацию внимания. Эксперты ссылаются на опыт других стран, где шахматы уже стали обязательными в школьных программах. Результаты впечатляют. Школьники начинают уже лучше анализировать информацию, меньше отвлекаться на телефоны и показывают более высокие результаты в учебе. Власти разработали новые единые методические рекомендации по здоровому образу жизни для медицинских организаций. Документ содержит четкий распорядок дня и правила питания. Завтракать советуют уже в первый час после пробуждения. Это должно быть самым калорийным приемом пищи. Ужинать не позже, чем за 3 часа до сна с перерывами между едой в 4-5 часов. Под запрет попали полуфабрикаты, колбасы, сладости, сладкие напитки и пакетизированные соки. В Москве стали чаще нанимать гувернанток. Спрос на них в летние каникулы превышает предложение, а зарплату удивляются даже участники рынка. Ну, чем зажрались москвичи, давайте послушаем мы, жители Дагестана, в репортаже моего коллеги.
2: Каникулы с пользой. Этим летом москвичи ищут не просто нянь, а гувернанток, чтобы дети могли совмещать изучение иностранного языка с развивающими играми. Интерес к такому формату сейчас проявляет 40% россиян, выяснили аналитики Авито. А с учетом повышенного спроса меняются и ставки. Сейчас еще не сезон. На рынке домашнего персонала он начинается в середине июля, как раз после их отпусков. Но носители языка уже зарабатывают на занятиях с детьми как топ-менеджеры. Из-за таких кандидатов идет жесткая конкуренция, делится учредитель агентства English Nanny Валентин Гроголь.
3: Берут иностранных гувернанток, которые сопровождают их и в России, и в Европе, и в других странах. Самые дорогие англичанки, француженки, потом идут китаянки. Сильно зависит от квалификации. Если мы говорим там о хорошей англичанке, то она захочет день 30-40 тысяч рублей. Если мы говорим про граждан ЮАР, у них тоже английский родной, хорошего кандидата можно найти и за 15 тысяч.
4: А что с китайскими?
3: Кандидатов стало чуть-чуть больше. Забрать китаянку с собой на отдых от 20 до 60 тысяч рублей в день, в зависимости от опыта работы этой китаянки.
2: А вот просто нянь, что играют и следят за детьми в заграничный отпуск, стали брать реже. Сейчас они слишком дорогие даже для состоятельных клиентов, делятся собеседники Коммерсант ФМ. За 2 недели в загородном подмосковном доме или в Геленджике вахтой 15 на 15 они зарабатывают от 200 тысяч в месяц. Плюс остаются сложности с визами, продолжает старший рекрутер агентства «Домашняя история» Жанна Филина.
5: Летом, как правило, это время экстренных ситуаций. Кому-то не дали визу, кто-то не смог поехать. В этом случае ищут со стороны. Как правило, никаких дополнительных компетенций им не вменяют. Нужен присмотр и безопасность детей. Есть категории нянь сопровождения. Не всегда готовы документы, и они, в принципе, этим и зарабатывают, то, что они выезжают семьями. При такой экстренной необходимости периодически кто-то этим пользуется. Ценник остается суточный, то есть от 10 до 15 тысяч в сутки. И в Москве, и в поездках. Я разговариваю вы с нянями, они себя оценивают в 25 тысяч рублей за сутки. Но это совершенно точно не значит, что такой ценник они будут получать.
2: Не просто найти домашний персонал летом не только клиентам, но и агентствам, а именно они гарантируют безопасность детей. Няни и гувернантки активно становятся самозанятыми. Только в Москве на одной из площадок частных объявлений почти 200 тысяч таких предложений. Цена от 500 рублей за час. Но они неохотно едут за город, а в летние каникулы в топе запросов именно няни на дачу, говорит руководитель агентства «Просто хорошие люди» Светлана Путилова.
4: Меньшая часть людей идут только на лето. Им не совсем интересно. Когда клиент обращается и говорят, мне нужно не на много часов, это даже не 1000 рублей в час, а уже получается 1200. Рекомендую начинать с 5 часов, потому что они не пойдут. 176 в месяц – это сейчас старт поиска няни. Качественные, компетентные. То у нас было 300-350 в месяц, как правило, с проживанием под 5-2. По направлению Новая Рига и прочее.
2: За лето такая няня вполне может заработать 1 000 000 рублей, особенно если водят машину. Спрос на автонянь, как показывают социальные опросы, с начала года вырос на 60% с лишним. Помощница с правами обойдется московской семье от 200 тысяч в месяц.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометры поднимутся до плюс 25. В Махачкале сегодня по-летнему тепло и комфортно. Отличная погода, чтобы выйти на улицу, вдохнуть морской воздух и снова понять, что кондиционер дома все-таки был хорошей идеей. Оставайтесь на Диалог FM. В студии Расим Загиров. Продолжим очень скоро.

0: Высказывания. Афоризмы.
1: Вы когда-нибудь замечали, что с возрастом истина о человеческих отношениях становится яснее? Многие верят, что семья всегда будет рядом, что дети отплатят родителям за их заботу и что старость станет временем признания и уважения. Но Шопенгауэр предупреждал нас: не все так, как мы себе представляем. Реальность такова, что после 60 лет многие чувствуют себя более одинокими. У детей своей жизни дружба распадается, а общество становится безразличным. Что же остается тогда? Вера в то, что семья является самым надежным основанием для старости, одна из величайших иллюзий жизни. Артур Шопенгауэр, мыслитель, который не обманывался природой человека, напоминает нам, что семейные узы не всегда строятся на искренней любви, а скорее на социальных нормах и наложенных ожиданиях. С детства нас учат, что семья всегда будет рядом, но эта идея редко выдерживает испытания реальностью взрослой жизни. В юности родители воспринимаются как центральные фигуры, необходимые для формирования и защиты детей. Но с течением времени динамика меняется. Дети вырастают, строят свои жизни и неизбежно создают дистанцию. Любовь может остаться, но приоритеты меняются. Им нужно заботиться о своих карьерах, супругах и детях, и часто пожилые родители становятся далеким воспоминанием среди повседневных обязанностей. Шопенгауэр ясно видел эту реальность и предупреждал нас об обычной ошибке – ожидать, что дети отплатят за любовь и заботу с той же интенсивностью, с которой их вырастили. Истина, как бы это ни было болезненно, заключается в том, что семейная привязанность может быть хрупкой и изменчивой. Некоторые отношения выдерживают испытания временем, но многие другие слабеют с расстоянием и отсутствием общих интересов. Старость становится для многих моментом горького размышления. Те, кто всю жизнь верил, что семья обеспечит им компанию и поддержку, оказываются беззащитными, разочарованными и даже обиженными. Но Шопенгауэр учит нас важному уроку. Единственный способ избежать страданий – это принять реальность и мудро подготовиться к ней. Если есть что-то, чему учит старость, так это то, что никто не может полагаться исключительно на других для своего счастья. Люди ожидают, что их дети будут заботиться о их благополучии, но это ожидание не всегда оправдывается. Даже когда есть любовь, не всегда есть доступность. Дети, живущие далеко, внуки, которые едва знают своих бабушек и дедушек, семейные решения, которые исключают пожилых, это обычные сцены, которые повторяются по всему миру. Вместо того, чтобы цепляться за идею, что дети и внуки будут нашим основным источником, мы должны укреплять другие области жизни, которые гарантируют независимость и личное удовлетворение. Не возлагайте свое счастье на возвращение любви от детей. Многие родители проводят жизнь, инвестируя в детей, ожидая благодарности и возмещения. Но Шопенгауэр предупреждает нас: ожидать чего-то от других – это корень разочарования. Любовь, которую дали своим детям, была подарком, а не контрактом с обязательством вернуть. Живите для себя, делайте то, что приносит вам радость, и не связывайте свое счастье с тем, что другие могут или не могут предложить. Ошибка многих пожилых людей заключается в том, что они ограничивают свою социальную жизнь семейным кругом. Инвестируйте в прочные дружбы и участвуйте в группах и мероприятиях, которые обеспечивают вам связь с другими людьми. Шопенгауэр учит нас, что эмоциональная зрелость приходит через принятие мира таким, какой он есть. Старость не обязательно должна быть периодом горечи и разочарования. Напротив, это может быть момент освобождения, при условии, что мы готовы столкнуться с правдой и построить полноценную и независимую жизнь. Многие родители, достигнув старости, замечают, что они больше не являются центром жизни своих детей. У них есть свои семьи, карьеры и заботы. Это не отсутствие любви, а естественное изменение фокуса. Проблема в том, что многие пожилые люди привязываются к этому ожиданию, что дети всегда будут рядом, что они будут навещать и всегда будут иметь время для долгих разговоров. Когда этого не происходит, возникает обида и в некоторых случаях даже окончательное отдаление. В старости те, кто признает и принимает, что человеческие связи меняются со временем, живут гораздо легче. Ключ к спокойной старости не в том, чтобы требовать любви и внимания от других, а в том, чтобы построить жизнь, которая будет поддерживать себя сама. В конце концов, кто научится

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. Об этом пишет газета.ру. В условиях снижения ВВП и повышенной ключевой ставки предприятие повышает эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компании. Доля полностью удаленной работы сократилась на 7%. К этому году число работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 800 тысяч человек. Депутаты Госдумы предложили продлить или закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Эксперимент действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. По словам авторов инициативы, программа доказала свою эффективность. Если инициативу одобрят, льготные перелеты продолжат действовать и после завершения эксперимента. Россиянам рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут временно прекратить. Во-первых, это может произойти из-за отсутствия постоянной регистрации у получателя социальных пенсий. Таким гражданам нужно ежегодно лишь лично подтверждать, что находится в России, обращаясь в социальный фонд нашей страны. Вторая причина – просроченная договоренность. Если пенсию получит другой человек, документ необходимо вовремя продлевать. Третья – это смена места жительства. При переезде региональной доплаты к пенсии аннулируется, и выплаты могут приостановить до уточнения данных. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на экономиста Юлию Коваленко. Средняя заработная плата в России к концу текущего года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные проводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Я напомню, что в 2025 году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 000 рублей и составила 100 400 рублей. В дальнейшем тенденция сохранится. В 2027 году ожидается рост до 115 400 рублей, в концу 2028 года до 123 300 рублей. Эксперименты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовых операции. Об этом ТАСС рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – это добровольное ограничение времени расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. До конца года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели. Первая будет в июне, она продлится с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в нашей стране в честь Дня России, благодаря чему отдых составит три дня подряд. Сокращенная неделя придется на ноябрь. Также День народного единства 4 числа выпадет на среду, поэтому рабочими будет понедельник и вторник, а затем четверг и пятница. Завершить все это по трехдневной рабочей неделе с 28 по 30 декабря. 31 декабря станет выходным, после чего начнут продолжительные новогодние каникулы. Об этом напоминает ТАСС. Специалисты советуют уже сейчас планировать отдых и семейные поездки на эти даты.
0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет с повышающим коэффициентом. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравнивается к трем дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в госпиталях из-за ранений, контузий или заболеваний.

0: Ну и почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирает только быстрые и простые блюда. Строго по рецепту готовит лишь каждый пятый. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Опрос показал, что для большинства респондентов главное в готовке – конечный результат. При этом две части опрошенных важен сам процесс готовки. 14% воспринимают готовку как способ расслабиться. Еще 10% обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязной посуды. А 9% следят прежде всего за сбалансированностью питания. Исследование также показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Об этом сообщают ведомости. Такое ведомство направило в правительство с января. Я напомню, что 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект призван успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает, кстати, РИА Новости со ссылкой на документ правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболевания, которые препятствуют управлению автомобилем. Его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное свидетельствование. Российские разработчики представили программу для обучения искусственного интеллекта, которая предназначена для отечественных беспилотных авиационных систем. По информации «Известий», это первого рода такого система в стране, которая способна заменить зарубежные аналоги и не подтверждается санкционными ограничениями. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков, что особенно актуально в пожароопасный период. Авторы проекта заявляют, что система выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом, там примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов. При этом эксперты выражают сомнения в возможности создания вокруг этого решения полноценной экосистемы. Ну и в преддверии сезона отпуска в России активизировались мошенники, которые предлагают гражданам субсидированные авиабилеты. Как сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, злоумышленники находят пользователей в соцсетях и в мессенджерах и предлагают выгодный шанс на покупку билетов с госсубсидией. Продолжая объясняет, изменившимися планами обещают переоформить билет на другого человека. Однако для субсидированных билетов такая процедура, я напомню, что не предусмотрена в нашей стране. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные, фотографии документов, а затем требуют предоплату или полную стоимость. После получения денег они исчезают. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который содержит рекомендации по организации рабочего пространства на основе японской метеологии S5S. Документ включает, кстати, 5 последовательных ступеней: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе. Вещи для постоянного использования отдельно от тех, к которым не задействованы в текущей деятельности. Второй этап – это самоорганизация, обязывает определить постоянное место для каждого объекта. При этом часто используются инструменты, должны находиться в непосредственной близости, а редко востребованные – в отдаленных зонах. Правительство направит почти 6 миллиардов рублей из резервного фонда на поддержку 10 аэропортов Юга и Центра России. Средства предназначены для компенсации расходов авиагаваней в период временного ограничения полетов. Деньги поступят за период с июля по декабрь 2025 года в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска и Воронежа. Соответствующее решение принято Кабинетом министров. Но и россияне смогут сохранять номер мобильного оператора при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства в нашей стране. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
0: Покупатели недвижимости в Санкт-Петербурге будут привлекать теперь символика коммунистического интернационала. На Васильевском острове появится гигантская башня, похожая на символ коммунизма. Урбанисты видят в 100-метровом сооружении коммерческий потенциал, а искусствоведы напоминают, что странных архитектурных сооружений вообще не бывает. И не только такое в северной столице. Тему продолжит мой коллега.
2: Конструктивистский памятник Третьему интернационалу, проекту которого не суждено было реализоваться почти 100 лет, теперь, видимо, займет место в ряду петербургских шпилей. Резать горизонты, прорываться в небо, замысловатая конструкция будет с пятачка намывных территорий на севере Васильевского острова. О такой договоренности на полях экономического форума сообщил основатель группы ЛСР Андрей Молчанов. Власти Петербурга, судя по всему, дают добро. Но проект немного секвестировали. В 4 раза по высоте и многократно по содержанию, говорит директор по продукту девелоперской компании «Колди» Алексей Погонин. По его словам, Владимир Татлин создавал прорывной символ будущего – асимметричную пружину из металла и стекла, которая под углом в 23 градуса на 400 метров устремляется ввысь.
3: Внутри этих спиралевидных нитей, назовем их так, располагалось несколько зданий. Там были конференц-залы, офисы, бюро, типография, телеграф. Причем все эти объемы вращались. Один оборот в год, один оборот в месяц, один оборот в день. Вся эта башня, она располагалась под наклоном к полярной звезде. То, что предлагается разработать сейчас, скорее всего, это просто образ, наверное, без внутреннего какого-то функционального объема. Нужно смотреть обязательно на контекст территории, самоштабность. Насколько это будет повторять идею Татлина, ну, я сомневаюсь.
2: Объем инвестиций в строительство пока не ясен, но инвесторы называют странную башню подарком городу. Иногда нечто не очень понятное становится для городов чем-то судьбоносным. Напоминает об истории Эйфелевой башни генеральный директор градостроительного бюро «Мастер План» Юлия Зубарик.
4: Это 30-33 этажа. Мы знаем, что группа ОСР реализует большой проект намывных территорий. Там будет и жилье, и офисы, и социальная инфраструктура. Версия ОСР — это арт-объект. Такие арт-объекты обычно собирают вокруг себя активно очень территорию. Зоны отдыха, кафе, рестораны, какие-нибудь коворкинги. Согласитесь, изначально функция Эйфелевой башни не сильно была проявлена. Некое достижение металлоконструкции. Здесь тоже это может быть такой элемент, который привлекает туристов, будет привлекать будущих жителей, которые захотят купить недвижимость.
2: На сегодняшний день площадь Северного Намыва составляет более 160 гектаров. Застройщик планирует возведение около 1 000 000 квадратных метров жилья. Исторической башня, конечно, не станет, а вот горизонт в очередной раз порвет. Инвестору стоит посмотреть в сторону Москвы, рассуждает архитектор, профессор МАРХИ Ольга Душкина. Ее дед строил не устремленные вверх башни, а столичную подземку.
5: Подобие, которое невозможно будет осуществить так, как это было замыслено, сорвет эту территорию. Сооружение 100-метровой высоты, оно начнет, конечно, влиять дистанционно. Мне кажется, было вполне уместно, если бы подобная структура была тем же инвестором осуществлена на Зиларте. Там бы эта башня могла бы найти свое место, поскольку ЛСР инвестирует в территории, примыкающие к Шаболовке. Сложнейшая ситуация сложилась вокруг Шуховской башни. Было бы намного более уместным инвестирование в настоящую научную реставрацию. Вот этот вклад был бы оценен.
2: Намывной проект планируют завершить за 10-15 лет. Башню обещают раньше. А пока все спорят о фантазии по мотивам Татлина, проходит антикоррупционная экспертиза небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3». То же дело.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
0: Ролик с синими роверами, которые ездят по Москве, собирает тополиный пух. Все в социальных сетях видели, надеюсь, да, вот как они там называются, пухососы. Официально стал народным мемом с героями. Видео не только снимают мультфильмы и делают игры, но и эксперименты, в том числе и международные, уже принялись подсчитывать экономику технологии. А рынок получил, кстати, новое слово пухососы. Тему продолжит мой коллега.
6: В соцсетях, кроме миллионных просмотров, под роликом благодарности столичному мэру, искреннее сожаление, что нейрослоп снова всех обманул, и мемы с пылесосом из телепузиков. Обсуждение ровера дошло даже до зарубежного Reddit. Многие пользователи отмечают, что это отличная альтернатива старому и опасному методу борьбы с пухом – зажигалкой. Ставшие народными пухососы – проект Out Digital. А придумали их для пополнения портфолио, рассказал основатель агентства Роман Зарипов.
7: Примерно 2 года назад, когда еще не было такого развития нейросетей, мы в агентстве хотели продемонстрировать нашу экспертизу по креативу и по созданию 3D-графики. Придумать что-то, что заставило бы людей остановиться и задуматься, а это вообще настоящее или нарисованное. Мы хотели взять что-то знакомое любому москвичу и скрестить это с проблемой, которая каждый год раздражает миллионы людей. Мы с коллегами перебирали десятки вариантов дизайна, в итоге остановились на варианте, который выглядел достаточно реалистично, чтобы, правда, вызывать сомнения.
6: Когда ролик был готов, пух в столицу пропал, и проект пришлось отложить на год. А потом еще на один, пока на прошлой неделе Москву не накрыла белая буря, продолжает Роман Зарипов. За 4 дня, по его словам, о пухососах узнала половина России.
7: Мы выложили ролики, которые еще тогда сделали, немного, скажем так, применили свою экспертизу и подтолкнули их в нужном направлении, чтобы они начали распространяться и стали смотреть, что будет. Ну и дальше случился феноменальный взрыв. Мы уже даже не можем нормально сейчас подсчитать, какое количество людей узнали про наши пухососы, но ощущение, что это уже распространилось на половину страны, и сейчас они стали неким таким народным и культурным феноменом.
6: У заживших своей жизнью пухососов уже появилась своя мультзаставка в стиле черепашек-ниндзя, отдельный лингвистический разбор на грамота.ру и даже мини-игра. Идея родилась, когда на каждый миллион обращений к поисковику почти 90 запросов были связаны с роверами, продолжает менеджер продуктов поиски Яндекса Иван Сидоровский.
8: Первые запросы о пухососах в поиске Яндекса появились еще 3 июня. Тогда их за день пришло почти 5000. 4 июня интерес к пухососам резко вырос. Пользователи задали почти 23 тысячи запросов о них. Тренд нам понравился. Связываем интерес с тем, что в изображениях читается отсылка к узнаваемым роботам-доставщикам Яндекса. Мы решили, что пухососы точно должны существовать. Наша команда быстро создала мини-игру, где по запросу пухосос или пухтополя в поиске пользователь может управлять пухососом и собирать пух самостоятельно. Игру активировали уже более 7 тысяч раз.
6: А вот некоторые эксперты приценились к технологии всерьез. По оценке телеграм-каналов, создание полноценного коммунального автономного комплекса может обойтись до 12 миллионов рублей, а день работы сезонного пухососа примерно в 60 тысяч. В целом, потянем, отмечают аллергики в комментариях и предлагают скинуться хотя бы на одного такого робота. У такой вирусности один шанс на миллион, отмечает маркетолог и основатель агентства OnPeak Александр Воробьев.
9: Любые креативщики, у них же нет задачи попасть белке в глаз. Они на самом деле генерят вот эти истории самые разные. В огромном количестве. 1%, там 0,5% из всех вообще креативов он может завируситься. Они математически даже пытаются примерно это как-то предугадывать в своей работе. Такие истории встречаются периодически, какой-то процент выживает.
6: В российских городах пухососы перепридумывают уже под свои нужды. Так, в Петербурге ждут лужелов, а в Татарстане – эчпочмаковоз. В столице же пользователи призывают создать ровером братьев Плитка Драя и Лёда Лиза. Куда зайдет инициатива, предсказать сложно, но, как шутят создатели ролика, обратной дороги уже нет. В русском языке уже есть атос, портос и пухосос.
0: Одиннадцатое июня на календаре. В студии Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Что же интересного произошло в истории человечества именно сегодня, 11 июня? Итак, 11 июня. В 1742 году Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь. Так человечество впервые поняло, что можно греться и одновременно экономить, друзья. Дагестанские бабушки этого еще не знали раньше, друзья. 11 июня. В 1965 году группа The Beatles получила орден Британской империи. Некоторые фанаты тогда кричали от счастья так громко, что современные стадионы, мне кажется, отдыхают, друзья. 11 июня в 1993 году в России началось производство автомобиля «Волга». Машина, которая выглядела так солидно, что на ней сам Брежнев катался. Так что даже ямы на дорогах старались объезжать ее сами, друзья. А еще сегодня отличный повод вспомнить, если вы с утра уже устали, возможно, организм просто обновляет систему и просит перезагрузку. Завтра в нашей стране объявлен официально выходной день по случаю Дня России, поэтому, друзья, совсем чуть-чуть. Сегодня короткий рабочий день, доработаем и вперед к выходным дням. Меня зовут Расим Загиров, это Диалог ФМ. Вы продолжаете слушать «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Обмен визитными карточками является непременной частью делового этикета в Венгрии. Ими обмениваются довольно часто, поэтому у вас должен быть достаточный запас визиток с собой. Текст визитки может быть выполнен на английском языке. Желательно при этом, чтобы текст был продублирован на венгерском языке на другой стороне. Особого ритуала при обмене визитками в Венгрии не существует. Венгерский стиль общения можно охарактеризовать как вежливый, сдержанный и доброжелательный. Типичный для светской беседы вопрос «Как поживаете? Как ваши дела?» во многих культурах воспринимается скорее как вопрос приветствия, не предполагающий ответа. Однако ваш венгерский партнер, возможно, расценит его как вашу искреннюю заинтересованность в его делах. Венгры иногда бывают довольно откровенными, делясь вещами, являющимися очень личными в других странах. Если во время беседы и тем более переговоров ваш венгерский коллега почувствует неискренность, отчужденность и замкнутость с вашей стороны, ваше общение, возможно, не будет иметь продолжения. Во время общения избегайте активной жестикуляции, а также физических прикосновений. Соблюдайте определенную дистанцию между собой и партнером. Поддерживайте прямой зрительный контакт. В процессе общения венгры держатся сдержанно, особенно с малознакомыми им людьми. Улыбаться, не испытывая при этом действительно дружеского участия, не принято. Слишком частые улыбки будут восприняты скептически.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Депутаты и сенаторы направили в Госдуму законопроект, который сохраняет действующий порог годового дохода для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, до конца 2029 года. При достижении выручки в 20 миллионов рублей компании обязаны платить НДС. Инициатива возникла после того, как президент Владимир Путин предложил сохранить текущий лимит на максимально длительный срок. Снижение порога начнется с 2030 года до 15 миллионов рублей, а с 31 года до 10 миллионов. Правительство законопроект поддержало. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что изменения коснутся около 360 тысяч малых и средних предприятий. По его словам, выпадающие доходы бюджета составят 51 миллиард рублей в 2027 году и по 100 миллиардов в 2028 и 2029 годах. Представители бизнес-объединений назвали сохранение лимита положительным сигналом, но подчеркнули, что это не решает всех проблем. Эксперты считают, что данная мера снизит стимулы для искусственного разделения бизнеса и облегчит предпринимателям возврат к режиму без НДС при снижении выручки.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров назначен секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Ранее эту должность занимал Сергей Меликов. Накануне кандидатуру Аскендерова поддержал глава партии Дмитрий Медведев. Следственный комитет России по Дагестану возбудил дело о халатности в поселке Турали, где земельные участки, зарезервированные под социальные объекты, были незаконно приватизированы для коммерческих целей. Расследование выявило ненадлежащее выполнение обязанностей ответственными лицами, что привело к передаче участков под коммерческие нужды вместо школ и больниц. УФАС по Дагестану предупредила администрацию Махачкалы за передачу муниципального имущества «Теплоинвест» без концессионного соглашения. В ходе проверки было выявлено нарушение порядка передачи имущества. Мэрии предписано разработать план мероприятий по передаче имущества через концессии в течение 15 дней. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, уехавших из страны и привлеченных к ответственности за деятельность, направленную против интересов государства. Закон начнет действовать с сентября. К нарушениям, за которые может быть наложен арест, относятся дискредитация вооруженных сил, призывы к введению санкций и распространение нацистской символики. Также под арест могут попасть банковские счета нарушителей. Кроме этого, Путин подписал закон, который определяет точные временные рамки для подачи исков по спорам о приватизации имущества. Согласно новым нормам, у граждан и организаций есть 3 года с момента обнаружения нарушения, чтобы подать соответствующий иск. Общий срок давности не может превышать 10 лет с момента, когда было нарушено право собственности. Госдума приняла закон, который увеличивает налоговые пошлины для мигрантов. В частности, пошлина за получение российского гражданства теперь вырастет в 12 раз – с 4 до 50 тысяч рублей. Также увеличится пошлина за оформление разрешения на временное проживание в 8 раз. Пошлина за вид на жительство возрастет в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 11 июня. Это значит, что лето официально вошло в режим «днем жарко». Вечером красиво, утром вставать все так же тяжело. У микрофона Расим Загиров, вы слушаете «Утро на Диалог ФМ», программу, где каждое утро начинается с хорошего настроения, даже если ваш будильник был против всего этого. Пусть сегодняшний день будет легким, люди добрыми, интернет быстрым, а сообщения от начальства приходят только со словами «спасибо». Впереди новости, музыка, интересные истории и все, что помогает проснуться без лишнего стресса. Так что устраивайтесь поудобнее, делайте звук громче до 11 утра. Здесь утром на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и, друзья, мы продолжаем утро на Диалог ФМ, и здесь мы несколько дней подряд говорили про тему земельных участков Турали, где жители поселка обратились уже к Джамбулату Салавову. Насколько вот мы ранее сообщали здесь в эфире новостях и программе «Утро» на Диалог ФМ о том, что данный земельный участок, он был под строительство школы отдан, но по факту там началась какая-то коммерция. Так вот, возбуждено сейчас уголовное дело о халатности по факту того, что земельные участки в махачкалинском поселке Турали, зарезервированные под социальные объекты, приватизированы под строительство коммерческих объектов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Дагестану. Кстати, по данным следствия, сотрудники компетентных органов ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности, в результате чего участки, предназначенные для строительства школ, больниц или иных социальных объектов в Махачкале, оказались оформлены под коммерческое использование. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к этому преступлению. Ну и Магомед Шапиев утвержден в должности директора филиала Россети Северно-Кавказ ДГЭнерго. Об этом нам сообщили в энергокомпании. Я напомню, что с апреля прошлого года Шапиев исполнял обязанности директора ДГЭнерго, а до этого назначения он занимал должность начальника махачкалинских городских электрических сетей. Я напомню, что прежний директор ДГЭнерго Арсен Гаджиев в настоящее время является руководителем Госжилищинспекции Республики Дагестан. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. И Пятый кассационный суд общей юрисдикции признал часть 13-этажного дома по улице Урадинского, 9 в Махачкале, с самовольной постройкой и обязал застройщика снести с 7 по 13 этаж. Кассационная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером. В ходе разбирательства установлено нарушение градостроительного законодательства при строительстве объекта. Определение суда 9 июня оставило в силе судебный акт апелляционной инстанции. Но Денис Авдеев может стать прокурором Дагестана. Его кандидатуру на данный пост рассмотрит Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Всего на заседание, которое состоится 16 июня, сенаторы рассмотрят кандидатуры на должность прокурора в 4 регионах России, которые предложены президентом России Владимиром Путиным. Я напомню, что Авдеев родился в 1976 году в поселке Серноводск, это Самарская область. В органах прокуратуры работает с 2001 года, с февраля 2020 третьего года занимает должность восточно-сибирского транспортного прокурора. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Предупреждение вынесено администрацией Махачкалы за нарушение порядка передачи муниципального имущества. Мэрия предоставила компании «Теплоинвест» имущество безвозмездное пользование без заключения кассационного соглашения. Об этом нам сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану. Нарушение выявлено в ходе внеплановой проверки в сфере регулирования цен и тарифов на теплоснабжение. Городскими властями предписано в течение 15 календарных дней разработать план мероприятий, предусматривающий порядок передачи муниципального имущества хозяйствующим субъектам через кассационное соглашение. Разработанный план необходимо направить на согласование в антимонопольную службу Дагестана. Ну и учреждения соцзащиты Минтруда Дагестана назначили выплаты пострадавшим от паводков на общую сумму 1,5 миллиарда рублей для почти 40 тысяч пострадавших заявителей. Из них 28 тысяч человек получат единовременную выплату, а более 10 тысяч человек – возмещение за утраченное имущество. Семьям семи погибшим в результате стихии назначены выплаты в связи с гибелью. Выплаты, я напомню, что производятся сразу после поступления актов обследования от муниципальных комиссий по ликвидации чрезвычайной ситуации. Минтруд Дагестана продолжает работу в усиленном режиме. Ну и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с председателем Народного собрания Дагестана Зауром Искандеровым поддержал его кандидатуру на должность секретаря регионального отделения партии. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России». Медведев отметил, что в республике разнообразный национальный состав, и ключевыми задачами является работа над новой народной программой партии и прямое взаимодействие с избирателями. Он подчеркнул, что альянс государственной должности Заура Скандерова как руководителя законодательного органа Дагестана и партийной позиции позволит точнее и эффективнее решать задачи, которые стоят перед страной, Дагестаном и Единой Россией. Я напомню, что Заура Скандерову 55 лет. В 2012 по 2021 год он был депутатом Госдумы, а с конца сентября 2021 года является председателем парламента Дагестана. Но и Министерство образования и науки Дагестана выпустило официальное заявление в связи с информацией о том, что в Махачкале нескольких выпускниц для допуска на ЕГЭ заставили снять элемент нижнего белья. Мы об этом сообщили в программе «Утро» на Диалог ФМ. Я напомню, что в ряде нескольких СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что нескольких 11-классниц, не сумевших пройти рамку металлоискателя в лицее номер 39 в Махачкале, заставили снять нижнее белье по требованию временно исполняющего министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаева. Ведомстве нам заявили, что действия руководства Миноборнауки Дагестана и сотрудников пункта проведения экзаменов полностью соответствовали законодательству России. В министерстве подчеркнули, что личный досмотр участников экзамена категорически запрещен. При срабатывании рамки учащегося просят добровольно сдать личные предметы или пройти в комнату хранения вещей. В случае отказа выпускник не допускается к экзаменам. По мнению ведомства, все действия проводились строго в рамках полномочий для обеспечения честности и безопасности аттестации. В ведомстве также пояснили, что присутствие Бучаева на экзаменах связано с его обязанностями как председателя государственной экзаменационной кампании в Дагестане. Ну и такси эконом-класса чаще всего попадают в аварии. Об этом сообщило издание автоньюз.ру со ссылкой на аналитику страховых компаний. В антирейтинг попали как по привычной модели ушедших брендов, так и китайские марки, которые локализовали производство в России. Почему дешевый тариф провоцирует больше ДТП и как таксисты предлагают решить эту проблему? Подробнее далее у моего коллеги.
2: В компании «Согласие» наиболее аварийными моделями в этом году назвали Volkswagen Polo, Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. У «Ренессанс страхования» антирейтинг возглавили машины КАИ, Jetta и Байк. Однако марка машины на аварийность не влияет, отмечает гендиректор таксопарка 495 Андрей Капитан.
3: Водитель работает по цепочке, не завершая предыдущий заказ, у него уже следующий идет. И поэтому водитель, по сути, работает нон-стоп по 10-12 часов и перерабатывает. Водители же бизнес в тарифах, либо комфорт плюс, между заказами, как правило, 15-минутное, 20-минутное ожидание. И в этот период водителя, на самом деле, хотя бы восстанавливается, отдыхает. То есть тут надо переходить все-таки в плоскость контроля времени за рулем. И то, чтобы на следующий день водитель отдыхал. Потому что вот это вот бесконтрольное пылесосивание, грубо говоря, заказов по 16 часов приводит исключительно к аварийности.
2: По данным Международного евразийского форума такси, в прошлом году в России числилось около 1 300 000 машин такси. И более четверти парка составляют модели АвтоВАЗа, по десятой доле рынка у Kia и Hyundai. Также в пятерке популярных моделей Volkswagen и Toyota. В Москве значительная часть приходится на китайские марки. Но проблема в том, что статистика по высоким тарифам может учитываться некорректно, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
4: Вот она, машина стоит в логотипах, вот у нее полис как такси, и эта машина, она попадает в статистику. Что касаемо других сегментов, ну, например, перевозки бизнес-классом, то машина-то на отличительных знаках. И непонятно, она была на заказе как такси, либо это просто водитель попал в ДТП. Возможно, такие автомобили просто по статистике не попадают. Но, как правило, машины в экономе, да, они более технически старые. На машины класса эконом обычно сажаются водители-новички. Когда хорошо работают, их пересаживают на более комфортную машину.
2: Согласно опросу социологов из Russian Field, в прошлом году 90% россиян считали подработку в такси допустимой, а каждый четвертый ответил, что время от времени сам выезжает бомбить. И это одна из причин высокой аварийности, уверен гендиректор таксопарка 495 Андрей Капитан.
3: Кто эти подработчики? Люди, которые, во-первых, с утра едут по 2 часа подрабатывают, и вечером после работы еще по 2-3 часа подрабатывают. То есть помимо 8-9 часов на работе, он еще по 5 часов пытается подработать в такси, в частном извозе. Вопрос, а какая безопасность? Вытекает, собственно, высокая аварийность. Опять же, согласно статистике, высокая аварийность у водителей такси в первые 2 часа выхода на линию, когда водитель еще еще адаптируется. И после 8 часов на линии.
2: Слабый технический контроль за состоянием машины при большом пробеге также является причиной многих аварий. К тому же требования к водителям в дешевых тарифах ниже, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
5: По классе эконом там требований к водителю намного меньше и аккуратности в плане вождения тоже. Но учитывать человеческий фактор стоит, потому что встречаются водители повышенных тарифов, которые ведут себя довольно-таки агрессивно и неаккуратно на дорогах. Есть определенный процент довольно-таки неуравновешенных водителей, в том числе прибывших к нам из ближнего зарубежья, либо из регионов, которые в крупных городах чувствуют определенную там вседозволенность, может, какую-то эйфорию, не знаю, либо просто отсутствие культуры управления автомобилем.
2: По данным МВД, в прошлом году общее число аварий с участием такси превысило 3100 происшествий. Наиболее частым типом остаются столкновения, на которые приходится свыше 60% случаев. На втором месте наезды на пешеходов, их почти четверть. Несоблюдение очередности проезда и дистанции, а также превышение скорости являются самыми частыми причинами аварий с такси.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра поднимутся до плюс 25. В Махачкале сегодня по-летнему тепло и комфортно. Отличная погода, чтобы выйти на улицу, вдохнуть морской воздух и снова понять, что кондиционер дома все-таки был хорошей идеей. Оставайтесь на Диалог FM. В студии Расим Загиров. Продолжим очень скоро.

0: А вы знаете, наш народ без чая не может.
1: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
2: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
0: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.
6: И Багаудин Мамаев, который временно исполняет полномочия главы Хасавюртовского района Дагестана, избран главой района. Об этом сообщили в администрации района. Я напомню, что еще 10 июня на сессии районного собрания депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Я напомню, что Мамаеву 48 лет, он уроженец Махачкалы, в 2019 году был назначен первым заместителем главы Хасавюртовского района. В марте текущего года стал временно исполняющим главы Хасавюртовского района. Но и уголовное дело возбуждено после взрывов и пожаров позавчера, которые произошли на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед в Кизилюртовском районе Дагестана. Дело сейчас возбуждено по статье 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это самовольное подключение к нефтепроводам, а также газопроводам, либо приведение их в негодность. Как сообщал портал «Московский комсомолец» в Дагестане, взрывы на газопроводе произошли еще вечером 9 июня между селами Бафтугай и Гельбах, после чего началось факельное горение высотой до 15 метров. К 22:40 пожар был полностью ликвидирован, еще позавчера жертв и пострадавших нет. Я напомню, что временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин сообщил, что причиной происшествия стала разгерметизация участка трубопровода. Ну и Федор Щукин назначил Алексея Резникова своим общественным советником. Распоряжение об этом было подписано еще 8 июня и на следующий день опубликовано на портале правовой информации правительства Дагестана. Согласно открытым данным, куда мы зашли, конечно, однофамилец или сам назначенец значится президентом Астраханского регионального объединения работодателей, генеральным директором ООО «Марш» и членом правления Астраханского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава Кизилюрта Саид Маматханов назвал непроверенными домыслами версии о том, что пожар на магистральном газопроводе произошел, который позавчера в результате теракта или подрыва. Такую версию никто не рассматривает. Мэр подчеркнул, что единственная установленная к этому часу причина – происшествие технический сбой. Я напомню, что Маматханов в своем телеграм-канале призвал не распространять непроверенные версии и доверять только информации из официальных источников. Как мы ранее сообщали, вечером 9 июня между селами Бафтугай и Гельбах произошло 3 взрыва на газопроводе Моздок-Казимагомед, после чего началось факельное горение высотой до 15 метров. Пожар был полностью потушен еще в этот же вечер, ликвидирован полностью и обошлось без пострадавших. Ну и, друзья, самый большой в России мультимедийный фонтан, который находится в парке имени Низами Генджеви, это в Дербенте, открывает летний сезон 12 июня в День России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Фонтана», самого крупного в Европе, прошу обратить внимание. Теперь полюбоваться водно-световым шоу можно будет в Дербенте по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 вечера до 21:30, полтора часа. Струи воды будут танцевать под музыку в унисон с тысячами разноцветных огней, создавая в вечернем небе Дербента живописные картины. Горожан и гостей Дербента приглашают провести вечер с близкими, насладиться завораживающими зрелищем и сделать памятные фотографии и почувствовать дыхание лета. Вход абсолютно свободный на фонтан. Сборная России по футболу обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Это был последний матч команды Валерия Карпина в текущем сезоне. Следующая встреча футбольная сборная страны проведет только осенью. Как развивались события?

0: Событие на арене в Калининграде тему продолжит мой коллега.
1: В течение всего сбора главной команды страны создавалось впечатление, что сборная проводит какое-то большое коммерческое турне. Яркие предматчевые шоу, полные трибуны. При этом результат во всей этой истории как бы и не важен. Одной из главных тем было чемоданное настроение игроков, которые работают в свой отпуск, пока большинство коллег из клубов РПЛ отдыхает. Правда, главный тренер команды Валерий Карпин в очередной раз уверял, что это чемоданное настроение в команде победили.
2: На первом же собрании при первой беседе я думаю, что мы смогли ребят развернуть, так скажем, в другую сторону, эти настроения все убрать. И это, там, я сейчас не про результат даже, а это чувствовал. То есть ребята полностью отдавались, то есть претензий по самоотдаче как раз не было.
1: Болельщики в Калининграде сделали все, чтобы атмосфера на трибунах не уступала чемпионату мира, который стартует уже завтра. Возможность сравнить у нас еще будет, но сейчас кажется, что получилось, несмотря на то, что начинали команды под проливным дождем. Игроки, как и трибуны, включились быстро, и Бивеев открыл счет уже на 7-й минуте.
3: Снова инициатива нашей команды. Бивеев! Бингия!
1: Дальше больше. К 15-й минуте Александр Сильянов забивает второй мяч, после чего стало понятно, какого-то серьезного сопротивления сборная России в этот день не получит. Причину еще раз подчеркнул комментатор Михаил Масаковский.
4: Видно, что класс команды несопоставим. Вопрос только к нашим, насколько вот хватит мотивации, насколько хватит задора, запала и желания забивать еще.
1: Но, к сожалению, после счета 2-0 сборная России бросила играть. Дошло до того, что соперник забрал мяч и чуть не забил гол. Нравилось это далеко не всем, хотя футбольный эксперт Владислав Радимов понимает, почему это происходит.
5: Я себя ставлю на место ребят, играть 4 года только товарищеские матчи, при том, что есть болельщики, есть хорошая программа, РФС строит, да, выступают исполнители и все прочее. Все равно это сложно.
1: Но в перерыве Валерий Карпин, видимо, провел разъяснительную работу, и во втором тайме наши игроки пришли в себя. Третий мяч забил Алексей Батраков, у которого в этот день был день рождения. Потом пошли замены, на поле даже появился юниор из Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов, но он результативными действиями не отметился. Стоит сказать, что разгромный счет в пользу сборной России не случился благодаря голкиперу Тринидада и Тобаго Дензелу Смиту, который порой вытаскивал почти мертвые мячи. После финального свистка, несмотря на победу нашей команды, у многих болельщиков, уверен, были противоречивые чувства. Все-таки грубых ошибок, особенно в обороне, было более чем достаточно. Но серьезные выводы в футболе стоит делать после официальных матчей, которые, хочется верить, рано или поздно наша команда все-таки будет проводить.
6: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
0: Ну и, друзья, как запустить удобную платформу для получения социального налогового вычета? Насколько сейчас популярен такой сервис и способны ли подобные проекты изменить цифровые привычки российских пользователей? Эти и другие вопросы мы сейчас будем обсуждать с заместителем председателя правления и финансовым директором Сбербанка Тарасом Скворцовым в студии «Диалог ФМ». Я напомню, что он был на Петербургском международном экономическом форуме.
7: Добрый день.
0: Сегодня мы будем говорить о социально-налоговых вычетах. У вас есть платформа, бесплатный сервис, как для граждан, так и для бизнеса. Почему Сберу было важно заняться именно этим направлением? В чем вы видите ценность таких сервисов?
7: Такой очень новый, свежий, можно сказать, инновационный сервис. Мы его задумали создать, наверное, тогда, когда утвердили стратегию Сбера 2026 год, до 2026 года, которая, в основе которой лежит человекоцентричность. И мы внутри стали все думать, какие сервисы мы можем дать для того, чтобы помочь человеку. Не как клиенту банка, да, а именно как человеку в его потребностях, возможно, даже не связанных с банковскими операциями. Что вот мы, как компания, можем дать и какие-то дополнительные услуги, сервисы, либо, может быть, там, помочь вернуть средства и так далее, и так далее. И вот как раз мы осознали, что в теме налогов сегодня очень большая проблема есть с точки зрения сложности получения этих вычетов. И поставили перед собой цель, а можно ли сделать так, чтобы из чего-то очень сложного сделать что-то максимально простое и доступное. Да? Желательно, чтобы все, что клиенты должны были делать, это нажимать кнопочку «Да, согласен», да, получить, больше не заполняя ничего. Вот это была такая у нас дрим-мечта, дрим-постановка. Вот. И сегодня мы, с точки зрения, по крайней мере, дизайна мы добились своей цели. Да? Мы сегодня можем давать такой сервис.
0: Есть ли уже у вас первые результаты, как работает сервис, как поменялось ли поведение клиентов, например?
7: Давайте назову. Действительно, мы запустились буквально в конце прошлого года с первыми нашими такими экспериментами. Сейчас, на текущий момент, у нас порядка 3700 организаций участвуют в этом сервисе и больше 1 100 000 клиентов физических лиц разрешили нам представлять их интересы в получении налогового вычета. Как работает в целом сервис? Мы, как я сказал, поставили цель перед собой, чтобы мы лишь спрашивали клиентов их разрешение на это, да, больше ничего делать было не нужно, ничего заполнять. И причем важно понимать, что этот сервис, он требует наличия информации с двух сторон. Со стороны физического лица, это тот, кто услугу потребил, и со стороны юридического лица или индивидуального предпринимателя, те, кто услугу оказал. И наша задача как банка была в том, и состояла в том, то есть налоговая, конечно же, инспекция для того, чтобы вернуть часть уплаченного НДФЛ, говорит, мне нужно, значит, заявление от физического лица, и мне нужно подтверждение компании, что она эту услугу оказала. Все просто, но по факту мы видели, что то ли из-за незначительности сумм, то ли из-за большой сложности, потому что здесь помимо необходимости ножками сходить в организацию, получить у нее справку, причем на организации тоже была огромная нагрузка, потому что были специальные люди, которые печатали всю эту кипу справок, подписывали на все обращения клиентов, то есть это для организации тоже, в общем, была нелегкая работа. Потом клиент, если у него таки получалось дойти, брал эту справку, и тут начиналось самое интересное, он должен был заполнить, да, в цифровом виде на сайте, на приложении налоговой инспекции, заполнить декларацию. Вот все вот эти вот этапы проходило, ну, 5% в лучшем случае клиентов, которые потенциально имели возможность получить вычет. 5%. 95% они либо отваливались где-то по пути, либо они понимали, что это, в принципе, для них невозможно, и в итоге вычет этот не получали. И мы говорим, а можем ли мы сделать так, чтобы и физические лица, и юридические лица, все, что им было необходимо, просто нажать «да, согласен», «да, хочу». И все остальное уже сделает Сбер, и просто деньги придут на счет клиента. Потому что на самом деле в этом вычете заинтересованы все. Заинтересованы клиенты, физические лица, потому что для них это возврат средств. Заинтересованы юрлица, потому что для них это вот уход от этих бесконечных справок, подписей и так далее, и так далее. Заинтересована, как ни странно, налоговая инспекция, потому что для них раньше было очень много недосказанности, неопределенности. Вот сбить эти два потока, да, что они переживали, чтобы не было фрода, чтобы их не обманывали. А тут они понимают, что вот Сбер, они точно знают, что именно этот клиент заплатил. Организация, соответственно, тоже подтверждает по каналам банка в электронном виде, а не какая-то справка, которую можно там подделать синей печатью и так далее, и так далее. Ну и в итоге, конечно, клиент, который, в общем, в этом отношении счастлив, получение средств. Вот. И вот, как я сказал, сегодня у нас примерно 1 100 000 клиентов физлиц, которым мы помогли вернуть средства, и 3700 клиентов юрлиц, которые подключились к этому сервису.
0: Как вы оцениваете текущий этап развития проекта? Какая цель будет означать вот настоящий прям успех?
7: Вот потенциал мы оцениваем примерно в 50 миллионов клиентов физлиц, и в год больше 100 миллиардов рублей налога на доходы физлиц эти наши клиенты частно имеют право вернуть. Вот если мы сделаем хотя бы 50%, то есть 25 миллионов клиентов и 50 миллиардов рублей налога, то можно считать, что уже мы добились успеха. Пока мы находимся, ну вот посчитайте сами, мы сделали 5% от того, что должны сделать.
0: Какие еще потенциальные направления вы видите для применения подобных подходов?
7: На самом деле мы двигаемся дальше. Вот у нас есть и другие в части налогов проекты с точки зрения предоставления налогового кэшбэка, который сегодня может получить семьи с 2 и более детьми, если у них доходы на одного члена семьи меньше, чем 1,5 прожиточных минимума на соответствующем регионе. Вот. На самом деле таких семей довольно много в России. Вот. Это наименее обеспеченные семьи. И то, что государство впервые разрешило вот пользоваться таким налоговым кэшбэком, по сути, это уменьшение ставки НДФЛ, но как бы в формате последующего возврата. То есть ты сначала уплачиваешь налог по ставке 13%, а потом имеешь право часть этого дохода вернуть. Вот мы сегодня этот сервис тоже вместе с рядом регионов прорабатываем, тоже будем предоставлять. Есть вычеты за благотворительность. Вот. Ну и, конечно, огромный пласт, мне кажется, сосредоточен в сервисе социального обеспечения в целом, когда за различным категориям, там, на детей, на, ну, разным категориям предоставляются социальные выплаты. И на федеральном уровне они есть, и на региональном уровне. Очень много в каждом регионе принято своих программ, когда они каким-то категориям населения оказывают поддержку. И в целом мы видим сегодня, что гигантский объем ресурсов тратится на сопровождение этой задачи. То есть кажется, что просто принял какое-то решение помогать какой-то категории населения, покупке какой-то услуги там и так далее, и так далее. Но на самом деле, чтобы понять, а кто на это имеет право, а как именно определять, что он потратил эти деньги, да, а сколько потратил и так далее, и при этом не создавать нагрузку на МФЦ, на колл-центр и на все остальное, часто бывает так, что вот эта доп-нагрузка стоит дороже, чем сама выплата. И те, кто ее принял, они за голову хватаются, что же мы наделали. Вот наша такая мечта и цель, чтобы мы могли максимально дешево, бесплатно давать на основе той информации, которая у нас есть, проводить эти платежи, чтобы те, кому они полагаются, получали их в обязательном порядке. И те, кто их принимает, не тратили деньги, усилия, какие-то дополнительные там инвестиции в IT для того, чтобы определять, вот отделять, может быть, тех, кто хочет неправомерно их получить, а тех, кто их заслуживает. Вот это вот такое целевое состояние, в которое мы хотим прийти
0: будущее. Я напомню, что в эфире «Утро» на Диалог FM был только что заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов, который присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме. Тарас, вам спасибо огромное.
6: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
0: Российские библиотеки пустеют, проблему признают и Минцифры. Согласно совместному докладу министерства, издательств и торговых сетей, очаги культуры рискуют потерять до 70% фондов. Причиной стало необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
8: Минцифры бьют тревогу. Библиотеки российские пустеют. Книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайне всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу. Потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке. Риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки. Значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай. Понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь все такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрений не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
0: Утро на Диалог ФМ, студия Расим Зайгеров. И Федеральная антимонопольная служба предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен в периоды временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом, кстати, сообщили нам в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в такие моменты может возникать краткосрочный спрос на товары, гостиничные услуги и общепит. Служба считает, что ограничения не должны приводить к необоснованному подорожанию товаров и услуг в аэропортах и рядом с ними. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба России будет принимать меры реагирования. Здесь я прям всячески за, потому что чаще бывает, вылетаешь куда-то, ну так мы понимаем, да, задержка там рейса, прочего, и здесь на тебе кофе вместо 400 рублей 800 рублей. Вот так вот, это на самом деле. Спасибо Федеральной антимонопольной службе России. В Госдуму внесли законопроект о праве пересдать единый государственный экзамен в дополнительные дни сразу по нескольким предметам по своему выбору. Сейчас, кстати, выпускники могут сделать это только с одним предметом, напоминает парламентская газета. Авторы инициативы отмечают, что практика применения механизма пересдачи подтвердила свою востребованность и эффективность. Я напомню еще, что в 2024 году в дополнительные дни пересдачи ЕГЭ приняли участие 105 009 выпускников. Из них 73% улучшили свой результат. Депутаты считают, что ограничение права пересдачи только одним предметом в ряде случаев не позволяет в полной мере достичь целей данного механизма. Принятие, кстати, законопроекта позволит снизить стресс у выпускников, создать более комфортные условия прохождения экзамена, а также лучше выявлять уровень знаний выпускников. Киберпреступления в российской столице составили почти половину от всех преступлений. Таковы данные за прошлый год. Как пишет агентство «Москва», в большинстве случаев злоумышленники использовали персональные данные граждан. По словам экспертов, мошенники изучают информацию из открытых источников, чтобы составить цифровой портрет жертве. Она, кстати, помогает им войти в доверие, подбирать пароли к аккаунтам, а также применять психологические уловки, чтобы выманить деньги или личные сведения у горожан. Поэтому особенно важно соблюдать правила цифровой гигиены. Многие россияне едут в Южную Корею ради медицины. Об этом пишет лента.ру. Там средние траты соотечественников составили примерно 700 тысяч рублей. Путешественники из нашей страны оставляют в поездках такую сумму, несмотря на то, что не являются лидерами по турпотоку в эту азиатскую страну. Россия, кстати, разделяет второе место с Казахстаном. Больше всего денег на врачей в Южной Корее даются австралийцы. Там 763 тысячи рублей. Для них стандартный это чек. На третьем месте в рейтинге также находятся Соединенные Штаты Америки. Ну и Минцифры и Роскомнадзор обратились к правоохранительным органам с просьбой поддержать снятие ограничений с игровой платформы Roblox. Я в свою очередь напомню, что это детская платформа. Совсем недавно Роскомнадзор ее полностью заблокировал, после чего было целое негодование детей по всей России. Как сейчас говорит Роскомнадзор и Минцифр, основание ресурс выполнил большинство требований регулятора и дал гарантии ответственного поведения на нашем российском рынке. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе согласен с тем, что запреты не всегда эффективны. Кстати, он далее продолжит наш эфир. Дмитрий Дрезе.
8: Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой разрешить разблокировать Roblox. Вот уж действительно подарок подрастающему поколению к началу долгожданных летних каникул. Правда, при условии, что правоохранительные органы не откажут. Наверное, не откажут. Вот уже Государственная Дума также поддерживает. Как отмечается в пресс-релизе Министерства цифрового развития, онлайн-платформа представила целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей. Конец цитаты. То есть, достаточно жесткие условия регуляторов выполнены. Можно рискнуть сказать, что крупнейшая американская Roblox Corporation подчинилась государству российскому. Понятно, что данный пример другим наука, похожим. Имеется в виду многочисленные зарубежные ресурсы, что отказываются в настоящее время сотрудничать с соответствующими органами. И за это несут справедливое наказание в виде штрафов, блокировок, замедления и иных подобных мер. Популярная игра была заблокирована 3 декабря 2025 года по причине выявления указанного выше деструктивного контента. Решение имело широкий общественный резонанс. Дети писали письма, записывали слезные и не очень видео, просили вернуть. Проблема вышла на самый верх. В Кремле признали, что да, идут многочисленные обращения, на которые нужно реагировать. Но вот так получилось, что на уступки в первую очередь пошла все-таки сама игровая платформа. Хотя кто-то мог бы подумать, что власти пошли на определенные послабления, дабы снизить негативный общественный резонанс. Конечно, можно было бы порассуждать о том, насколько американский Roblox, даже после выполнения всех требований контролеров и регуляторов, будет соответствовать духовно-нравственным ценностям. И почему наша смена до сих пор предпочитает зарубежное и в буквальном смысле страдает, когда любимую игрушку, американскую, отнимают? А как же отечественные игровые платформы и иные ресурсы, что продвигают правильный контент? Наверное, нужно немного подождать, когда они выйдут на проектную мощность. Одно радует, что есть определенное понимание того, что запреты не всегда конструктивны. В какой-то момент можно даже в чем-то и уступить, пойти на компромисс ради общественного спокойствия. Не всегда это работает, но компромисс, видимо, должен быть обоюдным.
6: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
0: Ну а голливудская актриса Энн Хэтэуэй возглавила список самых красивых людей в мире. Ежегодный список был опубликован на сайте издания People. В интервью звезда подчеркнула, что ее отношение к себе претерпело серьезные изменения. Это, например, отказ от жесткого самоконтроля и стремление к идеалу дал ощущение внутреннего равновесия. В фокусе комфорт, интерес к жизни и умение принимать собственные особенности. Россияне могут получить налоговый вычет за лечение близких родственников, супругов, родителей и детей. Это касается и затрат на лекарства, которые выписаны врачом. В этот лост разговоров с Russian Today рассказал экономист Игорь Балынин. Кстати, максимальная сумма расходов на лечение и покупку лекарств в налоговом периоде не должна превышать 150 тысяч рублей. Причем в эту сумму входят такие расходы по направлениям, например, физкультно-оздоровительные услуги и тому подобное, отметил Балынин. Чтобы подтвердить, кстати, право на получение налогового вычета, нужно собрать необходимые документы, включая, кстати, справку об оплате медицинских услуг, которые выдано медучреждением. Так что, друзья, если вы занимаетесь спортом, оплачивайте спортивный зал, тренажерный. У нас существует, я напомню, что в нашей стране с февраля месяца спортивный вычет. До 19 500 рублей вам могут вернуться. Поэтому госуслуги в руки, чек, если вам дали и сохранился, вы, соответственно, должны прикрепить, и этот вычет вы можете получить. Плюс даже со самых близких людей, включая ваших детей. Ну, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. В Швейцарии заявили о готовности провести новый раунд переговоров по Украине. У страны есть возможности принять делегации Москвы и Киева. Об этом пишет «Известия». Я напомню, что ранее в Кремле сообщали, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины находится, так сказать, на паузе. С начала года делегация при участии американцев провели уже 3 раунда переговоров. Последний состоялся в феврале в Женеве.
6: Радио Диалог FM. FM. Послушал, подумал, принял решение.
0: 11 июня на календаре. В студии Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Что же интересного произошло в истории человечества именно сегодня, 11 июня? Итак, 11 июня. В 1742 году Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь. Так человечество впервые поняло, что можно греться и одновременно экономить, друзья. Дагестанские бабушки этого еще не знали раньше, друзья. 11 июня. В 1965 году группа The Beatles получила орден Британской империи. Некоторые фанаты тогда кричали от счастья так громко, что современные стадионы, мне кажется, отдыхают, друзья. 11 июня в 1993 году в России началось производство автомобиля «Волга». Машина, которая выглядела так солидно, что на ней сам Брежнев катался. Так что даже ямы на дорогах старались объезжать ее сами, друзья. А еще сегодня отличный повод вспомнить, если вы с утра уже устали, возможно, организм просто обновляет систему и просит перезагрузку. Завтра в нашей стране объявлен официально выходной день по случаю Дня России, поэтому, друзья, совсем чуть-чуть. Сегодня короткий рабочий день, доработаем и вперед к выходным дням. Меня зовут Расим Загиров, это Диалог FM. Вы продолжаете слушать «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
17: Каждый год 24% граждан России подают документы для оформления налогового вычета. При этом почти каждый пятый не осведомлен о том, за какие услуги можно вернуть часть уплаченных налогов. Такие данные предоставил опрос ВТБ. Треть респондентов признались, что оформляют вычет в основном после значительных трат, таких как покупка жилья или оплата медицинских услуг. Чуть меньше опрошенных никогда не подавали документы на вычет, но рассматривают возможность его оформления. Наиболее популярными категориями вычетов среди участников опроса стали лечение – 36%, приобретение недвижимости – 34%, обучение – 21%, инвестиции – 13%, занятия спортом – 10% и благотворительная деятельность – 5%. Многие респонденты сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета из-за отсутствия информации о процедуре. 22% опрошенных не знают, за какие услуги можно получить возврат. 19% не смогли подготовить необходимые документы из-за нехватки времени, а 16% отказались от оформления вычета из-за опасений возможных ошибок или отказов со стороны налоговых органов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Пострадавшим от весеннего паводка животноводам Дагестана безвозмездно передадут 120 голов высокопродуктивного крупного рогатого скота из регионов России. Как сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода, перед отправкой скот будет проходить карантин и ветеринарный контроль в соответствии с санитарными нормами. В соцсетях распространяются недостоверные сведения о смерти 18-летней девушки, которая якобы утонула в канале имени Октябрьской революции. Представители КОРа опровергли слухи и обратились к жителям Дагестана с просьбой быть внимательными к информации. Президент России Владимир Путин заявил, что антиинфляционные меры приносят плоды, что позволяет надеяться на уменьшение ключевой ставки. В свою очередь, руководитель РСПП Александр Шохин допустил вероятность снижения ставки Центробанка ниже 10% к концу текущего года. В МВД заявили о появлении новых схем, в которых мошенники предлагают россиянам приобрести талоны на топливо по сниженной цене. Для создания эффекта срочности и ажиотажа они призывают действовать быстро, переводить деньги и успеть совершить покупку, пока предложение не исчезло. Подобные схемы работают на страхе упустить возможность и ощущение дефицита, отметили в ведомстве. Roblox вновь стал доступен российским пользователям, об этом сообщили в Минцифры. В официальном заявлении ведомства говорится, что компания выполнила все необходимые требования российского законодательства, касающиеся безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис теперь доступен для всех жителей России. В жаркую погоду организм испытывает повышенную нагрузку из-за жирной, жареной и копченой пищи. Сладкие газированные напитки усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию. Об этом заявила главный врач городской поликлиники номер 220 Депздрава Москвы Анна Косенкова. По ее словам, в такую погоду лучше пить чистую минеральную воду или зеленый чай. Кроме этого, полезно употреблять овощи и фрукты, особенно огурцы и томаты, богатые влагой и калием. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 11 июня. Это значит, что лето официально вошло в режим «днем жарко», «вечером красиво», «утром вставать все так же тяжело». У микрофона Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Программу, где каждое утро начинается с хорошего настроения, даже если ваш будильник был против всего этого. Пусть сегодняшний день будет легким, люди добрыми, интернет быстрым, а сообщения от начальства приходят только со словами «спасибо». Впереди новости, музыка, интересная история и все, что помогает проснуться без лишнего стресса. Так что устраивайтесь поудобнее, делайте звук громче до 11 утра. Здесь утром на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Член общественной палаты Евгений Машаров предложил ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь его мнение необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в социальных сетях только 16 лет. Среди других предложений он назвал блокировку онлайн-игр, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожий мир обсуждается в других странах. Я напомню, так президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости запретить детям младше 15-16 лет пользоваться социальными сетями и вести обязательную проверку возраста пользователей. Ну и российские банки в первом квартале этого года отразили почти 17 миллионов попыток мошеннических операций. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. По данным регулятора, банки смогли предотвратить хищение 1 триллиона 800 миллиардов рублей. При этом часть операций мошенникам все же удалось провести. Клиенты сообщили банкам почти о 500 тысяч таких случаев. Общая сумма похищенных средств составила 7 миллиардов 400 миллионов рублей. В Центральном банке также отметили рост компьютерных атак на компании. Злоумышленники рассылают сотрудникам письма с вредоносными файлами. После их открытия мошенники получают удаленный доступ к корпоративным системам и переводят деньги на свои счета. Россия предложила странам БРИКС создать новую инновационную платформу. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на министерской встрече объединения в Нью-Дели. Его слова передает Москва-24. По его словам, такая площадка позволит собирать значительные средства, в том числе с использованием цифровых активов. Это деньги затем можно будет направить на проекты развития в странах БРИКС, а также глобального юга и востока. Лавров также отметил, что новому банку развития БРИКС нужно менять подход к работе с учетом нынешней ситуации в мировой экономике. Дональд Трамп выступил за обсуждение денуклеаризации с участием США, Китая и России. Об этом он заявил после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Его слова передают РИА Новости. По словам Трампа, у сторон есть хорошее понимание по этой теме, то бишь ядерного разоружения. Россия также должна быть вовлечена в такой диалог. При этом американский лидер не стал уточнять, взяли ли участника переговоров на себя конкретные обязательства. В России уже в этом году могут закрыться до 15% микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам 2026 года составил примерно 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Его слова передают «Известия». По данным экспертов, кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. За январь-февраль объем выдачи займов сократился на 15%. При этом число заявок на реструктуризацию долгов в 2025 году выросло почти в два раза. Однако банки одобряют лишь около трети из них. Ну и, друзья, от некоторых утренних привычек лучше отказаться. Как пишет лента.ру, врачи не советуют пить кофе. Натощак это может усилить тревожность и раздражительность. Также не стоит без необходимости принимать натощак обезболивающие препараты. Такая привычка повышает риск проблем с желудком. Еще один совет – не начинать утро с тяжелой тренировки. На голодный желудок лучше заменить ее легкой прогулкой. Минтранс России предлагает установить камеры на железнодорожных переездах. Так ведомство хочет бороться с нарушениями, об этом пишет парламентская газета. В первую очередь комплексы фиксации могут появиться на тех переездах, где уже происходили ДТП с переездами. Камеры будут отслеживать водителя, который проезжает на красный свет и нарушает правила движения при переезде. Данные из комплексов сразу передадут для оформления штрафа. Сейчас проект, я напомню, что постановление вынесено на общественное обсуждение. Похожую схему автоматического контроля также планируют ввести для водного транспорта. Примерно пятая часть опрошенных россиян назвали образование ключевым фактором успеха. 35% считают его важным, но не основным. А 25% указали на вспомогательный характер обучения. 8 человек из 100 связывают процесс получения новых знаний прежде всего со снижением тревоги за профессиональное будущее. Как пишет ТАСС, кстати, почти треть россиян воспринимает образование как необходимость. субъекты России смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. За это время власть оценит, как меняются поступления в бюджет и настроение в обществе, после чего примут решение о возможном полном запрете по всей стране. Об этом, кстати, пишет «Парламентская газета». В Минфине уточнили, что в России нет собственного производства вейпов, а акцизный сбор сборы от них невелики. Параллельно депутаты одобрили поправку, которая позволит муниципалитетам самим определять расстояние от школ, на котором запрещено торговать сигаретами. За нарушение бизнеса будет грозить потеря лицензии, а не просто штраф. Окончательное голосование под документ ожидается в самое ближайшее время. Регионам нашей страны тем временем уже готовятся к новым полномочиям. Ну и, друзья, самое низкое потребление алкоголя в России зафиксировано на Северном Кавказе. Ну, кто бы знал, в Ставропольском крае, в Туве и в Москве. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Минздрава. Лидером трезвости стала соседняя Чеченская Республика. Там в апреле этого года на человека пришлось всего лишь 0,02 литра чистого спирта. Еще больше всего выпивает в Ненецком автономном округе. Там 18 литров на человека. Также в пятерку самых пьющих вошли Еврейский автономный округ и Чукотка. В целом по стране среднее потребление алкоголя снижено. В прошлом году показатель составил, я напомню, что 8,6 литра на человека. Это почти на четверть меньше, чем 10 лет назад. Ну и, друзья, шахматы могут стать обязательным предметом во всех школах страны. С таким предложением выступили в общественной палате нашей страны. Авторы идеи уверены, что это не просто игра, а мощный тренажер для детского мозга. Шахматы развивают логику, стратегическое мышление, чувство времени и умение планировать. Кроме того, они тренируют память и концентрацию внимания. Эксперты ссылаются на опыт других стран, где шахматы уже стали обязательными в школьных программах. Результаты впечатляют. Школьники начинают уже лучше анализировать информацию, меньше отвлекаться на телефоны и показывают более высокие результаты в учебе. Власти разработали новые единые методические рекомендации по здоровому образу жизни для медицинских организаций. Документ содержит четкий распорядок дня и правила питания. Завтракать советуют уже в первый час после пробуждения. Это должно быть самым калорийным приемом пищи. Ужинать не позже, чем за 3 часа до сна с перерывами между едой в 4-5 часов. Под запрет попали полуфабрикаты, колбасы, сладости, сладкие напитки и пакетизированные соки. В Москве стали чаще нанимать гувернанток. Спрос на них в летние каникулы превышает предложение, а зарплату удивляются даже участники рынка. Ну, чем зажрались москвичи, давайте послушаем мы, жители Дагестана, в репортаже моего коллеги.
2: Каникулы с пользой. Этим летом москвичи ищут не просто нянь, а гувернанток, чтобы дети могли совмещать изучение иностранного языка с развивающими играми. Интерес к такому формату сейчас проявляет 40% россиян, выяснили аналитики Авито. А с учетом повышенного спроса меняются и ставки. Сейчас еще не сезон. На рынке домашнего персонала он начинается в середине июля, как раз после их отпусков. Но носители языка уже зарабатывают на занятиях с детьми как топ-менеджеры. Из-за таких кандидатов идет жесткая конкуренция, делится учредитель агентства English Nanny Валентин Гроголь.
3: Берут иностранных гувернанток, которые сопровождают их и в России, и в Европе, и в других странах. Самые дорогие англичанки, француженки, потом идут китаянки. Сильно зависит от квалификации. Если мы говорим там о хорошей англичанке, то она захочет день 30-40 тысяч рублей. Если мы говорим про граждан ЮАР, у них тоже английский родной, хорошего кандидата можно найти и за 15 тысяч.
4: А что с китайскими?
3: Кандидатов стало чуть-чуть больше. Забрать китаянку с собой на отдых от 20 до 60 тысяч рублей в день, в зависимости от опыта работы этой китаянки.
2: А вот просто нянь, что играют и следят за детьми в заграничный отпуск, стали брать реже. Сейчас они слишком дорогие даже для состоятельных клиентов, делятся собеседники Коммерсант ФМ. За 2 недели в загородном подмосковном доме или в Геленджике вахтой 15 на 15 они зарабатывают от 200 тысяч в месяц. Плюс остаются сложности с визами, продолжает старший рекрутер агентства «Домашняя история» Жанна Филина.
5: Летом, как правило, это время экстренных ситуаций. Кому-то не дали визу, кто-то не смог поехать. В этом случае ищут со стороны. Как правило, никаких дополнительных компетенций им не вменяют. Нужен присмотр и безопасность детей. Есть категории. Няня сопровождения. Не всегда готовы дополнительно. документы, и они, в принципе, этим и зарабатывают, то, что они выезжают семьями. При такой экстренной необходимости периодически кто-то этим пользуется. Ценник остается суточный, то есть от 10 до 15 тысяч в сутки. И в Москве, и в поездках. Я разговариваю с нянями, они себя оценивают в 25 тысяч рублей за сутки. Но это совершенно точно не значит, что такой ценник они будут получать.
2: Не просто найти домашний персонал летом не только клиентам, но и агентствам, а именно они гарантируют безопасность детей. Няни и гувернантки активно становятся самозанятыми. Только в Москве на одной из площадок частных объявлений почти 200 тысяч таких предложений. Цена от 500 рублей за час. Но они неохотно едут за город, а в летние каникулы в топе запросов именно няни на дачу, говорит руководитель агентства «Просто хорошие люди» Светлана Путилова.
4: Меньшая часть людей идут только на лето. Им не совсем интересно. Когда клиент обращается и говорят, мне нужно не на много часов, это даже не 1000 рублей в час, а уже получается 1200. Рекомендую начинать с 5 часов, потому что они не пойдут. 176 в месяц – это сейчас старт поиска няни. Качественные, компетентные. То у нас было 300-350 в месяц, как правило, с проживанием по 5-2, по направлению Новая Рига и прочее.
2: За лето такая няня вполне может заработать миллион рублей, особенно если водит машину. Спрос на автонянь, как показывают социальные опросы, с начала года вырос на 60 с лишним процентов. Помощница с правами обойдется московской семье от 200 тысяч в месяц.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра поднимутся до плюс 25. В Махачкале сегодня по-летнему тепло и комфортно. Отличная погода, чтобы выйти на улицу, вдохнуть морской воздух и снова понять, что кондиционер дома все-таки был хорошей идеей. Оставайтесь на Диалог FM. В студии Расим Загиров. Продолжим очень скоро.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу. Об этом пишет газета.ру. В условиях снижения ВВП и повышенной ключевой ставки предприятие повышает эффективность взаимодействия сотрудников. К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компании. Доля полностью удаленной работы сократилась на 7%. К этому году число работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 800 тысяч человек. Депутаты Госдумы предложили продлить или закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Эксперимент действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. По словам авторов инициативы, программа доказала свою эффективность. Если инициативу одобрят, льготные перелеты продолжат действовать и после завершения эксперимента. Россиянам рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут временно прекратить. Во-первых, это может произойти из-за отсутствия постоянной регистрации у получателя социальных пенсий. Таким гражданам нужно ежегодно лишь лично подтверждать, что находится в России, обращаясь в социальный фонд нашей страны. Вторая причина – просроченная договоренность. Если пенсию получит другой человек, документ необходимо вовремя продлевать. Третья – это смена места жительства. При переезде региональной доплаты к пенсии аннулируется, и выплаты могут приостановить до уточнения данных. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на экономиста Юлию Коваленко. Средняя заработная плата в России к концу текущего года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные проводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Я напомню, что в 2025 году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 000 рублей и составила 100 400 рублей. В дальнейшем тенденция сохранится. В 2027 году ожидается рост до 115 400 рублей, в концу 2028 года до 123 300 рублей. Эксперименты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовых операции. Об этом ТАСС рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – это добровольное ограничение времени расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. До конца года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели. Первая будет в июне, она продлится с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в нашей стране в честь Дня России, благодаря чему отдых составит 3 дня подряд. Сокращенная неделя придется на ноябрь. Также День народного единства 4 числа выпадет на среду, поэтому рабочими будет понедельник и вторник, а затем четверг и пятница. Завершить все это по трехдневной рабочей неделе с 28 по 30 декабря. 31 декабря станет выходным, после чего начнут продолжительные новогодние каникулы. Об этом напоминает ТАСС. Специалисты советуют уже сейчас планировать отдых и семейные поездки на эти даты.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет с повышающим коэффициентом. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравнивается к 3 дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в госпиталях из-за ранений, контузий или заболеваний.

0: Ну и почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирает только быстрые и простые блюда. Строго по рецепту готовит лишь каждый пятый. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Опрос показал, что для большинства респондентов главное в готовке – конечный результат. При этом две части опрошенных важен сам процесс готовки. 14% воспринимают готовку как способ расслабиться. Еще 10% обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязной посуды. А 9% следят прежде всего за сбалансированностью питания. Исследование также показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. Минэкономразвитие предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Об этом сообщают ведомости. Такое ведомство направило в правительство с января. Я напомню, что 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект призван успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает, кстати, РИА Новости со ссылкой на документ правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболевания, которые препятствуют управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное свидетельство. Российские разработчики представили программу для обучения искусственного интеллекта, которая предназначена для отечественных беспилотных авиационных систем. По информации «Известий», это первого рода такого система в стране, которая способна заменить зарубежные аналоги и не подтверждается санкционными ограничениями. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков, что особенно актуально в пожароопасный период. Авторы проекта заявляют, что система выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом, там примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов. При этом эксперты выражают сомнения в возможности создания вокруг этого решения полноценной экосистемы. Ну и в преддверии сезона отпуска в России активизировались мошенники, которые предлагают гражданам субсидированные авиабилеты. Как сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, злоумышленники находят пользователей в соцсетях и в мессенджерах и предлагают выгодный шанс на покупку билетов с госсубсидией. Продолжая объясняет, изменившимися планами обещают переоформить билет на другого человека. Однако для субсидированных билетов такая процедура, я напомню, что не предусмотрена в нашей стране. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные, фотографии документов, а затем требуют предоплату или полную стоимость. После получения денег они исчезают. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, который содержит рекомендации по организации рабочего пространства на основе японской метеологии S5S. Документ включает, кстати, 5 последовательных ступеней: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе, а вещи для постоянного использования отдельно от тех, к которым не задействованы в текущей деятельности. Второй этап – это самоорганизация, обязывает определить постоянное место для каждого объекта. При этом часто используются инструменты, должны находиться в непосредственной близости, а редко востребованные в отдаленных зонах. Правительство направит почти 6 миллиардов рублей из резервного фонда на поддержку 10 аэропортов Юга и Центра России. Средства предназначены для компенсации расходов авиагаваней в период временного ограничения полетов. Деньги поступят за период с июля по декабрь 2025 года в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска и Воронежа. Соответствующее решение принято Кабинетом министров. Но и россияне смогут сохранять номер мобильного оператора при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства в нашей стране. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании.
1: Каждому делу свое время. Свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
0: Покупателей недвижимости в Санкт-Петербурге будет привлекать теперь символика коммунистического интернационала. На Васильевском острове появится гигантская башня, похожая на символ коммунизма. Урбанисты видят в 100-метровом сооружении коммерческий потенциал, а искусствоведы напоминают, что странных архитектурных сооружений вообще не бывает. И не только такое в северной столице. Тему продолжит мой коллега.
2: Конструктивистский памятник Третьему интернационалу, проекту которого не суждено было реализоваться почти 100 лет, теперь, видимо, займет место в ряду петербургских шпилей. Резать горизонт и прорываться в небо замысловатая конструкция будет с пятачка намывных территорий на севере Васильевского острова. О такой договоренности на полях экономического форума сообщил основатель группы ЛСР Андрей Молчанов. Власти Петербурга, судя по всему, дают добро. Но проект немного секвестировали. В 4 раза по высоте и многократно по содержанию, говорит директор по продукту девелоперской компании «Колди» Алексей Погонин. По его словам, Владимир Татлин создавал прорывной символ будущего – асимметричную пружину из металла и стекла, которая под углом в 23 градуса на 400 метров устремляется ввысь.
3: Внутри этих спиралевидных нитей, назовем их так, располагалось несколько зданий. Там были конференц-залы, офисы, бюро, типография, телеграф. Причем все эти объемы вращались. Один оборот в год, один оборот в месяц, один оборот в день. Вся эта башня, она располагалась под наклоном к полярной звезде. То, что предлагается разработать сейчас, скорее всего, это просто образ, наверное, без внутреннего какого-то функционального объема. Нужно смотреть обязательно контекст территории, самоштабность, насколько это будет повторять идею Татлина, я сомневаюсь.
2: Объем инвестиций в строительство пока не ясен, но инвесторы называют странную башню подарком городу. Иногда нечто не очень понятное становится для городов чем-то судьбоносным. Напоминает об истории Эйфелевой башни генеральный директор градостроительного бюро мастер План Юлия Зубарик.
4: Это 333 этажа. Мы знаем, что группа ОСР реализует большой проект намывных территорий. Там будет и жилье, и офисы, и социальная инфраструктура. Версия ОСР – это арт-объект. Такие арт-объекты обычно собирают вокруг себя активно очень территорию. Зоны отдыха, кафе, рестораны, какие-нибудь коворкинги. Согласитесь, изначально функция Эйфелевой башни не сильно была проявлена. Некое достижение металлоконструкции. Здесь тоже это может быть такой элемент, который привлекает туристов, будет привлекать будущих жителей, которые захотят купить недвижимость.
2: На сегодняшний день площадь Северного намыва составляет более 160 гектаров. Застройщик планирует возведение около 1 000 000 квадратных метров жилья. Историческая башня, конечно, не станет, а вот горизонт в очередной раз порвет. Инвестору стоит посмотреть в сторону Москвы, рассуждает архитектор, профессор МАРХИ Ольга Душкина. Ее дед строил не устремленные вверх башни, а столичную подземку.
5: Подобие, которое невозможно будет осуществить так, как это было замыслено, сорвет эту территорию. Сооружение 100-метровой высоты, оно начнет, конечно, влиять дистанционно. Мне кажется, было бы вполне уместно, если бы подобная структура была тем же инвестором осуществлена на Зиларте. Там бы эта башня могла бы найти свое место, поскольку ЛСР инвестирует в территории, примыкающие к Шаболовке. Сложнейшая ситуация сложилась вокруг Шуховской башни. Было бы намного более уместным инвестирование в настоящую научную реставрацию. Вот этот вклад был бы оценен.
2: Намывной проект планируют завершить за 10-15 лет. Башню обещают раньше. А пока все спорят о фантазии по мотивам Татлина, проходит антикоррупционная экспертиза небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3». То же дело.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
0: Ролик с синими роверами, которые ездят по Москве, собирает тополиный пух. Все в социальных сетях видели, надеюсь, да, вот как они там называются, пухососы. Официально стал народным мемом. С героями видео не только снимают мультфильмы и делают игры, но и эксперименты, в том числе и международные, уже принялись подсчитывать экономику технологии. А рынок получил, кстати, новое слово пухососы. Тему продолжит мой коллега.
6: В соцсетях, кроме миллионных просмотров, под роликом благодарности столичному мэру, искреннее сожаление, что нейрослоп снова всех обманул, и мемы с пылесосом из телепузиков. Обсуждение ровера дошло даже до зарубежного Reddit. Многие пользователи отмечают, что это отличная альтернатива старому и опасному методу борьбы с пухом – зажигалкой. Ставшие народными пухососы – проект Out Digital. А придумали их для пополнения портфолио, рассказал основатель агентства Роман Зарипов.
7: Примерно 2 года назад, когда еще не было такого развития нейросетей, мы в агентстве хотели продемонстрировать нашу экспертизу по креативу и по созданию 3D-графики. Придумать что-то, что заставило бы людей остановиться и задуматься, а это вообще настоящее или нарисованное. Мы хотели взять что-то знакомое любому москвичу и скрестить это с проблемой, которая каждый год раздражает миллионы людей. Мы с коллегами перебирали десятки вариантов дизайна. В итоге остановились на варианте, который выглядел достаточно реалистично, чтобы, правда, вызывать сомнения.
6: Когда ролик был готов, пух в столице пропал, и проект пришлось отложить на год. А потом еще на один, пока на прошлой неделе Москву не накрыла белая буря, продолжает Роман Зарипов. За 4 дня, по его словам, о пухососах узнала половина России.
7: Мы выложили ролики, которые еще тогда сделали, немного, скажем так, применили свою экспертизу и подтолкнули их в нужном направлении, чтобы они начали распространяться и стали смотреть, что будет. Ну и дальше случился феноменальный взрыв. Мы уже даже не можем нормально сейчас подсчитать, какое количество людей узнали про наши пухососы, но ощущение, что это уже распространилось на половину страны, и сейчас они стали неким таким народным и культурным феноменом.
6: У заживших своей жизнью пухососов уже появилась своя мультзаставка в стиле черепашек-ниндзя, отдельный лингвистический разбор на грамоту.ру и даже мини-игра. Идея родилась, когда на каждый миллион обращений к поисковику почти 90 запросов были связаны с роверами, продолжает менеджер продуктов поиски Яндекса Иван Сидоровский.
8: Первые запросы о пухососах в поиске Яндекса появились еще 3 июня. Тогда их за день пришло почти 5000. 4 июня интерес к пухососам резко вырос. Пользователи задали почти 23 тысячи запросов о них. Тренд нам понравился, связанный интерес с тем, что в изображениях читается отсылка к узнаваемым роботам-доставщикам Яндекса. Мы решили, что пухососы точно должны существовать. Наша команда быстро создала мини-игру, где по запросу пухосос или пухтополя в поиске пользователь может управлять пухососом и собирать пух самостоятельно. Игру активировали уже более 7 тысяч раз.
6: А вот некоторые эксперты приценились к технологии всерьез. По оценке телеграм-каналов, создание полноценного коммунального автономного комплекса может обойтись до 12 миллионов рублей, а день работы сезонного пухососа примерно в 60 тысяч. В целом, потянем. Отмечают аллергики в комментариях и предлагают скинуться хотя бы на одного такого робота. У такой вирусности один шанс на миллион, отмечает маркетолог и основатель агентства OnPeak Александр Воробьев.
9: Любые креативщики, у них же нет задачи попасть белке в глаз. Они на самом деле генерят вот эти истории самые разные. В огромном количестве. 1%, 0,5% из всех вообще креативов, он может завируситься. Они математически даже пытаются примерно это как-то предугадывать в своей работе. Такие истории случаются периодически, какой-то процент выживает.
6: В российских городах пухососы перепридумывают уже под свои нужды. Так, в Петербурге ждут лужелов, а в Татарстане – эчпочмаковоз. В столице же пользователи призывают создать ровером братьев «Плитка Драя» и «Лёда Лиза». Куда зайдет инициатива, предсказать сложно, но, как шутят создатели ролика, обратной дороги уже нет. В русском языке уже есть «Атос», «Портос» и «Пухосос».
0: Одиннадцатое июня на календаре. В студии Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Что же интересного произошло в истории человечества именно сегодня, 11 июня? Итак, 11 июня. В 1742 году Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь. Так человечество впервые поняло, что можно греться и одновременно экономить, друзья. Дагестанские бабушки этого еще не знали раньше, друзья. 11 июня. В 1965 году группа The Beatles получила орден Британской империи. Некоторые фанаты тогда кричали от счастья так громко, что современные стадионы, мне кажется, отдыхают, друзья. 11 июня. В 1993 году в России началось производство автомобиля «Волга». Машина, которая выглядела так солидно, что на ней сам Брежнев катался. Так что даже ямы на дорогах старались объезжать ее сами, друзья. А еще сегодня отличный повод вспомнить, если вы с утра уже устали, возможно, организм просто обновляет систему и просит перезагрузку. Завтра в нашей стране объявлен официально выходной день по случаю Дня России, поэтому, друзья, совсем чуть-чуть. Сегодня короткий рабочий день, доработаем и вперед к выходным дням. Меня зовут Расим Загиров, это Диалог ФМ. Вы продолжаете слушать «Утро» на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог-ФМ».
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 8.
3: Цитаты, высказывания, афоризмы.
4: Пей там, где конь пьет. Конь плохой воды не будет пить никогда. Стели постель там, где кошка укладывается. Ешь фрукт, которого червяк коснулся. Смело бери грибы, на которые мошкара садится. Сади дерево там, где крот землю роет. Дом строй на том месте, где змея греется. Колодец копай там, где птицы гнездятся в жару. Ложись и вставай с курами, будешь иметь золотое зерно дня. Ешь больше зеленого, будешь иметь сильные ноги и выносливое сердце, как у зверя. Плавай чаще, будешь себя чувствовать на земле, как рыба в воде. Чаще смотри на небо, а не под ноги, и будут твои мысли ясные и легкие. Больше молчи, чем говори, и в душе твоей поселится тишина, а дух будет мирным и спокойным.
3: Мысли вслух.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В текущем году в России планируется открыть 36 торговых центров с общей площадью 412 тысяч квадратных метров, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишут ведомости со ссылкой на компанию «Николаерс». В период с 27 по 28 годы на рынок может выйти дополнительно 900 тысяч квадратных метров торговых площадей. Таким образом, за три года общий объем введенных площадей составит около 1,3 миллиона квадратных метров, что на 12% больше, чем с 23 по 25 годы. Аналитики NF Group прогнозируют еще более значительный рост – 1,5 миллиона квадратных метров торговых площадей в период с 26 по 28 годы. Среди уже анонсированных объектов на этот год около 230 тысяч квадратных метров планируется разместить в Москве, 43 тысячи в Санкт-Петербурге и 31 тысячу в Подмосковье. Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что традиционные торговые центры могут постепенно утрачивать свою актуальность из-за увеличения популярности маркетплейсов. По его мнению, часть объектов будет преобразована в шоурумы, а доля развлекательных заведений, ресторанов и сервисных услуг будет увеличиваться.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Диалог FM. Это этикет.
3: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку, не задерживаться у экспонатов, особенно если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Аварийные службы намерены завершить ремонт на поврежденном участке газопровода Моздок-Казимагомед к вечеру пятницы 12 июня. Такие сроки были озвучены на заседании Республиканского штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения. Напомню, что ЧП на 667 километре магистрали у реки Сулак обошлось без пострадавших. По поручению в РИО главы Дагестана Федора Щукина на месте проводятся восстановительные работы. В селе Новокули Новолакского района открылась новая врачебная амбулатория. Благодаря внедрению цифровых технологий все результаты обследований можно объединить в единой системе. Это позволяет эффективно контролировать состояние здоровья пациентов с хроническими заболеваниями и оперативно консультироваться с ведущими специалистами через интернет. Соединенные Штаты разбомбят Иран в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку, об этом заявил Дональд Трамп. Он также рассказал журналисту Fox News о том, что ему якобы поступали звонки от иранских чиновников с просьбой прекратить бомбардировки. Однако, согласно сообщению иранской гостелерадиокомпании ИРИП, Трампу никто не звонил. Мошенники от имени банков начали предлагать россиянам проходить опросы за деньги, обещая доход от 5 до 300 тысяч рублей за 45 секунд. На первой странице предлагают выбрать между повышенным кэшбэком, праздничными бонусами или скидками от партнеров. Для участия нужно подтвердить учетную запись через СМС-коды и банковские реквизиты, что грозит утечкой данных и потерей денег, предупреждают специалисты. РЖД планирует запустить туристический поезд в Китай. Замгендиректора компании Иван Колесников сообщил, что работа над проектом начнется в следующем году. На данный момент туристические поезда из России следуют в Беларусь, Абхазию и КНДР. Российский союз туриндустрии и Яндекс.Путешествия намерены запустить совместные образовательные программы для представителей турбизнеса. Кроме того, организации обсуждают проекты, направленные на развитие въездного туризма. Рассматриваются госпланы по увеличению ежегодного потока туристов до 16 миллионов человек к 2030 году. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 11 июня. Это значит, что лето официально вошло в режим «днем жарко». Вечером красиво, утром вставать все так же тяжело. У микрофона Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Программу, где каждое утро начинается с хорошего настроения, даже если ваш будильник был против всего этого. Пусть сегодняшний день будет легким, люди добрыми, интернет быстрым, а сообщения от начальства приходят только со словами «спасибо». Впереди новости, музыка, интересная история и все, что помогает проснуться без лишнего стресса. Так что устраивайтесь поудобнее, делайте звук громче до 11 утра. Здесь утром на Диалог ФМ.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и, друзья, мы продолжаем утро на Диалог ФМ, и здесь мы несколько дней подряд говорили про тему земельных участков Турали, где жители поселка обратились уже к Джамбулату Салавову. Насколько вот мы ранее сообщали здесь в эфире новостях и программе «Утро» на Диалог ФМ о том, что данный земельный участок, он был под строительство школы отдан, но по факту там началась какая-то коммерция. Так вот, возбуждено сейчас уголовное дело о халатности по факту того, что земельные участки Махачкали в Калининском поселке Турали, зарезервированные под социальные объекты, приватизированы под строительство коммерческих объектов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Дагестану. Кстати, по данным следствия, сотрудники компетентных органов ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности, в результате чего участки, предназначенные для строительства школ, больниц или иных социальных объектов в Махачкале, оказались оформлены под коммерческое использование. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к этому преступлению. Ну и Магомед Шапи-Шапиев утвержден в должности директора филиала Россети Северный Кавказ ДГЭнерго. Об этом нам сообщили в энергокомпании. Я напомню, что с апреля прошлого года Шапиев исполнял обязанности директора ДГЭнерго, а до этого назначения он занимал должность начальника махачкалинских городских электрических сетей. Я напомню, что прежний директор ДГЭнерго Арсен Гаджиев в настоящее время является руководителем Госжилищ-инспекции Республики Дагестан. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. И Пятый кассационный суд общей юрисдикции признал часть 13-этажного дома по улице Урадинского, 9 в Махачкале, с самовольной постройкой и обязал застройщика снести с 7 по 13 этаж. Кассационная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером. В ходе разбирательства установлено нарушение градостроительного законодательства при строительстве объекта. Определение суда 9 июня оставило в силе судебный акт апелляционной инстанции. Но Денис Авдеев может стать прокурором Дагестана. Его кандидатуру на данный пост рассмотрит Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Всего на заседание, которое состоится 16 июня, сенаторы рассмотрят кандидатуры на должность прокурора в 4 регионах России, которые предложены президентом России Владимиром Путиным. Я напомню, что Авдеев родился в 1976 году в поселке Серноводск, это Самарская область. В органах прокуратуры работает с 2001 года, с февраля 2020 третьего года занимает должность восточно-сибирского транспортного прокурора. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Предупреждение вынесено администрацией Махачкалы за нарушение порядка передачи муниципального имущества. Мэрия предоставила компании «Теплоинвест» имущество безвозмездное пользование без заключения кассационного соглашения. Об этом нам сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану. Нарушение выявлено в ходе внеплановой проверки в сфере регулирования цен и тарифов на теплоснабжение. Городскими властями предписано в течение 15 календарных дней разработать план мероприятий, предусматривающий порядок передачи муниципального имущества хозяйствующим субъектам через кассационное соглашение. Разработанный план необходимо направить на согласование в антимонопольную службу Дагестана. Ну и учреждения соцзащиты Минтруда Дагестана назначили выплаты пострадавшим от паводков на общую сумму 1,5 миллиарда рублей для почти 40 тысяч пострадавших заявителей. Из них 28 тысяч человек получат единовременную выплату, а более 10 тысяч человек – возмещение за утраченное имущество. Семьям 7 погибшим в результате стихии назначены выплаты в связи с гибелью. Выплаты, я напомню, что производятся сразу после поступления актов обследования от муниципальных комиссий по ликвидации чрезвычайной ситуации. Минтруд Дагестана продолжает работу в усиленном режиме. Ну и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с председателем Народного собрания Дагестана Зауром Искандеровым поддержал его кандидатуру на должность секретаря регионального отделения партии. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России». Медведев отметил, что в республике разнообразный национальный состав, и ключевыми задачами является работа над новой народной программой партии и прямое взаимодействие с избирателями. Он подчеркнул, что альянс государственной должности Заура Скандерова как руководителя законодательного органа Дагестана и партийной позиции позволит точнее и эффективнее решать задачи, которые стоят перед страной, Дагестаном и Единой Россией. Я напомню, что Заура Скандерову 55 лет. В 2012 по 2021 год он был депутатом Госдумы, а с конца сентября 2021 года является председателем парламента Дагестана. Ну и Министерство образования и науки Дагестана выпустило официальное заявление в связи с информацией о том, что в Махачкале нескольких выпускниц для допуска на ЕГЭ заставили снять элемент нижнего белья. Мы об этом сообщили в программе «Утро» на Диалог ФМ. Я напомню, что в ряде нескольких СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что нескольких 11-классниц, не сумевших пройти рамку металлоискателя в лицее номер 39 в Махачкале, заставили снять нижнее белье по требованию временно исполняющего министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаева. Ведомстве нам заявили, что действия руководства Миноборнауки Дагестана и сотрудников пункта проведения экзаменов полностью соответствовали законодательству России. В министерстве подчеркнули, что личный досмотр участников экзамена категорически запрещен. При срабатывании рамки учащегося просят добровольно сдать личные предметы или пройти в комнату хранения вещей. В случае отказа выпускник не допускается к экзамену. По мнению ведомства, все действия проводились строго в рамках полномочий для обеспечения честности и безопасности аттестации. В ведомстве также пояснили, что присутствие Бучаева на экзаменах связано с его обязанностями как председателя государственной экзаменационной кампании в Дагестане. Ну и такси эконом-класса чаще всего попадают в аварии. Об этом сообщило издание автоньюз.ру со ссылкой на аналитику страховых компаний. В антирейтинг попали как по привычной модели ушедших брендов, так и китайские марки, которые локализовали производство в России. Почему дешевый тариф провоцирует больше ДТП и как таксисты предлагают решить эту проблему? Подробнее далее у моего коллеги.
2: В компании «Согласие» наиболее аварийными моделями в этом году назвали Volkswagen Polo, Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. У «Ренессанс страхования» антирейтинг возглавили машины КАИ, Jetta и Баик. Однако марка машины на аварийность не влияет, отмечает гендиректор таксопарка 495 Андрей Капитан.
3: Водитель работает по цепочке. Не завершая предыдущий заказ, у него уже следующий идет. И поэтому водитель, по сути, работает нон-стоп по 10-12 часов и перерабатывает. Водители же бизнес в тарифах, либо комфорт плюс, между заказами, как правило, 15-минутное, 20-минутное ожидание. И в этот период водителя, на самом деле, хотя бы восстанавливается, отдыхает. То есть тут надо переходить все-таки в плоскость контроля времени за рулем. И то, чтобы на следующий день водитель отдыхал. Потому что вот это вот бесконтрольное пылесосивание, грубо говоря, заказов по 16 часов приводит исключительно к аварийности.
2: По данным Международного евразийского форума такси, в прошлом году в России числилось около 1 300 000 машин такси. И более четверти парка составляют модели АвтоВАЗа, по десятой доли рынка у Kia и Hyundai. Также в пятерке популярных моделей Volkswagen и Toyota. В Москве значительная часть приходится на китайские марки. Но проблема в том, что статистика по высоким тарифам может учитываться некорректно, считает председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
4: Вот она, машина стоит в логотипах, вот у нее полис как такси, и эта машина, она попадает в статистику. Что касаемо других сегментов, ну, например, перевозки бизнес-классом, то машина там на безотличительных знаках, и непонятно, она была на заказе как такси, либо это просто водитель попал в ДТП. Возможно, такие автомобили просто по статистике не попадают. Но, как правило, машины в экономе, да, они более технически старые. На машины класса эконом обычно сажаются водители-новички. Когда хорошо работают, их пересаживают на более комфортную машину.
2: Согласно опросу социологов из Russian Field, в прошлом году 90% россиян считали подработку в такси допустимой, а каждый четвертый ответил, что время от времени сам выезжает бомбить. И это одна из причин высокой аварийности, уверен гендиректор таксопарка 495 Андрей Капитан.
3: Кто эти подработчики? Люди, которые, во-первых, с утра едут по 2 часа подрабатывают, и вечером после работы еще по 2-3 часа подрабатывают. То есть помимо 8-9 часов на работе, он еще по 5 часов пытается подработать в такси, в частном извозе. Вопрос, а какая безопасность? Вытекает, собственно, высокая аварийность. Опять же, согласно статистике, высокая аварийность у водителей такси в первые 2 часа выхода на линию, когда водитель еще еще адаптируется. И после 8 часов на линии.
2: Слабый технический контроль за состоянием машины при большом пробеге также является причиной многих аварий. К тому же требования к водителям в дешевых тарифах ниже, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
5: По классе эконом там требований к водителю намного меньше, и аккуратности в плане вождения тоже. Но учитывать человеческий фактор стоит, потому что встречаются водители повышенных тарифов, которые ведут себя довольно-таки агрессивно и неаккуратно на дорогах. Есть определенный процент довольно-таки неуравновешенных водителей, в том числе прибывших к нам из ближнего зарубежья, либо из регионов, которые в крупных городах чувствуют определенную там вседозволенность, может, какую-то эйфорию, не знаю, либо просто отсутствие культуры управления автомобилем.
2: По данным МВД, в прошлом году общее число аварий с участием такси превысило 3100 происшествий. Наиболее частым типом остаются столкновения, на которые приходится свыше 60% случаев. На втором месте наезды на пешеходов, их почти четверть. Несоблюдение очередности проезда и дистанции, а также превышение скорости являются самыми частыми причинами аварий с такси.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 19 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометры поднимутся до плюс 25. В Махачкале сегодня по-летнему тепло и комфортно. Отличная погода, чтобы выйти на улицу, вдохнуть морской воздух и снова понять, что кондиционер дома все-таки был хорошей идеей. Оставайтесь на Диалог FM. В студии Расим Загиров. Продолжим очень скоро.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать?

0: Слива с яблоком вкусней. Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
1: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.
2: Ну и Багаудин Мамаев, который временно исполняет полномочия главы Хасавюртовского района Дагестана, избран главой района. Об этом сообщили в администрации района. Я напомню, что еще 10 июня на сессии районного собрания депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Я напомню, что Мамаеву 48 лет, он уроженец Махачкалы, в 2019 году был назначен первым заместителем главы Хасавюртовского района. В марте текущего года стал временно исполняющим главы Хасавюртовского района. Но и уголовное дело возбуждено после взрывов и пожаров позавчера, которые произошли на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед в Кизилюртовском районе Дагестана. Дело сейчас возбуждено по статье 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это самовольное подключение к нефтепроводам, а также газопроводам, либо приведение их в негодность. Как сообщал портал «Московский комсомолец» в Дагестане, взрывы на газопроводе произошли еще вечером 9 июня между селами Бафтугай и Гельбах, после чего началось факельное горение высотой до 15 метров. К 22:40 пожар был полностью ликвидирован, еще позавчера жертв и пострадавших нет. Я напомню, что временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин сообщил, что причиной происшествия стала разгерметизация участка трубопровода. Ну и Федор Щукин назначил Алексея Резникова своим общественным советником. Распоряжение об этом было подписано еще 8 июня и на следующий день опубликовано на портале правовой информации правительства Дагестана. Согласно открытым данным, куда мы зашли, конечно, однофамилец или сам назначенец значится президентом Астраханского регионального объединения работодателей, генеральным директором ООО «Марш» и членом правления Астраханского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. Ну и глава Кизилюрта Саид Маматханов назвал непроверенными домыслами версии о том, что пожар на магистральном газопроводе произошел, который позавчера в результате теракта или подрыва. Такую версию никто не рассматривает. Мэр подчеркнул, что единственная установленная к этому часу причина – происшествие технический сбой. Я напомню, что Маматханов в своем телеграм-канале призвал не распространять непроверенные версии, доверять только информации из официальных источников. Как мы ранее сообщали, вечером 9 июня между селами Бафтугай и Гельбах произошло три взрыва на газопроводе Моздок-Казимагомед, после чего началось факельное горение высотой до 15 метров. Пожар был полностью потушен еще в этот же вечер, ликвидирован полностью и обошлось без пострадавших. Ну и, друзья, самый большой в России мультимедийный фонтан, который находится в парке имени Низами Генджеви, это в Дербенте, открывает летний сезон 12 июня в День России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Фонтана», самого крупного в Европе, прошу обратить внимание. Теперь полюбоваться водно-световым шоу можно будет в Дербенте по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 вечера до 21:30, полтора часа. Струи воды будут танцевать под музыку в унисон с тысячами разноцветных огней, создавая в вечернем небе Дербента живописные картины. Горожан и гостей Дербента приглашают провести вечер с близкими, насладиться завораживающими зрелищем и сделать памятные фотографии и почувствовать дыхание лета. Вход абсолютно свободный на фонтан. Сборная России по футболу обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Это был последний матч команды Валерия Карпина в текущем сезоне. Следующая встреча футбольная сборная страны проведет только осенью. Как развивались события на арене в Калининграде, тему продолжит мой коллега.
4: В течение всего сбора главной команды страны создавалось впечатление, что сборная проводит какое-то большое коммерческое турне. Яркие предматчевые шоу, полные трибуны. При этом результат во всей этой истории как бы и не важен. Одной из главных тем было чемоданное настроение игроков, которые работают в свой отпуск, пока большинство коллег из клубов РПЛ отдыхает. Правда, главный тренер команды Валерий Карпин в очередной раз уверял, что это чемоданное настроение в команде победили.
5: На первом же собрании при первой беседе я думаю, что мы

0: смогли ребят развернуть, так скажем, в другую сторону, эти настроения все убрать. И это, там, я сейчас не про результат даже, а это чувствовалось. То есть ребята полностью отдавались, то есть претензий по самоотдаче как раз не было.
1: Болельщики в Калининграде сделали все, чтобы атмосфера на трибунах не уступала чемпионату мира, который стартует уже завтра. Возможность сравнить у нас еще будет, но сейчас кажется, что получилось, несмотря на то, что начинали команды под проливным дождем. Игроки, как и трибуны, включились быстро, и Бивеев открыл счет уже на 7-й минуте.
2: Снова инициатива нашей команды. Бивеев! Бингия!
1: Дальше больше. К 15-й минуте Александр Сильянов забивает второй мяч, после чего стало понятно, какого-то серьезного сопротивления сборная России в этот день не получит. Причину еще раз подчеркнул комментатор Михаил Масаковский.
3: Видно, что класс команды несопоставим. Вопрос только к нашим, насколько вот хватит мотивации, насколько хватит задора, запала и желания забивать еще.
1: Но, к сожалению, после счета 2-0 сборная России бросила играть. Дошло до того, что соперник забрал мяч и чуть не забил гол. Нравилось это далеко не всем, хотя футбольный эксперт Владислав Радимов понимает, почему это происходит.
4: Я себя ставлю на место ребят, играть 4 года только товарищеские матчи, при том, что есть болельщики, есть хорошая программа, РФС строит, да, выступают исполнители и все прочее, все равно это сложно.
1: Но в перерыве Валерий Карпин, видимо, провел разъяснительную работу, и во втором тайме наши игроки пришли в себя. Третий мяч забил Алексей Батраков, у которого в этот день был день рождения. Потом пошли замены, на поле даже появился юниор из Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов, но он результативными действиями не отметился. Стоит сказать, что разгромный счет в пользу сборной России не случился благодаря голкиперу Тринидада и Тобаго Дензелу Смиту, который порой вытаскивал почти мертвые мячи. После финального свистка, несмотря на победу нашей команды, у многих болельщиков, уверен, были противоречивые чувства. Все-таки грубых ошибок, особенно в обороне, было более чем достаточно. Но серьезные выводы в футболе стоит делать после официальных матчей, которые, хочется верить, рано или поздно наша команда все-таки будет проводить.
5: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
6: Ну и, друзья, как запустить удобную платформу для получения социального налогового вычета? Насколько сейчас популярен такой сервис и способны ли подобные проекты изменить цифровые привычки российских пользователей? Эти и другие вопросы мы сейчас будем обсуждать с заместителем председателя правления и финансовым директором Сбербанка Тарасом Скворцовым в студии «Диалог ФМ». Я напомню, что он был на Петербургском международном экономическом форуме.
7: Добрый день.
6: Сегодня мы будем говорить о социально-налоговых вычетах. У вас есть платформа, бесплатный сервис, как для граждан, так и для бизнеса. Почему Сберу было важно заняться именно этим направлением? В чем вы видите ценность таких сервисов?
7: Такой очень новый, свежий, можно сказать, инновационный сервис. Мы его задумали создать, наверное, тогда, когда утвердили стратегию Сбера 2026 год, до 2026 года, которая, в основе которой лежит человекоцентричность. И мы внутри стали все думать, какие сервисы мы можем дать для того, чтобы помочь человеку. Не как клиенту банка, да, а именно как человеку в его потребностях, возможно, даже не связанных с банковскими операциями. Что вот мы, как компания, можем дать и какие-то дополнительные услуги, сервисы, либо, может быть, там, помочь вернуть средства и так далее, и так далее. И вот как раз мы осознали, что в теме налогов сегодня очень большая проблема есть с точки зрения сложности получения этих вычетов. И поставили перед собой цель, а можно ли сделать так, чтобы из чего-то очень сложного сделать что-то максимально простое и доступное. Да? Желательно, чтобы все, что клиенты должны были делать, это нажимать кнопочку «Да, согласен», да, получить, больше не заполняя ничего. Вот это была такая у нас дрим-мечта, дрим-постановка. Вот. И сегодня мы, с точки зрения, по крайней мере, дизайна, мы добились своей цели. Да? Мы сегодня можем давать такой сервис.
6: Есть ли уже у вас первые результаты, как работает сервис, как поменялось ли поведение клиентов, например?
7: Давайте назову. Действительно, мы запустились буквально в конце прошлого года с первыми нашими такими экспериментами. Сейчас, на текущий момент, у нас порядка 3700 организаций участвуют в этом сервисе и больше 1 100 000 клиентов физических лиц разрешили нам представлять их интересы в получении налогового вычета. Как работает в целом сервис? Мы, как я сказал, поставили цель перед собой, чтобы мы лишь спрашивали клиентов их разрешение на это, да, больше ничего делать было не нужно, ничего заполнять. И причем важно понимать, что этот сервис, он требует наличия информации с двух сторон. Со стороны физического лица, это тот, кто услугу потребил, и со стороны юридического лица или индивидуального предпринимателя, те, кто услугу оказал. И наша задача как банка была в том, и состояла в том, то есть налоговая, конечно же, инспекция для того, чтобы вернуть часть уплаченного НДФЛ, говорит, мне нужно, значит, заявление от физического лица, и мне нужно подтверждение компании, что она эту услугу оказала. Все просто, но по факту мы видели, что то ли из-за незначительности сумм, то ли из-за большой сложности, потому что здесь помимо необходимости ножками сходить в организацию, получить у нее справку, причем на организации тоже была огромная нагрузка, потому что были специальные люди, которые печатали всю эту кипу справок, подписывали на все обращения клиентов, то есть это для организации тоже, в общем, была нелегкая работа. Потом клиент, если у него таки получалось дойти, брал эту справку, и тут начиналось самое интересное, он должен был заполнить, да, в цифровом виде на сайте, на приложении налоговой инспекции, заполнить декларацию. Вот все вот эти вот этапы проходило, ну, 5% в лучшем случае клиентов, которые потенциально имели возможность получить вычет. 5%. 95% они либо отваливались где-то по пути, либо они понимали, что это, в принципе, для них невозможно, и в итоге вычет этот не получали. И мы говорим, а можем ли мы сделать так, чтобы и физические лица, и юридические лица, все, что им было необходимо, просто нажать «да, согласен», «да, хочу». И все остальное уже сделает Сбер, и просто деньги придут на счет клиента. Потому что на самом деле в этом вычете заинтересованы все. Заинтересованы клиенты, физические лица, потому что для них это возврат средств. Заинтересованы юрлица, потому что для них это вот уход от этих бесконечных справок, подписей и так далее, и так далее. Заинтересована, как ни странно, налоговая инспекция, потому что для них раньше было очень много недосказанности, неопределенности. Вот сбить эти два потока, да, что они переживали, чтобы не было фрода, чтобы их не обманывали. А тут они понимают, что вот Сбер, они точно знают, что именно этот клиент заплатил. Организация, соответственно, тоже подтверждает по каналам банка в электронном виде, а не какая-то справка, которую можно там подделать синей печатью и так далее, и так далее. Ну и в итоге, конечно, клиент, который, в общем, в этом отношении счастлив, получение средств. Вот. И вот, как я сказал, сегодня у нас примерно 1 100 000 клиентов физлиц, которым мы помогли вернуть средства, и 3700 клиентов юрлиц, которые подключились к этому сервису.
6: Как вы оцениваете текущий этап развития проекта? Какая цель будет означать вот настоящий прям успех?
7: Вот потенциал мы оцениваем примерно в 50 миллионов клиентов физлиц, и в год больше 100 миллиардов рублей налога на доходы физлиц эти наши клиенты частные имеют право вернуть. Вот если мы сделаем хотя бы 50%, то есть 25 миллионов клиентов и 50 миллиардов рублей налога, то можно считать, что уже мы добились успеха. Пока мы находимся, ну вот посчитайте сами, мы сделали 5% от того, что должны сделать.
6: Какие еще потенциальные направления вы видите для применения подобных подходов?
7: На самом деле мы двигаемся дальше. Вот у нас есть и другие части налогов проекты с точки зрения предоставления налогового кэшбэка, который сегодня может получить семьи с 2 и более детьми, если у них доходы на одного члена семьи меньше, чем 1,5 прожиточных минимума на соответствующем регионе. Вот. На самом деле таких семей довольно много в России. Вот. Это наименее обеспеченные семьи. И то, что государство впервые разрешило вот пользоваться таким налоговым кэшбэком, по сути, это уменьшение ставки НДФЛ, но как бы в формате последующего возврата. То есть ты сначала уплачиваешь налог по ставке 13%, а потом имеешь право часть этого дохода вернуть. Вот мы сегодня этот сервис тоже вместе с рядом регионов прорабатываем, тоже будем предоставлять. Есть вычеты за благотворительность. Вот. Ну и, конечно, огромный пласт, мне кажется, сосредоточен в сервисе социального обеспечения в целом, когда за различным категориям, там, на детей, на, ну, разным категориям предоставляются социальные выплаты. И на федеральном уровне они есть, и на региональном уровне. Очень много в каждом регионе принято своих программ, когда они каким-то категориям населения оказывает поддержку. И в целом мы видим сегодня, что гигантский объем ресурсов тратится на сопровождение этой задачи. То есть вот кажется, что просто принял какое-то решение помогать какой-то категории населения в покупке какой-то услуги там и так далее, и так далее. Но на самом деле, чтобы понять, а кто на это имеет право, а как именно определять, что он потратил эти деньги, да, а сколько потратил и так далее, и при этом не создавать нагрузку на МФЦ, на колл-центр и на все остальное, часто бывает так, что вот эта доп-нагрузка стоит дороже, чем сама выплата, и те, кто ее принял, они за голову хватаются, что же мы наделали. Вот наша такая мечта и цель, чтобы мы могли максимально дешево, бесплатно давать на основе той информации, которая у нас есть, проводить эти платежи, чтобы те, кому они полагаются, получали их в обязательном порядке. И те, кто их принимает, не тратили деньги, усилия, какие-то дополнительные там инвестиции в IT для того, чтобы определять, вот отделять, может быть, тех, кто хочет неправомерно их получить, а тех, кто их заслуживает. Вот это вот такое целевое состояние, в которое мы хотим прийти
6: больше. Я напомню, что в эфире «Утро» на Диалог FM был только что заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов, который присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме. Тарас, вам спасибо огромное.
5: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
6: Российские библиотеки пустеют, проблему признают и Минцифры. Согласно совместному докладу министерства, издательств и торговых сетей, очаги культуры рискуют потерять до 70% фондов. Причиной стало необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
8: Минцифры бьют тревогу. Библиотеки российские пустеют. Книги изымают с полок. Согласно данным соответствующего доклада министерства, публичные научные очаги знаний и культуры рискуют потерять до 15% фондов. Совсем плохи дела на муниципальном уровне. Там цифра доходит до 70%. Все идет под нож. И научные труды, диссертации, пособия для вузов. И даже классика страдает. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Как выясняется, главная причина – необоснованное применение закона о нежелательных организациях и иностранных агентах. Изъятию подлежат публикации произведения, где, скажем, иноагент был переводчиком, иллюстратором или предисловие написал. Или издана книга при финансовой поддержке иностранного фонда, который тогда давно был другом, а нынче враг. Аналогичная ситуация и с иностранными агентами и нежелательными лицами, которые множатся буквально как снежный ком. Каждую пятницу новая партия. Не успевают, да и порой физически не могут чиновники на местах вникнуть в законодательные тонкости. Вот и приходится действовать хирургически. Увидел не ту фамилию, книгу с полки долой. Ответственных местных товарищей можно понять. Закон у нас так написан, что себе дороже может выйти. Ситуация классическая. Крайне всегда тот, кто рангом пониже, кто чином не вышел. Мы тут, конечно, не вправе давать советы. Однако на самом деле проще уволиться и поискать менее нервную работу. Потому что виноват будешь в любом случае. Увидит начальство не ту книгу на полке. Риск попасть под статью за пропаганду чуждого влияния. Увидит проверяющий пустые полки. Значит, лишил населения доступа к свету, то есть культуре и знаниям. Опять виноват. Отвечай. Понеси наказание. К сожалению великому, это не только к книжной сфере относится. Во многих отраслях экономики такое происходит. В общем и целом, непростое нынче время, это не секрет. Куда ни посмотри, везде. Или иноагент, или нежелательный гражданин. Нужен специальный институт экспертов, видимо, чтобы ответственные на местах не страдали, и экономика бы росла. Раньше это называлось цензурой, а теперь можно придумать более благозвучное название. С этим у нас всегда хорошо получается. Что-нибудь такое красивое и, главное, непонятное, чтобы ни у кого подозрения не возникало. Что, мол, старые времена вернулись, а с ними и цензура.
6: Утро на Диалог FM, студия Расим Загиров, и Федеральная антимонопольная служба предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен в периоды временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом, кстати, сообщили нам в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в такие моменты может возникать краткосрочный спрос на товары, гостиничные услуги и общепит. Служба считает, что ограничения не должны приводить к необоснованному подорожанию товаров и услуг в аэропортах и рядом с ними. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба России будет принимать меры реагирования. Здесь я прям всячески за, потому что чаще бывает, вылетаешь куда-то, ну, так мы понимаем, да, задержка там рейса, прочего, и здесь на тебе кофе вместо 400 рублей 800 рублей. Вот так вот. Это на самом деле. Спасибо Федеральной антимонопольной службе России. В Госдуму внесли законопроект о праве пересдать единый государственный экзамен в дополнительные дни сразу по нескольким предметам по своему выбору. Сейчас, кстати, выпускники могут сделать это только с одним предметом, напоминает парламентская газета. Авторы инициативы отмечают, что практика применения механизма пересдачи подтвердила свою востребованность и эффективность. Я напомню еще, что в 2024 году в дополнительные дни пересдачи ЕГЭ приняли участие 105 009 выпускников. Из них 73% улучшили свой результат. Депутаты считают, что ограничение права пересдачи только одним предметом в ряде случаев не позволяет в полной мере достичь целей данного механизма. Принятие, кстати, законопроекта позволит снизить стресс у выпускников, создать более комфортные условия прохождения экзамена, а также лучше выявлять уровень знаний выпускников. Киберпреступления в российской столице составили почти половину от всех преступлений. Таковы данные за прошлый год. Как пишет агентство «Москва», в большинстве случаев злоумышленники использовали персональные данные граждан. По словам экспертов, мошенники изучают информацию из открытых источников, чтобы составить цифровой портрет жертвы. Она, кстати, помогает им войти в доверие, подбирать пароли к аккаунтам, а также применять психологические уловки, чтобы выманить деньги или личные сведения у горожан. Поэтому особенно важно соблюдать правила цифровой гигиены. Многие россияне едут в Южную Корею ради медицины. Об этом пишет лента.ру. Там средние траты соотечественников составили примерно 700 тысяч рублей. Путешественники из нашей страны оставляют в поездках такую сумму, несмотря на то, что не являются лидерами по турпотоку в эту азиатскую страну. Россия, кстати, разделяет второе место с Казахстаном. Больше всего денег на врачей в Южной Корее даются австралийцы. Там 763 тысячи рублей. Для них стандартный это чек. На третьем месте в рейтинге также находятся Соединенные Штаты Америки. Ну и Минцифры и Роскомнадзор обратились к правоохранительным органам с просьбой поддержать снятие ограничений с игровой платформы Roblox. Я, в свою очередь, напомню, что это детская платформа. Совсем недавно Роскомнадзор ее полностью заблокировал, после чего было целое негодование детей по всей России. Как сейчас говорит Роскомнадзор и Минцифр, основание ресурс выполнил большинство требований регулятора и дал гарантии ответственного поведения на нашем российском рынке. Политический обозреватель Дмитрий Дризе согласен с тем, что запреты не всегда эффективны. Кстати, он далее продолжит наш эфир. Дмитрий Дризе.
8: Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой разрешить разблокировать Roblox. Вот уж действительно подарок подрастающему поколению к началу долгожданных летних каникул. Правда, при условии, что правоохранительные органы не откажут. Наверное, не откажут. Вот уже Государственная Дума также поддерживает. Как отмечается в пресс-релизе Министерства цифрового развития, онлайн-платформа представила целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей. Конец цитаты. То есть, достаточно жесткие условия регуляторов выполнены. Можно рискнуть сказать, что крупнейшая американская Roblox Corporation подчинилась государству российскому. Понятно, что данный пример другим наука похожим. Имеется в виду многочисленные зарубежные ресурсы, что отказываются в настоящее время сотрудничать с соответствующими органами. И за это несут справедливое наказание в виде штрафов, блокировок, замедления и иных подобных мер. Популярная игра была заблокирована 3 декабря 2025 года по причине выявления указанного выше деструктивного контента. Решение имело широкий общественный резонанс. Дети писали письма, записывали слезные и не очень видео, просили вернуть. Проблема вышла на самый верх. В Кремле признали, что да, идут многочисленные обращения, на которые нужно реагировать. Но вот так получилось, что на уступки в первую очередь пошла все-таки сама игровая платформа. Хотя кто-то мог бы подумать, что власти пошли на определенные послабления, дабы снизить негативный общественный резонанс. Конечно, можно было бы порассуждать о том, насколько американский Roblox, даже после выполнения всех требований контролеров и регуляторов, будет соответствовать духовно-нравственным ценностям. И почему наша смена до сих пор предпочитает зарубежное и в буквальном смысле страдает, когда любимую игрушку американскую американскую отнимают. А как же отечественные игровые платформы и иные ресурсы, что продвигают правильный контент? Наверное, нужно немного подождать, когда они выйдут на проектную мощность. Одно радует, что есть определенное понимание того, что запреты не всегда конструктивны. В какой-то момент можно даже в чем-то и уступить, пойти на компромисс ради общественного спокойствия. Не всегда это работает, но компромисс, видимо, должен быть обоюдным.
5: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
6: Ну а голливудская актриса Энн Хэтэуэй возглавила список самых красивых людей в мире. Ежегодный список был опубликован на сайте издания People. В интервью звезда подчеркнула, что ее отношение к себе претерпело серьезные изменения. Это, например, отказ от жесткого самоконтроля и стремление к идеалу дал ощущение внутреннего равновесия. В фокусе комфорт, интерес к жизни и умение принимать собственные особенности. Россияне могут получить налоговый вычет за лечение близких родственников, супругов, родителей и детей. Это касается и затрат на лекарства, которые выписаны врачом. В этот лост разговоров с Russian Today рассказал экономист Игорь Балынин. Кстати, максимальная сумма расходов на лечение и покупку лекарств в налоговом периоде не должна превышать 150 тысяч рублей. Причем в эту сумму входят такие расходы по направлениям, например, физкультно-оздоровительные услуги и тому подобное, отметил Балынин. Чтобы подтвердить, кстати, право на получение налогового вычета, нужно собрать необходимые документы, включая, кстати, справку об оплате медицинских услуг, которые выдано медучреждением. Так что, друзья, если вы занимаетесь спортом, оплачивайте спортивный зал, тренажерный. У нас существует, я напомню, что в нашей стране с февраля месяца спортивный вычет. До 19 500 рублей вам могут вернуться. Поэтому госуслуги в руки, чек, если вам дали и сохранился, вы, соответственно, должны прикрепить, и этот вычет вы можете получить. Плюс даже со самых близких людей, включая ваших детей. Ну, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В Швейцарии заявили о готовности провести новый раунд переговоров по Украине. У страны есть возможности принять делегации Москвы и Киева. Об этом пишет «Известия». Я напомню, что ранее в Кремле сообщали, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины находится, так сказать, на паузе. С начала года делегация при участии американцев провели уже три раунда переговоров. Последний состоялся в феврале в Женеве.
5: Радио Диалог ФМ. ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
6: 11 июня на календаре. В студии Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Что же интересного произошло в истории человечества именно сегодня, 11 июня? Итак, 11 июня. В 1742 году Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь. Так человечество впервые поняло, что можно греться и одновременно экономить, друзья. Дагестанские бабушки этого еще не знали раньше, друзья. 11 июня 1965 году группа The Beatles получила орден Британской империи. Некоторые фанаты тогда кричали от счастья так громко, что современные стадионы, мне кажется, отдыхают, друзья. 11 июня в 1993 году в России началось производство автомобиля «Волга». Машина, которая выглядела так солидно, что на ней сам Брежнев катался. Так что даже ямы на дорогах старались объезжать ее сами, друзья. А еще сегодня отличный повод вспомнить, если вы с утра уже устали, возможно, организм просто обновляет систему и просит перезагрузку. Завтра в нашей стране объявлен официально выходной день по случаю Дня России, поэтому, друзья, совсем чуть-чуть. Сегодня короткий рабочий день, доработаем и вперед к выходным дням. Меня зовут Расим Загиров, это Диалог ФМ. Вы продолжаете слушать «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщенней вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Пострадавшим от весеннего паводка животноводам Дагестана безвозмездно передадут 120 голов высокопродуктивного крупного рогатого скота из регионов России. Как сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода, перед отправкой скот будет проходить карантин и ветеринарный контроль в соответствии с санитарными нормами. В соцсетях распространяются недостоверные сведения о смерти 18-летней девушки, которая якобы утонула в канале имени Октябрьской революции. Представители КОРа опровергли слухи и обратились к жителям Дагестана с просьбой быть внимательными к информации. Президент России Владимир Путин заявил, что антиинфляционные меры приносят плоды, что позволяет надеяться на уменьшение ключевой ставки. В свою очередь, руководитель РСПП Александр Шохин допустил вероятность снижения ставки Центробанка ниже 10% к концу текущего года. В МВД заявили о появлении новых схем, в которых мошенники предлагают россиянам приобрести талоны на топливо по сниженной цене. Для создания эффекта срочности и ажиотажа они призывают действовать быстро, переводить деньги и успеть совершить покупку, пока предложение не исчезло. Подобные схемы работают на страхе упустить возможность и ощущение дефицита, отметили в ведомстве. Roblox вновь стал доступен российским пользователям, об этом сообщили в Минцифры. В официальном заявлении ведомства говорится, что компания выполнила все необходимые требования российского законодательства, касающиеся безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис теперь доступен для всех жителей России. В жаркую погоду организм испытывает повышенную нагрузку из-за жирной, жареной и копченой пищи. Сладкие газированные напитки усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию. Об этом заявила главный врач городской поликлиники номер 220 Депздрава Москвы Анна Косенкова. По ее словам, в такую погоду лучше пить чистую минеральную воду или зеленый чай. Кроме этого, полезно употреблять овощи и фрукты, особенно огурцы и томаты, богатые влагой и калием. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис – и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, в котором впервые в истории примет участие 48 сборных, и турнир впервые пройдет одновременно в трех странах – в Канаде, США и Мексике. Прогнозов, как водится, много. К примеру, главный тренер Калининградской Балтики Андрей Талалаев считает, что кроме традиционной пятерки фаворитов – испанцев, французов, немцев, аргентинцев и бразильцев – есть еще один – это Нидерланды. Сейчас к этой сборной приковано меньше внимания, чем в былые годы, но я в нее верю, сказал Талалаев. Нидерланды сыграют в одной группе с Японией, Швецией и Тунисом. В единой лиге ВТБ золотые медали третий сезон подряд выигрывают баскетболисты ЦСКА. В этот раз москвичи сухим счетом 4-0 победили «Уникс», который не сумел взять верхний в одном из матчей. Хотя казанцы очень старались и в заключительной игре серии начали очень бодро, вели после первой четверти с разницей в 7 очков. Но ЦСКА обыграл хозяев со счетом 102-76. Интересно, что в единой лиге финальной серии проводится с 2013 года. За это время ЦСКА и «Уникс» играли за чемпионство трижды. И из 12 встреч казанцы добились успеха только в двух играх. В советские баскетбольные времена противостояние ЦСКА и Жальгириса было захватывающим. Тогда клуб из Каунаса тренировал Владос Гарастас. И, как сообщает пресс-служба Жальгириса, Владос Гарастас ушел из жизни. Ему было 94 года. Он возглавлял команду 79 по 89 год, трижды став за это время чемпионом СССР. В 1986 году Жальгирис под его руководством выиграл межконтинентальный кубок. В том же году клуб стал финалистом Кубка чемпионов ФИБА. С 89 по 91 годы Гарастас занимал пост главного тренера сборной Советского Союза, с 92 по 97 сборной Литвы, с которой дважды становился бронзовым призером Олимпиады и один раз серебряным призером чемпионата Европы. Продолжаем выпуск. На чемпионате страны по плаванию в Казани 22-летний Егор Корнев демонстрирует невероятную форму. Он побил второй рекорд России за день. 50 метров баттерфляем он проплыл за 22,59 секунды. Ранее он улучшил рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем. А чуть ранее Егор установил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем. В российском футболе межсезонье, значит, время трансферов. Например, крылья Советов продлили контракт с главным тренером Сергеем Булатовым. Новый контракт со специалистом действует до лета 2028 года. Под руководством Булатова самарцы сохранили прописку в РПЛ. А Денис Бояринцев назначен на пост главного тренера ярославского «Шинника». Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из пяти маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Кельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Кельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В текущем году в России планируется открыть 36 торговых центров с общей площадью 412 тысяч квадратных метров, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишут ведомости со ссылкой на компанию «Николаерс». В период с 27 по 28 годы на рынок может выйти дополнительно 900 тысяч квадратных метров торговых площадей. Таким образом, за 3 года общий объем введенных площадей составит около 1,3 миллиона квадратных метров, что на 12% больше, чем с 23 по 25 годы. Аналитики NF Group прогнозируют еще более значительный рост – 1,5 миллиона квадратных метров торговых площадей в период с 26 по 28 годы. Среди уже анонсированных объектов на этот год около 230 тысяч квадратных метров планируется разместить в Москве, 43 тысячи в Санкт-Петербурге и 31 тысячу в Подмосковье. Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что традиционные торговые центры могут постепенно утрачивать свою актуальность из-за увеличения популярности маркетплейсов. По его мнению, часть объектов будет преобразована в шоурумы, а доля развлекательных заведений, ресторанов и сервисных услуг будет увеличиваться.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Apple представила детские аккаунты. Что это? Компания Apple представила специальные аккаунты для несовершеннолетних пользователей. Это детские учетные записи, которые могут настраивать родители. Как заявляют разработчики, по их мнению, именно родители могут решить, что подходит для их семьи. Компания Apple предоставляет простые и интуитивно понятные инструменты, разработанные на основе рекомендаций экспертов по онлайн-безопасности и здоровью, чтобы помочь родителям создавать более безопасные и полезные цифровые возможности для своих детей, заявили в Купертино. Пользователи смогут ограничить для детей доступ к различному контенту. Кроме того, у них есть возможность одобрять запросы на покупку или установку различных приложений, а также для просмотра определенных сайтов. Дополнительно можно настроить временные лимиты в различных категориях программ, в том числе в играх, развлечениях и социальных сетях. Также улучшено распознавание неприемлемого контента. Если раньше система определяла возможную наготу на фото, то теперь это также касается сцен насилия и жестокости. В Apple отметили, что создавать новые учетные записи не придется. Уже существующие аккаунты детей смогут получить необходимые ограничения от родителей. Кроме того, разработчики подчеркнули, что в систему можно добавить дополнительных взрослых для одобрения допусков, в том числе бабушек и дедушек. Новые функции станут доступны после установки обновления «Экранное время» в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Страховые пенсии по старости, а также досрочные для многодетных матерей, родителей и детей с инвалидностью будут назначаться проактивно, то есть без личного обращения за назначением пенсии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Это станет возможно благодаря тому, что социальный фонд располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, указал он. По словам Котякова, предоставлять заявление и другие документы больше не нужно. В России принятые меры позволили значительно улучшить ситуацию с электросамокатами. Так, в столице за год аварийность с их участием снизилась на 40%. В то же время проблемой становится другой вид транспорта – мопеды, которые часто ездят по тротуарам, рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Среди эффективных мер по регулированию самокатчиков в Москве эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних граждан. С учетом того, что пропала анонимность, при нарушение неминуемо следует наказание, что также положительно отразилось на статистике аварийности, пояснил он. По мнению Зотова, в этой сфере все нужные меры уже приняты, поэтому повышать безопасность участников дорожного движения нужно за счет других направлений. И в завершении выпуска певица Валерия высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. Она считает, что аудитория должна сама выбирать, какое шоу она хочет видеть. Валерия заявила, что для некоторых зрителей важнее сам артист, его подача и энергия на сцене. Такая публика, по мнению певицы, может быть готова закрыть глаза на использование фонограммы на концерте. «Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор», — подчеркнула артистка. При этом сама Валерия призналась, что относится к числу артистов, которые во время выступлений поют самостоятельно. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всего 3 недели осталось у семьи с одним ребенком, чтобы запрыгнуть в уходящий поезд семейной ипотеки. Или нет? С 1 июля нам обещают представить новые параметры самого популярного и доступного сейчас способа купить квартиру. Вот только, судя по всему, скоро гораздо меньше семей смогут взять льготную ипотеку на действительно выгодных условиях. Насколько это реальный сценарий и может ли это обрушить рынок недвижимости в России, будем разбираться прямо сейчас. После ипотеки обсудим свежие данные по наличным и некоторые налоговые послабления, которые предлагают власти. Итак, уже 1 июля семейная ипотека заработает по-новому. Об этом на ПМФ вновь объявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Причем, по его словам, правительство, Минфин и Минстрой должны утрясти все детали в ближайшие 1,5-2 недели, то есть в довольно сжатые сроки. Хотя, с другой стороны, прорабатывается этот вопрос еще с конца прошлого года. И вот что точно поменяется. Во-первых, ставки станут дифференцированными. А именно, чем больше детей в семье, тем ниже процент по ипотеке. Сейчас все семьи с ребенком до 6 лет получают единую ставку в 6% годовых. И вот скоро эта вольница и уравниловка закончится. Семьи с одним ребенком, по прогнозам экспертов, могут получить ставку в 10-12%, то есть фактически рыночную. Во-вторых, для многодетных могут увеличить лимиты ипотеки. Что я имею в виду? Сейчас потолок в 6 миллионов рублей в регионах не позволяет купить, например, 4-комнатную квартиру. Ну и в-третьих, упор сделают на индивидуальное жилищное строительство. По словам вице-премьера, точка роста сейчас – это именно ИЖС. Параллельно, кажется, грядет еще одна реформа. Минтруда предлагает запретить тратить материнский капитал на ежемесячные выплаты, образование и накопительную пенсию. Только на жилье. Логика простая. В 2020-м на покупку жилья мат-капитал направляли почти 59% семей, а за 4 месяца 26-го меньше 19%. То есть чиновники делают вывод, что деньги мат-капитала уходят на текущее потребление, а не на квадратные метры. И теперь вопрос, а зачем вообще все эти изменения? По мнению аналитиков, таким образом государство выдавливает с рынка инвестиционный спрос. Эксперт Simple Estate Артем Цагоев отмечает, что люди брали по семейной ипотеке студии и однушки, чтобы сдавать. Минфин эту лавочку методично прикрывает. В принципе, статистика говорит нам о том же. Еще в начале года почти 60% льготной ипотеки шло на однушки, ну а сейчас около 40% только. Спрос переориентировался на двушки и трешки, но это нет хорошей жизни, просто отсекли инвесторов. И вот, учитывая все вышеперечисленное, давайте поговорим о последствиях для рынка. Семейная ипотека давала около 70% всех кредитных сделок с недвижимостью. По данным Совкомбанка, девелоперы в этом году могут сократить объем строительства до 35 миллионов квадратных метров. Это почти на 15% меньше прошлогодних 41. Сам Марат Хуснуллин считает, что запас прочности у строителей с 24-го уже почти иссяк, и дальше давить нельзя. 1 рубль в стройке тянет за собой 1,6 рубля в смежных отраслях. Это металл, стройматериалы и даже региональные бюджеты, в которых на стройку приходится от 15 до 21% доходов. Так что тревожных сигналов для рынка довольно много. И вот главные 3 из них такие. Первый – это высокие ставки по рыночной ипотеке. Они держатся на уровне 18-19%, несмотря на снижение ключевой ставки до 14,5%. Чтобы купить однушку в Москве по рыночной ставке, нужно зарабатывать почти 380 тысяч в месяц. Чтобы взять двушку – больше 560 тысяч. Так что считайте сами. Второй сигнал – новостройки проигрывают вторички, где цены на 30-40% ниже. Ну и третий – это затоваривание рынка. Строится почти 120 миллионов квадратных метров, при этом не продано около 83 миллионов. То есть почти 70% строящегося жилья пока не нашло хозяев. Особенно тяжело в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Ленинградской и Ростовской областях. Так что сценариев тут пока 2. Пессимистичный – это стагнация с постепенным снижением цен в перегретых регионах и волна банкротств небольших региональных девелоперов. Ну и оптимистичный – его представил основатель Sys Development Ярослав Гутнов. Оптимистичный сценарий возможен, если ЦБ снизит ставку к 2027 году до 7,5-8,5% и рыночная ипотека упадет до 11-12%. И вот это вернет покупателей, как следствие решит множество проблем рынка. Но на дворе пока 26-й год у нас, так что если вы семья с одним ребенком и реально планировали ипотеку, возможно, осталось всего 3 недели, чтобы оформить семейку на старых условиях. Дальше арифметика будет совсем другая. Если же вы просто наблюдатель, то лучше не ждать ни обвала цен, ни возвращения дешевой ипотеки в этом году. Базовый сценарий – длинный скучный боковик с тихим сползанием в проблемных регионах. Хотя, возможно, я что-то упустила. Если да, то поправьте меня в комментариях и вообще напишите, как вы относитесь к грядущим переменам в условиях семейной ипотеки. Ну что ж, пришло время поговорить о наличных, и повод у нас есть. Тут снова подъехали цифры, от которых брови, и мои в том числе, ползут вверх. В мае объем наличных денег в обращении в России вырос на 381 миллиард рублей. Это максимальный майский прирост за всю историю наблюдений, то есть за последние 30 лет. С начала года из банков уже утекло почти 1,1 триллиона рублей наличными, и сильнее было только в 2020-м на ковидной панике, и это объяснимо. Это не разовый всплеск, третий месяц подряд статистика показывает рекордные уровни. В марте плюс 300 миллиардов, в апреле почти 700, в мае еще 380. Деньги из банков утекают так активно, что ЦБ был вынужден поднять свой годовой прогноз по приросту наличных на руках у граждан почти вдвое. Почему это происходит? Сам Центробанк называет две причины. Первая – это население формирует подушку про запас и срабатывают и отключения мобильного интернета, когда без налички в магазине просто не расплатишься. Ну и вторая причина более интересная – это адаптация бизнеса к новым налогам. С этого года услуги банковского эквайринга облагаются НДС по ставке 22%. И для бизнеса, в том числе малого, это значит, что принимать безнал стало дороже. Ну и как бы логичная реакция – это уход в кэш. В банковском секторе, кстати, подтверждают, что тенденция началась еще в конце прошлого года. В ноябре-декабре прирост налички, очищенный от сезонности, оказался на 360 миллиардов выше, чем годом ранее. К тому же банки прекратили гонку кэшбэков, и держать деньги на картах людям стало менее выгодно. И это тоже, пусть и маленький, но показательный штришок в общей картине. Что это все означает для нас? Чем больше денег в наличке, тем меньше их в банковской системе, а значит, у банков меньше дешевой ликвидности, и они хуже кредитуют экономику. Это, наверное, неплохо для инфляции, но очень плохо для экономического роста. Кроме того, тут, возможно, побочка в виде фискальных ужесточений, уход бизнеса в тень – это выпадающие налоги, которые потом будут компенсировать ужесточением правил для оставшихся работать в белую. Ну и, кстати, о налоговых изменениях буквально через минуту. То есть дальше мы вполне можем увидеть, что гайки в этой области будут закручиваться и дальше. У нас уже есть некоторые лимиты на снятие, мы про них говорили, их могут еще больше ужесточить. Плюс могут появиться контроль, например, за крупными покупками за наличные, дополнительные отчеты для бизнеса и так далее. Да и с точки зрения финансовой грамотности ситуация двоякая. С одной стороны, иметь дома запас на пару недель расходов – это нормальная финансовая гигиена, особенно когда мобильный интернет не всегда стабилен. Да и в магазинах иногда действительно просят платить наличкой, лучше иметь ее под рукой. Но вот превращать наличку в единственный способ хранения денег – идея довольно сомнительная. Все же инфляция съедает деньги, как ржавчина железа, и лучше как будто бы хранить их не просто под матрасом, а с доходностью. Благо, варианты на рынке пока есть. Я обещала рассказать про налоговые послабления. Выполняю. Давайте коротко пробежимся. Все же приятно заканчивать выпуск на позитивной ноте. Еще на экономическом форуме в Петербурге президент Владимир Путин объявил, что порог выручки для уплаты НДС у бизнеса на упрощенке замораживается на отметке 20 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил правительству оперативно подготовить поправки совместно с депутатами Госдумы. Я напомню, что расклад такой. В прошлом году планка была 60 миллионов, в этом ее опустили до 20. То есть, если твой бизнес приносит в год больше этой суммы, ты становишься плательщиком НДС. По действующему закону в следующем году должно было быть уже 15, а с 28-го всего 10 миллионов. Я про планку. То есть практически любой бизнес, скорее всего, платил бы НДС. И теперь вот этот трек ставят на паузу. Минфин обещает заморозку минимум на 3 года, что сэкономит предпринимателям около 50 миллиардов рублей в год. Мера затрагивает около 200 тысяч субъектов МСП. И параллельно вторая хорошая новость. В Госдуму внесли законопроект об увеличении лимита доходов для самозанятых с нынешних 2 с небольшим миллионов до 5 миллионов рублей. Если законопроект примут, он заработает с 1 января 2027 года. Объясняют тем, что лимит не менялся с момента запуска режима и уже действительно устарел. В общем, с одной стороны, кажется, государство услышало бизнес, и послабления могут стать первым шагом к более предсказуемой налоговой политике. Звучат идеи об уплате НДС по кассовому методу, то есть после получения денег от клиента, а не после отгрузки. Для производственников это очень важный момент, например. Но, с другой стороны, вероятно, заморозка не означает какой-то тотальной мягкости. ФНС, скорее всего, усилит борьбу с искусственным дроблением бизнеса. То есть компаниям, которые делятся на несколько юрлиц ради льгот, станет жарко. Базовая ставка НДС с этого года и так выросла до 22%, и государству нужно собирать налоги. Так что если ваша выручка близка к 20 миллионам, выдохните, но не расслабляйтесь. Если вы самозаняты и упирались в потолок, следите за законопроектом, он реально может изменить вашу жизнь. А вот всем остальным готовиться к более внимательной налоговой. Ну а у меня на этом сегодня все. Берегите себя, свои нервы и одевайтесь по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: дорожные новости.
1: Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автовладельцы смогут вернуть деньги за полис ОСАГО, если купили его ошибочно или передумали до начала действия договора. Новые правила, разработанные Центробанком, сейчас проходят обсуждение. При оформлении страховки покупатель может ошибиться при заполнении данных или уже после покупки найти более выгодное предложение от другой компании. Раньше в подобных случаях людям часто отказывали в возврате. Теперь Центробанк предлагает сделать право отказаться от купленной страховки обязательным. Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. По данным консалтингового агентства Frank Arjim, в апреле кредиты на новые автомобили выдавали в среднем под 9,7%. Для сравнения, в октябре 2024-го показатель был на уровне 17%. По подержанным машинам ставки выше. Сейчас около 21%. На пике средние цифры достигали 27%. А по рисковым категориям населения без официальной работы с высокой зарплатой еще больше. Таможня усилила контроль за автомобилями, которые ввозят с регистрации на физлица. Во Владивостокском отделении рассказали, что сейчас внимательно сверяют паспортные и другие данные покупателей в документах. Если покупаете машину из Японии, Кореи или Китая самостоятельно и ввозите для себя, проблем быть не должно. Если же сделку ведет фирма, а документы для экономии на растаможке оформляются на подставное лицо, могут быть проблемы. Вплоть до уголовного наказания, если следствие посчитает покупателя участником преступной схемы. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
2: Мысли вслух. Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти 2 тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. Сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
3: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Аварийные службы намерены завершить ремонт на поврежденном участке газопровода Моздок-Казимагомед к вечеру пятницы 12 июня. Такие сроки были озвучены на заседании Республиканского штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения. Напомню, что ЧП на 667 километре магистрали у реки Сулак обошлось без пострадавших. По поручению в РИО главы Дагестана Федора Щукина на месте проводятся восстановительные работы. В селе Новокули Новолакского района открылась новая врачебная амбулатория. Благодаря внедрению цифровых технологий все результаты обследований можно объединить в единой системе. Это позволяет эффективно контролировать состояние здоровья пациентов с хроническими заболеваниями и оперативно консультироваться с ведущими специалистами через интернет. Соединенные Штаты разбомбят Иран в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку, об этом заявил Дональд Трамп. Он также рассказал журналисту Fox News о том, что ему якобы поступали звонки от иранских чиновников с просьбой прекратить бомбардировки. Однако, согласно сообщению иранской гостелерадиокомпании IRIB, Трампу никто не звонил. Мошенники от имени банков начали предлагать россиянам проходить опросы за деньги, обещая доход от 5 до 300 тысяч рублей за 45 секунд. На первой странице предлагают выбрать между повышенным кэшбэком, праздничными бонусами или скидками от партнеров. Для участия нужно подтвердить учетную запись через СМС-коды и банковские реквизиты, что грозит утечкой данных и потерей денег, предупреждают специалисты. РЖД планирует запустить туристический поезд в Китай. Замгендиректора компании Иван Колесников сообщил, что работа над проектом начнется в следующем году. На данный момент туристические поезда из России следуют в Беларусь, Абхазию и КНДР. Российский союз туриндустрии и Яндекс.Путешествия намерены запустить совместные образовательные программы для представителей турбизнеса. Кроме того, организации обсуждают проекты, направленные на развитие въездного туризма. Рассматриваются госпланы по увеличению ежегодного потока туристов до 16 миллионов человек к 2030 году. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минтруд предлагает использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование в федеральное правительство, сообщает специализирующийся на теме строительства издания «Московская перспектива». Из документа Минтруда, направленного в правительство, следует, что мат-капитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы, хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Так, по итогам 4 месяцев 2026 года, только в 18% случаях граждане направляли материнский капитал на покупку жилья, отмечает в министерстве.
0: Закрома Родины.
1: Правительство России направит дополнительно более 1 700 000 000 рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе Кабмина. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1 700 000 000 рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении.
0: Деньги дороги, как память.
1: Российские интернет-пользователи в среднем тратят 27 411 рублей в месяц на покупки товаров через интернет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Респондентам предложили вспомнить, сколько рублей в месяц в среднем они тратили на покупки через интернет за последние 3 месяца. Так, по результатам опроса, средняя сумма составила 27 411 рублей, тогда как в 2021 году она равнялась 10 600 рублям. Кроме того, российские интернет-пользователи отметили, что чаще всего покупают онлайн одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику и путевки, а также железнодорожные и авиабилеты и электронику. При этом, согласно данным опроса, респонденты не стали бы покупать онлайн домашних питомцев, валюту, крупную бытовую технику, продукты питания, а также цветы и домашние растения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь. И когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан. Но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Депутаты и сенаторы направили в Госдуму законопроект, который сохраняет действующий порог годового дохода для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, до конца 2029 года. При достижении выручки в 20 миллионов рублей компании обязаны платить НДС. Инициатива возникла после того, как президент Владимир Путин предложил сохранить текущий лимит на максимально длительный срок. Снижение порога начнется с 2030 года до 15 миллионов рублей, а с 31 года до 10 миллионов. Правительство законопроект поддержало. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что изменения коснутся около 360 тысяч малых и средних предприятий. По его словам, выпадающие доходы бюджета составят 51 миллиард рублей в 2027 году и по 100 миллиардов в 2028 и 2029 годах. Представители бизнес-объединений назвали сохранение лимита положительным сигналом, но подчеркнули, что это не решает всех проблем. Эксперты считают, что данная мера снизит стимулы для искусственного разделения бизнеса и облегчит предпринимателям возврат к режиму без НДС при снижении выручки.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Число туристов из-за рубежа в России растет. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, передает РИА Новости. По его словам, это происходит в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. С 15 сентября минувшего года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14

политике Артем Кирьянов. Речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса, это прежде всего безопасность физических лиц, сказал он. По словам парламентария, основные изменения должны произойти в работе банков, которые вынуждали россиян под каждую отдельную акцию или льготу открывать новую карту. И в завершении выпуска актер Милош Бикович признался ТАСС, что не считает проблемой ремейки в современном российском кино. Артист отметил, что многие известные картины так или иначе являются ремейками, новыми прочтениями или интерпретациями старых сюжетов. Очень многие фильмы, которые мы сейчас назовем в мировом кинематографе, являются ремейками, причем не первыми. Некоторые из них вообще являются шедеврами мирового кино, заявил артист. Как утверждает Бикович, в мире существует примерно 200-250 тем и мотивов в мировом искусстве, живописи, литературе, театре и кино. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью,

0: опасностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
2: Мы начинаем представлять для вас новости из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
3: И знаете, для начала давайте просто представим себе такую картину. Многомиллионный американский военный вертолет «Апачи». Ну, абсолютная вершина боевой авиации. Сбит, пилоты в воде. И...
2: Ого! Прямо как в кино, да?
3: Да-да, абсолютно кинематографичный сюжет. И вот их спасает не элитный спецназ на других вертолетах, а какой-то, ну, экспериментальный, относительно дешевый беспилотный катер, который вообще автономно проводит эту спасательную операцию недалеко от Ормузского пролива. Мне кажется, одна эта деталь идеально иллюстрирует тот перевернутый мир, который мы сегодня обсуждаем.
2: И ведь этот инцидент уже запустил, скажем так, цепную реакцию. Мы сейчас буквально в режиме реального времени наблюдаем последствия. В ответ на это президент США отдал приказ о нанесении, как они выразились, пропорциональных ударов, ну, в целях самообороны. И они ударили по иранским системам ПВО, радарам.
3: Радарам, наземным станциям управления, да. И это неминуемо вызвало ответный ход. Иранский корпус стражей исламской революции нанес свою серию ракетных ударов по американским базам. Причем били очень избирательно.
2: По всему Ближнему Востоку, да?
3: Да. Бахрейн, Кувейт, авиабаза Аль-Азрак в Иордании. И целились они не просто в бетон, а конкретно в укрытие новейших истребителей F-35. Иордания, конечно, смогла перехватить 5 ракет, но геополитический урон уже нанесен.
2: И экономический урон, я бы сказала, оказался еще стремительнее. Знаете, я всегда представляла Ормузский пролив как такую, ну, глобальную еремную вену. Как только на нее давят, мировая экономика просто начинает задыхаться.
3: Очень точная метафора.
2: Да, и рынки отреагировали мгновенно. Азиатские индексы сразу просели, японский Никей потерял 2%, а нефть марки Brent вообще пробила $91 за баррель. То есть рост больше 25% с начала этого обострения.
3: И нефть – это ведь только, ну, самое очевидное. Тут скрывается куда более страшная угроза, о которой как-то финансовые сводки помалкивают. Глава Всемирной продовольственной программы Карл Скау уже выпустил экстренное предупреждение. Угроза острого голода. Из-за блокировки судоходства в проливе застряло около 30% всей мировой торговли карбамидом.
2: Вот подождите, у меня тут концептуальный диссонанс возникает. Я пытаюсь это связать. С нефтью все понятно. Танкеры не идут, бензин дорожает. Но как локальный обмен ракетами приводит к тому, что фермер где-нибудь в Кении или Эфиопии не может вырастить кукурузу? Какова здесь физическая цепочка?
3: Вся наша продовольственная система держится на тончайших нитях химии и логистики. Мы думаем про Персидский залив как про гигантскую бензоколонку, верно? Но это еще и крупнейший завод по производству удобрений. Для азотных удобрений того же карбамида нужно колоссальное количество природного газа. Из газа выделяют водород, смешивают с азотом из воздуха под огромным давлением, получают аммиак и из него карбамид. Непрерывный сложный процесс. И когда пролив закрыт, все эти удобрения просто копятся в портах. А фермер в Кении, он же не может ждать, пока там подпишут мирный договор.
2: Ну да, у него посевная. Биологические часы.
3: Именно. Есть узкое окно, буквально 2-3 недели прямо сейчас. Не внесешь удобрения, урожайность падает катастрофически. Связь предельно жесткая, застрявший сегодня сухогруз, означает реальный голод через несколько месяцев.
2: Ничего себе, насколько все взаимосвязано. И ведь этот кризис, он же вытягивает ресурсы не только из Африки. Если посмотреть на карту, этот конфликт создает эдакий эффект вакуума в совершенно других регионах, например, в Европе.
3: Угу. Потому что ПВО уезжает туда.
2: Да. Американские системы «Патриот» сейчас просто в спешном порядке перебрасывают в Персидский залив. Получается, Европа и Украина остаются без критически важного защитного зонтика.
3: Остаются, да. Но вакуум долго не держится. Нехватка вот этих дорогих сложных западных комплексов заставила ту же Украину кардинально сменить подход. Они перешли от логики «ждем поставок» к логике «собираем из того, что есть». Они недавно успешно испытали очень дешевую зенитную ракету FP7.X от компании Firepoint. Она стала прямой альтернативой дефицитным перехватчикам.
2: Неужели какая-то дешевая ракета может реально заменить многомиллионный Patriot? Мне кажется, это просто временное решение от безысходности. Военные гиганты же в итоге всегда побеждают за счет тяжелой техники, нет?
3: Раньше да, но сейчас сама математика войны сломалась. Понимаете, если вы стреляете ракетой за 3 миллиона долларов по дрону, который стоит 30 тысяч, вы проиграете войну чисто экономически, даже если собьете все. А дешевая ракета FP7.X решает эту проблему стоимости.
2: То есть дело в бухгалтерии, по сути?
3: Во многом да, и мы этот сдвиг видим везде.
2: Напряжение просто колоссальное. Буквально на днях в Москве прицельным взрывом заминированного автомобиля убили российского начальника отдела боеприпасов. А тем временем ЕС на следующей неделе начинает первые этапы переговоров о вступлении Украины и Молдовы. И Зеленский в Эстонии уже не только просит помощи, но и сам предлагает европейцам опыт создания дешевых антидрон-систем.
3: И знаете, европейцам бы стоило прислушаться. Министр обороны Италии недавно сказал вещь, за которую лет 5 назад его бы в НАТО засмеяли. Он заявил, что малые государства теперь могут на равных противостоять великим державам. Просто за счет дешевых дронов.
2: Парадигма рушится. Но тогда реакция некоторых союзников выглядит очень странно. Если асимметричная война – это реальность, почему они дают по тормозам? Германия вот отказывается от планов совместного самолета. А в Болгарии новое правительство, там министр обороны Димитр Стоянов, вообще объявляет о прекращении поставок оружия Украине и призывает к дипломатии. Они что, просто не хотят участвовать в войне нового типа?
4: Они начинают считать деньги. Тяжелая техника требует астрономических сумм, а на поле боя живет минуты. Политикам сложно объяснить избирателям траты на истребитель, если все решают рой дешевых дронов. И тут очень показательна Турция.
2: Да, они же возвращаются к НАТО.
3: Именно. Они отказываются от российского газового хаба. Делают ставку на СПГ из США. Но что важнее, Турция сейчас активно ведет переговоры с Францией и Италией о покупке систем ПВО. И это при том, что у них стоят российские С-400, из-за которых был страшный скандал, а теперь они просто простаивают. Прагматичный выбор.
2: Анкара поняла, куда дует ветер. И этот технологический ветер идеально подводит нас к битве за полупроводники. Если дешевый чип управляет дроном, который может потопить крейсер, то тот, кто контролирует чипы, тот и выиграет будущие войны. США сейчас закручивают гайки просто невероятно.
3: О да. Пентагон снова внес Alibaba, Baidu и BYD в черный список компаний, связанных с армией Китая.
2: Их же вроде исключали оттуда недавно.
3: Было дело, но перемирие закончилось. Причем Министерство торговли США нанесло куда более серьезный удар. Они закрыли огромную лазейку в экспорте передовых ИИ-чипов NVIDIA, ну, архитектуры Rubin, Blackwell и чипов AMD.
2: Стоп, а что за лазейка? Как вообще можно было обойти прямой государственный запрет?
3: Схема была гениальной. Допустим, вы китайская корпорация. Ввести серверы в Пекин вы не можете. Санкции. Что вы делаете? Вы открываете филиал, скажем, в Малайзии.
2: А Малайзия не под санкциями?
3: Точно. США туда железо продают без проблем. Вы ставите серверы там, а китайские инженеры просто подключаются по облаку и тренируют свои нейросети. Физические чипы границу не пересекли, а вычислительная мощность используется на все 100. И вот теперь Минторг США запретил экспорт в любые зарубежные филиалы китайских компаний, где бы они ни находились.
2: Жестко. То есть США блокируют даже не сами технологии, а инструменты для их создания? Но ведь Европа тоже умеет играть в протекционизм. Там сейчас набирает оборот этот тек-лэш, сопротивление американскому IT-влиянию.
3: Да, и прецеденты уже есть.
2: Буквально на днях Нидерланды заблокировали сделку на 115 миллионов долларов. Американская фирма Kindreal хотела купить голландскую Solvinity. И почему заблокировали? Боятся, что американские законы заставят сливать данные граждан.
3: и страх обоснован, Solvinity обслуживает систему DGD. Это, по сути, цифровые паспорта всех Нидерландов. А в США есть Cloud Act – закон, который обязывает IT-компании выдавать данные спецслужбам США, даже если сервера стоят в Европе. Голландцы просто сказали: «Ну уж нет, мы свои паспорта вам не отдадим».
2: Знаете, я тут вижу потрясающие двойные стандарты. США блокируют Китай ради национальной безопасности, но когда Нидерланды делают ровно то же самое для защиты своих граждан от США, это вызывает возмущение. Весь этот технологический суверенитет — это же просто новое слово для жесткого протекционизма, верно?
3: Абсолютно. Данные стали ценнее нефти. Брюссель вон тоже бьет по монополиям. Приказали Мета открыть архитектуру WhatsApp для интеграции с ИИ-агентами конкурентов. И этот страх потерять контроль переносит нас прямо в эпицентр, в индустрию искусственного интеллекта.
2: Да уж, там сейчас просто золотая лихорадка, скрещенная с ядерной гонкой. Цифры не укладываются в голове. OpenAI подает на IPO с ожидаемой оценкой в $1 триллион. И как удачно, что Илон Маск прямо перед этим отозвал свой иск.
3: Совпадение? Не думаю. А их конкурент Anthropic тем временем поднимает 3,5 миллиарда от Apollo и Blackstone и выпускает новую флагманскую модель Mythos, она же Fable 5.
2: И при этом общество вообще не понимает, что происходит. The Economist пишет статьи, выйдет ли ИИ из-под контроля, а в Великобритании советник Стармера говорит, что паника из-за рабочих мест — это чушь. Кому верить-то?
3: Верить надо реакциям тех, кто сидит, что называется, под капотом. Релиз Mythos вызвал настоящую панику среди специалистов по кибербезопасности.
2: А что с ним не так? Что Mythos умеет такого, чего не могли прошлые версии?
3: Ну, ее способность анализировать системы и писать код скакнула на какой-то немыслимый уровень. Посыпались отчеты, что она автономно находит уязвимости нулевого дня в критической инфраструктуре и сама пишет под них эксплойты. Разработчикам пришлось экстренно вшивать жесткие ограничения, чтобы блокировать такие запросы.
2: Какой кошмар.
3: Да. И ситуация настолько накалилась, что администрация президента США начала срочно пересматривать национальную стратегию по ИИ.
2: И то, как они это делают, выглядит еще страшнее. Это не просто попытка построить самолет в воздухе. Это когда инженеры прикручивают крылья, а силовики в это же время засекречивают чертежи парашютов. Белый дом вдруг берет и приостанавливает публикацию отчетов CIC.
3: Правительственного центра стандартов и инноваций ИИ.
2: Чем они вообще занимались? Почему их заставили замолчать?
3: Это, ну, государственная лаборатория. Их работа — тестировать новые модели на сбои и уязвимости, а потом открыто публиковать отчеты, чтобы индустрия могла их исправлять. Такой краш-тест нейросетей. Но вмешались силовики. Национальный директор по кибербезопасности Шон Кернкросс сказал, что центр должен заниматься только секретными вопросами нацбезопасности.
2: То есть все под ковер.
3: Угу. А министр торговли Говард Лейтник даже название им сменил для закрытого статуса. Логика такая. Нашли уязвимость? Никому не скажем. Спрячем и будем использовать как кибероружие против врагов.
2: Парадокс какой-то. OpenAI защищает независимость госструктуры. Индустрия просит государство открыто указывать на ошибки, а государство прячет все под гриф «секретно», потому что ведомство власть делит. Получается, мы жертвуем безопасностью просто ради козыря в рукаве у спецслужб. На фоне этой, ну, регуляторной шизофрении понятно, почему Уолл-стрит нервничает и пошла распродажа акций техов. Плюс еще надвигается IPO SpaceX, которая может просто высосать все деньги с рынка.
5: Вот этот кризис доверия, о котором мы говорим, он же не только в технологиях. Он в обществе. Граждане чувствуют, что теряют контроль. И мы видим это очень ярко во внутренней политике США.
2: О да, предстоящие выборы — это какой-то театр абсурда. Взять хотя бы праймериз Демократической партии в Сенат от штата Мэн. Грейм Платнер. 41 год, ветеран морской пехоты. Фермер. Выращивает устрицы. Новичок в политике. И он берет 70% голосов. Просто в пух и прах разнося губернатора Джанет Миллс и Дэвида Костелло.
5: И теперь этот Платнер, которого, к слову, поддерживают Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, обещает жесткую негативную кампанию против действующего сенатора Сьюзен Коллинз. Он прямо говорит, она обслуживает олигархов и в 95% случаев голосует по указке президента США. Антиэстеблишмент в чистом виде.
2: Но меня-то поражает даже не это. Меня поражает психология людей. У Платнера задокументированы публичные скандалы, какие-то токсичные отношения, слитые откровенные переписки, скандальная татуировка. 10 лет назад после такого кандидат бы с позором снялся в тот же день. А сейчас избиратели в Мэйне просто отдали ему 70%. Как мы дошли до того, что репутация больше не важна?
5: Я бы сказал, репутация важна, просто сменилась шкала. Доверие к традиционным политикам пробило дно. Сейчас быть, ну, лощеным системным парнем в костюме – это больший грех, чем личные пороки. Люди видят в идеальных кандидатах фальшь, а смотрят на Платнера со всеми его татуировками и скандалами и видят живого человека, который бросает вызов системе. И этот бунт выходит за рамки Мэна. Да даже мафия теряет власть. В Италии полиция просто, по данным, выслеживает спрятанные богатства Коза Ностра. Анонимности больше нет. Если собрать все это вместе, вырисовывается очень четкий паттерн.
2: Децентрализация власти.
4: В точку. Это лейтмотив сегодняшнего дня.
2: Инструменты влияния переходят к стартапам и обычным людям. И тут, наверное, всем нам стоит задуматься. Если старые иерархии рушатся с такой скоростью, кто на самом деле будет контролировать информацию и ресурсы в ближайшие 5 лет?
4: Хороший вопрос и очень тревожный.
2: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
6: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
15: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров.
17: Абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
22: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Совсем недавно наши предки жили в довольно прохладной среде. Дома они носили плотную одежду и явственно ощущали, когда приходила осень, зима или ночь. С тех пор мы переехали в квартиры, изобрели центральное отопление, и средняя температура в наших домах значительно выросла. Сегодня мы уже считаем своим святым правом ходить зимой по дому в майке и трусах, подкручивая термостат батареи, если вдруг нам становится прохладно. Однако, разумно ли это? Наши предки существовали в принципиально других условиях, и их жизненное пространство было гораздо холоднее. Могли ли миллионы лет эволюции пройти без последствий? Да, прогресс сделал нашу жизнь комфортнее, но стала ли она здоровее? Взглянем, например, на сон. Наблюдая за жителями современных доиндустриальных обществ, ученые заметили, что они начинают готовиться ко сну только когда падает температура. Не темнота, но прохлада заставляет их засыпать. Из исследований мы знаем, почему это так. Дело в том, что вечерний холод – это главный индикатор для нашего организма, что пришла ночь. Иными словами, не только отсутствие света, но и пониженная температура внешней среды сообщает нашему мозгу, что пора спать. В ответ на холод он вырабатывает мелатонин и другие гормоны, которые делают нас сонливыми. Иными словами, в природе все взаимосвязано. Однако современный человек, оградив себя стенами своей квартиры от нестабильной внешней среды и этой самой природы, создал себе изолированный, удобный, комфортный, но не совсем адекватный мирок. Он придумал себе искусственное солнце и теперь сам решает, когда должно стать темно и холодно. Проблема здесь в том, что его решения зачастую мешают ему жить. Например, согласно исследованиям, идеальная температура для сна не 25, как многим нравится, но 17-18 градусов по Цельсию. Да, кажется, что это очень низкая температура, и большинство людей сейчас съежились. Но дело в том, что ночью наш мозг должен охлаждаться, поэтому во время сна он сам постоянно понижает температуру тела, а прохлада внешней среды ему в этом помогает. Даже если вы будете накрыты одеялом и все ваше тело будет в тепле, голова все равно будет холодной и мозг успешно охладится. Он погружает себя в эдакую мини-гибернацию и замедляет метаболизм. Как следствие, ему легче управлять иммунной системой, циркадными ритмами и качеством сна. В исследованиях мы видим, что чем лучше подушка отводит тепло, тем крепче сон у испытуемых. Поэтому, если мы хотим оптимизировать сон, в первую очередь следует заставить наше тело эффективно избавляться от тепла. Нам придется искусственно повторить то, что раньше делала природа. В этом нам поможет три шага. Во-первых, перед сном мы должны понизить температуру нашего тела с помощью горячего душа. Звучит контринтуитивно, однако это работает. Мы нагреваемся, а организм в ответ охлаждается. После душа наш мозг видит, что тело становится холоднее и понимает: «Ага, кажется, пришло время спать». Так мы имитируем природный процесс. Недавний мета-анализ научных статей показал, что 10 минут 40-градусного душа за час до сна улучшает эффективность этого сна. И улучшает нехило. Мы быстрее засыпаем, увеличиваем продолжительность и глубину сна, а также улучшаем так называемый быстрый сон, который играет ключевую роль в обучении, памяти и восстановлении центральной нервной системы. Есть также две очень эффективные добавки, которые охладят нас перед сном и помогут поддерживать адекватную температуру всю ночь. Это глицин и лаванда. В исследованиях испытуемые принимали по 3 грамма глицина перед сном, что снижало температуру их тел и улучшало не только их сон, но и когнитивные функции и бодрость на следующий день. То же самое касается лаванды. Ее можно принимать в форме добавок или вдыхая пары ароматической лампы, как это делаю я. Однако, как бы странно это ни казалось, готовиться ко сну нужно утром. Многие из вас помнят, как сильно на нас влияет синий свет. Если смотреть в экран перед сном, снижается выработка мелатонина, и что гораздо менее известно, не снижается температура тела. Разумеется, это приводит к целому ряду проблем со сном, и как с ними бороться, я уже рассказывал в других видео. Однако, мало кто знает, что утренний свет влияет на нас не менее радикально. В исследовании 2017 года офисным работникам надели специальный прибор, который измеряет количество света в окружающей среде. Выяснилось, что те, кто с 8 до 11 утра находились в среде с ярким светом, быстрее засыпали, лучше восстанавливались, а их продуктивность была значительно выше. Кстати, это были сотрудники, чье рабочее место было недалеко от окна, так что примите на вооружение. Ученых это заинтересовало, и было проведено множество других экспериментов. Например, в одном из них на испытуемых утром надевали вот такие очки. Таким образом, ученые пытались имитировать то, что раньше само собой происходило в природе. На сетчатку глаза попадают фотоны, а мозг понимает, что наступило утро. циркадные ритмы регулируются и синхронизируются. Чем больше света, тем меньше вырабатывается мелатонин, и мы чувствуем бодрость. Более того, наше настроение в течение дня значительно улучшается. И, конечно, яркий утренний солнечный свет снижает температуру тела ночью со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, во-вторых, если мы хотим, чтобы наше тело эффективно избавлялось от тепла, задуматься об этом нужно еще утром. И действительно, задуматься нужно. Из недавнего опроса мы знаем, что дети в Великобритании проводят столько же времени на улице, сколько и заключенные в тюрьме. Государство обязано выгуливать осужденных минимум по 70 минут в день. Современные дети не получают и этого, хотя в свете нуждаются больше взрослых. Усугубляется это еще и тем, что нельзя просто посмотреть в дисплей смартфона или компьютера и получить нужное количество фотонов. Среднестатистический экран излучает примерно 100 люкс. Чтобы наш мозг зафиксировал утро, нам придется смотреть в этот экран несколько часов, а нам нужно набрать 100 тысяч люкс до 9 утра. Так мы максимально подавляем мелатонин, гормон сна, и вырабатываем дофамин, нейротрансмиттер мотивации. То есть утренний свет буквально заряжает нас на работу и делает нас счастливыми. И эффект от него будет гораздо выше, чем, например, от холодного бодрящего душа. Так что самое оптимальное решение – встречать солнце, как это делали наши предки. В среднестатистическое летнее утро будет достаточно 10-минутной прогулки. Это увеличит вашу мотивацию, работоспособность и настроение. Однако на наших широтах лето не бесконечное. Осень, зима и весна известны своей темнотой, и именно из-за темноты в эти сезоны у нас такое плохое настроение. К счастью, ученые из НАСА обеспокоены теми же вопросами. Еще в 91 году ученые выяснили, что когда космонавты смотрят на особую лампу по расписанию, их циркадные ритмы работают в тандеме с земными, что повышает температуру их тел утром и понижает вечером. Так что сегодня все космонавты, чтобы проснуться, в течение получаса используют искусственный источник света, который излучает 10 тысяч люкс. Идеально, если температура света будет приближаться к 6-7 тысячам кельвинов. Именно такой синий свет лучше всего поднимает нам настроение, улучшает продуктивность и качество сна ночью. Обычные лампы нам не подойдут, они недостаточно яркие. Замену солнца придется искать в специализированных магазинах. Обычно интенсивность света у них составляет 10 тысяч люкс, и для эффекта использовать их нужно минут 20. Но как бы мы ни старались охладить свое тело с помощью хитрых приемов со светом, охлаждающим душем и добавками, все это не сработает, если мы будем засыпать в разное время. Ведь подумайте, это очень логично. Единственная причина, по которой люди сегодня засыпают в разное время, это потому что они изобрели себе искусственное солнце. Раньше настоящее солнце управляло нашим сном, теперь мы ложимся спать, когда захочется. Однако наш организм все еще работает циклами, и эти циклы почти идентичны солнечным циклам. Точно так же, как вы не можете заставить солнце двигаться на 20% медленнее, продлевая день, точно так же вы не можете заставить свое тело подождать со сном. В какой-то момент оно готовится ко сну. И если мы посылаем ему смешанные и нестабильные сигналы, например, если сон не наступает или наступает каждый раз в разное время, все системы организма сбиваются, и даже при наличии тех самых заветных 8 часов сна, качество этого сна не будет оптимальным. И, конечно, мы видим, что при нерегулярном расписании сна температура тела ночью значительно выше. Поэтому, в-третьих, соблюдайте постоянный режим сна.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на улице Пушкина от улицы Иракского до улицы Ливаневского будет ограничено движение до 23 часов 14 июня. Временные неудобства связаны с проведением кофейной выставки NCCF и регионального этапа чемпионата бариста «Далакорте Кап». Дагестан второй год подряд становится лидером по числу участников всероссийского агродиктанта. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона. В этом году около 67 тысяч граждан республики проверили свои знания в области агропромышленного комплекса. В период проведения акции в регионе функционировало свыше 1000 площадок. В тройку лидеров также вошли Краснодарский край и Республика Башкортостан. Мошенники активизировались перед изменением льготного кредитования, пугая россиян сообщениями об ухудшении условий и предлагая помощь в оформлении на прежних условиях. Они также создали поддельные сайты агентств недвижимости с сильно заниженными ценами, украденными фото реальных объектов и контактами мошенников. Для бронирования они требуют задаток на личную карту, после чего исчезают. Правительство России потратит 1,3 миллиарда рублей на новые серверы для борьбы Роскомнадзора с VPN. Об этом пишет издание CNews. Цель закупки в ограничении доступа к VPN в России. Регулятор планирует добиться блокировки 92% таких сервисов к 2030 году. Сеть ресторанов Black Star Burger сокращает свое присутствие в Москве. Как пишут ведомости, в столице почти не осталось заведений этой сети. За последнее время закрылись 5 ресторанов. Эксперты полагают, что после ухода Тимати из проекта интерес потребителей к нему значительно снизился. В российских роддомах начали проводить роды с использованием VR-очков, об этом пишет база. Технология уже внедряется в государственные медицинские учреждения. Во время схваток женщинам надевают очки виртуальной реальности, где они видят успокаивающие сцены – море, лес, закат и горы. Это помогает отвлечь мозг от боли и тревоги. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В третий раз в футбольной истории стадион «Ацтека» в Мехико принимает матчи открытия чемпионата мира. В двух предыдущих случаях матчи завершались эти в ничью. В 1970 году мексиканцы сыграли со сборной Советского Союза 0-0, а в 1986 году Италия и Болгария завершили встречу 1-1. В этот раз играют Мексика и ЮАР, и в этом же квартете, кстати, выступают еще команды Южной Кореи и Чехии. Всего на Мундиале выступит 48 сборных и пройдет турнир сразу в трех странах, кроме Мексики. Это еще США с Канадой. Такой размах впервые. Интересно, что главный тренер сборной Узбекистана, итальянец Фабио Каннаваро, входит в топ-5 самых дорогостоящих тренеров этого чемпионата мира. Узбекистан платит итальянцу 4 миллиона евро в год, больше получают только Тухель, Почеттино, Нагельсман и Анчелотти. Узбеки платят своему тренеру больше, чем, например, получают Дешам во Франции, Скалоне в Аргентине и Делафуэнте в Испании. Теперь осталось дождаться результатов узбекской сборной, которая выступит в группе вместе с Колумбией, Португалией и командой Демократической Республики Конго. Кстати, о португальце, которые провели товарищеский матч против Нигерии. Эта африканская сборная не попала на чемпионат мира. Португалия выиграла 2-1. Роналду не забил, а вот Месси забил за Аргентину в товарищеской игре против Исландии, где аргентинцы победили 3-0, и Лионель побил рекорд, который продержался 69 лет. Суть в том, что Месси стал самым возрастным игроком, кто забил за аргентинскую сборную. А финальная серия Кубка Стэнли до 4 побед идет своим чередом, тем более, что хоккеисты Каролины 5-3 обыграли в гостях Вегас, и счет по матчам стал равным 2-2. Капитан Каролины, канадский ветеран Джордан Стал, явно экономил силы для финала. За весь плей-офф он отличился всего лишь дважды, а в финальных играх не уходит он с площадки без голов. В этот раз забросил канадец 2 шайбы. Стал он первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги в возрасте 37 лет и старше, забившим гол в каждом из первых 4 матчей финальной серии. Следующая игра, кстати, состоится в пятницу. В столице Норвегии на этапе бриллиантовой лиги 17-летний американский легкоатлет Купер Луткенхаус показал лучший результат сезона в мире на дистанции 800 метров. Луткенхаус улучшил результат лидера сезона американца Джоша Хоя на 48 сотых секунды. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый год 24% граждан России подают документы для оформления налогового вычета. При этом почти каждый пятый не осведомлен о том, за какие услуги можно вернуть часть уплаченных налогов. Такие данные предоставил опрос ВТБ. Треть респондентов признались, что оформляют вычет в основном после значительных трат, таких как покупка жилья или оплата медицинских услуг. Чуть меньше опрошенных никогда не подавали документы на вычет, но рассматривают возможность его оформления. Наиболее популярными категориями вычетов среди участников опроса стали лечение – 36%, приобретение недвижимости – 34%, обучение – 21%, инвестиции – 13%, занятия спортом – 10% и благотворительная деятельность – 5%. Многие респонденты сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета из-за отсутствия информации о процедуре. 22% опрошенных не знают, за какие услуги можно получить возврат. 19% не смогли подготовить необходимые документы из-за нехватки времени, а 16% отказались от оформления вычета из-за опасений возможных ошибок или отказов со стороны налоговых органов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 июня 2026 года биометрическая посадка работает в аэропортах Пулково и Шереметьево в рамках государственного эксперимента, который планируется проводить до 1 апреля 2027 года. Как рассказал директор по внешним коммуникациям Центра биометрических технологий Михаил Бергин, это позволило сократить время прохождения предполетных процедур на 25-30%. Биометрическая посадка – это способ подтвердить личность без паспорта, просто взглянув в камеру. Пассажир смотрит в камеру терминала, система за секунды сверяет данные в государственной единой биометрической системе и пропускает человека на следующий этап. Сервисом могут воспользоваться совершеннолетние пассажиры внутренних рейсов Аэрофлота и России, вылетающих из этих аэропортов. Больше половины россиян считают День России важным праздником, это показало исследование «Фидбэк». Если бы День России был днем рождения страны, россияне в первую очередь пожелали бы ей единства и сплоченности граждан, а также взаимопонимания и доверия между властью и обществом. В 2026 году Кремль возглавил список главных символов России, его выбрали 63% россиян. Следом идут государственные символы, гимн, герб и флаг. Среди других символов, чья значимость заметна, выросла Москва, а также самовар и шапка-ушанка. И в завершении выпуска: холодные супы хорошо тонизируют организм и помогают поддерживать водный баланс, особенно если в основе свежие овощи, зелень, фрукты, бобовые или семена, которые не проходят длительную термическую обработку и сохраняют больше полезных свойств, рассказал газете.ру Ростислав Новожилов, бренд-шеф сети кофеен. Если

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит

пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всего 3 недели осталось у семьи с одним ребенком, чтобы запрыгнуть в выходящий поезд семейной ипотеки. Или нет? С 1 июля нам обещают представить новые параметры самого популярного и доступного сейчас способа купить квартиру. Вот только, судя по всему, скоро гораздо меньше семей смогут взять льготную ипотеку на действительно выгодных условиях. Насколько это реальный сценарий и может ли это обрушить рынок недвижимости в России, будем разбираться прямо сейчас. После ипотеки обсудим свежие данные по наличным и некоторые налоговые послабления, которые предлагают власти. Итак, уже 1 июля семейная ипотека заработает по-новому. Об этом на ПМФ вновь объявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Причем, по его словам, правительство, Минфин и Минстрой должны утрясти все детали в ближайшие 1,5-2 недели, то есть в довольно сжатые сроки. Хотя, с другой стороны, прорабатывается этот вопрос еще с конца прошлого года. И вот что точно поменяется. Во-первых, ставки станут дифференцированными. А именно, чем больше детей в семье, тем ниже процент по ипотеке. Сейчас все семьи с ребенком до 6 лет получают единую ставку в 6% годовых. И вот скоро эта вольница и уравниловка закончится. Семьи с одним ребенком, по прогнозам экспертов, могут получить ставку в 10-12%, то есть фактически рыночную. Во-вторых, для многодетных могут увеличить лимиты ипотеки. Что я имею в виду? Сейчас потолок в 6 миллионов рублей в регионах не позволяет купить, например, 4-комнатную квартиру. Ну и в-третьих, упор сделают на индивидуальное жилищное строительство. По словам вице-премьера, точка роста сейчас – это именно ИЖС. Параллельно, кажется, грядет еще одна реформа. Минтруда предлагает запретить тратить материнский капитал на ежемесячные выплаты, образование и накопительную пенсию. Только на жилье. Логика простая. В 2020-м на покупку жилья мат-капитал направляли почти 59% семей, а за 4 месяца 26-го меньше 19%. То есть чиновники делают вывод, что деньги мат-капитала уходят на текущее потребление, а не на квадратные метры. И теперь вопрос, а зачем вообще все эти изменения? По мнению аналитиков, таким образом государство выдавливает с рынка инвестиционный спрос. Эксперт Simple Estate Артем Цагоев отмечает, что люди брали по семейной ипотеке студии и однушки, чтобы сдавать. Минфин эту лавочку методично прикрывает. В принципе, статистика говорит нам о том же. Еще в начале года почти 60% льготной ипотеки шло на однушки, ну а сейчас около 40% только. Спрос переориентировался на двушки и трешки, но это нет хорошей жизни, просто отсекли инвесторов. И вот, учитывая все вышеперечисленное, давайте поговорим о последствиях для рынка. Семейная ипотека давала около 70% всех кредитных сделок с недвижимостью. По данным Совкомбанка, девелоперы в этом году могут сократить объем строительства до 35 миллионов квадратных метров. Это почти на 15% меньше прошлогодних 41. Сам Марат Хуснуллин считает, что запас прочности у строителей с 24-го уже почти иссяк, и дальше давить нельзя. 1 рубль в стройке тянет за собой 1,6 рубля в смежных отраслях. Это металл, стройматериалы и даже региональные бюджеты, в которых на стройку приходится от 15 до 21% доходов. Так что тревожных сигналов для рынка довольно много. И вот главные 3 из них такие. Первый – это высокие ставки по рыночной ипотеке. Они держатся на уровне 18-19%, несмотря на снижение ключевой ставки до 14,5%. Чтобы купить однушку в Москве по рыночной ставке, нужно зарабатывать почти 380 тысяч в месяц. Чтобы взять двушку, больше 560 тысяч. Так что считайте сами. Второй сигнал – новостройки проигрывают вторички, где цены на 30-40% ниже. Ну и третий – это затоваривание рынка. Строится почти 120 миллионов квадратных метров, при этом не продано около 83 миллионов. То есть почти 70% строящегося жилья пока не нашло хозяев. Особенно тяжело в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Ленинградской и Ростовской областях. Так что сценариев тут пока 2. Пессимистичный – это стагнация с постепенным снижением цен в перегретых регионах и волна банкротств небольших региональных девелоперов. Ну и оптимистичный – его представил основатель Seas Development Ярослав Гутнов. Оптимистичный сценарий возможен, если ЦБ снизит ставку к 2027 году до 7,5-8,5% и рыночная ипотека упадет до 11-12%. И вот Это вернет покупателей, как следствие, решит множество проблем рынка. Но на дворе пока 26-й год у нас, так что если вы, семья с одним ребенком, и реально планировали ипотеку, возможно, осталось всего 3 недели, чтобы оформить семейку на старых условиях. Дальше арифметика будет совсем другая. Если же вы просто наблюдатель, то лучше не ждать ни обвала цен, ни возвращения дешевой ипотеки в этом году. Базовый сценарий – длинный, скучный боковик с тихим сползанием в проблемных регионах. Хотя, возможно, я что-то упустила. Если да, то поправьте меня в комментариях и вообще напишите, как вы относитесь к грядущим переменам в условиях семейной ипотеки. Ну что ж, пришло время поговорить о наличных, и повод у нас есть. Тут снова подъехали цифры, от которых брови, и мои в том числе, ползут вверх. В мае объем наличных денег в обращении в России вырос на 381 миллиард рублей. Это максимальный майский прирост за всю историю наблюдений, то есть за последние 30 лет. С начала года из банков уже утекло почти 1,1 триллиона рублей наличными, и сильнее было только в 2020-м на ковидной панике, и это объяснимо. Это не разовый всплеск, третий месяц подряд статистика показывает рекордные уровни. В марте плюс 300 миллиардов, в апреле почти 700, в мае еще 380. Деньги из банков утекают так активно, что ЦБ был вынужден поднять свой годовой прогноз по приросту наличных на руках у граждан почти вдвое. Почему это происходит? Сам Центробанк называет две причины. Первая – это население формирует подушку про запас и срабатывают и отключения мобильного интернета, когда без налички в магазине просто не расплатишься. Ну и вторая причина более интересная – это адаптация бизнеса к новым налогам. С этого года услуги банковского эквайринга облагаются НДС по ставке 22%. И для бизнеса, в том числе малого, это значит, что принимать безнал стало дороже. Ну и как бы логичная реакция – это уход в кэш. В банковском секторе, кстати, подтверждают, что тенденция началась еще в конце прошлого года. В ноябре-декабре прирост налички, очищенный от сезонности, оказался на 360 миллиардов выше, чем годом ранее. К тому же банки прекратили гонку кэшбэков, и держать деньги на картах людям стало менее выгодно. И это тоже, пусть и маленький, но показательный штришок в общей картине. Что это все означает для нас? Чем больше денег в наличке, тем меньше их в банковской системе, а значит, у банков меньше дешевой ликвидности, и они хуже кредитуют экономику. Это, наверное, неплохо для инфляции, но очень плохо для экономического роста. Кроме того, тут, возможно, побочка в виде фискальных ужесточений, уход бизнеса в тень – это выпадающие налоги, которые потом будут компенсировать ужесточением правил для оставшихся работать в белую. Ну и, кстати, о налоговых изменениях буквально через минуту. То есть дальше мы вполне можем увидеть, что гайки в этой области будут закручиваться и дальше. У нас уже есть некоторые лимиты на снятие, мы про них говорили, их могут еще больше ужесточить. Плюс могут появиться контроль, например, за крупными покупками за наличные, дополнительные отчеты для бизнеса и так далее. Да и с точки зрения финансовой грамотности ситуация двоякая. С одной стороны, иметь дома запас на пару недель расходов – это нормальная финансовая гигиена, особенно когда мобильный интернет не всегда стабилен. Да и в магазинах иногда действительно просят платить наличкой, лучше иметь ее под рукой. Но вот превращать наличку в единственный способ хранения денег – идея довольно сомнительная. Все же инфляция съедает деньги, как ржавчина железа, и лучше как будто бы хранить их не просто под матрасом, а с доходностью. Благо, варианты на рынке пока есть. Я обещала рассказать про налоговые послабления. Выполняю. Давайте коротко пробежимся. Все же приятно заканчивать выпуск на позитивной ноте. Еще на экономическом форуме в Петербурге президент Владимир Путин объявил, что порог выручки для уплаты НДС у бизнеса на упрощенке замораживается на отметке 20 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил правительству оперативно подготовить поправки совместно с депутатами Госдумы. Я напомню, что расклад такой. В прошлом году планка была 60 миллионов, в этом ее опустили до 20. То есть, если твой бизнес приносит в год больше этой суммы, ты становишься плательщиком НДС. По действующему закону в следующем году должно было быть уже 15, а с 28-го всего 10 миллионов, я про планку. То есть практически любой бизнес, скорее всего, платил бы НДС, и теперь вот этот трек ставят на паузу. Минфин обещает заморозку минимум на 3 года, что сэкономит предпринимателям около 50 миллиардов рублей в год. Мера затрагивает около 200 тысяч субъектов МСП. И параллельно вторая хорошая новость. В Госдуму внесли законопроект об увеличении лимита доходов для самозанятых с нынешних 2 с небольшим миллионов до 5 миллионов рублей. Если законопроект примут, он заработает с 1 января 2027 года. Объясняют тем, что лимит не менялся с момента запуска режима и уже действительно устарел. В общем, с одной стороны, кажется, государство услышало бизнес, и послабления могут стать первым шагом к более предсказуемой налоговой политике. Звучат идеи об уплате НДС по кассовому методу, то есть после получения денег от клиента, а не после отгрузки. Для производственников это очень важный момент, например. Но, с другой стороны, вероятно, заморозка не означает какой-то тотальной мягкости. ФНС, скорее всего, усилит борьбу с искусственным дроблением бизнеса, то есть компаниям, которые делятся на несколько юрлиц ради льгот, станет жарко. Базовая ставка НДС с этого года и так выросла до 22%, и государству нужно собирать налоги. Так что, если ваша выручка близка к 20 миллионам, выдохните, но не расслабляйтесь. Если вы самозаняты и упирались в потолок, следите за законопроектом, он реально может изменить вашу жизнь. А вот всем остальным готовиться к более внимательной налоговой. Ну, а у меня на этом сегодня все. Берегите себя, свои нервы и одевайтесь по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте Кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
2: Если спросить несговорчивого человека, чего он хочет, он сразу скажет. Он знает, чего он хочет и как этого добиться. А сговорчивые, особенно очень сговорчивые люди, часто даже не знают, чего хотят. Они настолько привыкли жить для других. Привыкли определять желания других людей и подстраиваться под них. Поэтому им сложнее понять собственные желания на своем жизненном пути. И иногда это играет им на руку. Но это точно не будет полезно, если попытаться построить карьеру. Так не получится. Итак, хотя в среднем мужчины и женщины не настолько разные в плане сговорчивости, если взглянуть на крайности, то они очень разные. Самые сговорчивые люди — это женщины, а самые несговорчивые люди — мужчины. Суть в том, что крайности чаще важнее, чем средняя величина. Кстати, в обществе это можно увидеть. В тюрьмах намного больше мужчин. А самая очевидная черта, ведущая к тюремному сроку — несговорчивость. Она ведет к безжалостности. Какова противоположность вежливости и состраданию? Вот вам ответ. Если вы сговорчивы, будьте осторожны. Вас могут эксплуатировать. И вы не должны это допускать. Думаю, причина в том, что еще в детстве вас этому научили. В реальном мире это не так хорошо работает. И я учу сговорчивых людей, особенно добросовестных, говорить правду, говорить, что они думают. Сговорчивые люди не прямолинейны, потому что не любят конфликты. Вообще, они все сглаживают. И их легко можно понять согласно гипотезе, которую я выдвигаю. При детях конфликты не нужны. Это слишком опасно. Нельзя ругаться. Никак нельзя нарушать относительное спокойствие. И если ты подвержен физическому вреду и, вероятно, эмоциональному, ты также можешь бояться вступать в напряженные конфликты, чтобы решить краткосрочные проблемы. Чтобы решить проблемы быстро, необходимо идти на серьезные конфликты. И все может так завертеться, что будет даже опасно, если за этим не следить. В краткосрочной перспективе бывает безопаснее не мутить воду и вообще не вступать в конфликтные ситуации. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия не сработает, потому что зачастую разногласия нужно обсуждать. Они же не испарятся. Преимущество хорошо социализированного несговорчивого человека в том, что он преодолевает препятствия. Поэтому если социализировать несговорчивого ребенка, он может стать успешным человеком. Потому что несговорчивые люди очень целеустремленные, и их трудно остановить. Но если не получится успешно их одомашнить, укоротить, грубо говоря, к 4 годам их отвергнут сверстники. Это большая проблема. Задача родителя — к 4 годам сделать ребенка социально привлекательным. Вы должны выжечь это на своей подкорке. Мало кто это знает. Это ваша задача. Вот почему. Если хорошо подумать, ответ прост. Представьте, что у вас 3-летний ребенок. Это где-то середина периода первой социализации. Вы с ним в общественном месте. Итак, чего вы хотите для ребенка? На вас наплевать, чего вы хотите для ребенка? Вы хотите, чтобы он мог общаться с другими детьми и взрослыми. Чтобы дети радовались ему, улыбались и хотели с ним играть. И чтобы взрослые были рады его видеть и хорошо к нему относились. А если ваш ребенок – маленький монстр, потому что вы боитесь или не умеете его воспитывать, тогда ваш ребенок будет видеть от других детей только отторжение, а от других взрослых – фальшивые улыбки. И вы отправите ребенка в мир, где каждый встречный будет либо враждебным, либо лживым. А это вряд ли хорошо повлияет на психическое здоровье и благосостояние ребенка. Если он выучит пару простых правил поведения, к примеру, не перебивать болтливых взрослых, быть внимательней, не бить других детей машинкой по голове чаще, чем это необходимо, а также делиться и играть по правилам, то ребенок будет знакомиться. Он будет играть с другими детьми. И если несколько игр пройдут хорошо, то дети продолжат общаться и дальше. Так и будет. Потому что с 4 лет и далее главная социализация детей происходит среди других детей. И если дети сразу не начнут общаться, их не закрутят по этой спирали развития, и они отстанут. Представляете, как это ужасно? 4-летний ребенок не будет играть с развитым на 2 года. 5-летний ребенок точно не будет играть с развитым на 2 года, потому что пробел становится слишком большим. Если ребенок отстает с самого начала, сверстники оставляют его позади. И затем такие дети становятся изгоями и всю жизнь не общаются со сверстниками. Такие люди становятся антисоциальными. Они уже агрессивны. Ниже уже некуда. Поэтому мужчины становятся преступниками с 16 до 25. Кстати, это совпадает с графиком креативности. Креативность среди мужчин взлетает с 16 до 25. Потом спадает. График преступности почти полностью совпадает. Это круто. В общем, из-за уровня тестостерона среди мужчин возрастает средний уровень агрессии. Это доминантность, а не агрессия. Тестостерон не только вредит. В 25-26 его уровень спадает, и обычно мужчины начинают раньше ложиться, перестают столько пить, устраивают себе карьеру и берут на себя груз ответственности, связанный с серьезными отношениями и семьей. Очень полезно изучать точки зрения, противоположные вашим. Благодаря им вы не только узнаете что-то новое, но еще и посмотрите на этот мир с других сторон. Также у них есть навыки, которых у вас нет, но их можно развить. Например, если вы интроверт, вам будет полезно наблюдать за экстравертом, потому что экстраверт умеет общаться так, как не умеете вы. Вы можете развить новый навык. А если вы несговорчивы, для вас полезнее всего было бы, особенно если несговорчивость отдаляет вас от других людей, может, люди считают вас эгоистом, потому что это так и есть. Что же с этим делать? Один из самых многообещающих, скажем, подходов — раз в день помогать другим людям.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане 15-летняя ученица впала в кому после того, как приняла большое количество таблеток, чтобы справиться со стрессом перед выпускными экзаменами. Специалисты медицины катастроф провели все необходимые мероприятия и перевезли девочку в специализированное медучреждение. Врачи призвали общество обратить внимание на серьезность подобных ситуаций, многие из которых остаются незамеченными. В Дагестане стартовал ознакомительный тур для представителей туриндустрии из регионов России. Цель визита – показать туристический потенциал региона, включая достопримечательности, маршруты и варианты размещения. Участники уже посетили Махачкалу, Каспийск, Сулакский каньон и комплекс «Главрыба». В ближайшие дни они отправятся в Ахтынский район и Дербент. На ближайшем заседании Центробанк планирует снизить ключевую ставку до 14%. По словам главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, основания для такого решения у регулятора есть. Инфляция замедляется, что дает возможность смягчить денежно-кредитную политику, отметил Аксаков. Законопроект о заморозке минимального порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения был внесен в Госдуму по поручению президента Владимира Путина. Однако, как отмечает Forbes, в документе есть нюанс. Компании, работающие по ОСН, получат отсрочку на 3 года. Порог выручки в 20 миллионов останется неизменным до 2030 года. В то же время для 1,5 миллиона предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, условия не изменятся. Порог снизится до 15 миллионов в следующем году и до 10 миллионов в 2028. На пляжах России начнут штрафовать за татуировки с провокационными и нецензурными надписями, а также за экстремистские символы. Хотя сами татуировки не запрещены, их публичное демонстрирование может привести к штрафу до 20 тысяч рублей или аресту на срок до 15 суток, отмечают юристы. Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури включен в состав сборной Туниса для участия в предстоящем чемпионате мира по футболу. На групповом этапе африканская команда сыграет 3 матча – 15 июня со Швецией, 21 июня с Японией и 26 июня с Нидерландами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автовладельцы смогут вернуть деньги за полис ОСАГО, если купили его ошибочно или передумали до начала действия договора. Новые правила, разработанные Центробанком, сейчас проходят обсуждение. При оформлении страховки покупатель может ошибиться при заполнении данных или уже после покупки найти более выгодное предложение от другой компании. Раньше в подобных случаях людям часто отказывали в возврате. Теперь Центробанк предлагает сделать право отказаться от купленной страховки обязательным. Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. По данным консалтингового агентства Frank RG, в апреле кредиты на новые автомобили выдавали в среднем под 9,7%. Для сравнения, в октябре 2024 показатель был на уровне 17%. По подержанным машинам ставки выше. Сейчас около 21%. На пике средние цифры достигали 27%. А по рисковым категориям населения без официальной работы с высокой зарплатой еще больше. Таможня усилила контроль за автомобилями, которые ввозят с регистрации на физлица. Во Владивостокском отделении рассказали, что сейчас внимательно сверяют паспортные и другие данные покупателей в документах. Если покупаете машину из Японии, Кореи или Китая самостоятельно и ввозите для себя, проблем быть не должно. Если же сделку ведет фирма, а документы для экономии на растаможке оформляются на подставное лицо, могут быть проблемы. Вплоть до уголовного наказания, если следствие посчитает покупателя участником преступной схемы. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Заза – одно из древнейших поселений на территории Хивского района. Оно расположено в 10 километрах к северо-востоку от районного центра села Хив. По письменным источникам, к началу 20 века в селении насчитывалось 120 дворов. В этом ауле известны следующие тухумы – Кискисар, Каркарар, Асварар и Купар. Основное занятие населения – земледелие, скотоводство и садоводство. У них были свои подсобные хозяйства, небольшие участки земли, садовые участки и скотина. Также известно, что около 20% населения села выезжало на заработки в Баку и Дербент. А детей обучали арабской грамоте муллы в старой мечети. Известно, что зазинцы принимали активное участие на трудовом фронте. Они отправляли теплые вещи и участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Но, к сожалению, в годы войны от холода и голода погибло более 35% населения села. Также в 1966 году произошло землетрясение, от которого село Заза сильно пострадало и началось переселение. В поселок Билижи Дербентского района в том же году переселилось 60 дворов. А в 1984 году в село Новый Захид переехало 40 дворов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Аса притчи народов мира.
2: Был у родителей единственный сын. Юношей он уехал учиться в столицу. Один раз написал родителям, что выучился и получил хорошую должность. И больше старики от него весточек не получали. День за днем всматривались они в небо, устремляя взоры на запад, в сторону столицы. «Смотри, старик, сегодня закат чистый. Хорошо идут дела у нашего сына», — говорила старуха-мать в ясный день. «Сколько черных туч собралось, губят беды нашего сына», — горевала она в день ненастный. «Ничего, он сильный, справится со всем», — утешал ее старик. Сын приехал, когда старики уже умерли. Соседи рассказали ему, как родители смотрели на небо, думая о нем. «Не понимаю, зачем они смотрели на небо? Они же знали, что у меня все хорошо», – удивился сын. А кто-то сказал, чтобы понять любовь родителей, нужно самому воспитать ребенка. «У меня ребенок растет, но я не занимаюсь такими глупостями», – ответил сын. Прошло много лет. Возле высокого дерева во дворе сидел старик. «Хорошо, что когда-то я посадил тебя вместе с сыном», — говорил он, проводя рукой по шершавой коре дерева. «Уехал мой сынок в далекую страну и лишь одно письмо мне написал. Вчера я перепугался, когда увидел твою сломанную ветку, подумал, беда у сына случилась. Но сегодня, слава Богу, твои листья зеленеют, значит, у него все в порядке».
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Около 43 тысяч граждан России получили отказ в выдаче шенгенской визы в 2025 году. Из-за этого заявители могли потерять более 4,5 миллионов евро на консульских и сервисных сборах, сообщила Ассоциация туроператоров России. В организации отметили, что доля отказов продолжает снижаться уже третий год подряд, однако финансовые потери россиян по-прежнему остаются значительными. По данным Еврокомиссии, в 2025 году консульства стран шенгенской зоны рассмотрели 679 тысяч заявителей. От граждан России одобрение получили 618 заявителей, тогда как отказ был вынесен почти по 43 тысячам обращений. В июле у некоторых категорий граждан повысятся пенсионные выплаты. Это затронет тех, кто в июне отметит 80-летний юбилей, напомнил в беседе с РТ доцент Финн-университета при правительстве России Игорь Балынин. Входящих в эту категорию пенсионеров ожидает повышение фиксированной части страховой пенсии в два раза, а также начисление надбавки за уход. Кроме того, учитываются регулярные повышения выплат. Так, например, если на декабрь 2025 года пенсионер получал 29 198 рублей, то после январской индексации на 7,6% выплаты увеличились до 31 417 рублей, пояснил эксперт. И в завершении выпуска. Появление шаровой молнии напрямую связано с количеством гроз. Чем их больше, тем выше риски. На предстоящие выходные во многих регионах синоптики прогнозируют дожди с грозами. Поэтому число шаровых молний как сопутствующего явления вырастет, предупредил научный сотрудник физфака МГУ Ломоносова академик Владимир Бычков. Шаровые молнии появляются, как правило, в северной части Европы, а в европейской части России

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан выявили и задержали два транспортных средства, находившихся в федеральном розыске. Toyota Crow Majesta. Автомобиль разыскивался по признакам преступления, предусмотренного статьей 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Инициатор розыска – Дагестанская таможня Федеральной таможенной службы России. Toyota Avensis. Транспортное средство находилось в розыске по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Инициатор розыска – Краснодарская таможня Федеральной таможенной службы России. По результатам проверки автомобили задержаны и переданы в установленном порядке для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полка дорожно-постовой службы продолжают рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами, с незаконно установленными LED-лампами. У жителя Бабаюртовского района конфискован автомобиль за пьяное вождение. Прокуратура Бабаюртовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя села Бабаюрт Бабаюртовского района. Он осужден по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 150 часам обвинения.

0: обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. У осужденного в доход государства также конфискован автомобиль марки Mercedes-Benz. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В текущем году в России планируется открыть 36 торговых центров с общей площадью 412 тысяч квадратных метров, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишут ведомости со ссылкой на компанию «Николаерс». В период с 27 по 28 годы на рынок может выйти дополнительно 900 тысяч квадратных метров торговых площадей. Таким образом, за три года общий объем введенных площадей составит около 1,3 миллиона квадратных метров, что на 12% больше, чем с 23 по 25 годы. Аналитики NF Group прогнозируют еще более значительный рост – 1,5 миллиона квадратных метров торговых площадей в период с 26 по 28 годы. Среди уже анонсированных объектов на этот год около 230 тысяч квадратных метров планируется разместить в Москве, 43 тысячи в Санкт-Петербурге и 31 тысячу в Подмосковье. Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что традиционные торговые центры могут постепенно утрачивать свою актуальность из-за увеличения популярности маркетплейсов. По его мнению, часть объектов будет преобразована в шоурумы, а доля развлекательных заведений, ресторанов и сервисных услуг будет увеличиваться.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Личный коуч.
1: Можно ли изменить мнение человека с помощью слова? Однозначно. Представьте такую ситуацию. Продукт стоит 75 тысяч рублей. Как только покупатели узнают цену, они пытаются сторговаться, а если ничего не получается, уходят. Компания теряет клиентов, тогда менеджеры меняют стратегию. Теперь во время презентации продукта, прежде чем назвать его цену, они добавляют: «Ну, это, конечно, не стоит 1 000 000 рублей». После этой фразы ценник в 75 тысяч будет не таким шокирующим. Всего одно предложение помогло компании реализовать свой продукт. Небольшое изменение в риторике меняет мышление потенциального покупателя, а он об этом и не подозревает. Упоминание «миллиона» повлияло на восприятие цены на подсознательном уровне. В ходе другого эксперимента маркетологи пытались привлечь потребителей на пробу нового энергетического напитка. Многие отказывались. Продукт новый, неизвестный. Это вызывало сопротивление. Затем людей стали заманивать вопросом: «Вы считаете себя отважным человеком?» Тому, что отвечал положительно, предлагали напиток. Соглашались все. Вывод. Если я хочу в чем-то вас убедить, то сначала мне нужно привлечь ваше внимание к определенному качеству. Честности, полезности, романтичности, в зависимости от цели. Это и будет называться тактикой преубеждения. С ее помощью можно поменять взгляд человека на конкретную ситуацию, изменить на некоторое время его мышление и восприятие.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната
15: всех насыщенней вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
19: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
20: Диалог ФМ. Это этикет.
21: Одной из самых распространенных ошибок является резка хлеба ножом. По правилам этикета хлеб не режут. От ломтика отламывают небольшой кусочек и отправляют в рот. Также не рекомендуется накалывать его вилкой.
20: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минтруд предлагает использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование. Федеральное правительство сообщает специализирующееся на теме строительства издания «Московская перспектива». Из документа Минтруда, направленного в правительство, следует, что маткапитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы, хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Так, по итогам 4 месяцев 2026 года, только в 18% случаях граждане направляли материнский капитал на покупку жилья, отмечает в министерстве.
0: Закрома Родины.
1: Правительство России направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе Кабмина. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении.
0: Деньги дороги, как память.
1: Российские интернет-пользователи в среднем тратят 27 411 рублей в месяц на покупки товаров через интернет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Респондентам предложили вспомнить, сколько рублей в месяц в среднем они тратили на покупки через интернет за последние 3 месяца. Так, по результатам опроса, средняя сумма составила 27 411 рублей, тогда как в 2021 году она равнялась 10 600 рублям. Кроме того, российские интернет-пользователи отметили, что чаще всего покупают онлайн одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику и путевки, а также железнодорожные и авиабилеты и электронику. При этом, согласно данным опроса, респонденты не стали бы покупать онлайн домашних питомцев, валюту, крупную бытовую технику, продукты питания, а также цветы и домашние растения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как лениться и при этом все успевать? Я точно знаю, от чего зависит твоя продуктивность. Она сводится к банальной формуле. Интенсивность фокуса и времени дают в результате высококачественную работу. Однако, если вы лишите себя времени на лень, то лишитесь возможности сконцентрироваться на всем остальном. Очень мало кто из людей использует эти правила. Делать миллион вещей и быть постоянно занятым – норма современного мира. Можно ли делать много работы и оставаться при этом ленивым? Вопрос звучит парадоксально. Однако это вовсе не парадокс. Оказывается, человек может быть ленивым, следуя своей стратегии. Вы поступаете так на протяжении всего рабочего дня, используя перерывы. Вы делаете правильно. Чтобы мозг оставался как можно более здоровым и способным усваивать тонны информации, ему нужен отдых. Разрешая себе проявлять интервальную лень на протяжении дня, вы работаете намного эффективнее во время фактического рабочего времени. Людям нравится сравнивать мозг с компьютером. Однако в этой области они абсолютно разные. Изначально компьютер рассчитан на работу на постоянных мощностях. Эта работа может быть бесперерывной в течение многого времени. Компьютер совершенно не устает. Исключением является лишь сбои или случайное обновление. Он способен работать без перерывов, как батарейка в плеере. Люди не могут так. Мы являемся следствием многолетней эволюции, полностью зависимы от цикла работы и отдыха. Стрессовое напряжение и расслабление относятся как к мозгу, так и к мышцам и всем остальным частям нашего тела. Наши дни наполнены серьезной мыслительной деятельностью. Организовать когнитивные ресурсы непросто, но возможно. Чтобы вы могли грамотно распоряжаться этими когнитивными ресурсами, следует создать два вида перерывов в своем рабочем графике – длительные и короткие. Короткие перерывы – это непродолжительные, часто 50-минутные передышки, которые позволяют морально взбодриться и немного отойти от работы. Длительные перерывы – это 30-минутные и более перерывы, которые дают возможность полностью отключиться от работы и заняться чем угодно. Если вы хотите сделать свою работу предельно эффективной, найдите в рабочем графике место для обоих перерывов. 5 советов научат вас, как получить от таких перерывов максимальную выгоду. Первый совет относится к длительным перерывам. Его основная мысль – заранее определить, в какое время дня вы планируете их сделать. Раннее планирование избавляет вас от чувства вины и неопределенности. Вы четко знаете, когда нужно работать, а когда отдыхать. Все мы прекрасно знаем, что зависание в социальных сетях не по работе вызывает в нас чувство вины. В глубине души мы понимаем, что занимаемся совершенно не тем, чем нужно. Однако, если вы предусмотрительно запланировали перерыв, это неприятное чувство стирается. Вы ведь знаете, когда должны работать, а когда отдыхать. Помимо этого, вы будете более мотивированным к интенсивной работе, потому что наличие запланированного перерыва в ближайшем будущем создаст ощущение ограниченности времени. Вы знаете, что текущая работа подойдет к концу в соответствии с вашим планом. Так что придется немного потрудиться, чтобы успеть закончить все, что вы делаете. Второй совет связан с короткими перерывами. Они должны быть обязательно. Важно вставать на 5-10 минут и отходить от своего рабочего места. Сходите за кофе, выпейте воды, поговорите с коллегой, двигайтесь. Так вы отвлечетесь от работы и проветрите голову. Третий совет относится к запрещенным действиям. Точнее, к тому, чего вы не должны делать во время этих пауз в работе. Не заходите в соцсети, на имейл, другие сайты. не занимайтесь менее важной работой в этот период. Во-первых, вы сможете избежать информационного осадка. При переключении на другую задачу у вас появляются новые идеи и проблемы, которые занимают рабочую память. Когда вы пытаетесь вернуться к основной задаче, действительно важной, эти новые идеи и проблемы не исчезают. Они забивают вашу рабочую память, оставляя информационный осадок. Это реально может снизить производительность и помешать настрою. Во-вторых, отвлекающие сайты могут занять не 5-10 минут, а 30 и более. Они специально так разработаны, чтобы привлечь как можно больше вашего внимания. Совет четвертый. Гуляйте на свежем воздухе. Прогулка поднимет настроение и позволит вам влиться в работу с новыми силами. Наш мозг не настроен на сидение на одном месте 8 часов. Прогулка – отличный способ дать своему мозгу побыть в рассеянном режиме, в котором можно задействовать подсознательные ресурсы для решения проблем. Чего нельзя сделать при сфокусированном мышлении? Хотя бы один из ваших перерывов должен включать в себя прогулку минимум на 10 минут на свежем воздухе. Пятый совет – найдите свою идеальную формулу. Проводите эксперименты с временным интервалом между короткими и длинными перерывами. Например, используйте систему Помодоро. 25 минут работы, затем 5 минут отдыха. Способность концентрироваться на работе – это своего рода мышца, которую вы должны тренировать. Это навык, которому можно научиться. Используйте перерывы в своей работе, и вы никогда не устанете от нее. И получите необходимый результат в развитии своей продуктивности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале на улице Пушкина от улицы Иракского до улицы Ливаневского будет ограничено движение до 23 часов 14 июня. Временные неудобства связаны с проведением кофейной выставки NCCF и регионального этапа чемпионата бариста «Далакорте Кап». Дагестан второй год подряд становится лидером по числу участников всероссийского агродиктанта. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона. В этом году около 67 тысяч граждан республики проверили свои знания в области агропромышленного комплекса. В период проведения акции в регионе функционировало свыше 1000 площадок. В тройку лидеров также вошли Краснодарский край и Республика Башкортостан. Мошенники активизировались перед изменением льготного кредитования, пугая россиян сообщениями об ухудшении условий и предлагая помощь в оформлении на прежних условиях. Они также создали поддельные сайты агентств недвижимости с сильно заниженными ценами, украденными фото реальных объектов и контактами мошенников. Для бронирования они требуют задаток на личную карту, после чего исчезают. Правительство России потратит 1,3 миллиарда рублей на новые серверы для борьбы Роскомнадзора с VPN. Об этом пишет издание CNews. Цель закупки в ограничении доступа к VPN в России. Регулятор планирует добиться блокировки 92% таких сервисов к 2030 году. Сеть ресторанов Black Star Burger сокращает свое присутствие в Москве. Как пишут ведомости, в столице почти не осталось заведений этой сети. За последнее время закрылись 5 ресторанов. Эксперты полагают, что после ухода Тимати из проекта интерес потребителей к нему значительно снизился. В российских роддомах начали проводить роды с использованием VR-очков, об этом пишет база. Технология уже внедряется в государственные медицинские учреждения. Во время схваток женщинам надевают очки виртуальной реальности, где они видят успокаивающие сцены – море, лес, закаты, горы. Это помогает отвлечь мозг от боли и тревоги. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, в котором впервые в истории примет участие 48 сборных, и турнир впервые пройдет одновременно в трех странах – в Канаде, США и Мексике. Прогнозов, как водится, много. К примеру, главный тренер Калининградской Балтики Андрей Талалаев считает, что кроме традиционной пятерки фаворитов – испанцев, французов, немцев, аргентинцев и бразильцев – есть еще один – это Нидерланды. Сейчас к этой сборной приковано меньше внимания, чем в былые годы, но я в нее верю, сказал Талалаев. Нидерланды сыграют в одной группе с Японией, Швецией и Тунисом. В единой лиге ВТБ золотые медали третий сезон подряд выигрывают баскетболисты ЦСКА. В этот раз москвичи сухим счетом 4-0 победили «Уникс», который не сумел взять верхний в одном из матчей. Хотя казанцы очень старались и в заключительной игре серии начали очень бодро, вели после первой четверти с разницей в 7 очков. Но ЦСКА обыграл хозяев со счетом 102-76. Интересно, что в единой лиге финальной серии проводится с 2013 года. За это время ЦСКА и «Уникс» играли за чемпионство трижды. И из 12 встреч казанцы добились успеха только в двух играх. В советские баскетбольные времена противостояние ЦСКА и Жальгириса было захватывающим. Тогда клуб из Каунаса тренировал Владос Гарастас. И, как сообщает пресс-служба Жальгириса, Владос Гарастас ушел из жизни. Ему было 94 года. Он возглавлял команду 79 по 89 год, трижды став за это время чемпионом СССР. В 1986 году Жальгирис под его руководством выиграл межконтинентальный кубок. В том же году клуб стал финалистом Кубка чемпионов ФИБА. С 89 по 91 годы Гарастас занимал пост главного тренера сборной Советского Союза, с 92 по 97 сборной Литвы, с которой дважды становился бронзовым призером Олимпиады и один раз серебряным призером чемпионата Европы. Продолжаем выпуск. На чемпионате страны по плаванию в Казани 22-летний Егор Корнев демонстрирует невероятную форму. Он побил второй рекорд России за день. 50 метров баттерфляем он проплыл за 22,59 секунды. Ранее он улучшил рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем. А чуть ранее Егор установил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем. В российском футболе межсезонье, значит, время трансферов. Например, Крылья Советов продлили контракт с главным тренером Сергеем Булатовым. Новый контракт со специалистом действует до лета 2028 года. Под руководством Булатова самарцы сохранили прописку в РПЛ. А Денис Бояринцев назначен на пост главного тренера Ярославского «Шинника». Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Депутаты и сенаторы направили в Госдуму законопроект, который сохраняет действующий порог годового дохода для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, до конца 2029 года. При достижении выручки в 20 миллионов рублей компании обязаны платить НДС. Инициатива возникла после того, как президент Владимир Путин предложил сохранить текущий лимит на максимально длительный срок. Снижение порога начнется с 2030 года до 15 миллионов рублей, а с 31 года до 10 миллионов. Правительство законопроект поддержало. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что изменения коснутся около 360 тысяч малых и средних предприятий. По его словам, выпадающие доходы бюджета составят 51 миллиард рублей в 2027 году и по 100 миллиардов в 2028 и 2029 годах. Представители бизнес-объединений назвали сохранение лимита положительным сигналом, но подчеркнули, что это не решает всех проблем. Эксперты считают, что данная мера снизит стимулы для искусственного разделения бизнеса и облегчит предпринимателям возврат к режиму без НДС при снижении выручки.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Apple представила детские аккаунты. Что это? Компания Apple представила специальные аккаунты для несовершеннолетних пользователей. Это детские учетные записи, которые могут настраивать родители. Как заявляют разработчики, по их мнению, именно родители могут решить, что подходит для их семьи. Компания Apple предоставляет простые и интуитивно понятные инструменты, разработанные на основе рекомендаций экспертов по онлайн-безопасности и здоровью, чтобы помочь родителям создавать более безопасные и полезные цифровые возможности для своих детей, заявили в Купертино. Пользователи смогут ограничить для детей доступ к различному контенту. Кроме того, у них есть возможность одобрять запросы на покупку или установку различных приложений, а также для просмотра определенных сайтов. Дополнительно можно настроить временные лимиты в различных категориях программ, в том числе в играх, развлечениях и социальных сетях. Также улучшено распознавание неприемлемого контента. Если раньше система определяла возможную наготу на фото, то теперь это также касается сцен насилия и жестокости. В Apple отметили, что создавать новые учетные записи не придется. Уже существующие аккаунты детей смогут получить необходимые ограничения от родителей. Кроме того, разработчики подчеркнули, что в систему можно добавить дополнительных взрослых для одобрения допусков, в том числе бабушек и дедушек. Новые функции станут доступны после установки обновления «Экранное время» в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Закон, который ограничивает количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции, направлен на обеспечение безопасности физических лиц и в меньшей мере коснется бизнеса. Об этом газете «РУ» заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса, это прежде всего безопасность физических лиц, сказал он. По словам парламентария, основные изменения должны произойти в работе банков, которые вынуждали россиян под каждую отдельную акцию или льготу открывать новую карту. С 1 июня 2026 года биометрическая посадка работает в аэропортах Пулково и Шереметьево в рамках государственного эксперимента, который планируется проводить до 1 апреля 2027 года. Как рассказал директор по внешним коммуникациям Центра биометрических технологий Михаил Бергин, это позволило сократить время прохождения предполетных процедур на 25-30%. Биометрическая посадка – это способ подтвердить личность без паспорта, просто взглянув в камеру. Пассажир смотрит в камеру терминала, система за секунды сверяет данные в государственной единой биометрической системе и пропускает человека на следующий этап. Сервисом могут воспользоваться совершеннолетние пассажиры внутренних рейсов Аэрофлота и России, вылетающих из этих аэропортов. И в завершении выпуска певица Валерия высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. Она считает, что аудитория должна сама выбирать, какое шоу она хочет видеть. Валерия заявила, что для некоторых зрителей важнее сам артист, его подача и энергия на сцене. Такая публика, по мнению певицы, может быть готова закрыть глаза на использование фонограммы на концерте. «Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор», — подчеркнула артистка. При этом сама Валерия призналась, что относится к числу артистов, которые во время выступлений поют самостоятельно. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
2: Мы начинаем представлять для вас новости из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
3: И знаете, для начала давайте просто представим себе такую картину. Многомиллионный американский военный вертолет «Апачи». Ну, абсолютная вершина боевой авиации. Сбит, пилоты в воде. И...
2: Ого! Прямо как в кино, да?
3: Да-да, абсолютно кинематографичный сюжет. И вот их спасает не элитный спецназ на других вертолетах, а какой-то, ну, экспериментальный, относительно дешевый беспилотный катер, который вообще автономно проводит эту спасательную операцию недалеко от Ормузского пролива. Мне кажется, одна эта деталь идеально иллюстрирует тот перевернутый мир, который мы сегодня обсуждаем.
2: И ведь этот инцидент уже запустил, скажем так, цепную реакцию. Мы сейчас буквально в режиме реального времени наблюдаем последствия. В ответ на это президент США отдал приказ о нанесении, как они выразились, пропорциональных ударов, ну, в целях самообороны. И они ударили по иранским системам ПВО, радарам.
3: Радарам, наземным станциям управления, да? И это неминуемо вызвало ответный ход. Иранский корпус стражей исламской революции нанес свою серию ракетных ударов по американским базам. Причем били очень избирательно.
2: По всему Ближнему Востоку, да?
3: Да. Бахрейн, Кувейт, авиабаза Аль-Азрак в Иордании. И целились они не просто в бетон, а конкретно в укрытие новейших истребителей F-35. Иордания, конечно, смогла перехватить 5 ракет, но геополитический урон уже нанесен.
2: И экономический урон, я бы сказала, оказался еще стремительнее. Знаете, я всегда представляла Ормузский пролив как такую, ну, глобальную еремную вену. Как только на нее давят, мировая экономика просто начинает задыхаться.
3: Очень точная метафора.
2: Да, и рынки отреагировали мгновенно. Азиатские индексы сразу просели, японский Никей потерял 2%, а нефть марки Brent вообще пробила $91 за баррель. То есть рост больше 25% с начала этого обострения.
3: И нефть – это ведь только, ну, самое очевидное. Тут скрывается куда более страшная угроза, о которой как-то финансовые сводки помалкивают. Глава Всемирной продовольственной программы Карл Скау уже выпустил экстренное предупреждение. Угроза острого голода. Из-за блокировки судоходства в проливе застряло около 30%.

0: процентов всей мировой торговли карбамидом.
1: Вот подождите, у меня тут концептуальный диссонанс возникает. Я пытаюсь это связать. С нефтью все понятно. Танкеры не идут, бензин дорожает. Но как локальный обмен ракетами приводит к тому, что фермер где-нибудь в Кении или Эфиопии не может вырастить кукурузу? Какова здесь физическая цепочка?
0: Вся наша продовольственная система держится на тончайших нитях химии и логистики. Мы думаем про Персидский залив как про гигантскую бензоколонку, верно? Но это еще и крупнейший завод по производству удобрений. Для азотных удобрений того же карбамида нужно колоссальное количество природного газа. Из газа выделяют водород, смешивают с азотом из воздуха под огромным давлением, получают аммиак и из него карбамид. Непрерывный сложный процесс. И когда пролив закрыт, все эти удобрения просто копятся в портах. А фермер в Кении, он же не может ждать, пока там подпишут мирный договор.
1: Ну да, у него посевная, биологические часы.
0: Именно. Есть узкое окно, буквально 2-3 недели прямо сейчас. Не внесешь удобрения, урожайность падает катастрофически. Связь предельно жесткая, застрявший сегодня сухогруз, означает реальный голод через несколько месяцев.
1: Ничего себе, насколько все взаимосвязано. И ведь этот кризис, он же вытягивает ресурсы не только из Африки. Если посмотреть на карту, этот конфликт создает эдакий эффект вакуума в совершенно других регионах, например, в Европе.
0: Угу. Потому что ПВО уезжает туда.
1: Да. Американские системы Patriot сейчас просто в спешном порядке перебрасывают в Персидский залив. Получается, Европа и Украина остаются без критически важного защитного зонтика.
0: Остаются, да. Но вакуум долго не держится. Нехватка вот этих дорогих сложных западных комплексов заставила ту же Украину кардинально сменить подход. Они перешли от логики «ждем поставок» к логике «собираем из того, что есть». Они недавно успешно испытали очень дешевую зенитную ракету FP7.X от компании Firepoint. Она стала прямой альтернативой дефицитным перехватчикам.
1: Неужели какая-то дешевая ракета может реально заменить многомиллионный Patriot? Мне кажется, это просто временное решение от безысходности. Военные гиганты же в итоге всегда побеждают за счет тяжелой техники, нет?
0: Раньше да, но сейчас сама математика войны сломалась. Понимаете, если вы стреляете ракетой за 3 миллиона долларов по дрону, который стоит 30 тысяч, вы проиграете войну чисто экономически, даже если собьете все. А дешевая ракета FP7.X решает эту проблему стоимости.
1: То есть дело в бухгалтерии, по сути.
0: Во многом да. И мы этот сдвиг видим везде.
1: Напряжение просто колоссальное. Буквально на днях в Москве прицельным взрывом заминированного автомобиля убили российского начальника отдела боеприпасов. А тем временем ЕС на следующей неделе начинает первые этапы переговоров о вступлении Украины и Молдовы. И Зеленский в Эстонии уже не только просит помощи, но и сам предлагает европейцам опыт создания дешевых антидрон-систем.
0: И знаете, европейцам бы стоило прислушаться. Министр обороны Италии недавно сказал вещь, за которую лет 5 назад его бы в НАТО засмеяли. Он заявил, что малые государства теперь могут на равных противостоять великим державам. Просто за счет дешевых дронов.
1: Парадигма рушится. Но тогда реакции некоторых союзников выглядят очень странно. Если асимметричная война – это реальность, почему они дают по тормозам? Германия вот отказывается от планов совместного самолета, а в Болгарии новое правительство, там министр обороны Димитр Стоянов, вообще объявляет о прекращении поставок оружия Украине и призывает к дипломатии. Они что, просто не хотят участвовать в войне нового типа?
0: Они начинают считать деньги. Тяжелая техника требует астрономических сумм, а на поле боя живет минуты. Политикам сложно объяснить избирателям траты на истребитель, если все решают рой дешевых дронов. И тут очень показательна Турция.
1: Да, они же возвращаются к НАТО.
0: Именно. Они отказываются от российского газового хаба. Делают ставку на СПГ из США. Но что важнее, Турция сейчас активно ведет переговоры с Францией и Италией о покупке систем ПВО. И это при том, что у них стоят российские С-400, из-за которых был страшный скандал, а теперь они просто простаивают. Прагматичный выбор.
1: Анкара поняла, куда дует ветер. И этот технологический ветер идеально подводит нас к битве за полупроводники. Если дешевый чип управляет дроном, который может потопить крейсер, то тот, кто контролирует чипы, тот и выиграет будущие войны. США сейчас закручивают гайки просто невероятно.
0: О, да. Пентагон снова внес Alibaba, Baidu и BYD в черный список компаний, связанных с армией Китая.
1: Их же вроде исключали оттуда недавно.
0: Было дело, но перемирие закончилось. Причем Министерство торговли США нанесло куда более серьезный удар. Они закрыли огромную лазейку в экспорте передовых ИИ-чипов NVIDIA, ну, архитектуры Rubin, Blackwell и чипов AMD.
1: Стоп, а что за лазейка? Как вообще можно было обойти прямой государственный запрет?
0: Схема была гениальной. Допустим, вы китайская корпорация. Ввести серверы в Пекин вы не можете. Санкции. Что вы делаете? Вы открываете филиал, скажем, в Малайзии.
1: А Малайзия не под санкциями?
0: Точно. США туда железо продают без проблем. Вы ставите серверы там, а китайские инженеры просто подключаются по облаку и тренируют свои нейросети. Физические чипы границу не пересекли, а вычислительная мощность используется на все 100. И вот теперь Минторг США запретил экспорт в любые зарубежные филиалы китайских компаний, где бы они ни находились.
1: Жестко. То есть США блокируют даже не сами технологии, а инструменты для их создания? Но ведь Европа тоже умеет играть в протекционизм. Там сейчас набирает обороты этот tech-lash, сопротивление американскому IT-влиянию.
0: Да, и прецеденты уже есть.
1: Буквально на днях Нидерланды заблокировали сделку на $115 миллионов. Американская фирма Kindreal хотела купить голландскую Solvinity. И почему заблокировали? Боятся, что американские законы заставят сливать данные граждан.
0: И страх обоснован. Solvinity обслуживает систему DigiD. Это, по сути, цифровые паспорта всех Нидерландов. А в США есть Cloud Act – закон, который обязывает IT-компании выдавать данные спецслужбам США, даже если сервера стоят в Европе. Голландцы просто сказали: «Ну уж нет, мы свои паспорта вам не отдадим».
1: Знаете, я тут вижу потрясающие двойные стандарты. США блокируют Китай ради национальной безопасности. Но когда Нидерланды делают ровно то же самое для защиты своих граждан от США, это вызывает возмущение. Весь этот технологический суверенитет – это же просто новое слово для жесткого протекционизма, верно?
0: Абсолютно. Данные стали ценнее нефти. Брюссель вон тоже бьет по монополиям. Приказали Мета открыть архитектуру WhatsApp для интеграции с ИИ-агентами конкурентов. И этот страх потерять контроль переносит нас прямо в эпицентр, в индустрию искусственного интеллекта.
1: Да уж, там сейчас просто золотая лихорадка, скрещенная с ядерной гонкой. Цифры не укладываются в голове. OpenAI подает на IPO с ожидаемой оценкой в $1 триллион. И как удачно, что Илон Маск прямо перед этим отозвал свой иск.
0: Совпадение? Не думаю. А их конкурент Anthropic тем временем поднимает 3,5 миллиарда от Apollo и Blackstone и выпускает новую флагманскую модель Mythos, она же Fable 5.
1: И при этом общество вообще не понимает, что происходит. The Economist пишет статьи, выйдет ли ИИ из-под контроля, а в Великобритании советник Стармера говорит, что паника из-за рабочих мест – это чушь. Кому верить-то?
0: Верить надо реакциям тех, кто сидит, что называется, под капотом. Релиз Mythos вызвал настоящую панику среди специалистов по кибербезопасности.
1: А что с ним не так? Что Mythos умеет такого, чего не могли прошлые версии?
0: Ну, ее способность анализировать системы и писать код скакнула на какой-то немыслимый уровень. Посыпались отчеты, что она автономно находит уязвимости нулевого дня в критической инфраструктуре и сама пишет под них эксплойты. Разработчикам пришлось экстренно вшивать жесткие ограничения, чтобы блокировать такие запросы.
1: Какой кошмар.
0: Да. И ситуация настолько накалилась, что администрация президента США начала срочно пересматривать национальную стратегию по ИИ.
1: И то, как они это делают, выглядит еще страшнее. Это не просто попытка построить самолет в воздухе. Это когда инженеры прикручивают крылья, а силовики в это же время засекречивают чертежи парашютов. Белый дом вдруг берет и приостанавливает публикацию отчетов CIC.
0: Правительственного центра стандартов и инноваций ИИ.
1: Чем они вообще занимались? Почему их заставили замолчать?
0: Это, ну, государственная лаборатория. Их работа — тестировать новые модели на сбои и уязвимости, а потом открыто публиковать отчеты, чтобы индустрия могла их исправлять. Такой краш-тест нейросетей. Но вмешались силовики. Национальный директор по кибербезопасности Шон Кернкросс сказал, что центр должен заниматься только секретными вопросами нацбезопасности.
1: То есть все под ковер.
0: Угу. А министр торговли Говард Летник даже названием сменил для закрытого статуса. Логика такая. Нашли уязвимость? Никому не скажем. Спрячем и будем использовать как кибероружие против врагов.
1: Парадокс какой-то. OpenAI защищает независимость госструктуры. Индустрия просит государство открыто указывать на ошибки, а государство прячет все под гриф «секретно», потому что ведомство власть делит. Получается, мы жертвуем безопасностью просто ради козыря в рукаве у спецслужб. На фоне этой, ну, регуляторной шизофрении понятно, почему Уолл-стрит нервничает и пошла распродажа акций техов. Плюс еще надвигается IPO SpaceX, которая может просто высосать все деньги с рынка.
2: Вот этот кризис доверия, о котором мы говорим, он же не только в технологиях. Он в обществе. Граждане чувствуют, что теряют контроль. И мы видим это очень ярко во внутренней политике США.
1: О да, предстоящие выборы – это какой-то театр абсурда. Взять хотя бы праймериз демократической партии в Сенат от штата Мэн. Грэйм Платнер. 41 год, ветеран морской пехоты. Фермер. Выращивает устрицы. Новичок в политике. И он берет 70% голосов. Просто в пух и прах разнося губернатора Джанет Миллс и Дэвида Костелло.
2: И теперь этот Платнер, которого, к слову, поддерживают Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, обещает жесткую негативную кампанию против действующего сенатора Сьюзен Коллинз. Он прямо говорит, она обслуживает олигархов и в 95% случаев голосует по указке президента США. Антиэстеблишмент в чистом виде.
1: Но меня-то поражает даже не это. Меня поражает психология людей. У Платнера задокументированы публичные скандалы, какие-то токсичные отношения, слитые откровенные переписки, скандальная татуировка. 10 лет назад после такого кандидат бы с позором снялся в тот же день. А сейчас избиратели в Мэйне просто отдали ему 70%. Как мы дошли до того, что репутация больше не важна?
2: Я бы сказал, репутация важна, просто сменилась шкала. Доверие к традиционным политикам пробило дно. Сейчас быть, ну, лощеным системным парнем в костюме – это больший грех, чем личные пороки. Люди видят в идеальных кандидатах фальшь, а смотрят на Платнера со всеми его татуировками и скандалами и видят живого человека, который бросает вызов системе. И этот бунт выходит за рамки Мэна. Да даже мафия теряет власть. В Италии полиция просто, по данным, выслеживает спрятанные богатства Коза Ностра. Анонимности больше нет. Если собрать все это вместе, вырисовывается очень четкий паттерн.
1: Децентрализация власти.
2: В точку. Это лейтмотив сегодняшнего дня.
1: Инструменты влияния переходят к стартапам и обычным людям. И тут, наверное, всем нам стоит задуматься. Если старые иерархии рушатся с такой скоростью, кто на самом деле будет контролировать информацию и ресурсы в ближайшие 5 лет?
2: Хороший вопрос и очень тревожный.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
3: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
6: Эффективный диалог. Диалог – это комбинация говорения и слушания. Ключевое отличие диалога от обычного разговора в том, что стороны слушают друг друга не для того, чтобы ответить или аргументированно отстоять свои позиции, а для того, чтобы эмоционально и рационально повлиять друг на друга и найти решение, которое устроит всех. Процесс диалога начинается с создания привязанности и формирования связи между людьми. Ключевые принципы диалога.
7: Принцип количества.
6: Дайте столько информации, сколько требуют люди, ситуация, контекст.
7: Принцип качества.
6: Убедитесь в том, что ваша информация понятна, интересна, конкретна, правдиво и ее легко слушать.
7: Принцип уместности.
6: Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации.
7: Принцип присутствия.
6: Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух.
7: Принцип краткости.
6: Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше. Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений.
7: Пассивность.
6: Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами.
7: Обесценивание.
6: Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе.
7: Переопределение.
6: Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций.
7: Слишком высокий уровень детализации.
6: Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях.
7: Излишняя рационализация.
6: Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта.
7: Излишняя эмоциональность.
6: Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть.
7: Обобщение.
6: Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость.
7: Абстракции.
6: Когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались.
7: Недостаток прямоты.
6: Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем.
7: Недостаток честности.
6: Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен. Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие.
7: Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе.
6: Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи.
7: Замените фразу «да, но» на «да и».
6: Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите
7: «да, но».
6: Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком, в то время как
7: «да и»
6: — хороший способ построить ее.
7: Используйте правило четырех предложений.
6: Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в четыре предложения также стимулирует людей мыслить более ясно.
7: Управление конфликтами.
6: Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующееся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует.
8: В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей.
6: Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха.
7: Источники конфликта.
6: Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы.
7: Это проблема производства
6: против
7: «это проблема продаж».
6: Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить статус-кво. путаница в ролях.
7: Это моя работа
6: против
7: это твоя работа.
8: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
7: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
6: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
7: Понимать друг друга.
6: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.
7: Коммуницировать.
6: Решение конфликта требует эффективной коммуникации для того, чтобы понимать, как создать, укрепить и обновить связь между сторонами. Чем больше мы обсуждаем наши различия и точки согласия, тем лучше понимаем ситуации друг друга и тем выше наши шансы достичь обоюдного согласия. Мы можем изменять состояние другого человека в процессе общения. В мировой практике много случаев, когда судьба конфликта полностью переворачивалась благодаря одному слову или предложению.
7: Быть надежным и честным.
6: Наши коммуникации ничего не стоят, если мы не доверяем друг другу. В то же время слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
7: Убеждать, а не заставлять.
6: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
7: Чувствовать принятие.
6: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядам человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
7: Разрешение конфликта.
6: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество – позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим специалистам по разрешению конфликтов. Управление этим парадоксом необходимо осуществлять в каждой конфликтной ситуации.
8: Фундаментальные принципы успешного разрешения конфликтов.
7: Никогда не создавайте врагов.
6: Если перед вами враг, превратите его в союзника или партнера. Это фундаментальный принцип транзактного анализа, сформулированный Эриком Берном во фразе
7: «Со мной все в порядке, с тобой все в порядке».
6: Это центральная идея и основной инструмент для выражения взаимного уважения, позитивного настроя и готовности к сотрудничеству. Транслируйте это в каждом взаимодействии, даже если вы жестко отстаиваете свои границы.
7: Человек никогда не проблема.
6: Отделяйте человека от проблемы и фокусируйтесь на сложности, которую разрешаете, а не на личности. Это базовый принцип для избежания эскалации конфликта. Очень легко воспринимать того, кто чем-то отличается от нас, как потенциальную угрозу или врага. Это плохая база для диалога, которая ведет в эмоциональный тупик.
7: Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается.
6: Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
7: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
6: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу. Личный

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане 15-летняя ученица впала в кому после того, как приняла большое количество таблеток, чтобы справиться со стрессом перед выпускными экзаменами. Специалисты медицины катастроф провели все необходимые мероприятия и перевезли девочку в специализированное медучреждение. Врачи призвали общество обратить внимание на серьезность подобных ситуаций, многие из которых остаются незамеченными. В Дагестане стартовал ознакомительный тур для представителей туриндустрии из регионов России. Цель визита – показать туристический потенциал региона, включая достопримечательности, маршруты и варианты размещения. Участники уже посетили Махачкалу, Каспийск, Сулакский каньон и комплекс «Главрыба». В ближайшие дни они отправятся в Ахтынский район и Дербент. На ближайшем заседании Центробанк планирует снизить ключевую ставку до 14%. По словам главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, основания для такого решения у регулятора есть. Инфляция замедляется, что дает возможность смягчить денежно-кредитную политику, отметил Аксаков. Законопроект о заморозке минимального порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения был внесен в Госдуму по поручению президента Владимира Путина. Однако, как отмечает Forbes, в документе есть нюанс. Компании, работающие по ОСН, получат отсрочку на 3 года. Порог выручки в 20 миллионов останется неизменным до 2030 года. В то же время для 1,5 миллиона предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, условия не изменятся. Порог снизится до 15 миллионов в следующем году и до 10 миллионов в 2028. На пляжах России начнут штрафовать за татуировки с провокационными и нецензурными надписями, а также за экстремистские символы. Хотя сами татуировки не запрещены, их публичное демонстрирование может привести к штрафу до 20 тысяч рублей или аресту на срок до 15 суток, отмечают юристы. Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури включен в состав сборной Туниса для участия в предстоящем чемпионате мира по футболу. На групповом этапе африканская команда сыграет 3 матча – 15 июня со Швецией, 21 июня с Японией и 26 июня с Нидерландами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейхасул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый год 24% граждан России подают документы для оформления налогового вычета. При этом почти каждый пятый не осведомлен о том, за какие услуги можно вернуть часть уплаченных налогов. Такие данные предоставил опрос ВТБ. Треть респондентов признались, что оформляют вычет в основном после значительных трат, таких как покупка жилья или оплата медицинских услуг. Чуть меньше опрошенных никогда не подавали документы на вычет, но рассматривают возможность его оформления. Наиболее популярными категориями вычетов среди участников опроса стали лечение – 36%, приобретение недвижимости – 34%, обучение – 21%, инвестиции – 13%, занятия спортом – 10% и благотворительная деятельность – 5%. Многие респонденты сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета из-за отсутствия информации о процедуре. 22% опрошенных не знают, за какие услуги можно получить возврат. 19% не смогли подготовить необходимые документы из-за нехватки времени, а 16% отказались от оформления вычета из-за опасений возможных ошибок или отказов со стороны налоговых органов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Разные мысли.
1: В любом риске спрятано зерно большой возможности. Те, кто готов меняться, уже сидят на своих рабочих местах. Дайте им шанс. Чувство безотлагательности перемен – краеугольный камень всех начинаний. Воодушевляйте персонал возможностями, а не запугивайте рисками. Не управляйте, а побуждайте. Маленькие победы порождают большую уверенность. Фокусируйте энергию перемен. Чем конкретнее цель компании, тем быстрее она будет достигнута. Позвольте сотрудникам быть инициативными. Поощряйте самые странные таланты. Держите сотрудников в курсе дел. Каждый из них должен понимать, на какую цель работает и каковы риски. Если вы задумались о том, пришло ли время измениться, значит, оно уже пришло.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Страховые пенсии по старости, а также досрочные для многодетных матерей, родителей и детей с инвалидностью будут назначаться проактивно, то есть без личного обращения за назначением пенсии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Это станет возможно благодаря тому, что социальный фонд располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, указал он. По словам Котякова, предоставлять заявление и другие документы больше не нужно. В России принятые меры позволили значительно улучшить ситуацию с электросамокатами. Так, в столице за год аварийность с их участием снизилась на 40%. В то же время проблемой становится другой вид транспорта – мопеды, которые часто ездят по тротуарам, рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Среди эффективных мер по регулированию самокатчиков в Москве эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних граждан. С учетом того, что пропала анонимность, при нарушение неминуемо следует наказание, что также положительно отразилось на статистике аварийности, пояснил он. По мнению Зотова, в этой сфере все нужные меры уже приняты, поэтому повышать безопасность участников дорожного движения нужно за счет других направлений. И в завершении выпуска певица Валерия высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. Она считает, что аудитория должна сама выбирать, какое шоу она хочет видеть. Валерия заявила, что для некоторых зрителей важнее сам артист, его подача и энергия на сцене. Такая публика, по мнению певицы, может быть готова закрыть глаза на использование фонограммы на концерте. «Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор», — подчеркнула артистка. При этом сама Валерия призналась, что относится к числу артистов, которые во время выступлений поют самостоятельно. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан выявили и задержали два транспортных средства, находившихся в федеральном розыске. Toyota Crow Majesta. Автомобиль разыскивался по признакам преступления, предусмотренного статьей 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Инициатор розыска – Дагестанская таможня Федеральной таможенной службы России. Toyota Avensis. Транспортное средство находилось в розыске по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Инициатор розыска – Краснодарская таможня Федеральной таможенной службы России. По результатам проверки автомобили задержаны и переданы в установленном порядке для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полка дорожно-постовой службы продолжают рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами, с незаконно установленными LED-лампами. У жителя Бабаюртовского района конфискован автомобиль за пьяное вождение. Прокуратура Бабаюртовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя села Бабаюрт Бабаюртовского района. Он осужден по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 150 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. У осужденного в доход государства также конфискован автомобиль марки Mercedes-Benz. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Про экономику на Диалог ФМ.
3: Всего 3 недели осталось у семей с одним ребенком, чтобы запрыгнуть в выходящий поезд семейной ипотеки. Или нет? С 1 июля нам обещают представить новые параметры самого популярного и доступного сейчас способа купить квартиру. Вот только, судя по всему, скоро гораздо меньше семей смогут взять льготную ипотеку на действительно выгодных условиях. Насколько это реальный сценарий и может ли это обрушить рынок недвижимости в России, будем разбираться прямо сейчас. После ипотеки обсудим свежие данные по наличным и некоторые налоговые послабления, которые предлагают власти. Итак, уже 1 июля семейная ипотека заработает по-новому. Об этом на ПМФ вновь объявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Причем, по его словам, правительство, Минфин и Минстрой должны утрясти все детали в ближайшие 1.5-2 недели, то есть в довольно сжатые сроки. Хотя, с другой стороны, прорабатывается этот вопрос еще с конца прошлого года. И вот что точно поменяется. Во-первых, ставки.

0: станут дифференцированными. А именно, чем больше детей в семье, тем ниже процент по ипотеке. Сейчас все семьи с ребенком до 6 лет получают единую ставку в 6% годовых. И вот скоро эта вольница и уравниловка закончится. Семьи с одним ребенком, по прогнозам экспертов, могут получить ставку в 10-12%, то есть фактически рыночную. Во-вторых, для многодетных могут увеличить лимиты ипотеки. Что я имею в виду? Сейчас потолок в 6 миллионов рублей в регионах не позволяет купить, например, 4-комнатную квартиру. Ну и в-третьих, упор сделают на индивидуальное жилищное строительство. По словам вице-премьера, точка роста сейчас – это именно ИЖС. Параллельно, кажется, грядет еще одна реформа. Минтруда предлагает запретить тратить материнский капитал на ежемесячные выплаты, образование и накопительную пенсию. Только на жилье. Логика простая. В 2020-м на покупку жилья мат-капитал направляли почти 59% семей, а за 4 месяца 26-го меньше 19%. То есть чиновники делают вывод, что деньги мат-капитала уходят на текущее потребление, а не на квадратные метры. И теперь вопрос, а зачем вообще все эти изменения? По мнению аналитиков, таким образом государство выдавливает с рынка инвестиционный спрос. Эксперт Simple Estate Артем Цагоев отмечает, что люди брали по семейной ипотеке студии и однушки, чтобы сдавать. Минфин эту лавочку методично прикрывает. В принципе, статистика говорит нам о том же. Еще в начале года почти 60% льготной ипотеки шло на однушки, ну а сейчас около 40% только. Спрос переориентировался на двушки и трешки, но это нет хорошей жизни. Просто отсекли инвесторов. И вот, учитывая все вышеперечисленное, давайте поговорим о последствиях для рынка. Семейная ипотека давала около 70% всех кредитных сделок с недвижимостью. По данным Совкомбанка, девелоперы в этом году могут сократить объем строительства до 35 миллионов квадратных метров. Это почти на 15% меньше прошлогодних 41. Сам Марат Хуснуллин считает, что запас прочности у строителей с 24-го уже почти иссяк, и дальше давить нельзя. 1 рубль в стройке тянет за собой 1,6 рубля в смежных отраслях. Это металл, стройматериалы и даже региональные бюджеты, в которых на стройку приходится от 15 до 21% доходов. Так что тревожных сигналов для рынка довольно много. И вот главные три из них такие. Первый – это высокие ставки по рыночной ипотеке. Они держатся на уровне 18-19%, несмотря на снижение ключевой ставки до 14,5%. Чтобы купить однушку в Москве по рыночной ставке, нужно зарабатывать почти 380 тысяч в месяц. Чтобы взять двушку – больше 560 тысяч. Так что считайте сами. Второй сигнал – новостройки проигрывают вторички, где цены на 30-40% ниже. Ну и третий – это затоваривание рынка. Строится почти 120 миллионов квадратных метров, при этом не продано около 83 миллионов. То есть почти 70% строящегося жилья пока не нашло хозяев. Особенно тяжело в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Ленинградской и Ростовской областях. Так что сценариев тут пока два. Пессимистичный – это стагнация с постепенным снижением цен в перегретых регионах и волна банкротств небольших региональных девелоперов. Ну и оптимистичный – его представил основатель Sys Development Ярослав Гутнов. Оптимистичный сценарий возможен, если ЦБ снизит ставку к 2027 году до 7,5-8,5% и рыночная ипотека упадет до 11-12%. И вот это вернет покупателей, как следствие, решит множество проблем рынка. Но на дворе пока 26-й год у нас, так что если вы, семья с одним ребенком, и реально планировали ипотеку, возможно, осталось всего 3 недели, чтобы оформить семейку на старых условиях. Дальше арифметика будет совсем другая. Если же вы просто наблюдатель, то лучше не ждать ни обвала цен, ни возвращения дешевой ипотеки в этом году. Базовый сценарий – длинный скучный боковик с тихим сползанием в проблемных регионах. Хотя, возможно, я что-то упустила. Если да, то поправьте меня в комментариях и вообще напишите, как вы относитесь к грядущим переменам в условиях семейной ипотеки. Ну что ж, пришло время поговорить о наличных, и повод у нас есть. Тут снова подъехали цифры, от которых брови, и мои в том числе, ползут вверх. В мае объем наличных денег в обращении в России вырос на 381 миллиард рублей. Это максимальный майский прирост за всю историю наблюдений, то есть за последние 30 лет. С начала года из банков уже утекло почти 1,1 триллиона рублей наличными, и сильнее было только в 2020-м на ковидной панике, и это объяснимо. Это не разовый всплеск, третий месяц подряд статистика показывает рекордные уровни. В марте плюс 300 миллиардов, в апреле почти 700, в мае еще 380. Деньги из банков утекают так активно, что ЦБ был вынужден поднять свой годовой прогноз по приросту наличных на руках у граждан почти вдвое. Почему это происходит? Сам Центробанк называет две причины. Первая – это население формирует подушку про запас, и срабатывают и отключения мобильного интернета, когда без налички в магазине просто не расплатишься. Ну и вторая причина более интересная – это адаптация бизнеса к новым налогам. С этого года услуги банковского эквайринга облагаются НДС по ставке 22%. Для бизнеса, в том числе малого, это значит, что принимать безнал стало дороже. Ну и как бы логичная реакция – это уход в кэш. В банковском секторе, кстати, подтверждают, что тенденция началась еще в конце прошлого года. В ноябре-декабре прирост налички, очищенный от сезонности, оказался на 360 миллиардов выше, чем годом ранее. К тому же банки прекратили гонку кэшбэков, и держать деньги на картах людям стало менее выгодно. И это тоже, пусть и маленький, но показательный штришок в общей картине. Что это все означает для нас? Чем больше денег в наличке, тем меньше их в банковской системе, а значит, у банков меньше дешевой ликвидности, и они хуже кредитуют экономику. Это, наверное, неплохо для инфляции, но очень плохо для экономического роста. Кроме того, тут, возможно, побочка в виде фискальных ужесточений, уход бизнеса в тени – это выпадающие налоги, которые потом будут компенсировать ужесточением правил для оставшихся работать в белую. Ну и, кстати, о налоговых изменениях буквально через минуту. То есть дальше мы вполне можем увидеть, что гайки в этой области будут закручиваться и дальше. У нас уже есть некоторые лимиты на снятие, мы про них говорили. Их могут еще больше ужесточить. Плюс могут появиться контроль, например, за крупными покупками за наличные, дополнительные отчеты для бизнеса и так далее. Да и с точки зрения финансовой грамотности ситуация двоякая. С одной стороны, иметь дома запас на пару недель расходов – это нормальная финансовая гигиена, особенно когда мобильный интернет не всегда стабилен. Да и в магазинах иногда действительно просят платить наличкой, лучше иметь ее под рукой. Но вот превращать наличку в единственный способ хранения денег – идея довольно сомнительная. Все же инфляция съедает деньги, как ржавчина железа, и лучше как будто бы хранить их не просто под матрасом, а с доходностью. Благо, варианты на рынке пока есть. Я обещала рассказать про налоговые послабления. Выполняю. Давайте коротко пробежимся. Все же приятно заканчивать выпуск на позитивной ноте. Еще на экономическом форуме в Петербурге президент Владимир Путин объявил, что порог выручки для уплаты НДС у бизнеса на упрощенке замораживается на отметке 20 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил правительству оперативно подготовить поправки совместно с депутатами Госдумы. Я напомню, что расклад такой. В прошлом году планка была 60 миллионов, в этом ее опустили до 20. То есть, если твой бизнес приносит в год больше этой суммы, ты становишься плательщиком НДС. По действующему закону в следующем году должно было быть уже 15, а с 28-го всего 10 миллионов, я про планку. То есть практически любой бизнес, скорее всего, платил бы НДС, и теперь вот этот трек ставят на паузу. Минфин обещает заморозку минимум на 3 года, что сэкономит предпринимателям около 50 миллиардов рублей в год. Мера затрагивает около 200 тысяч субъектов МСП. И параллельно вторая хорошая новость. В Госдуму внесли законопроект об увеличении лимита доходов для самозанятых с нынешних 2 с небольшим миллионов до 5 миллионов рублей. Если законопроект примут, он заработает с 1 января 2027 года. Объясняют тем, что лимит не менялся с момента запуска режима и уже действительно устарел. В общем, с одной стороны, кажется, государство услышало бизнес, и послабления могут стать первым шагом к более предсказуемой налоговой политике. Звучат идеи об уплате НДС по кассовому методу, то есть после получения денег от клиента, а не после отгрузки. Для производственников это очень важный момент, например. Но, с другой стороны, вероятно, заморозка не означает какой-то тотальной мягкости. ФНС, скорее всего, усилит борьбу с искусственным дроблением бизнеса. То есть компаниям, которые делятся на несколько юрлиц ради льгот, станет жарко. Базовая ставка НДС с этого года и так выросла до 22%, и государству нужно собирать налоги. Так что если ваша выручка близка к 20 миллионам, выдохните, но не расслабляйтесь. Если вы самозаняты и упирались в потолок, следите за законопроектом, он реально может изменить вашу жизнь. А вот всем остальным готовиться к более внимательной налоговой. Ну а у меня на этом сегодня все. Берегите себя, свои нервы и одевайтесь по погоде.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее и вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автовладельцы смогут вернуть деньги за полис ОСАГО, если купили его ошибочно или передумали до начала действия договора. Новые правила, разработанные Центробанком, сейчас проходят обсуждение. При оформлении страховки покупатель может ошибиться при заполнении данных или уже после покупки найти более выгодное предложение от другой компании. Раньше в подобных случаях людям часто отказывали в возврате. Теперь Центробанк предлагает сделать право отказаться от купленной страховки обязательным. Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. По данным консалтингового агентства Frank Arjim, в апреле кредиты на новые автомобили выдавали в среднем под 9,7%. Для сравнения, в октябре 2024-го показатель был на уровне 17%. По подержанным машинам ставки выше. Сейчас около 21%. На пике средние цифры достигали 27%. А по рисковым категориям населения без официальной работы с высокой зарплатой еще больше. Таможня усилила контроль за автомобилями, которые ввозят с регистрации на физлица. Во Владивостокском отделении рассказали, что сейчас внимательно сверяют паспортные и другие данные покупателей в документах. Если покупаете машину из Японии, Кореи или Китая самостоятельно и ввозите для себя, проблем быть не должно. Если же сделку ведет фирма, а документы для экономии на растаможке оформляются на подставное лицо, могут быть проблемы. Вплоть до уголовного наказания, если следствие посчитает покупателя участником преступной схемы. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Минимализм. Новый взгляд на жизнь. Более 3 лет я каждое утро надеваю одну и ту же футболку. Бывают исключения – семейные ужины в ресторане, свадьбы, праздники у знакомых и родственников. Однако в большинстве случаев, день за днем, я расхаживаю в одном и том же. У многих людей возникает вполне логичный вопрос. Почему каждый день я надеваю одну и ту же футболку? Этому есть практическое объяснение, которое никак не связано с веянием моды или моим плохим вкусом. Еще в далеком 2010-м я решил проводить эксперименты с простой жизнью. Шкаф стал одним из легких путей к очищению. Я встал у гардероба и начал перебирать все свои вещи. Одна за одной шмотки уходили в стопку «подарить». Разбирая шкаф, я осознал, что в нем полно вещей от известных брендов и ширпотреба. На большинстве из них даже не сорваны этикетки. Некоторые шмотки приводили в недоумение. В каком состоянии я их покупал? Ведь я такое никогда не носил и не планирую этого делать. Разбор вещей заставил меня взглянуть на гардероб с иной стороны и задать себе вопрос: зачем же я все это складирую? Ведь пользоваться таким количеством вещей не буду, они просто лежат и покрываются пылью. Я решил выбросить те вещи, которые не носил более 1 года. Таким образом, я избавился от 90% своего гардероба. Когда я эти вещи выбросил, многие раздал и даже продал, то в шкафу осталась лишь пара джинсов и футболок. Это были мои любимые вещи, и я все время их носил. Поразмыслив, я решил, что буду покупать новую одежду только тогда, когда появится полная уверенность в том, что я ее буду носить. Мне хотелось минимизировать не только финансовые расходы, но и временные затраты на выбор из каталогов, пролистывание страниц магазинов. Спустя 2 лет после первого расхламления я стал замечать, что всякий раз, когда я обращался к своему шкафу и доставал оттуда одежду, это всегда была одна и та же шмотка, при условии, что она была чистая. И тогда я подумал, а почему бы мне все лишнее не выбросить и оставить только мои любимые вещи? Купить 10 пар моих любимых маек и надевать их каждый день? Так я и поступил. Я многому научился, когда кардинально упростил гардероб. Я осознал, всем глубоко безразлично, во что ты одет. Если ты не на показе мод, конечно. Люди редко замечают, что ты 4 дня подряд носишь одно и то же. А вот потные пятна они замечают, так что держи этот вопрос под контролем. Большинство людей тратит уйму времени на мысли о себе, что на оценку твоего гардероба у них его не остается. Даже если ты носишь одну и ту же футболку. Мораль проста. Носи то, в чем тебе комфортно. Забей на мнение единиц, которые пытаются тебя в этом постоянстве укорить. Одно из главных преимуществ внедрения такого правила в гардеробе – разгрузка моего утра. Мне не нужно переживать, что надеть. Есть люди, которые по утрам часами не могут определиться, в чем пойти на работу или учебу. Им доставляет удовольствие ежедневно перебирать шмотки в шкафу и примерять их перед зеркалом. Ну и пусть, если им это нравится. Самое большое практическое преимущество, которое я обнаружил, в том, что мой подход к вещам освобождает почти 40-50 минут, чтобы войти в работу, а также уменьшает затраты на принятие решений. Термин «усталость от принятия решений» пришел из психологии. Он ухудшает качество принимаемых решений, когда перед тобой много вариантов, а ты мечешься. Чем больше решений ты принимаешь за день, тем меньше на дистанции из них будет качественных, чаще всего сводимых к иррациональному «наугад». Тебе нужно сократить число принимаемых решений, и тогда за этим последует простота. Ты принимаешь одно решение только 1 раз и строго придерживаешься его. Когда ты поступаешь так со многими вещами, начинает действовать накопительный эффект. Задай себе вопрос: что я не надевал весь прошлый год? Это будет не менее 90% твоего гардероба. Идея в том, чтобы начать задаваться подобными вопросами и выяснить, что ты носишь, а что можешь раздать из своего гардероба тем, кто в этом больше нуждается. Минимализм приводит к осознанному потреблению, освобождает мозг и жизнь от ненужных вещей. Попробуй, возможно, тебе понравится. Минимализм прочно войдет в твою жизнь и сможет изменить что-то не только в ней, но и в мышлении, и в восприятии мира.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В поселке Новый Хушет временно ограничат проезд автотранспорта через железнодорожный переезд. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Дагестана. Движение будет закрыто с 22 часов сегодня и до 6 утра завтрашнего дня из-за устранения дефектов, которые могут повлиять на безопасность движения поездов. Суд изменил меру пресечения инженеру, ответственному за безопасную эксплуатацию Геджукского водохранилища в Дагестане. В начале апреля инженер был взят под стражу, а 10 июня суд изменил решение, отправив его под домашний арест до 7 июля. Во дворе 34-й школы в Махачкале незаконно срублено 26 акаций. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана. Ущерб, нанесенный зеленым насаждением, превысил 718 тысяч рублей. Материалы проверки переданы в МВД. В Евросоюзе рассматривается возможность полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Партия, поддерживающая канцлера Германии Фридриха Мерца, инициировала кампанию, направленную на введение дополнительных ограничений. Согласно информации от представителей немецкого правительства, в прошлом году в Европе отдохнули около 500 000 россиян, и этот поток необходимо срочно сократить. Половина российских мужчин не обращаются к врачу при появлении симптомов болезни. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Лишь 35% представителей сильного пола сразу идут к специалисту. Четверть пытаются самостоятельно поставить диагноз с помощью интернета. 11% надеются, что проблема исчезнет сама собой. 10% обсуждают свое состояние с родственниками, а 8% занимаются самолечением. Благотворительная платформа «Туба» совместно с футбольной национальной лигой стали лауреатами международной премии MVP Awards 2026 в номинации «Лучшее партнерство брендов в спорте». Награда присуждена за проект, направленный на интеграцию благотворительных инициатив «Туба» в сезон 25-26 ФНЛ. В номинации, где соревновались «Туба» и ФНЛ, они превзошли проекты ПФК ЦСКА и «Мир танков», а также коллаборацию «Пари», «Амкал» и студии Артемия Лебедева. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В третий раз в футбольной истории стадион «Ацтека» в Мехико принимает матчи открытия чемпионата мира. В двух предыдущих случаях матчи завершались эти в ничью. В 1970 году мексиканцы сыграли со сборной Советского Союза 0-0, а в 1986 году Италия и Болгария завершили встречу 1-1. В этот раз играют Мексика и ЮАР, и в этом же квартете, кстати, выступают еще команды Южной Кореи и Чехии. Всего на Мундиале выступит 48 сборных и пройдет турнир сразу в трех странах, кроме Мексики. Это еще США с Канадой. Такой размах впервые. Интересно, что главный тренер сборной Узбекистана, итальянец Фабио Каннаваро, входит в топ-5 самых дорогостоящих тренеров этого чемпионата мира. Узбекистан платит итальянцу 4 миллиона евро в год. Больше получают только Тухель, Почеттино, Нагельсман и Анчелотти. Узбеки платят своему тренеру больше, чем, например, получает Дешам во Франции, Скалони в Аргентине и Делафуэнте в Испании. Теперь осталось дождаться результатов узбекской сборной, которая выступит в группе вместе с Колумбией, Португалией и командой Демократической Республики Конго. Кстати, о португальцах, которые провели товарищеский матч против Нигерии. Эта африканская сборная не попала на чемпионат мира. Португалия выиграла 2-1. Роналду не забил, а вот Месси забил за Аргентину в товарищеской игре против Исландии, где аргентинцы победили 3-0, и Лионель побил рекорд, который продержался 69 лет. Суть в том, что Месси стал самым возрастным игроком, кто забил за аргентинскую сборную. А финальная серия Кубка Стэнли до 4 побед идет своим чередом, тем более, что хоккеисты Каролины 5-3 обыграли в гостях Вегас. И счет по матчам стал равным 2-2. Капитан Каролины, канадский ветеран Джордан Стал, явно экономил силы для финала. За весь плей-офф он отличился всего лишь дважды, а в финальных играх не уходит он с площадки без голов. В этот раз забросил канадец 2 шайбы. Стал он первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги в возрасте 37 лет и старше, забившим гол в каждом из первых 4 матчей финальной серии. Следующая игра, кстати, состоится в пятницу. В столице Норвегии на этапе бриллиантовой лиги 17-летний американский легкоатлет Купер Луткенхаус показал лучший результат сезона в мире на дистанции 800 метров. Луткенхаус улучшил результат лидера сезона американца Джоша Хоя на 48 сотых секунды. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир – одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. Старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабира Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В текущем году в России планируется открыть 36 торговых центров с общей площадью 412 тысяч квадратных метров, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишут ведомости со ссылкой на компанию «Николаерс». В период с 27 по 28 годы на рынок может выйти дополнительно 900 тысяч квадратных метров торговых площадей. Таким образом, за три года общий объем введенных площадей составит около 1,3 миллиона квадратных метров, что на 12% больше, чем с 23 по 25 годы. Аналитики NF Group прогнозируют еще более значительный рост – 1,5 миллиона квадратных метров торговых площадей в период с 26 по 28 годы. Среди уже анонсированных объектов на этот год около 230 тысяч квадратных метров планируется разместить в Москве, 43 тысячи в Санкт-Петербурге и 31 тысячу в Подмосковье. Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что традиционные торговые центры могут постепенно утрачивать свою актуальность из-за увеличения популярности маркетплейсов. По его мнению, часть объектов будет преобразована в шоурумы, а доля развлекательных заведений, ресторанов и сервисных услуг будет увеличиваться.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Число туристов из-за рубежа в России растет. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, передает РИА Новости. По его словам, это происходит в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. С 15 сентября минувшего года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026 года. О решении было объявлено 2 сентября 2025 во время визита в Китайскую Народную Республику Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным. Россия ввела безвиз для граждан Китая с 1 декабря 2025 года. В мае Россия и Китай продлили безвизовый режим на 2027 год. Закон, который ограничивает количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции, направлен на обеспечение безопасности физических лиц и в меньшей мере коснется бизнеса. Об этом газете «РУ» заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса, это прежде всего безопасность физических лиц, сказал он. По словам парламентария, основные изменения должны произойти в работе банков, которые вынуждали россиян под каждую отдельную акцию или льготу открывать новую карту. И в завершении выпуска актер Милош Бикович признался ТАСС, что не считает проблемой ремейки в современном российском кино. Артист отметил, что многие известные картины так или иначе являются ремейками, новыми прочтениями или интерпретациями старых сюжетов. Очень многие фильмы, которые мы сейчас назовем в мировом кинематографе, являются ремейками, причем не первыми. Некоторые из них вообще являются шедеврами мирового кино, заявил артист. Как утверждает Бикович, в мире существует примерно 200-250 тем и мотивов в мировом искусстве, живописи, литературе, театре и кино. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Многие уверены, что налоги при продаже квартиры – это где-то там, далеко. Я же продаю свое жилье. Какое дело налоговой до этого? А теперь честно, наша налоговая знает о каждой вашей сделке. И если вы не подали налоговую декларацию, либо захотели схитрить, прилетит так, что мало не покажется. Досмотрите это видео до конца, я в нем простыми словами расскажу, в каких случаях вас могут штрафануть, в каких случаях нужно платить налог, а в каких нет. И как не попасть в такую ситуацию, когда вроде бы вы сделали все правильно, но остались должны налоговой больше, чем заработали на продаже квартиры. Один из самых живучих мифов такой. Я продал квартиру за 10 миллионов и за 10 миллионов купил же. Значит, я платить налогов не должен. Звучит логично, но на деле чушь собачья. Для налоговой это две отдельные операции. Одна продажа, другая покупка. И налоговая считает налог с продажи. Никакого взаимозачета здесь нет. Да, есть исключения. Когда, продавая одну квартиру, покупая другую, налога не будет. Но под это исключение попадает всего 1% населения России. Мы будем здесь говорить о том, под что попадают все люди. Все упирается в срок, сколько вы владели недвижимостью, которую продали. Если это обычная возмездная сделка, ну, например,

0: например, купля-продажа, договор долевого участия, либо рента, то срок будет 5 лет. Если эта сделка безвозмездная, то есть дарение, приватизация и наследство любое, то тогда срок будет 3 года. Это так называемый минимальный предельный срок владения недвижимостью. Если вы владеете больше этого срока, то при продаже налогов у вас не возникает. А вот если вы продадите раньше этого срока, то у вас возникает налог. Давайте разберемся, какой. Раньше было все просто. С прибыли надо было заплатить 13% налога. Но с 2025 года все изменилось. Сейчас ставка не фиксированная, а прогрессивная. И все зависит от той суммы, которую вы заработаете на продаже. То есть 13% вы заработаете с прибыли до 2 400 000. А если ваш доход с продажи недвижимости составил больше 2 400 000 рублей, то ставка у вас будет 15%. А вот для нерезидентов сразу 30%. Есть возможность уменьшить налог. И уменьшить можно его двумя способами. Первый способ – налоговый вычет. Это 1 000 000 рублей. Подойдет для регионов, где квартиры стоят недорого. Ну, например, вы получили квартиру в наследство, стоит она 1 500 000 рублей. Вы эту квартиру продаете, в договоре указываете 1 500 000 рублей, и в налоговой декларации указываете, что хочу получить вычет 1 000 000 рублей. То есть налогооблагаемой базы с 1 500 000 рублей 1 000 000 у вас отнимается, и ваш налог с 500 000 рублей 13%. Есть другая история. Можно воспользоваться такой опцией, как доходы минус расходы. Другую ситуацию возьмем. Вы купили новостройку за 5 000 000 рублей. А продаете ее сейчас за 6. Не прошло предельного срока 5 лет. Вы продали эту квартиру, потом в налоговую сдаете декларацию. Говорите, вот смотрите, я купила ее за 5. Вот подтверждающие документы, чеки, договор долевого участия, что я 5 заплатила. И вот мой договор купли-продажи, что я продала ее за 6. Получается, я заработала не 6 000 000 рублей, как налоговая может подумать, потому что предельного срока-то нет, а всего 1 000 000. И вот, пожалуйста, с этого 1 000 000 заплати 13% НДФЛ. И это всего 130 000 рублей. Знаю, что звучит очень сложно, но на деле для того, чтобы получить вычет, вам нужно в следующем налоговом периоде сдать декларацию. Сдается она до 30 апреля каждого года. И как раз мы перешли уже к самой другой большой ошибке. Это как раз та самая декларация. Люди забывают ее просто сдавать в надежде, что налоговая не узнает. Не забывайте, в какой стране мы живем. Наша налоговая – самая лучшая IT-налоговая в мире. Все налоговики всего мира берут с нас пример. Наша налоговая знает все. Про все недвижимое, все движимое имущество, все счета, доходы и расходы наши с вами. А потому за идиотов держать их точно не надо. Сейчас спрятаться от них невозможно. Так вот, если вы просрочили и не подали декларацию 30 апреля, я вас поздравляю. Вы автоматически становитесь должником. А вот здесь начинается мясо. К сумме налога прилетает штраф от 20 до 40% сверху. Плюс отменяются все налоговые льготы. Доходы минус расходы, либо налоговый вычет. То есть, если раньше вы могли заплатить с 6 000 000 всего 130 000 рублей налогов, если вы не сдали декларацию, то сумма со всеми пенями и штрафами может достигать уже 1 500 000 рублей. Просто так она увеличилась в 10 раз. Ну, для того, чтобы не забывали подавать налоговые декларации. В каких же случаях декларацию подавать точно нужно? Если вы продали жилье, которое было у вас в собственности меньше предельного срока владения. Запомните, декларация – это не формальность. Это ваша защита от увеличенного в 10 раз налога. И это ваша обязанность ее сдать. Больше того скажу, если вы эту декларацию сдаете, то вы еще свои налоги можете уменьшить. Ну, давайте возьмем наш пример. Купили за 5, продали за 6. Налоговый вычет мы не получали. Сдавая налоговую декларацию, мы в этой декларации пишем: да, я купила за 5, продала за 6, 1 000 000 у меня образовался, с него 130 000 должна заплатить налогов. Но налоговая, обратите внимание, что у меня есть право на налоговый вычет 260 000 рублей. Я им не воспользовалась, даже если я пенсионер или ИПшник и не плачу НДФЛ. Я хочу, чтобы вы мне зачли мои 130 000 рублей в качестве налогового вычета. И все это в одной декларации. Написали это все на сайте налоговой, заполнили ее, выпустили там ЕЦП, кнопочку «Отправить» нажали, 15 минут времени. Все, налогов вы теперь не платите. Ну а если вы налоговый вычет уже использовали, тогда до середины лета придется налоги оплатить. Налоговый вычет могут получить люди, которые платят НДФЛ. То есть это те, кто работает официально. По справке 2 НДФЛ. Если вы работаете неофициально, если вы индивидуальный предприниматель, либо пенсионер на пенсии, у вас нет НДФЛ, вам возвращать нечего. Давайте разберем несколько случаев запутанных, чтобы вы понимали, как люди ошибаются и на сколько денег они попадают. Первое – это наследство. Многие думают, что срок владения начинается с момента регистрации права собственности после наследства на нового собственника. И считают от этого момента. Но это заблуждение. Срок по нашему законодательству начинается с даты смерти. А напомню, что у нас человек сначала умирает, потом открывается наследственное дело, а потом в течение полугода все это регистрируется. И получается, переход права происходит как минимум через там, 6-7 месяцев после смерти. И вот этот срок, 7 месяцев, люди не учитывают. Второе. Льгота на единственное жилье. Многие уверены, продаю квартиру, где живу, значит налогов нет. Давайте представим. Квартира оформлена на мужа, по договору купли-продажи, купленная в браке. Но у жены, допустим, есть доля в маминой квартире, и возникла она в результате приватизации 25 лет назад. Доля маленькая, 1/5. Все. Льготы нет. И если они продадут эту квартиру и купят другую, то налог все равно придется платить. Потому что это не единственное жилье. У нас почему-то многие считают, что если я продаю единственное жилье, то налогов я платить не буду. Это самое частое заблуждение. Давайте его разберем. При каких случаях, продавая единственное жилье, вы не будете платить налог. Цена продажи ниже, чем цена покупки, но не менее 70% от кадастровой стоимости. Если продается квартира, полученная по реновации. Если вы семья и у вас двое несовершеннолетних детей, вы одну квартиру продали, другую купили, то можно тоже не платить НДФЛ при определенных условиях. Если дети до 18 лет, либо, если они старше, то они должны учиться на очной форме обучения. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей. Если у вас нет другого жилья, где вам принадлежит больше 50% площади. Общая площадь жилья, которую вы купили, больше площади жилья, которое вы продали. Ну и то же самое правило на кадастровую стоимость распространяется. Третье. Новостройки и договор долевого участия. А тут хитрость в том, что срок владения идет не с момента подписания договора долевого участия, не с момента регистрации права собственности по этому объекту недвижимости, а с момента полной оплаты по договору долевого участия. И полной оплатой считается, когда вы все деньги заплатили. То есть вы договор долевого участия могли заключить 2 года назад, но в этом договоре долевого участия у вас была рассрочка. И перед вводом в эксплуатацию, то есть через 2 года, вы оставшуюся часть денег застройщику оплачиваете. Так вот, в вашем случае, после последней оплаты, когда все платежи перед застройщиком оплачены и договор считается исполненным, с этого момента и начинает идти срок, с момента полной оплаты. Но если вы купили по договору долевого участия, например, в ипотеку, то вы застройщику на эскроу счет деньги перевели сразу, и с момента, по сути, сделки у вас и начинается идти срок владения. Но другими словами, вы купили новостройку и решили ее продать. Прошло, например, 5 лет. И вам 5 лет от какого срока считать? То есть вы считаете от срока полной оплаты. Если вы покупали квартиру за наличную, либо в ипотеку, то в момент полной оплаты это, скорее всего, было подписание договора долевого участия. Все. Вот с этого момента 5 лет надо считать, налогов не будет. Если вы купили в рассрочку эту ипотеку и год платили, то у вас срок сдвигается на год, потому что это не с момента ДДУ будет, а с момента последней оплаты этой рассрочки. Если рассрочка была 2 года, 3 года, 5 лет, то, соответственно, это все сдвигается на момент последней оплаты застройщику. Сюда не включается доплата, когда, например, вам застройщик перед вводом в эксплуатацию говорит: слушайте, а вот мы тут неправильно посчитали, тут 2 метра у вас лишних. Пожалуйста, заплатите за 2 метра. Вот если вы за эти 2 метра заплатили, это не считается доплатой с момента полной оплаты. То есть, если вы хотите потом продать квартиру и не платить налогов, то вам нужно высчитать правильный срок. Берете дату сегодняшнюю и берете дату последней оплаты. И вот этот срок, если больше 5 лет, налогов нет. Меньше — налог есть. И четвертая схема, моя самая нелюбимая. Давайте занизим сумму в договоре. То есть у нас люди настолько идиоты, что думают, что налоговая ничего не узнает. Представляете, квартира 5 миллионов рублей стоит. А в договоре они покупали ее за 2. Приходит покупатель. Он говорит: я хочу эту квартиру купить в ипотеку. Они говорят: да, мы продадим только по заниженной стоимости. Хотим в договоре указать 2, чтобы налогов не платить. Покупатель приходит в банк. Банк говорит: да, мы такую сделку проведем. Банк в договоре купли-продажи пишет: стоимость квартиры 2 миллиона рублей. Первоначальный взнос 2 миллиона рублей. Кредит 3 миллиона рублей. 2 плюс 3 получается 5. И пишет, что стоимость квартиры 2 миллиона рублей, а 3 миллиона — это неотделимое улучшение. Ну вы реально думаете, что налоговые дебилы сидят? А налоговые получат все эти документы. А у вас загорится красная галочка. Когда до вас дойдет дело, они сначала вызовут покупателя. Они попросят его на беседу. Ну либо позвонят, либо предложат ему прийти. И скажут: смотри, дружок, ты содействовал налоговому преступлению. Мы понимаем, что у тебя заниженная стоимость в договоре. Короче, какие-то расписки, документы, пожалуйста, давай сюда нам, и мы, соответственно, будем разбираться. И потом тебе говорят: мы тогда, если ты сейчас все нам сдашь, продавца, тебя освобождаем от ответственности, тебе вообще претензий нет. И покупатель, испугавшись, присылает вам все расписки, все платежки, и потом продавцу хана. 40% штрафа, плюс там заморозка всех счетов и так далее. И есть второй сценарий. Вы им сделали все в пакетик, и расписочки там 2 за неотделимое улучшение, и все. И вот он подает налоговый вычет сам. А там говорит, ну загрузите фотографии, расписки. То есть он берет все расписки, сфотографирует, не понимает, какая за что относится. И просто обе эти расписки отправляет. То есть он прям сам отправляет доказательство того, что продавец совершил налоговое преступление. И в налоговой сидят ребята реально не дураки. Так что если вы продаете квартиру, никогда не занижайте стоимость. Все это всплывет. Напомню, что срок давности 3 года. Мораль тут простая. С налоговой шутки плохи. А любое агентство недвижимости, банк, либо застройщик, который работает в правовом поле, а по-другому работать сейчас нельзя, они обязаны в Роскомнадзор отчитываться о каждой сделке. Кто там был покупатель с его паспортными данными? Кто там был продавец? Какая сумма? Откуда деньги? И эти данные в том числе и уходят в налоговую. У нас все завязано в большой котел. Про вашу сделку всем все сообщают. Какая там цена, сумма и так далее. И скрыться невозможно. Так как же себя обезопасить? Ну, во-первых, нужно всегда проверять, попадаете вы под налог или нет. Не ленитесь уточнить срок владения по вашему объекту. Какой предельный срок, после которого налогов не будет? А если налоги возникают, то какая сумма возникает? Ее тоже нужно заложить в бюджет вашей сделки. Второе. Подавайте декларацию. Забывать подавать декларацию – это плохой тон. Ваши налоги могут увеличиться в 10 раз. Третье. Никогда не соглашайтесь на мутные схемы с занижением цены. Многие продавцы говорят, слушайте, ну у меня тогда будет налог. Ну да, но тебе придется платить налоги, прикинь. Почему ты меня, покупатель, затаскиваешь соучастником, а вы сразу становитесь соучастником? Это доказать легко. Скриншоты сайтов, за сколько она была и сколько в договоре. Все, вы приехали оба. Четвертое. Не стесняйтесь обращаться к налоговым консультантам. Мы, например, всем клиентам рекомендуем перед тем, как просчитать налоги, нужно прийти к профессионалам, которые этим занимаются. Потому что там миллион нюансов, как вы поняли. Все зависит от документов, от того, как вы получали, кто собственник, сколько у вас собственности. Самому разобраться в этом, ну просто нереально. Это же, представляете, нужно следить за всеми изменениями в недвижимости. Но если вы недвижимость два раза в жизни покупаете, нафига вам столько времени тратить? Заплатили там несколько тысяч рублей, получили внятную, понятную консультацию. Запомните, что недвижимость продается быстро. А вот расплачиваться за ошибки с налоговой потом приходится годами. Хотите заработать на недвижимости? Считайте все заранее и закладывайте налоги в свою бизнес-модель.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти два тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту нарушений в сфере пассажирских перевозок в Махачкале. Проверка проводится в рамках статьи 238 Уголовного кодекса. Поводом для проверки стала публикация в соцсетях, в которой сообщалось о нарушениях при выполнении рейсов по маршруту 69А. В сообщении говорилось, что пассажиры ежедневно сталкиваются с переполненными маршрутками, что создает угрозу их безопасности. Пятый кассационный суд постановил демонтировать два незаконно возведенных этажа в пятиэтажном жилом здании в Махачкале, расположенном по адресу Гайдара, 30. Возведение дома было осуществлено с превышением допустимой этажности, которая составляла 3 этажа. Суды удовлетворили иск городской администрации о сносе 2 верхних этажей, квалифицировав объект как самовольный. Итальянская правящая коалиция предложила поэтапно отменить санкции против России. Ограничительные меры, по мнению коалиции, должны использоваться как инструмент на переговорах для постепенного снятия санкций. Ранее руководство партии высказывалось против евроинтеграции Украины, считая ее тяжелым бременем для Евросоюза. Фракция КПРФ предложила законопроект о жестком наказании за продажу фальсифицированных продуктов, включая уголовные санкции за поставку контрафакта в образовательные и медучреждения, а также детские сады. Первый зампред Комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин заявил, что крупные штрафы снизят мотивацию к производству и реализации некачественной продукции. Процесс импортозамещения в сегменте антивирусных программ почти завершен. Доля иностранных разработчиков на рынке новых продаж сократилась с 26% в 2021 году до 4,5% к 2025 году. В настоящее время в пятерке лидеров представлены только российские компании. Посольство Кипра в России с 13 июня прекращает прием визовых заявлений через визовые центры. А с 15 июня подавать документы на въездные визы можно будет только в консульском отделе в Москве и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу» – ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
6: Салам алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов. В прямом эфире. Телефоны нашего прямого эфира, а точнее телефон 661048, это для звонков, для смс 8-988-291-1048. Пишите, задавайте свои вопросы, я постараюсь в рамках нашего эфира на них ответить. Так, ну, как я уже сказал, тематика нашей передачи затрагивает все вопросы, все проблемы, которые возникают у наших автовладельцев в процессе участия в этом самом дорожном движении. Ну, проблемы, как правило, возникают с кем? Возникают с представителями правоохранительных органов, раз, с представителями страховых компаний, то есть, ну, или со самими страховыми компаниями, с дорожниками, с Минтрансом, Ространсом. Ну, это, в принципе, одна контора, но в любом случае, я знаю, что очень много вопросов у наших дальнобойщиков вот, относительно весовых постов, габаритных, ну, весогабаритных постов и так далее. Очень много необоснованных штрафов получают наши дальнобойщики. И причем это не те штрафы, которые в отношении обычных автомобилистов применяются, там 10-15 там, тысяч максимум, ну 45 тысяч бывает, а от 350 начинаются штрафы и до 470, по-моему, идут они за перегруз, за негабаритный груз и так далее. В общем, если у кого-то из наших радиослушателей возникли вопросы на озвученные мной темы, вы можете позвонить по телефону 66-1048, сообщить нам о своей проблеме, я постараюсь ответить на ваш вопрос. Так, ну, пока к нам пытаются дозвониться наши многочисленные радиослушатели, я зачитаю небольшие новости, которые касаются автомобильной темы, автомобильной жизни наших земляков и в целом участников дорожного движения. Дагестанский блогер получил двойной штраф за дерзкую выходку с автопилотом. Блогер-миллионник, спровоцировавший опасную ситуацию в плотном дорожном потоке в Москве, привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Речь идет о ситуации, которая произошла в первых числах июня на одной из столичных улиц. Блогер и пранкер из Дагестана, Хиза, так называемый Хиза, поставил свою машину на автопилот посреди дороги и отправился в магазин за чипсами и газировкой. Он спокойно совершил покупки и догнал уехавшую машину. Водителя, который спровоцировал опасную ситуацию в плотном дорожном потоке, привлекли к ответственности коллеги из госавтоинспекции по России по городу Москва. Полицейские обнаружили видеозапись в интернете. На ней видно, как мужчина останавливает автомобиль посреди проезжей части на оживленной улице. Нарушитель включает автопилот, выходит из машины и направляется в магазин. Автомобиль продолжает самостоятельное движение, тем самым создавая риск ДТП, написала Волк в своем телеграм-канале. В отношении 29-летнего блогера составили два протокола по следующим статьям. По части 1 статьи 12.29 КУАП, это за то, что водитель покинул транспортное средство, не обеспечив его неподвижность, нарушив таким образом правила дорожного движения. Штраф за это полагается 500 рублей. И по части 5 статьи 12.19 КУАП РФ, остановка автомобиля в неположенном месте посреди проезжей части на оживленной улице, что создает угрозу безопасности дорожного движения, провоцирует заторы. В Москве штраф за это нарушение составляет 3000 рублей. Ну, в целом, его поведение, конечно, на дороге было крайне необоснованным и неадекватным. Как можно оставлять машину, пусть даже на автопилоте, в неконтролируемом состоянии, выйти из машины и уйти куда-то? Это же все-таки дорога, а не чистое поле. Поэтому, в целом, я считаю, что привлекли по делу. Ну, другой момент, что вот я считаю, что статья 12.19, часть 5, не совсем подходит. Тут много других статей можно было применить, но в любом случае, раз привлекли, уже, думаю, уроком будет ему на будущее. И вообще удивляет, вот в целом удивляет такие выходки наших блогеров в попытке привлечь к себе, там, к своему аккаунту каких-то подписчиков, иногда, ну, в общем, в какой-то случае до маразма доходят. Ну, я считаю, что это не стоит этого. Если бы на пути этой машины был бы пешеходный переход, переходили бы люди, водитель, живой водитель, он бы остановился, пропустил бы. Вот тут автопилот, неизвестно, что он, как его алгоритмы работают. Может быть, он заточен на зеленый свет, допустим, на то, что отсутствует светофор, и он может продолжать движение. В общем, очень много вопросов, в том числе и к самому блогеру. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Телефон для смс в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Если у кого-то есть вопросы, может быть, свои претензии к так называемым таким вот блогерам, ну и в целом к участникам дорожного движения какие-то претензии, я больше чем уверен, что такие претензии есть к нашим коллегам по рулю. Поэтому, если у вас какие-то претензии, пожелания есть к автовладельцам, я думаю, вы их можете озвучить, позвонив по телефону 66-1048. Так, и следующая новость, пока будем озвучивать. С водительским удостоверением категории B или C или D, теперь можно управлять квадроциклами, снегоходами, багги и другой легкой внедорожной техникой. Но есть важный нюанс. Накануне, 9 июня, Госдума РФ в третьем заключительном чтении утвердила закон о расширении действия водительских прав. Это нововведение позволит автомобилистам с удостоверениями категории B, C и D управлять легкими квадроциклами и снегоходами. По действующим нормам, для управления такой техникой нужны права тракториста-машиниста категории А1. Потребуются они в отдельных случаях и после вступления в законную в силу нового закона. Ну, я считаю, что полезное нововведение. Вот, для того, чтобы водитель, который уже имеет категорию Б и С, не делал вот это вот, не шел, точнее, в гостехнадзор, делал вот эти права на квадроциклы. Я думаю, это полезное нововведение. Извиняюсь. Так, ну, перейдем, наверное, к вопросам, которые поступают к нам. Так, вот, первый вопрос, и сразу вопрос, точнее, претензия к МРЭО города Махачкала. Так, пытался сдать теоретический экзамен, не допустили к экзамену из-за наличия штрафов. Так, насколько законно? Ну, вы же на экзамен не просто так пришли, вы сначала заполнили заявление. Это заявление находится в распоряжении инспектора МРЭО. Вот, если вас не допускают на экзамен, необходимо требовать письменного отказа на вашем заявлении. И после получения письменного отказа посмотреть, какая причина была там указана. Если причина основана на нормах закона, то надо устранять этот недостаток. Если, как вы говорили, из-за штрафов, то это не совсем законно, точнее, абсолютно незаконно, и необходимо это обжаловать в суд, либо в прокуратуру. Вот что я вам посоветую. Так, салам алейкум. Был лишен водительского удостоверения больше 7 месяцев назад в Ставропольском крае. Сам прописан в Дахадаевском районе Республики Дагестан. Как передать права в республику, чтобы получить после окончания срока? Вам необходимо обратиться с заявлением в то подразделение, которое составляло протокол, потому что ваши права находятся на хранении у них, если вы к ним сдали их. Необходимо обратиться с заявлением, которым вы просите передать ваше водительское удостоверение и надзорное дело. Надо указать, какое подразделение вы хотите, чтобы передали. Если у вас там в Дахадаевском районе есть отдел ГИБДД, нужно указать там, допустим, у ГИБДД МВД России по Дахадаевскому району. Указать адрес подразделения тоже нужно. Вот, ваши права придут туда, по окончании срока вы сдаете экзамен и получаете свое водительское удостоверение. Так, следующим вопросом. Был остановлен во время рейдов. Да, был остановлен во время рейдов за ксеноновые светодиодные лампы. Лампы изъяли. Составили протокол. Так, давайте примем звонок, потом продолжим. Алло, салам алейкум. Алло. Сорвался звонок, да? Так. Заново, наверное, надо будет зачитать вопрос. Во время рейда был остановлен водитель, в общем, у которого на машине были ксеноновые или LED-лампы. Не совсем понял я. Так, составили протокол ареста, но лампы не сняли. Направили материал в суд. Суд меня лишил. Так, насколько законны действия? Ну, суд, наверное, вас лишить не мог. Там сейчас это нарушение должно быть квалифицировано по статье 12.5, часть 1, со штрафом там или 500, или 1000 рублей сейчас штраф составляет. Но в течение 10 дней, если вы эти недостатки на машине не устраняете, ГИБДД аннулирует регистрацию вашего автомобиля. Так, у нас еще один звоночек, давайте примем. Алло. Так, что-то у нас со связью сегодня звонки срываются. Так, пока пытается дозвониться еще наш радиослушатель, я зачитаю еще один вопрос. Перевозил детей на заднем сидении, самому младшему было 7 лет. Составили протокол за то, что перевозил ребенка не пристегнутым специальным детским удерживающим устройством. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности, который проходил через грудь. Ребенок высокий, ремень проходил через грудь. Является ли это нарушением? Нет. Если он сидит на заднем сидении, 7 лет и выше, можно перевозить ребенка на заднем сидении пристегнутым обычным ремнем безопасности. Поэтому... Если у вас на вас составили протокол, этот протокол будет не совсем законный. Так. 21 мая на госуслуги пришел штраф за неоплату парковки. В штрафе нет фото и видео места и времени нарушения. Написано, что придет заказным письмом, постановлением 21 мая. Как мне его пожаловать? Без фото и места и времени не могу оспорить. Не могу оспорить постановление. Ждать заказного письма и тогда писать во все инстанции или же писать, чтобы не пропустить сроки. Так, ну вы можете, если к вам приложение пришло извещение, в этом уведомлении вы видите номер постановления, вы можете отправить жалобу в это же подразделение, которое вынесло постановление, и обжаловать его туда же. Или в районный суд по месту вынесения этого постановления через ЦАФАП ГИБДД, там, если это ГИБДД выносило, через ЦАФАП ГИБДД вы можете принести жалобу. Они уже должны вашу жалобу вместе со всеми материалами дела в течение 3 дней направить в районный суд, если вы в жалобе указываете, что направляете его в районный суд. Поэтому имейте это в виду, запомните, и можете таким образом подавать все жалобы на постановление ГИБДД, вот с ЦАФАПа, я имею в виду, с камер. Если вы не знаете, в какой суд его обжаловать, вы подаете через тот жалобу в тот орган, который выносил это постановление. Так. Было. Так, 14 апреля было ДТП. Меня признали виновным в нарушении правил. Меня признали виновным в ДТП. Страховая. У меня страховка есть, у виновника есть. Страховая отказала виновнику, ссылаясь на необходимость установления гражданской правовой ответственности. Так, ну, страховая. В принципе, права, но если есть административный материал, в котором указано у одного из участников нарушение правил дорожного движения, это основание, чтобы страховая компания такой материал приняла и произвела или страховую выплату, или ремонт машины. Что касается признала виновным в ДТП, ГИБДД никак не может признать вас виновным в ДТП, потому что виновность в ДТП устанавливается в гражданско-правовом порядке. ГИБДД определяет наличие, то есть определяет нарушение правил дорожного движения у того или иного участника дорожно-транспортного происшествия. Нарушения могут допустить оба участника ДТП. Однако ГИБДД выявляет, чье нарушение находилось в причинно-следственной связи с наступившим событием в виде дорожно-транспортного происшествия. Поэтому страховая в этой части права, а в части отказа не права. Надо обжаловать отказ страховой в суд. Я думаю, у вас есть прекрасные шансы выиграть это дело. Так, следующий вопрос. В 23-м году я был виновником ДТП. Так, я был виновником ДТП, да. Страховая ДТП оформлялась без ГАИ. Страховая выплатила потерпевшему сумму. Сейчас эту сумму требует с меня, так как я не предоставил автомобиль на осмотр по требованию страховой компании. Законно ли взыскание страховой компании? Ну, сейчас практика пошла таким путем, что судебная практика, я имею в виду, что суды стали отказывать страховым компаниям вот в таких исках. Это называется регрессный иск. То есть суды им отказывают, и такая практика пошла уже как минимум год. Поэтому, если у вас взыскали какую-то сумму, вам необходимо обжаловать это решение. У вас есть неплохие шансы отменить его в Верховном суде. Так, у нас сейчас небольшая реклама, после которой мы вернемся и продолжим наш эфир.
0: Реклама на Диалог ФМ.
7: А вы знаете, наш народ без чая не может.
8: А вы пробовали соки и нектары кикуни? Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
7: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
9: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
10: Лучший сок душистых яблок.
11: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
12: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
13: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
14: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
15: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
16: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
17: Персик слаще из нектаров,
18: абрикос еще вкусней.
19: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
20: Слива с яблоком вкусней.
21: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
22: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения. О правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире 18.05.
6: И вновь салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ее ведущий Рустам Абдурахманов. Сегодня у нас четверг, соответственно, с 18 до 19 часов мы сегодня в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Телефон для сообщения WhatsApp 8-988-291-1048. Так, у нас уже есть звоночек, давайте примем. Алло.
23: Ассаламу алейкум.
6: Ва алейкум салам, как вас зовут?
23: Меня Султан зовут.
6: Очень приятно, Султан. С чем вы к нам дозвонились?
23: Смотри, брат, ты город Дагестан, Хаса же знаешь? Республику Дагестан.
6: Ну, 47 лет прожил, должен, наверное, что-то
23: ну,
6: знать.
23: Ну, что тогда? Это уверенно, знаешь. Калечинский мост есть вот этот? С Цисберга в сторону Махачкалы, когда А-а-а. Едешь? Короче, там такой момент, что в сторону Дербента, когда едешь, этого моста, там 2 полосы, а в сторону Махачкалы 1.
6: Угу.
23: И вот, собственно, я по этой полосе ехал с Изберга в сторону Махачкалы. И получается, там до камер, получается, противоположно камерам, угу, были ремонтные работы, дорожники стояли. Угу. Я объехал их по встречке. И меня камера зафиксировала, что типа я на... встречку выскочил.
6: Вы фотографию видели?
23: Фотографию видел.
6: А там вот, где знаки я звоню, не отражены?
23: Я звоню, сейчас договорю. Я показываю полицейским, говорю, вот так вот так-то. Они говорят, ты не докажешь, говорит, лучше оплати. Пока она не удвоилась, короче. Это год назад или 2 года назад, не помню. И, короче, звоню в эту контору, дорожную вот это,
6: угу,
23: я там уже не помню, и связался с оператором. Они говорят, в этот день у них не было выезда, говорит, типа на этом участке дороги не было зафиксировано никакого выезда по ремонту.
6: Угу.
23: И получилось так, что неразборчиво, никто мне ответ не дал, и вот собственно пришлось этот штраф оплатить, пока он не удвоился. Вот куда мне обратиться, чтобы точный ответ мне дали? Я виноват или же они как бы в свой день не выехали и, собственно, они виноваты?
6: Ну, смотрите, как вы говорите, прошло уже 2 года, да?
23: Да, прошло. Вот этот момент как бы неприятен.
6: А вот на фотографии, которую вы получили, там видны эти знаки? Объезд там?
23: Ничего не видно. Факт в том, что вот камера, и параллельно камерам, получается, их ремонтные работы шли, и вот, собственно, я обгон вы на, ну, на,
6: не обгон, на встречку.
23: Их объехал, и, собственно, в этот момент камера зафиксировала.
6: А с правой стороны нельзя было объехать вот эти вот знаки?
23: Нет, нет, там же можно.
6: Да. Ну, что...
23: И получилось так, что хочешь, не хочешь, пришлось оплатить. А если я не оплатил бы, получается, что, два раза дороже я должен был?
6: Да, да, ушел бы. Ваш штраф ушел бы приставом, приставы тоже взыскали бы с вас исполнительский сбор. Помимо того штрафа, который вы не оплатили, вот вы его бы оплатили уже в двойном размере. Я там не знаю, сколько вам штраф, 5 тысяч, да, вынесли, получается?
23: Да, 5 тысяч.
6: Вот, вы оплатили помимо этих 5 тысяч еще 10 тысяч, и исполнительский сбор на эти 10 тысяч, наверное, около 2 тысяч тоже было бы. В итоге вы оплатили бы вместо 5 17 тысяч. Но в целом...
23: Это же неприятно.
6: Конечно, это не то, что неприятно, это неправильно, это незаконно. Но дело в том, что вот обжаловать нужно вовремя. Сейчас вот спустя 2 года и в ЦАФАПе не будет уже этих, ну там видеозапись хранится месяц или 2 месяца, чтобы можно было зайти и посмотреть этот участок не в режиме фото, а в режиме видеозаписи. То есть можно было эти знаки тоже увидеть там.
23: Обратился, они говорят, только через 2 месяца разрешается, типа...
6: Нет, в течение 2 месяцев у них эти записи хранятся, и вам необходимо обжаловать, надо было его или в суд, или в ГАИ, и в жалобе указать, прошу истребовать видеозаписи с этих камер, кроме этого участка, чтобы они еще там, ну, там по бокам, там сбоку, сзади, все, чтобы это видно было. Вот.
23: Ну вот этим слушателям хочу посоветовать в дальнейшем, вот я вот так попался, лучше снимайте видеорегистратор или на телефон в такие моменты, когда обижаете, чтобы вас...
6: Да, с вами согласен. Ну, видите, этот штраф, он же к вам тоже не сразу пришел, да? Не в этот же день пришел.
23: Да, вот именно.
6: А вот автомобиль регистратор, ну, максимум, может быть, там 15-12 часов записывает.
23: На телефон, у всех есть телефон, в таких случаях лучше фоткайте.
6: Ну, это да. Понял, Султан. Что бы вы хотели пожелать к вашим коллегам по рулю? Какие пожелания?
23: Ну, самое главное, Савур, чуть-чуть, как бы, терпение на дорогах.
6: Согласен.
23: И соблюдайте ПДД. Всех.
6: Спасибо, Султан, за звонок, за пожелания.
23: Удачи на дорогах.
6: Вот что касается соблюдения ПДД. Сегодня ехал с Хасавюрта по этой трассе. И такую особенность обнаружил у наших, именно почему-то у нас в республике, это вот двухполосная дорога. Согласно пункту 9.4 правил дорожного движения, вне населенного пункта запрещается на дорогах с 2 полосами и более, запрещается движение по левой полосе. На левую полосу можно выезжать только для обгона или объезда. И после того, как обогнали или объехали, необходимо вернуться в правую полосу и двигаться по правой полосе. Ну, если не у каждого второго, то у каждого третьего нашего водителя в голове такое дат, что, ну, несмотря на то, что правая полоса пустая, нужно двигаться именно в левой полосе. И вот в связи с этим хотелось бы обратиться для начала к ним. Ну, двигайтесь в правой полосе. Это движение в левой полосе при свободной правой. И в целом даже не при несвободной правой, а в целом при наличии двух полос и более на дороге.

0: водителям не занимайте левую полосу просто так. На левой полосе можно двигаться только в случае обгона или объезда машины. После обгона и объезда необходимо обязательно вернуться в правую полосу. Так, ну, еще раз напомню, что наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Первым дозвонившимся к нам в эфир был Султан, и он описал ситуацию, которая случается и практически, ну, с каждым третьим, наверное, или вторым водителем. Я думаю, таких ситуаций еще много, с кем случилось, поэтому если кто-то сейчас попал в такую ситуацию, кому-то пришел штраф с камеры необоснованно пришел, с камер сейчас тоже очень много штрафов приходит необоснованных, позвоните к нам в эфир по телефону 66-1048, расскажите нам, я постараюсь дать вам более-менее грамотную консультацию. Так, пока к нам пытаются дозвониться, я зачитаю вопрос, который к нам пришел в WhatsApp. Так. Сейчас, секунду, открою сообщение, куда-то ушло. Так, у нас звонок, да? Давайте примем звонок. Алло. Алло. Салам алейкум. Сорвался. Так, пока пытаются еще дозвониться, я зачитаю вопрос. Саламу алейкум. Насчет ям в городе. По улице Ахмедхан Султана после Марракеша правая полоса вообще негодная для проезда. Яма на яме вплоть до южной автостанции. Такая же ситуация по Гагарина после детской больницы до мечети. Эта картина не меняется годами. Согласен. Дорог практически нет в этом направлении. Давайте еще звонок
1: перейдем.
0: Салам алейкум, можно вас попросить радио выключить?
2: Салам алейкум.
0: Валейкум салам. Вы в прямом эфире, представьтесь, как вас зовут?
2: Меня зовут Закир.
0: Очень приятно, Закир. Да. С чем вы к нам дозвонились?
2: Вопрос. Если пришел штраф, видео по превышению, ну, не по поводу ремня.
0: Ага.
2: Вот, номер постановления, все пришло, но не пришло видеоснимок. Угу. В этих случаях что делать?
0: Запоминайте, Закир, идете на Поповича 25, управление ГИБДД. Там есть справа от входа еще одна дверь. Вот, обращайтесь туда, они вам, ну, то есть показывайте номер постановления, они вам по этому номеру постановления находят ваше нарушение и показывают фото. Если фото действительно есть и нарушение есть, то как бы уже на ваше усмотрение, что дальше делать, платить или обжаловать.
2: Спасибо.
0: Вам тоже спасибо, Закир, за звонок. Напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048, телефон для сообщения WhatsApp 8-988-291-1048. И у нас еще один звонок поступил. Давайте примем звонок. Алло, салам алейкум.
3: Салам алейкум. Слушаю ваше радио.
0: Представьте, как вас зовут сначала.
3: Меня зовут Абдухамид.
0: Очень приятно, Абдухамид. Слушаю.
3: У меня очень такой важный вопрос по поводу лишения водительского удостоверения. А именно, если человека лишили прав уже лет 10 назад, то и сами права тоже утеряны, то как ему быть, как восстановиться?
0: А заявление об утере прав было написано?
3: Нет, не было.
0: Его лишили
3: прав в Москве.
0: Угу.
3: И сейчас он хочет восстановиться, и ему говорят, поезжай в Москву, то есть там решай вопрос. Здесь не принимаются.
0: Что не принимают? Экзамен?
3: Да, его не могут допустить к экзаменам.
0: Ну, ему необходимо, да, он, если лет 10 назад, это получается, грубо говоря, в 16 году. С 13-го, с 13-го года, если мне память не изменяет, водитель должен лично сдавать водительское удостоверение после лишения. Раньше при составлении протокола права изымали, а с 13-го года или с 11-го водитель должен по вступлению в законную силу постановления лично сдавать права. Если он эти права не сдал, срок лишения не исчисляется.
3: Вот именно, да, вот так вот.
0: Вот сейчас эта проблема для него будет. Ну, знаете как, ко мне тоже несколько раз обращались люди с такой проблемой. Я как-то написал, вот как раз один московский тоже был среди них, там 380-й участок города Москвы был. Написал заявление,

0: Точнее, ходатайство о прекращении исполнения постановления в связи с истечением сроков его исполнения. Ну, суд удовлетворил, но к моему удивлению, суд такое ходатайство удовлетворил и прекратил
1: срок
0: исполнение.
1: Срок давности, получается?
0: Ну, если срок исполнения этого постановления, то есть если в течение 2 лет оно не приведено в исполнение, то в нем идет речь о штрафе в течение 2 лет. Вот, ну, иногда судьи идут навстречу и применяют это к водительским удостоверениям тоже, эту норму. Поэтому, если вам обратитесь с таким ходатайством, может быть, вам повезет, и суд прекратит исполнение этого постановления в части лишения прав.
1: Он где должен обратиться здесь?
0: В тот суд, в тот суд, который его лишил прав.
1: А, это опять-таки в Москве?
0: Да, ну, он может это сделать по почте, отправить ходатайство по почте и ждать ответа.
1: Спасибо, спасибо, что дали.
0: Вам спасибо. А
1: он восстановиться тоже не может, его не допускают.
0: Да, там в базе ГАИ ставятся определенные этапы. Права сдал, там срок прав, то есть срок лишения закончился и так далее. Пока эти этапы выставлены не будут, его к экзаменам не допустят.
1: Да, вот. Все, Баркало.
0: Давайте, вам тоже спасибо за звонок. Пробуйте, если не получится, ждем вас в следующем эфире. Звоните, я постараюсь уточнить вам, то есть дать уточнение. Так, да, по поводу вопросов, которые поступают в WhatsApp, продолжим зачитывать эти вопросы. Так, по поводу ям прочитал, согласен. Вот именно этот участок отвратительный. Ездить там практически невозможно. Если ездить, то только в левой полосе. Так, обжаловал ранее оплаченный штраф. Как его вернуть от МВД? Пришлось оплатить, несмотря на то, что материал находился в суде, так как без оплаты штрафа отказали в выдаче ВУ при открытии новой категории в водительском удостоверении. Ну, если вы оплатили и у вас есть судебное решение, которому это постановление было отменено, по которому вы оплатили штраф, вам необходимо обратиться в МВД с заявлением о возврате ошибочной или о возврате штрафа. Приложить эту копию решения суда, заверенная должна быть копия, реквизиты вашего счета, куда должны МВД деньги перечислить, и заявление о возврате штрафа. Вот эти вот 2-3 документа отправляйте, и в течение, там есть законом установленный срок, они вам должны эти деньги на ваши представленные реквизиты перевести. Так, еще раз напомню, телефон прямого эфира 66 10 48, телефон для вопросов WhatsApp 8 988 291 10 48. Звоните, задавайте свои вопросы. Пока у нас идет прямой эфир, я постараюсь на все вопросы ответить. Напоминаю, что эфир у нас идет до 19 часов. Так, вот вопрос поступил. Добрый вечер. Приобрел автомобиль по договору купли-продажи. Авто стоит на учете на продавце. Номера стоят на авто. Могу ли я поехать с заранее снятыми номерами до ГИБДД для постановки автомобиля на учет? Срок 10 дней после покупки еще не закончился. Нет, категорически не советовал бы ехать без номеров, ставить машину на учет, так как машина находится на учете. Вам необходимо с этими документами, с договором купли-продажи, техпаспортом поехать в ГИБДД, поставить машину на учет на себя и получить новые номера на нее, если ваш регион жительства не совпадает с регионом жительства продавца. Если совпадает, можете, в принципе, эти номера и оставить тоже. А без номеров ездить категорически не советую. Так, следующий вопрос. Я дальнобойщик, у меня фура Volvo. На фуре есть, на кабине есть 2 подножки для того, чтобы водитель мог подняться и вытереть лобовое стекло. На меня составили протокол по статье 12.2, часть 2.1 за использование устройств или приборов, которые позволяют видоизменить или скрыть госномер. Законно ли это? Ну, что касается вот именно вот этого нарушения, именно этой марки машины. Дело в том, что вот эти вот подножки, они являются элементами кабины, которые предусмотрены заводом-изготовителем. То есть завод-изготовитель сам эти подножки делает. Единственное, чего он не делает, нет механизма, которым эти подножки приводятся в действие с кабины. Эти подножки приводятся в действие со стороны улицы, когда уже водитель подходит, там он тянет за них, и они открываются. Эта статья туда категорически не подходит. Если у вас не было пневмоцилиндра, если не было, то эта статья категорически туда не подходит. У меня уже в практике есть несколько таких дел. Вот, когда вот эту статью 12.2, часть 2.1 переквалифицирована на часть 2 с назначением штрафа. Вот, водитель, в общем, был лишен на год, а вот с помощью заключения эксперта и в целом паспорта транспортного средства мы переквалифицировали эту статью на штраф. Так, сейчас мы уходим на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим эфир.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната
15: всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
19: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
0: И вновь, салам алейкум, добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу» и я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Телефон прямого эфира 66-1048 и уже у нас есть первый дозвонившийся. Алло. Сорвался звонок, да? Ну, еще раз напомню телефон нашим радиослушателям 66-1048. Это для звонков. Для сообщений в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Звоните, пишите, и постараемся всех принять, всем ответить. Так, вот за время рекламы поступили вопросы к нам в WhatsApp. Так, вот сейчас. Меня лишили водительских прав. Я написал заявление в МФЦ об утере, но не стал их получать, так как постановление вступило в законную силу. Прошел срок лишения, я обратился в ГИБДД о восстановлении водительских прав, где мне сказали, что срок не начинался, так как я не писал об утере ГИБДД и не сдавал права. Вот, кстати, тот вопрос, о котором говорил Абдулхамид. Да, дело в том, что если вас суд лишает прав, вы же эти права сразу не сдаете в суд, как раньше. Вы получаете постановление суда. Если вы его не обжалуете на 10-й день, на 11-й день, оно вступает в законную силу. И вы идете с этим постановлением, сдаете права в ГИБДД, и только после этого идет у вас срок лишения. Так, у нас есть звонок. Алло, салам алейкум.
20: Алло, салам алейкум.
0: Как вас зовут, представьтесь?
20: Гаджи зовут.
0: А, все, узнал Гаджи. Слушаю вас, Гаджи, с чем вы к нам дозвонились?
20: У меня есть вот к вам два вопроса. Один вопрос такой вот. Сейчас модный, который стал YouTube на этой среде социальной. Когда останавливаются сотрудники ГАИ, спрашивают, вот обычно вот блогеры, которые в этом направлении, там автонаправлении развивают причину остановки, и там начинают выяснять целый этот устраивает, пока этот сотрудник там без причины не может остановить туда-сюда, и чаще всего там сотрудники тоже путаются, и многие сотрудники являются некомпетентностью. Вообще на самом деле как это должно происходить? Вы, наверное, как юрист знаете, да, и правы ли эти блогеры, но они тоже по своей большинстве являются юристами, они тоже ссылаются на закон, что сотрудники ГАИ не могут просто так взять и останавливать. Они должны подойти, представиться, показать удостоверение, там, сказать причину остановки или в рамках там, какой-то спецоперации. А у нас порой очень часто бывает, но меня тоже это раздражает. Подходят, останавливают, подойдут, езжай, могут сказать. Или начинают там тебя там просто как какого-то там в розыске находящего там преступника, да, там высматривают, досматривают, то открой, это открой. И не поймешь, и неприятно так бывает. Как будто человек вот твоей жизнью распоряжается, там, твоим временем. И как на самом деле должно происходить. Это один
0: так.
20: момент. И второй момент, вот редукторно. На кольце после съезда с моста, вот где Мегафон центр, стоят сотрудники. И там происходят иногда такие непонятные вещи. Иногда они говорят тем, кто едут с города в сторону редукторного, разворачивайтесь, даже не доезжая до кольца. Они там стоят, как-то движение регулируют. Или же там они стоят, ждут, пока кортеджи проедут, чтобы кортеджем дорогу расчищать. Не поймешь. И очень такой тяжелый этот участок дороги, именно вот со стороны города в сторону редукторного, до кольца. Вот гостиница «Кавказ», вот, где памятник на Сурдинова стоит, очень, очень тяжелый участок, очень загруженный участок. Хотя вроде бы и съезды есть на второй ступеньке, и на Эльзе Ибрагимова, и оттуда, и отсюда. Но пробки там бывают очень серьезные. Вот этот промежуток от кольца до кольца занимает иногда 40 минут. Вот чем связан вот такой вот момент? Мне кажется, это сотрудники тоже в какой-то момент способствуют вот этим пробкам.
0: Спасибо, Гаджи, вот за вопросы. Ну, начнем, наверное, со второго вопроса, пока он свежий.
20: Вам точно спасибо, до свидания.
0: Да, спасибо вам тоже. Вот, к своему сожалению, я, то, что касается причин образования пробок, я в это направление очень редко ездил, в час пик тем более. Ну, скорее всего, может быть, и из-за сотрудников тоже, которые стоят и без причины там останавливают, документы проверяют и так далее. Может быть, из-за этого тоже, если такие рейды там бывают. Ну, насколько я знаю, там постоянно пробки бывают, особенно в час пик. Скорее всего, это обусловлено тем, что неправильно организовано дорожное движение. Нужно продумать более оптимальный вариант организации дорожного движения вот на этом участке. Может быть, расширить проезжую часть в направлении от моста редукторного до... То есть от моста, да, вот где Мегафон-центр в сторону Каспийска. Может быть, расширить на одну полосу надо. Потому что там есть пешеходный тротуар, но, честно говоря, на этом тротуаре я пешеходов 1-2 раз в год всего вижу. И в таком количестве там их не бывает. Можно чуть сузить. Я думаю, то есть чуть суженный пешеходный переход, пешеходная дорожка никому вреда не доставит. Тем более там практически не бывает пешеходов. Так, теперь что касается причины остановки там, и как все это должно происходить. Ну, все зависит от того, с какой целью вас остановили. Если, допустим, цель просто проверить документы, а у вас цель хайпануть там, для Инстаграма записать, для еще чего-то записать, вы можете, конечно, встать в позу, сказать, назовите мне причину остановки, предъявите мне документы. Ну, по идее, это так и должно быть. То есть сотрудник полиции должен вас остановить вас, он должен представиться, по вашему требованию предъявить свое служебное удостоверение, обозначить причину остановки. Вот. И зачастую сотрудники полиции этого не делают. Ну, то есть пока водитель не потребует от них этого. Но если у водителя цель как бы показать документы и быстро дальше ехать по своим делам, то можно обойтись без всех этих формальностей. Остановили, показали, проверил и дальше поехали. Ну, максимум это все занимает 1.5-2 минуты. Вот. Ну, что касается причины остановки. Сотрудник может назвать, как вот здесь приказ 264-й, почитайте, вот там есть основания для остановки, там их порядка 15. И половину из них вы не сможете проверить, если он вам хотя бы одну из них назовет. Потому что вам для этого необходимо звонить в дежурную часть, там выяснять оперативную ситуацию, какие ориентировки по городу есть. Вот. И ну, половину вы из них проверить вряд ли сможете вот в том промежутке, в котором вас остановили. Время, конечно, вы потерять можете, достать всех можете, но реальную причину установить вряд ли. Так, если я полностью ответил на вопрос, будем считать это закрытым. Если нет, звоните еще раз, уточняйте. У нас еще дозвонившийся есть, давайте примем звонок. Алло.
1: Алло, ассаламу алейкум.
0: Валейкум ассалам. Как вас зовут?
1: Муслим, водитель. Очень я приятно. Вот раньше тоже к вам звонил по поводу парковок на тротуаре. Я говорю о том, что вот Максима Горького, Нурадилова.
0: Да, помните, помним.
1: Ничего не изменилось. Неужели нельзя эти барьеры поднять, что там не парковали? Этих Хакимов там живут. Никто Хакимов не трогает. Понимаете, гаишники целый день проезжают по этому Нурадилову, советская. Никто не обращает внимания на это. Люди не могут с коляски нормально ходить. Это раз. Второе. Аминхан Султанов, что с этой улицей натворили? Что с ней сделали? Разберитесь, сделайте, пожалуйста, кто курирует этот момент по асфальту. Пускай как-то разберутся с этой дорогой. Аминхан Султанов, Пальмира, там ужасная дорога. На 26, напротив 5-й школы. Огромная яма. Такой, впадина такая. Проезжаешь когда это на машине, просто ты задеваешь все, что можно там задеть на машине. Неужели напротив 5-й школы вот эту впадину нельзя просто несколько лопат асфальтов положить, чтобы выровнять эту яму? Ну, невозможно ездить.
0: Да, еще и центр это города.
1: Это проблема, подождите, извините, что вас перебиваю. Это проблема точно насчет вот этих бордюров, на бордюры наверх ставить машины. Богатым людям, значит, можно ставить машины, им за это ничего нет, потому что у них есть знакомство, у них есть связи. А обычному человеку нельзя. Я тот раз тоже говорил, у меня знакомый есть, который просто наполовину машины на бордюр наехал, стал, к нему штраф пришел. Его эта гаишная машина проезжала, она его спортила и отправили ему штраф. А эти машины годами стоят это, на этом тротуаре. Но это же невозможно так. Тут как-то обошелся, думал, как-то, может быть, вы посодействуете, чтобы что-то поменялось. Ничего не менять. Я каждый день возле дома проезжаю и вижу эту картину. Там невозможно пройти. Просто ну, сами посмотрите на это угол это, Нурадилова и Горького. Просто сами со стороны посмотрите. Двухэтажный большой дом. Там прямо поперек поставили около 6-7 машин стоят. Но это же невозможно так же. Нельзя, чтобы на людьми издеваться. Я ничего против этих людей не имею, да, кто там живет. Просто я каждый день это проезжаю и вижу, что людям неудобно там проходить.
0: Спасибо,
1: Муслим. Эти ямы делают, я не знаю, эти ямы делают, кто это курирует, эти вопросы по ямам. Где нужно, сделайте на эти ямы, Аминхан Султанов, Пальмиру, напротив 5-й школы, вот это впадину, да, сделайте вы ее уже наконец. Сколько можно это терпеть? Это же просто мелочь. Поставить несколько там лопат, кинуть, выровнять эту впадину, которая там напротив 5-й школы образовалась.
0: Спасибо, Муслим, за звонок, за такое эмоциональное обращение. Ну, дело в том, что таких проблемных мест в городе очень много, но те, которые вы обозначили, особенно вот улица Ахмедхан Султанов, на нем даже вот в настоящее время на танке трудно будет проехать, а по ним надо учитывать, что машины ездят. Но согласен с вами, что это Ахмедхан Султанов, это уже не дорога, это уже просто направление превратилось с кусками асфальта. Нету практически вот участка, хотя бы даже вот на расстоянии 10 метров, чтобы ни одной ямы не попалось. Там зигзагами приходится ездить, это влияет напрямую, влияет на безопасность дорожного движения. Будем надеяться, что наши городские власти обратят на эту улицу внимание рано или поздно и займутся уже благоустройством этой улицы. Что касается парковки на тротуаре, Муслим, ну, смотрите, под лежачий камень, как говорят, вода не течет. Если вы хотите эту ситуацию исправить, к сожалению, у нас такое государство, да, что пока ты сам не начнешь эту проблему решать, ну, чиновники не будут шевелиться. Надо обратиться с заявлением в ГИБДД один раз, второй раз. Надо их достать, надо заставить. Не только в ГИБДД, еще в администрацию города можно обратиться, потому что это муниципальная земля. Ну вот, в общем, заявлениями бомбить. Другого варианта здесь нет. Рано или поздно одни от вас устанут, и им лучше, легче будет поставить туда бордюры, там, перила, ограду какую-то, чтобы машины не заезжали, чем вам готовить и писать ответы постоянно. Поэтому я со своей стороны обращаюсь к администрации города Махачкала, к уполномоченным сотрудникам полиции, для того, чтобы не проезжали мимо автомашин, которые паркуются не именно, не только вот на Нурадилова, а везде, где они паркуются на пешеходных дорожках, чтобы беспощадно штрафовали, задерживали транспортные средства и привлекали водителей к ответственности. Потому что по этим пешеходным дорогам ходим мы, ходят наши родители, жены, дети. И это не место для того, чтобы машину оставлять. Я больше чем уверен, что вот проехав там, я не знаю, метров, может, 50-100, эти люди спокойно найдут это место, где они могут поставить машину, где она никому не будет мешать. Но наши люди, как всегда, хотят вот с двери выйти и сразу себе в квартиру или в дом попасть. Пешком вообще никто ходить не хочет, получается, у нас. Ну вот это, к сожалению, есть такая черта у наших людей, и надо с ней бороться. Бороться надо законными методами, путем, ну вот пока вот такие методы у нас есть, писать заявление, обращение, по-другому сейчас никак. Так, ну, еще раз напомню, что наша передача сейчас выходит в прямом эфире, телефон прямого эфира 66-10-48, у нас осталось буквально 2-3 минуты прямого эфира, после которой, ну, как бы эфир заканчивается уже, логически, если к этому... логическому завершению идет. И в следующий раз мы с вами услышимся уже в следующий четверг. Это у нас будет 18 июня. Так, ну что, всем ровных дорог, ни гвоздя, ни жезла, и соблюдайте правила дорожного движения, будьте взаимовежливы на дороге. До следующего четверга.

0: Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане приступили к строительству временного газопровода для обеспечения населенных пунктов после крупного пожара на магистральной трубе в Кизилюртовском районе. Об этом сообщили в МЧС Республики. На данный момент выполнены земляные работы, подготовлены ямы для врезки узлов подключения временного трубопровода к магистральному. Минтранспорта и Дорожного хозяйства Дагестана отреагировало на сообщение в СМИ о прекращении троллейбусного сообщения между Махачкалой и Каспийском. В ведомстве сообщили, что маршрут был выведен из эксплуатации Махачкалинским троллейбусным управлением из-за финансовых трудностей, накопившихся за многие годы. Предприятие не имело возможности обновлять и поддерживать подвижной состав в исправном состоянии. Из-за дефицита троллейбусов руководство было вынуждено перенаправить их на городские маршруты. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов издал указ о назначении Газимагомеда Закалиева на должность замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики. Кроме этого, он подписал распоряжение об освобождении Шамиля Мирзаханова от должности замминистра из-за окончания срока срочного трудового договора. Порядка 40% всех туристов, приезжающих в Дагестан, это жители Чеченской Республики. Об этом заявил министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев. Он также отметил, что регионам Северного Кавказа необходимо создать общий туристический бренд. Россельхознадзор с 12 июня вводит ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. В связи с систематическим обнаружением карантинных объектов, служба последовательно, начиная с мая этого года, ограничивала импорт отдельных видов армянской подкарантинной продукции и неоднократно информировала армянскую сторону о нарушениях в поставках, пояснили в ведомстве. Ограничение на выдачу виз в ЕС для участников спецоперации рассматривается как первый шаг в пересмотре визовой политики Евросоюза. Согласно информации от дипломатического источника в Брюсселе, обновленные правила будут включать более строгие критерии для отказа в визах, если есть основания полагать, что человек представляет угрозу для общественной безопасности, сообщает ТАСС. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Apple представила детские аккаунты. Что это? Компания Apple представила специальные аккаунты для несовершеннолетних пользователей. Это детские учетные записи, которые могут настраивать родители. Как заявляют разработчики, по их мнению, именно родители могут решить, что подходит для их семьи. Компания Apple предоставляет простые и интуитивно понятные инструменты, разработанные на основе рекомендаций экспертов по онлайн-безопасности и здоровью, чтобы помочь родителям создавать более безопасные и полезные цифровые возможности для своих детей, заявили в Купертино. Пользователи смогут ограничить для детей доступ к различному контенту. Кроме того, у них есть возможность одобрять запросы на покупку или установку различных приложений, а также для просмотра определенных сайтов. Дополнительно можно настроить временные лимиты в различных категориях программ, в том числе в играх, развлечениях и социальных сетях. Также улучшено распознавание неприемлемого контента. Если раньше система определяла возможную наготу на фото, то теперь это также касается сцен насилия и жестокости. В Apple отметили, что создавать новые учетные записи не придется. Уже существующие аккаунты детей смогут получить необходимые ограничения от родителей. Кроме того, разработчики подчеркнули, что в систему можно добавить дополнительных взрослых для одобрения допусков, в том числе бабушек и дедушек. Новые функции станут доступны после установки обновления «Экранное время» в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. На этом пока все. Услышимся! Гаджет новости.
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый год 24% граждан России подают документы для оформления налогового вычета. При этом почти каждый пятый не осведомлен о том, за какие услуги можно вернуть часть уплаченных налогов. Такие данные предоставил опрос ВТБ. Треть респондентов признались, что оформляют вычет в основном после значительных трат, таких как покупка жилья или оплата медицинских услуг. Чуть меньше опрошенных никогда не подавали документы на вычет, но рассматривают возможность его оформления. Наиболее популярными категориями вычетов среди участников опроса стали лечение – 36%, приобретение недвижимости – 34%, обучение – 21%, инвестиции – 13%, занятия спортом – 10% и благотворительная деятельность – 5%. Многие респонденты сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета из-за отсутствия информации о процедуре. 22% опрошенных не знают, за какие услуги можно получить возврат. 19% не смогли подготовить необходимые документы из-за нехватки времени, а 16% отказались от оформления вычета из-за опасений возможных ошибок или отказов со стороны налоговых органов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Рубрика «Хитро-мудро».
1: До 2026 года предприниматели с работниками жили как в сказке. Помните эти волшебные цифры? 30% с полутором рот и 15% со всего, что выше. Это была приятная реальность для любого малого и среднего бизнеса. Но наступил 2026 год, и реальность изменилась. Добро пожаловать в мир, где 30% – это базовая ставка для всех, кто не подтвердит свое право на льготу. В этом выпуске мы без воды и паники разберем три уцелевшие системы взносов – 15%, 7,6% и 0%. Вы узнаете, кто потерял право на льготу по старым правилам, кто сохранил и как не переплатить десятки тысяч рублей уже в этом квартале. Начнем с самого массового тарифа – 15% с выплат свыше полутора МРОТ. Его оставили, но забрали у большинства и отдали избранным. Теперь это не универсальная льгота, а привилегия для конкретных отраслей. Просто быть в реестре МСП уже недостаточно. Нужно совпадение трех условий, как пазл. Не сошелся один элемент – плати 30% со всей суммы с начала года. Это больно, поэтому слушайте внимательно. Три условия для тарифа 15%. Первое. Вы должны быть в реестре МСП. Это база. Второе. Ваш основной АКВЭД должен входить в новый урезанный перечень правительства. Это распоряжение 4125-Р от 27 декабря 2025 года. Третье правило. Доля доходов от этих видов деятельности не менее 70% от общего объема. Причем по итогам расчетного периода. В письме от 17 марта 2026 года ФНС дало важное пояснение. Если вы поменяли основной АКВЭД в ЕГРЮ или ЕГРИП на подходящий под перечень, вы можете применять пониженный тариф с первого числа месяца смены АКВЭД. Не с начала года, а прямо с того месяца, когда вы поменяли АКВЭД. Но повторю, условия по реестру МСП и доля доходов 70% все равно должны выполняться. И еще одна приятная новость, задним числом, конечно же. Вы же помните поправки в пункт 13.3 статьи 427 НК РФ, которые вступили в силу 25 апреля 2026 года. Они смягчили расчет пресловутой доли в 70%. Раньше мы считали выручку строго по основному АКВЭД, но теперь при расчете этой доли можно суммировать доходы по всем вашим дополнительным АКВЭД, которые тоже входят в перечень правительства. Это спасение для многопрофильного бизнеса. Что делать, если льгота есть, а отчет и расчет по страховым взносам сдан на 30%. Сдайте уточненный расчет РСВ и обязательно заполните приложение 3.1. Без него вы не подтвердите право на тариф 15% и не покажете расчет доли доходов. Тем, кто далек от производства, но близок к инновациям, участники Сколково и ИНТЦ тоже имеют право на этот тариф 15% с выплат свыше полутора МРОТ. Срок действия 10 лет с даты получения статуса. Если статус подтвержден, смело применяйте. Переходим к тарифу 7,6%. Итак, просто перечислю счастливчиков. Организации из реестра радиоэлектронной промышленности, НКО и благотворительные организации на УСН, резиденты особых и свободных экономических зон, создатели анимационной аудиовизуальной продукции и участники промышленных кластеров. Но нас больше всего будут интересовать обрабатывающие производства и IT-сфера, так как их в совокупном объеме больше всего. Для обрабатывающих производств логика точно такая же, как с тарифом 15%, только итоговая ставка будет чуть меньше. Что нужно? Первое – быть в реестре МСП. Второе – иметь основной АКВЭД из другого уже перечня правительства, распоряжение 3689-Р от 11 декабря 2024 года. Третье – соблюсти долю доходов 70% от этих профильных АКВЭД. Как будем считать? С полутора МРОТ платим по полной 30%, а со всего, что выше полутора МРОТ, платим всего 7,6%. IT-компания – особая математика. У айтишников своя атмосфера. Забудьте про МРОТ. Здесь игра идет вокруг предельной базы. Условия. Первое. Госаккредитация или статус резидента технико-внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны. Второе. Доля доходов от IT не менее 70% за отчетный период. Суть расчета. В 2026 году лимит базы составляет 2 979 тысяч рублей. Пока вы в пределах лимита, платите 15%. Как только превысили лимит, на сумму превышения начисляете 7,6%. Важный нюанс. Организации «Участники Сколково», работающие в сфере IT, не смогут применять тарифы для IT-компаний. И напоследок тариф 0%. Редкий зверь, но знать о нем надо. Его применение положено: первое, организациям и ИП на автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Второе, работодателям, выплачивающим зарплату членам экипажей судов из Российского международного реестра судов. И третье, участникам специальных административных районах на Калининграде и в Приморье, если они платят экипажам судов из Российского открытого реестра. И напоследок отмечу, что если у вас одновременно есть право на несколько льгот, то совмещать льготы нельзя. Необходимо выбрать один льготный тариф и применять его по его условиям.
0: Рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Около 43 тысяч граждан России получили отказ в выдаче шенгенской визы в 2025 году. Из-за этого заявители могли потерять более 4,5 миллионов евро на консульских и сервисных сборах, сообщила Ассоциация туроператоров России. В организации отметили, что доля отказов продолжает снижаться уже третий год подряд, однако финансовые потери россиян по-прежнему остаются значительными. По данным Еврокомиссии, в 2025 году консульства стран шенгенской зоны рассмотрели 679 тысяч заявителей от граждан России. Одобрение получили 618 заявителей, тогда как отказ был вынесен почти по 43 тысячам обращений. В июле у некоторых категорий граждан повысятся пенсионные выплаты. Это затронет тех, кто в июне отметит 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент Финн-университета при правительстве России Игорь Балынин. Входящих в эту категорию пенсионеров ожидает повышение фиксированной части страховой пенсии в два раза, а также начисление надбавки за уход. Кроме того, учитываются регулярные повышения выплат. Так, например, если на декабрь 2025 года пенсионер получал 29 198 рублей, то после январской индексации на 7,6% выплаты увеличились до 31 417 рублей, пояснил эксперт. И в завершении выпуска. Появление шаровой молнии напрямую связано с количеством гроз. Чем их больше, тем выше риски. На предстоящие выходные во многих регионах синоптики прогнозируют дожди с грозами. Поэтому число шаровых молний как сопутствующего явления вырастет, предупредил научный сотрудник физфака МГУ Ломоносова академик Владимир Бычков. Шаровые молнии появляются, как правило, в северной части Европы, а в европейской части России могут образовываться чаще после 14 часов дня, как правило, в июне, июле и августе. Он объяснил, что шаровые молнии появляются при ударе диких разрядов, в том числе, к примеру, в линии электропередач. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Данта нейтрализуя вредные свободные радикалы и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всего 3 недели осталось у семьи с одним ребенком, чтобы запрыгнуть в уходящий поезд семейной ипотеки. Или нет? С 1 июля нам обещают представить новые параметры самого популярного и доступного сейчас способа купить квартиру. Вот только, судя по всему, скоро гораздо меньше семей смогут взять льготную ипотеку на действительно выгодных условиях. Насколько это реальный сценарий и может ли это обрушить рынок недвижимости в России, будем разбираться прямо сейчас. После ипотеки обсудим свежие данные по наличным и некоторые налоговые послабления, которые предлагают власти. Итак, уже 1 июля семейная ипотека заработает по-новому. Об этом

0: На ПМФ вновь объявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Причем, по его словам, правительство, Минфин и Минстрой должны утрясти все детали в ближайшие 1,5-2 недели, то есть в довольно сжатые сроки. Хотя, с другой стороны, прорабатывается этот вопрос еще с конца прошлого года. И вот что точно поменяется? Во-первых, ставки станут дифференцированными. А именно, чем больше детей в семье, тем ниже процент по ипотеке. Сейчас все семьи с ребенком до 6 лет получают единую ставку в 6% годовых. И вот скоро эта вольница и уравниловка закончится. Семьи с одним ребенком, по прогнозам экспертов, могут получить ставку в 10-12%, то есть фактически рыночную. Во-вторых, для многодетных могут увеличить лимиты ипотеки. Что я имею в виду? Сейчас потолок в 6 миллионов рублей в регионах не позволяет купить, например, 4-комнатную квартиру. Ну и в-третьих, упор сделают на индивидуальное жилищное строительство. По словам вице-премьера, точка роста сейчас – это именно ИЖС. Параллельно, кажется, грядет еще одна реформа. Минтруда предлагает запретить тратить материнский капитал на ежемесячные выплаты, образование и накопительную пенсию. Только на жилье. Логика простая. В 2020-м на покупку жилья мат-капитал направляли почти 59% семей, а за 4 месяца 26-го меньше 19%. То есть чиновники делают вывод, что деньги мат-капитала уходят на текущее потребление, а не на квадратные метры. И теперь вопрос, а зачем вообще все эти изменения? По мнению аналитиков, таким образом государство выдавливает с рынка инвестиционный спрос. Эксперт Simple Estate Артем Цагоев отмечает, что люди брали по семейной ипотеке студии и однушки, чтобы сдавать. Минфин эту лавочку методично прикрывает. В принципе, статистика говорит нам о том же. Еще в начале года почти 60% льготной ипотеки шло на однушки, ну а сейчас около 40% только. Спрос переориентировался на двушки и трешки, но это нет хорошей жизни, просто отсекли инвесторов. И вот, учитывая все вышеперечисленное, давайте поговорим о последствиях для рынка. Семейная ипотека давала около 70% всех кредитных сделок с недвижимостью. По данным Совкомбанка, девелоперы в этом году могут сократить объем строительства до 35 миллионов квадратных метров. Это почти на 15% меньше прошлогодних 41. Сам Марат Хуснуллин считает, что запас прочности у строителей с 24-го уже почти иссяк, и дальше давить нельзя. 1 рубль в стройке тянет за собой 1,6 рубля в смежных отраслях. Это металл, стройматериалы и даже региональные бюджеты, в которых на стройку приходится от 15 до 21% доходов. Так что тревожных сигналов для рынка довольно много. И вот главные три из них такие. Первый – это высокие ставки по рыночной ипотеке. Они держатся на уровне 18-19%, несмотря на снижение ключевой ставки до 14,5%. Чтобы купить однушку в Москве по рыночной ставке, нужно зарабатывать почти 380 тысяч в месяц. Чтобы взять двушку, больше 560 тысяч. Так что считайте сами. Второй сигнал – новостройки проигрывают вторички, где цены на 30-40% ниже. Ну и третий – это затоваривание рынка. Строится почти 120 миллионов квадратных метров, при этом не продано около 83 миллионов. То есть почти 70% строящегося жилья пока не нашло хозяев. Особенно тяжело в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Ленинградской и Ростовской областях. Так что сценариев тут пока два. Пессимистичный – это стагнация с постепенным снижением цен в перегретых регионах и волна банкротств небольших региональных девелоперов. Ну и оптимистичный – его представил основатель Sys Development Ярослав Гутнов. Оптимистичный сценарий возможен, если ЦБ снизит ставку к 2027 году до 7,5-8,5% и рыночная ипотека упадет до 11-12%. И вот это вернет покупателей, как следствие, решит множество проблем рынка. Но на дворе пока 26-й год у нас, так что если вы, семья с одним ребенком, и реально планировали ипотеку, возможно, осталось всего 3 недели, чтобы оформить семейку на старых условиях. Дальше арифметика будет совсем другая. Если же вы просто наблюдатель, то лучше не ждать ни обвала цен, ни возвращения дешевой ипотеки в этом году. Базовый сценарий – длинный скучный боковик с тихим сползанием в проблемных регионах. Хотя, возможно, я что-то упустила. Если да, то поправьте меня в комментариях и вообще напишите, как вы относитесь к грядущим переменам в условиях семейной ипотеки. Ну что ж, пришло время поговорить о наличных, и повод у нас есть. Тут снова подъехали цифры, от которых брови, и мои в том числе, ползут вверх. В мае объем наличных денег в обращении в России вырос на 381 миллиард рублей. Это максимальный майский прирост за всю историю наблюдений, то есть за последние 30 лет. С начала года из банков уже утекло почти 1,1 триллиона рублей наличными, и сильнее было только в 2020-м на ковидной панике, и это объяснимо. Это не разовый всплеск, третий месяц подряд статистика показывает рекордные уровни. В марте плюс 300 миллиардов, в апреле почти 700, в мае еще 380. Деньги из банков утекают так активно, что ЦБ был вынужден поднять свой годовой прогноз по приросту наличных на руках у граждан почти вдвое. Почему это происходит? Сам Центробанк называет две причины. Первая – это население формирует подушку про запас и срабатывают и отключения мобильного интернета, когда без налички в магазине просто не расплатишься. Ну и вторая причина более интересная – это адаптация бизнеса к новым налогам. С этого года услуги банковского эквайринга облагаются НДС по ставке 22%. И для бизнеса, в том числе малого, это значит, что принимать безнал стало дороже. Ну и как бы логичная реакция – это уход в кэш. В банковском секторе, кстати, подтверждают, что тенденция началась еще в конце прошлого года. В ноябре-декабре прирост налички, очищенный от сезонности, оказался на 360 миллиардов выше, чем годом ранее. К тому же банки прекратили гонку кэшбэков, и держать деньги на картах людям стало менее выгодно. И это тоже, пусть и маленький, но показательный штришок в общей картине. Что это все означает для нас? Чем больше денег в наличке, тем меньше их в банковской системе, а значит, у банков меньше дешевой ликвидности, и они хуже кредитуют экономику. Это, наверное, неплохо для инфляции, но очень плохо для экономического роста. Кроме того, тут, возможно, побочка в виде фискальных ужесточений, уход бизнеса в тени – это выпадающие налоги, которые потом будут компенсировать ужесточением правил для оставшихся работать в белую. Ну и, кстати, о налоговых изменениях буквально через минуту. То есть дальше мы вполне можем увидеть, что гайки в этой области будут закручиваться и дальше. У нас уже есть некоторые лимиты на снятие, мы про них говорили, их могут еще больше ужесточить. Плюс могут появиться контроль, например, за крупными покупками за наличные, дополнительные отчеты для бизнеса и так далее. Да и с точки зрения финансовой грамотности ситуация двоякая. С одной стороны, иметь дома запас на пару недель расходов – это нормальная финансовая гигиена, особенно когда мобильный интернет не всегда стабилен. Да и в магазинах иногда действительно просят платить наличкой, лучше иметь ее под рукой. Но вот превращать наличку в единственный способ хранения денег – идея довольно сомнительная. Все же инфляция съедает деньги, как ржавчина железа, и лучше как будто бы хранить их не просто под матрасом, а с доходностью. Благо, варианты на рынке пока есть. Я обещала рассказать про налоговые послабления. Выполняю. Давайте коротко пробежимся. Все же приятно заканчивать выпуск на позитивной ноте. Еще на экономическом форуме в Петербурге президент Владимир Путин объявил, что порог выручки для уплаты НДС у бизнеса на упрощенке замораживается на отметке 20 миллионов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил правительству оперативно подготовить поправки совместно с депутатами Госдумы. Я напомню, что расклад такой. В прошлом году планка была 60 миллионов, в этом ее опустили до 20. То есть, если твой бизнес приносит в год больше этой суммы, ты становишься плательщиком НДС. По действующему закону в следующем году должно было быть уже 15, а с 28-го всего 10 миллионов, я про планку. То есть практически любой бизнес, скорее всего, платил бы НДС, и теперь вот этот трек ставят на паузу. Минфин обещает заморозку минимум на 3 года, что сэкономит предпринимателям около 50 миллиардов рублей в год. Мера затрагивает около 200 тысяч субъектов МСП. И параллельно вторая хорошая новость. В Госдуму внесли законопроект об увеличении лимита доходов для самозанятых с нынешних 2 с небольшим миллионов до 5 миллионов рублей. Если законопроект примут, он заработает с 1 января 2027 года. Объясняют тем, что лимит не менялся с момента запуска режима и уже действительно устарел. В общем, с одной стороны, кажется, государство услышало бизнес, и послабления могут стать первым шагом к более предсказуемой налоговой политике. Звучат идеи об уплате НДС по кассовому методу, то есть после получения денег от клиента, а не после отгрузки. Для производственников это очень важный момент, например. Но, с другой стороны, вероятно, заморозка не означает какой-то тотальной мягкости, а она, скорее всего, усилит борьбу с искусственным дроблением бизнеса, то есть компаниям, которые делятся на несколько юрлиц ради льгот, станет жарко. Базовая ставка НДС с этого года и так выросла до 22%, и государству нужно собирать налоги. Так что, если ваша выручка близка к 20 миллионам, выдохните, но не расслабляйтесь. Если вы самозаняты и упирались в потолок, следите за законопроектом, он реально может изменить вашу жизнь. А вот всем остальным готовиться к более внимательной налоговой. Ну, а у меня на этом сегодня все. Берегите себя, свои нервы и одевайтесь по погоде.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минтруд предлагает использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование в федеральное правительство, сообщает специализирующееся на теме строительства издание «Московская перспектива». Из документа Минтруда, направленного в правительство, следует, что маткапитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы, хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Так, по итогам 4 месяцев 2026 года, только в 18% случаях граждане направляли материнский капитал на покупку жилья, отмечает в министерстве.
0: Закрома Родины.
1: Правительство России направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе Кабмина. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении.
0: Деньги дороги, как память.
1: Российские интернет-пользователи в среднем тратят 27 411 рублей в месяц на покупки товаров через интернет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Респондентам предложили вспомнить, сколько рублей в месяц в среднем они тратили на покупки через интернет за последние 3 месяца. Так, по результатам опроса, средняя сумма составила 27 411 рублей, тогда как в 2021 году она равнялась 10 600 рублям. Кроме того, российские интернет-пользователи отметили, что чаще всего покупают онлайн одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику и путевки, а также железнодорожные и авиабилеты и электронику. При этом, согласно данным опроса, респонденты не стали бы покупать онлайн домашних питомцев, валюту, крупную бытовую технику, продукты питания, а также цветы и домашние растения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Мысли вслух.
4: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
5: Вот если мы ляжем на диван и будем на диване на этом полгода лежать, то мы с него не сможем встать, потому что мы забудем, как это делается. Наши мышцы атрофируются и так далее. Абсолютно точно то же самое происходит с мозгом. Мозг рожден для того, чтобы трудно работать. Ему нужна трудная работа, не поедание омлета. Понимаете, ему нужна трудная работа. Трудная для каждого человека своя. Для вас с вашим высоким интеллектом и мощным образованием это должны быть трудные, условно говоря, математические, условно, в кавычках, математические задачи. Для людей, которые решают кроссворды, сидят на лавочке, для них это трудная задача. Трудная – это индивидуально трудная. Но ему нельзя давать спуску. Потому что он атрофируется. Мозг единственно для того и создан, чтобы перерабатывать информацию. Это его работа. Значит, эту информацию он должен получать. И чем труднее эта информация и алгоритмы работы с ней, тем лучше для него в прямом смысле. В прямом это значит, увеличивается качество нейронов и отходящих от них отростков, улучшается количество и качество белого и серого вещества. Вот оно, пока мы здесь сидим, я вас уверяю, это уже произошло. Потому что оно не может не происходить. Понимаете, если бы мы лежали и только эти самые чипсы поглощали, то оно бы не происходило. Впрочем, если бы мы поглощали чипсы, но смотрели очень сложный фильм или очень сложный спектакль, то уже было бы лучше. Ну, короче говоря, спуску нельзя давать. Кроме того, очень большую роль играют переключения мозга на другие виды деятельности, например, на музыку. Это не обязательно самому играть, ее надо слушать. Это вообще отдельная тема, очень интересная. Меня, знаете, интересует, почему играл на скрипке Шекспир, а также виртуальный персонаж, зато любимый, Шерлок Холмс. Вот зачем они это делали? А я знаю ответ. Они переключали мозг на другой регистр. Это серьезный ответ. Это переключение на другой модус работы. Не потому, что они хорошо играли, а каждый из них знал, что он тот еще музыкант. Ну а зачем они это делали? Это не шуточная вещь, над ней действительно надо подумать. Поэтому обучение детей, ну и студентов, всему сразу, почему вот этот факультет кудринский хорош? Тут тебе и кино, тут тебе и театр, тут тебе и литература, и математика, и наши мозговые все эти вещи. Вот это оно и есть. То есть как бы мозг должен привыкнуть работать в разных режимах, в разных модусах. Это не таблицу логарифмов учить. Ее, кстати, имеет смысл учить для тренировки мозга. Но еще больше толку выучить древнегреческую грамматику. Это уж никому мало не покажется. Это я точно знаю, по личному опыту.
4: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований.
3: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В поселке Новый Хушет временно ограничат проезд автотранспорта через железнодорожный переезд. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Дагестана. Движение будет закрыто с 22 часов сегодня и до 6 утра завтрашнего дня из-за устранения дефектов, которые могут повлиять на безопасность движения поездов. Суд изменил меру пресечения инженеру, ответственному за безопасную эксплуатацию Геджукского водохранилища в Дагестане. В начале апреля инженер был взят под стражу, а 10 июня суд изменил решение, отправив его под домашний арест до 7 июля. Во дворе 34-й школы в Махачкале незаконно срублено 26 акаций. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана. Ущерб, нанесенный зеленым насаждением, превысил 718 тысяч рублей. Материалы проверки переданы в МВД. В Евросоюзе рассматривается возможность полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Партия, поддерживающая канцлера Германии Фридриха Мерца, инициировала кампанию, направленную на введение дополнительных ограничений. Согласно информации от представителей немецкого правительства, в прошлом году в Европе отдохнули около 500 000 россиян, и этот поток необходимо срочно сократить. Половина российских мужчин не обращаются к врачу при появлении симптомов болезни. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Лишь 35% представителей сильного пола сразу идут к специалисту. Четверть пытаются самостоятельно поставить диагноз с помощью интернета. 11% надеются, что проблема исчезнет сама собой. 10% обсуждают свое состояние с родственниками, а 8% занимаются самолечением. Благотворительная платформа «Туба» совместно с футбольной национальной лигой стали лауреатами международной премии MVP Awards 2026 в номинации «Лучшее партнерство брендов в спорте». Награда присуждена за проект, направленный на интеграцию благотворительных инициатив «Туба» в сезон 25-26 ФНЛ. В номинации, где соревновались «Туба» и ФНЛ, они превзошли проекты ПФК ЦСКА и «Мир танков», а также коллаборацию «Пари», «Амкал» и студии Артемия Лебедева. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврахан-Шуру и порт Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Однажды правитель издал приказ, запрещавший есть те блюда, которые он сам ест, и пить те напитки, которые он сам пьет. Вскоре после этого один высокопоставленный сановник приготовил царское блюдо и пригласил другого сановника разделить с ним трапезу. От обеда гость написал донос на хозяина, угощавшего его запретным кушаньем. «Я сам это видел и не в силах скрыть от тебя», — писал он. В ответ доносчик получил от Анушервана следующее послание, написанное на оборотной стороне доноса. «Мы воздаем тебе хвалу за верноподданнические чувства и сурово осуждаем нарушителя приказа, особенно за то, что он не умеет хранить тайны и раскрывает их перед такими, как ты».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Запомните одно. Вы не лентяй. У вас просто есть привычка лениться. Это большая разница. А если это привычка, то с помощью науки я смогу помочь вам избавиться от нее. Инстардинг представляет. Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени. Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень — это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку. Ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Закон, который ограничивает количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции, направлен на обеспечение безопасности физических лиц и в меньшей мере коснется бизнеса. Об этом газете «РУ» заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса, это прежде всего безопасность физических лиц, сказал он. По словам парламентария, основные изменения должны произойти в работе банков, которые вынуждали россиян под каждую отдельную акцию или льготу открывать новую карту. С 1 июня 2026 года биометрическая посадка работает в аэропортах Пулково и Шереметьево в рамках государственного эксперимента, который планируется проводить до 1 апреля 2027 года. Как рассказал директор по внешним коммуникациям Центра биометрических технологий Михаил Бергин, это позволило сократить время прохождения предполетных процедур на 25-30%. Биометрическая посадка – это способ подтвердить,

Кажется, что запрещать ничего не нужно, аудитория должна сама сделать выбор, подчеркнула артистка. При этом сама Валерия призналась, что относится к числу артистов, которые во время выступлений поют самостоятельно. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Система быстрых платежей СБП, которая так нам всем полюбилась, теперь будет под колпаком ИФНС. Прощай, анонимность. Внесены поправки в федеральный закон номер 161 ФЗ о национальной платежной системе. С 1 июля 2026 года каждый перевод через СБП будет автоматически помечаться ННН отправителя. Писать ничего не нужно. Банк это будет делать самостоятельно. Официально это обозначено как борьба с дроперством, дабы не было неучтенных наличных денег. Потому что переводы между физлицами сейчас анонимны. Кто, кому, зачем, как, какое назначение платежа. И мошенники используют дроперов для того, чтобы спокойно снимать наличные деньги. Считается, что ИНН закроет эту дыру. На самом деле дроперы – это всего лишь предлог. Реальная цель – налоговая база. В том же объяснении Центробанка прямо написано: переквалифицировать транзакции в разряд платежей между физлицами и рассматривать их как основание для возникновения налоговой базы. Цитата. То есть, если раньше Росфинмониторинг и налоговая отслеживали только переводы свыше 100 тысяч рублей между физлицами, между юрлицами и самозанятыми, между индивидуальными предпринимателями и физлицами, то теперь, когда будет ННН, будут отслеживаться все платежи, в том числе все платежи физических лиц, для того, чтобы по окончании года формировать налогооблагаемую базу. Как это будет выглядеть? Если человек трудоустроен, заявляет зарплату, но

0: имеет дополнительный доход, который приходит на его личную карту, то налоговая совершенно спокойно спросит, а что это за деньги, товарищ Иванов? Даже если товарищ Иванов заплатил с этих доходов 13%, что, поверьте, в нашей практике бывает крайне редко. Каждый считает, что не увидит, мне и так тяжело жить и так далее и тому подобное. Так вот, теперь увидят. Так вот, теперь заставят как минимум заплатить с этих сумм налоги, либо пояснить, что это за деньги. Не рассказать, а принести подтверждающие документы. Не забываем, что есть ответственность по статье 198 Уголовного кодекса за неуплату налогов физическим лицом, в том числе и индивидуальным предпринимателям, в которой уголовная ответственность начинается с 2 700 000 недоимки по налогам за 3 года, не включая штрафы и пени. То есть, проще говоря, если вы за 3 года не задекларировали более 21 миллиона доходов, у вас начинается уголовная ответственность. А почему так? Потому что для физлиц считается по ставке 13%. Смотрите, проверяйте, считайте. И если это ваша ситуация, немедленно идите к нам в гости. Пока не поздно. Как это будет работать на конкретном кейсе репетитора? Допустим, вы репетитор. Ведете 5 учеников, каждый платит по 3000 за занятие. В месяц получаете 60 000, конечно же, на карту. Потому что ученики могут быть из других регионов, а иногда даже из других стран. Это ваш доход с физлиц. До 1 июля это все серая зона. ФНС увидит только годовой оборот банка, а детально не посмотрит. Но после 1 июля каждая транзакция с вашим ННН ФНС получает полную картину за секунды. И тогда к вам может прийти требование. Разъясните природу поступлений на такую-то сумму за такой период. И заплатите налог. Если вы зарегистрированы как самозанятый – 4%. Если зарегистрированы как индивидуальный предприниматель – 6%. Пока. Если вы никак не зарегистрированы, то 13%. К этому надо быть готовыми заранее. Что же делать, если это ваша история? Если регулярно принимаете деньги на карту от физлиц за услуги, оформить самозанятость. НПД 4% сильно дешевле НДФЛ 13%. Плюс нет рисков уголовной ответственности, если более 20 миллионов за 3 года. Если сдаете квартиру неофициально, легализуйте через самозанятость или патент. С 1 июля не отвертитесь. Если репетитор, фрилансер, мастер на дому, кулинар, та же самая самозанятость. Если продаете одну машину или один раз передали деньги родственнику, это не доход, налог не возникает, но нужно сохранить подтверждение таковой сделки, переписку, документы, договоры, иначе налоговая будет считать, что это доход.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Диалог FM. Это этикет.
4: Если не понравилось блюдо в ресторане, то не следует его есть. Лучше всего сразу позвать официанта и сообщить о недовольстве. Иначе странно отдавать пустую тарелку и жаловаться на качество еды.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот смотри, а вот если по здоровью понятно, да, ну там спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там вредных, там алкоголя, там табака и так далее. Вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут принципы?
2: Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения. Да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре. Она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти такой красноватый круг, который... находясь аура. В нем, у тебя больше здоровья или на тебя меньше влияют удары других. Я понимаю, что окружение, например, хорошие, классные люди с хорошей аурой, да, находящиеся в твоем поле, они являются источником маны. Классная семья, хорошие отношения с родителями, любимые дети, любимые друзья, хобби, развлечения — это все источники маны.
1: О, круто, все, вопрос закрыт.
2: Ну, это один из способов. Например, творчество, когда я пишу книги, когда я фотографирую, когда я создаю что-то сам, я трачу физическую энергию, печатаю, но я получаю ману. То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
1: Давайте такую практику сделаем. Выпишите списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть какие штуки, ну такой простой пример, в творчестве, что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? От какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
2: весь,
1: именно тот
2: весь
1: кайф?
2: Весь момент.
1: Весь.
2: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю. Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять, кататься на самокате, потому что в 2020 году почти весь мир был лишен таких вещей. Я пересматривал видео, как люди привязывали бокалы на удочку и чокались друг с другом в день рождения через балконы. Я думаю, все еще помнят это. Ну, то есть все, кто смотрит этот подкаст, пережили эти события вместе с нами буквально там 3 года назад. И некоторые страны до сих пор отходят от вот этих пандемийных моментов, там, снимая карантин, только вот в прошлом году китайцам разрешили снова летать. Ну, то есть это вот для меня я как будто ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
1: Супер.
2: Не то, что я живу прошлым. Мое настоящее прекрасно. Мое будущее крайне позитивное. Но вот эти такие, знаешь, типа моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
1: анализ
2: вещам.
1: Анализ некий.
2: Да, то есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
1: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
2: Нет, дневник пандемии — это блог.
1: А, окей.
2: Я веду Телеграм, веду разные соцсети и... Там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент, беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
1: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы жизни твоей.
2: Я сказал два.
1: Ты их сказал два, да, и последнее было про то, как ты
2: счастье умеешь. Это выбор.
1: Да, счастье — это выбор.
2: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
1: Да.
2: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны, слишком контрастны, то есть типа «все или ничего». Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты, про 50 оттенков серого, красного, черного, а не про один, черный или белый, все или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс, и баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
1: А вот можно вопрос, а как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни, там каждую неделю
2: трекаешь? Ну так у меня в голове оно как бы существует.
1: Просто по ощущениям?
2: Ну вот, например, спорт.
1: Да.
2: У меня 3 тренировки в неделю, но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того, что я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. Один из моих жизненных принципов — я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
1: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
2: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то, вещи просто из интереса. Угу. Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это не интересно.
1: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь, думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
2: ФОМО — это синдром упущенных возможностей?
1: Да, да, да, да.
2: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил, и все. Я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМО. Нет такого.
1: Прикольно.
2: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21-м году, а в 19-м, то я бы заработал больше. Ну, блин. Это же не случилось, какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
1: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот таких вот 3 основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
2: Ну, кстати, даже и не 3, а уже 4.
1: А.
2: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки, ну, например, пропускает через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко 3 короба наобещать, и потом гаситься и не выполнять. Или сказать, я приеду в 12.00, а приехать там в 2. Опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном. А кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь, я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза. И действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь. Если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нету внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать, ты врешь или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть, типа, ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе. Угу. А тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. А поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
1: Да, окей. Okay.
2: Обманывают сами себя, врут сами себе. И подтягивают оправдания, закрывая вот эти дыры вранья, которые они создают. Плох сон того, чья совесть нечиста. А если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, тратя на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны.
1: Mm.
2: Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужна энергия жизни.
1: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то...
2: У меня нет контент-плана. У меня нет вообще погони за цифрами.
1: Угу.
2: То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430. И вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория. Потому что, ну, мне нечего сказать.
1: Спасибо тебе большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту нарушений в сфере пассажирских перевозок в Махачкале. Проверка проводится в рамках статьи 238 Уголовного кодекса. Поводом для проверки стала публикация в соцсетях, в которой сообщалось о нарушениях при выполнении рейсов по маршруту 69А. В сообщении говорилось, что пассажиры ежедневно сталкиваются с переполненными маршрутками, что создает угрозу их безопасности. Пятый кассационный суд постановил демонтировать два незаконно возведенных этажа в пятиэтажном жилом здании в Махачкале, расположенном по адресу Гайдара, 30. Возведение дома было осуществлено с превышением допустимой этажности, которая составляла 3 этажа. Суды удовлетворили иск городской администрации о сносе 2 верхних этажей, квалифицировав объект как самовольный. Итальянская правящая коалиция предложила поэтапно отменить санкции против России. Ограничительные меры, по мнению коалиции, должны использоваться как инструмент на переговорах для постепенного снятия санкций. Ранее руководство партии высказывалось против евроинтеграции Украины, считая ее тяжелым бременем для Евросоюза. Фракция КПРФ предложила законопроект о жестком наказании за продажу фальсифицированных продуктов, включая уголовные санкции за поставку контрафакта в образовательные и медучреждения, а также детские сады. Первый зампред Комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин заявил, что крупные штрафы снизят мотивацию к производству и реализации некачественной продукции. Процесс импортозамещения в сегменте антивирусных программ почти завершен. Доля иностранных разработчиков на рынке новых продаж сократилась с 26% в 2021 году до 4,5% к 2025 году. В настоящее время в пятерке лидеров представлены только российские компании. Посольство Кипра в России с 13 июня прекращает прием визовых заявлений через визовые центры. А с 15 июня подавать документы на въездные визы можно будет только в консульском отделе в Москве и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, в котором впервые в истории примет участие 48 сборных, и турнир впервые пройдет одновременно в трех странах – в Канаде, США и Мексике. Прогнозов, как водится, много. К примеру, главный тренер Калининградской Балтики Андрей Талалаев считает, что кроме традиционной пятерки фаворитов – испанцев, французов, немцев, аргентинцев и бразильцев – есть еще один – это Нидерланды. Сейчас к этой сборной приковано меньше внимания, чем в былые годы, но я в нее верю, сказал Талалаев. Нидерланды сыграют в одной группе с Японией, Швецией и Тунисом. В единой лиге ВТБ золотые медали третий сезон подряд выигрывают баскетболисты ЦСКА. В этот раз москвичи сухим счетом 4-0 победили «Уникс», который не сумел взять верхний в одном из матчей, хотя казанцы очень старались и в заключительной игре серии начали очень бодро, вели после первой четверти с разницей в 7 очков, но ЦСКА обыграл хозяев со счетом 102-76. Интересно, что в единой лиге финальной серии проводится с 2013 года. За это время ЦСКА и «Уникс» играли за чемпионство трижды, и из 12 встреч казанцы добились успеха только в двух играх. В советские баскетбольные времена противостояние ЦСКА и Жальгириса было захватывающим. Тогда клуб из Каунаса тренировал Владос Гарастас. И, как сообщает пресс-служба Жальгириса, Владос Гарастас ушел из жизни. Ему было 94 года. Он возглавлял команду 79 по 89 год, трижды став за это время чемпионом СССР. В 1986 году Жальгирис под его руководством выиграл межконтинентальный кубок. В том же году клуб стал финалистом Кубка чемпионов ФИБА. С 89 по 91 годы Гарастас занимал пост главного тренера сборной Советского Союза, с 92 по 97 сборной Литвы, с которой дважды становился бронзовым призером Олимпиады и один раз серебряным призером чемпионата Европы. Продолжаем выпуск. На чемпионате страны по плаванию в Казани 22-летний Егор Корнев демонстрирует невероятную форму. Он побил второй рекорд России за день. 50 метров баттерфляем он проплыл за 22,59 секунды. Ранее он улучшил рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем. А чуть ранее Егор установил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем. В российском футболе межсезонье, значит, время трансферов. Например, крылья Советов продлили контракт с главным тренером Сергеем Булатовым. Новый контракт со специалистом действует до лета 2028 года. Под руководством Булатова самарцы сохранили прописку в РПЛ, а Денис Бояринцев назначен на пост главного тренера Ярославского «Шинника». Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум» от арабского «Мир вам» с ответом «Ва алейкум ассалам» от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом, принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поиск предназначения – это дело, которым занята половина планеты, но почти никто не знает, что это за процесс. Из каждого утюга вы услышите призыв следовать своей мечте, начать свое дело, заниматься тем, что нравится. Но крайне редко после этих лозунгов будет хоть какое-то конструктивное продолжение. Поэтому сегодня я исправлю эту несправедливость и составлю наглядную инструкцию для каждого, кто хочет найти себя. Во-первых, искать предназначение – это довольно плохая идея. В 2018 году вышло исследование, обнаружившее, что те из нас, кто разыскивает свое призвание, ожидают от своего дела непрерывного потока мотивации, и чаще других попросту бросают новые занятия, если те оказываются слишком трудными или доставляют неудобства. Все потому, что призвание кажется нам чем-то очень легким, бесконечно радующим, тем, что не требует особых усилий и постоянно приносит радость, поскольку получается от природы. Однако на деле любое занятие требует постоянного душевного напряжения, титанической дисциплины и фанатичной приверженности своему пути. Как бы приятно ни было вам дело, однажды оно надоест. Как бы воодушевлены вы ни были в начале, скоро настанет апатия. И, наконец, какая бы зарплата у вас ни была, вам придется себя заставлять. Именно поэтому поиск предназначения кажется такой невыполнимой задачей. Вы беретесь за новое дело, а через полгода, как всегда, еле просыпаетесь на работу. Назвать это призванием язык не поворачивается. Поэтому искать нужно не предназначение, а дело, в котором ты сможешь стать мастером. Только мастерство может придать деятельности смысл. В начале пути мы осваиваемся, совершаем ошибки и учимся. И только вполне овладев навыком через кровь, пот и слезы, мы можем с уверенностью сказать: «Да, это мое дело». Начинающий писатель часто копирует стили и идеи других, и только со временем, пережив несколько творческих кризисов, он понимает, что теперь и ему есть что сказать, что он сформировал нечто уникальное, то, что можно выразить только его словами. В этот момент рождается призвание писателя. Не сразу, когда он взялся за ручку и бумагу, не в первый месяц дисциплинированного труда, и даже не через год. Иногда требуется десятки лет упрямой, настойчивой работы. Словом, и современная наука, и уроки истории говорят одно – не ищи себя, а создавай. Однако нельзя просто создать себя в любом деле, какое показалось тебе прикольным. Короткие ноги не располагают к профессиональному спорту, а большая чувствительность к работе полицейским. Поэтому, во-вторых, знай, к чему ты предрасположен. Мы все очень разные, и у каждого психика устроена уникальным образом. Именно поэтому во многих странах перед приемом на работу используют психологические тесты, чтобы лучше понять, какой перед ними кандидат. Один из таких тестов – это «Большая пятерка». Пройдя его, вы узнаете собственные потребности и предрасположенности. Чем лучше вы понимаете свои потребности, тем легче будет выбирать направление для развития. Поэтому второй тест – это типирование Майерса-Брикса. Советую проходить его на нескольких сайтах и повторить тестирование через полгода, а наиболее часто повторяющийся результат считать своим. Данный тест имеет огромное количество показателей и профессиональных рекомендаций, которые лично мне были очень полезны. Итак, теперь вы лучше понимаете свои нужды, но не спешите получать высшее образование. Дайте себе время на проверку. Поэтому, в-третьих, позвольте себе экспериментировать. Нравится работать руками? Устройтесь подмастерьем, затем помощником механика, потом скульптором. Почувствуйте, что вам понравилось больше всего в каждой из профессий. Любите работать с людьми? Устройтесь в отдел продаж, консьержем или аниматором. Уже через год вы начнете понимать, где ваши сильные и слабые стороны. Вы начнете вырабатывать вкус к определенной деятельности. И тогда уже можно задуматься об образовании. Итак, подведем итог. Не ищите свое предназначение, а вычисляйте предрасположенности. Узнав, к чему у вас есть склонность, протестируйте несколько профессий. Вскоре вы поймете, в чем хотите стать мастером, и тогда вложитесь в свое ремесло по полной. Не бросайте его в минуты личных кризисов, трудитесь больше других, отдавайте ему все свое время, и однажды вы обнаружите себя в числе тех немногих, кто может с уверенностью сказать: «Я знаю, зачем живу».
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Один царь был болен и объявил, что отдаст пол царства тому, кто его вылечит. Один мудрец сказал, что если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя, то царь выздоровеет. Послы царя долго искали по всему царству счастливого человека. Не было ни одного, чтобы был всем доволен. Кто богат, да хворает, кто здоров, да беден, кто здоров и богат, да жена нехороша, а у кого дети нехороши, все на что-нибудь дожалуются. Царский сын шел мимо избушки и услышал слова мужика, что тот счастлив, послал к нему слуг, но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Депутаты и сенаторы направили в Госдуму законопроект, который сохраняет действующий порог годового дохода для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, до конца 2029 года. При достижении выручки в 20 миллионов рублей компании обязаны платить НДС. Инициатива возникла после того, как президент Владимир Путин предложил сохранить текущий лимит на максимально длительный срок. Снижение порога начнется с 2030 года до 15 миллионов рублей, а с 31 года до 10 миллионов. Правительство законопроект поддержало. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что изменения коснутся около 360 тысяч малых и средних предприятий. По его словам, выпадающие доходы бюджета составят 51 миллиард рублей в 2027 году и по 100 миллиардов в 2028 и 2029 годах. Представители бизнес-объединений назвали сохранение лимита положительным сигналом, но подчеркнули, что это не решает всех проблем. Эксперты считают, что данная мера снизит стимулы для искусственного разделения бизнеса и облегчит предпринимателям возврат к режиму без НДС при снижении выручки.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц.

0: Герц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
1: Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или, точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициями. Амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – «владение». Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели – особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое. Я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе. Я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней – это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы – туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.
0: Лич

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006, как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день, в 1995 году, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью за счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседник у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. Из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок туда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесарей за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
3: Нет.
2: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане приступили к строительству временного газопровода для обеспечения населенных пунктов после крупного пожара на магистральной трубе в Кизилюртовском районе. Об этом сообщили в МЧС Республики. На данный момент выполнены земляные работы, подготовлены ямы для врезки узлов подключения временного трубопровода к магистральному. Минтранспорта и Дорожного хозяйства Дагестана отреагировало на сообщение в СМИ о прекращении троллейбусного сообщения между Махачкалой и Каспийском. В ведомстве сообщили, что маршрут был выведен из эксплуатации Махачкалинским троллейбусным управлением из-за финансовых трудностей, накопившихся за многие годы. Предприятие не имело возможности обновлять и поддерживать подвижной состав в исправном состоянии. Из-за дефицита троллейбусов руководство было вынуждено перенаправить их на городские маршруты. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов издал указ о назначении Газимагомеда Закалиева на должность замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики. Кроме этого, он подписал распоряжение об освобождении Шамиля Мирзаханова от должности замминистра из-за окончания срока срочного трудового договора. Порядка 40% всех туристов, приезжающих в Дагестан, это жители Чеченской Республики. Об этом заявил министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев. Он также отметил, что регионам Северного Кавказа необходимо создать общий туристический бренд. Россельхознадзор с 12 июня вводит ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. В связи с систематическим обнаружением карантинных объектов, служба последовательно, начиная с мая этого года, ограничивала импорт отдельных видов армянской подкарантинной продукции и неоднократно информировала армянскую сторону о нарушениях в поставках, пояснили в ведомстве. Ограничение на выдачу виз в ЕС для участников спецоперации рассматривается как первый шаг в пересмотре визовой политики Евросоюза. Согласно информации от дипломатического источника в Брюсселе, обновленные правила будут включать более строгие критерии для отказа в визах, если есть основания полагать, что человек представляет угрозу для общественной безопасности, сообщает ТАСС. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай еще про компанию немножко хочу вот разобраться. Значит, растете, команда набирается, партнеры включены, все прекрасно. Давай еще вот до сделки там с ВК и так далее. В какой момент вы начали впервые ставить какие-то такие вот себе масштабные планы и цели? Потому что, насколько я сейчас понимаю, как бы вы уже, ну, как бы такие, корпоративная у вас структура, там все дела. Сейчас-то уже понятно. Но вот еще до этого момента, где вот первый этап, когда вы поняли, что мы просто от онлайн-школы, которой мы зарабатываем деньги, у нас есть план на следующий месяц, дай бог, на полгода, мы переходим все-таки к каким-то уже таким более долгосрочным целям и ориентирам.
2: Этого не было до сделки с ВК. Я бы сказал тебе так.
1: Как вообще случилась сделка ВК в таком случае? Потому что, смотри, мое восприятие, как происходит, по крайней мере, в российском, там, например, в американском пространстве, я понимаю, что ты можешь прийти с идеей, и в целом есть шанс, что тебе дадут деньги. Если у тебя есть какой-то MVP и трекшн, тебе точно дадут деньги. А если у тебя есть долгий трекшн, то там вообще странно, что у тебя еще нет денег. В данном случае у вас есть компания, значит, она... Сколько на момент сделки у вас было людей уже?
2: Ну... Я не знаю.
1: Ну, примерно, порядка.
2: Пара сотен, может быть.
1: Пара сотен человек. Выручки на тот момент, я помню, что оценили, по-моему, порядка 4 миллиардов. Значит, 25% вы продали плюс-минус за миллиард.
2: Оценили стоимость компании, ты
1: имеешь? Да. Да, в 3,5, по-моему, что-то такое. 25% вы продали за 950 миллионов, я помню, что какие-то такие цифры. Ну, то есть, даже если это там условно на 4, под миллиард вы уже тогда делали. То, что вот какие-то такие цифры.
2: Выручка, да, выручка была больше миллиарда.
1: Тогда. Вот, соответственно, и при этом, ты говоришь, у вас на тот момент еще не было с какой-то системы структуры, у вас не было какого-то долгосрочного планирования, как вообще появилось?
2: Ну, была система и структура, но просто ее не было вот в том виде, в каком надо.
1: Ага.
2: То есть куча всего замыкалась на мне, например, на партнерах. Ну, то есть, условно, смотри, ну, там сейчас как? Есть там SEO, SEO минус один, это, условно, там топ-менеджеры. Топ-менеджмента не было вообще как такового. Дальше идут там SEO минус два руководители, которые, по сути дела, там выполняют основную руководящую функцию, на самом деле. И просто 20 человек подо мной. Вот. Вот такая структура была.
1: Ага, понял. То есть структура в целом имеется, но не подходящая под вот эти корпоративные регламенты.
2: Да нет, не то, что под регламент, просто под реально работающую модель. Потому что если мы говорим о том, что надо расти, развиваться и делать реально нормальную большую компанию, то, конечно, там я и подо мной 20 человек, это нереалистично. Я не могу проконтролировать 20 человек. Ну, это просто никак. Поэтому это была просто не ок-структура. Но она была, и она работала.
1: В какой момент появилась ВК, и вообще как это произошло все?
2: Тут хотелось бы оговорить такую штуку очень важную, что довольно много бизнесов делается под продажу. Для меня понимание того, что существует такой феномен, как продажа бизнеса, вообще не существовало. То есть у меня не было такого понимания, что можно бизнес в теории продать. Рассматривался бизнес очень просто. Я читал учебник по обществознанию. Предпринимательство – это деятельность, направленная на получение прибыли. Все, для меня все очень просто.
1: Формула полностью удовлетворяет мои запросы.
2: Да. То есть, в принципе, как бы все. И задача была просто как бы зарабатывать. Условно, делать так, чтобы это был нормальный работающий бизнес, который приносит, типа, прибыль мне, и при котором все там довольно счастливы. По поводу, значит, сделки с ВК, там как история получилась? Мы живем, не тужим, у нас прибыльность, все хорошо. Там как было, так и есть в этом плане. Ну, тогда, конечно, маржа была повыше намного. Сейчас расходов больше стало из-за того, что структура более сложная. Но концептуально написал Алексей Милевский, на тот момент инвестиционный директор Mail.ru, написал ВКонтакте мне какой-то чел для меня. То есть какой-то чел мне что-то написал. Я такой, типа, зашел, что-то там купить. Я думаю, блин, а зачем мне... Ну, продавать, у меня же есть деньги. Нет, мне неинтересно. Типа, все, я написал. Большое спасибо, что написали, но мне это неинтересно.
1: А он написал с предложением «хотим купить»?
2: Ну, типа того.
1: Ну, типа.
2: Ну, да, ну, как бы в сторону того, что давайте пообщаемся там, как, что можно было бы делать вместе. Я говорю, зачем? Ну, я себе говорю, зачем? Мы и так хорошо живем. Вот. Что-то хожу, я прям помню даже этот момент. Я ходил что-то по дому своему, какой-то фигней занимался, что-то типа вещи гладил. И он пишет, типа... Ну, окей, могли бы сделать вместе что-то большое. Я такой, понятно. Хожу, и такой что-то... Блин, написал так неприятно, ну, окей. Типа, получается, как будто я... Ну, что-то со мной не так, что ли? Как будто я что-то ему не так сказал. Ладно, думаю, что-то с кем-то пообщался, созвонился. Ну, написал ему, ладно, Алексей, давайте как бы увидимся, встретимся. И как бы, по сути... В этот момент зародилась первая там какая-то процесс, первый процесс к тому, что, ну, будет в будущем сделка. Мы приехали в Москву, у нас красивый ролик про Омскул, мы что-то там засняли, приехали, типа, им презентовать.
1: ВК.
2: ВК. Ну, получается, Алексею Милевскому и его коллеге на тот момент,
1: так.
2: Андрею. Вот, мы приехали, презентовали. Сначала они посмеивались. Посмеивались в каком контексте? Ну, ролик у нас был, возможно, смешной. А не того, что мы просто его сняли, и что-то, типа, мы хотели вот круто, типа, показать.
1: А ролик там, про что там за ролик
2: был? Ну, просто, типа, вот мы Омскул, наши ценности такие-то. Вот. Все, я вижу, что, ну, им как бы это забавно. А мне обидно. Ну, я напыщенный, я нарцисс, знаешь, я, ну, я до сих пор нарцисс, как бы, в любом случае, это такая моя нарциссическая сторона, никуда не пропадает.
1: Я вообще-то ролик вам подготовил, вы что-то позволяете.
2: Перешли к цифрам, цифры им показали. И в этот момент все поменяли, мы поменялись ролями. Потому что они думали, что мы сильно меньше, чем как бы мы есть.
1: Угу.
2: И мы оказались для них достаточно, ну, типа, крупными. И в этот момент мы начали говорить на равных. Это была такая для меня победа. Мы уехали. То есть над нами больше не смеются. И что-то начали просто обсуждать сделку. Типа, ну, стоит, не стоит, как что сделать. Вот. Обсуждали сделку. Год готовились. Ну, и просто она прошла. У нас вышли два акционера. Артур и Илья как раз-таки. А нас осталось с Мишей двое. Мы с Мишей продали 0%. Вот, все 25% были Артура и Ильи. И просто для них как бы произошел такой классный выкуп. Вот. А для ВК классное приобретение. Понятно, что были тогда планы. То есть все это делалось для того, чтобы потом когда-то выходить на IPO. Потом, ну, ты знаешь, что произошло? Потом произошло, не помню, какое число, февраля. И все изменилось. Сменилось руководство ВК, все еще сильнее изменилось. И в этот момент все дальнейшие планы по IPO, по каким-то там продажам долей бизнеса и так далее, они полностью рухнули. На тот момент, если честно, для меня просто мир рухнул в какой-то степени, потому что я жил уже в конкретных цифрах, сколько денег я получу за дальнейшие сделки, типа. Ну, там были условия как бы какие-то, да? И мир рухнул, денег, получается, никаких я не получу. Началась очень сложная там геополитическая ситуация, и непонятно, что будет вообще дальше. Ну и, конечно, это был такой тяжелый период, когда стало ясно, что там никакого IPO нам не светит. А потом, еще спустя какое-то время, я вдруг осознал, насколько это подарок судьбы был для нас. Потому что на сегодняшний день, ну, честно говоря, мы иногда обсуждаем возможность продажи бизнеса, но вот не скажу, что я сильно этого хочу. Потому что я понял, что вообще-то это классно заниматься тем, чем занимаюсь, заниматься этим бизнесом, и вот так вот. Ну, как-то вот такая история сделки. Ну, там, а для того, чтобы сделку совершить, просто пришлось сильную реструктуризацию провести. То есть все привести в порядок.
1: Давай тогда несколько вопросов по этому моменту. Первый вопрос. Как ты считаешь, почему они обратили внимание на вас? То есть что было у вас такого, почему именно вы?
2: Не знаю даже, может, просто какую-то аудиторию смотрели. Просто смотрели, типа, рынок, там, сегмент. В сегменте наверняка смотрели все школы, ну, по-моему, так и было. И просто, наверное, там, по каким-нибудь количеству заходов на сайт, может, у нас было больше. То есть я думаю, что все очень тривиально здесь было.
1: А давай тогда вот эту вот реструктуризацию. Вот смотри, у вас начинается весь этот процесс подготовки, и, соответственно, ты понимаешь, что, что вот глобально нужно все перестроить, нужно как бы уже подойти ко всей этой истории по уму, скажем так, да, уже построить как по учебнику такую понятную структуру. Но как бы при этом, несмотря на то, что вы уже были достаточно большие, у вас вы все равно молодые, как бы еще без какого-то большого менеджерского опыта. Каким образом вы решили вот эту вот довольно-таки сложную, на самом деле, на мой взгляд, задачу? Потому что ты переходишь из стадии «мы здесь просто бежим вперед и зарабатываем деньги» в стадию «это вот должно превратиться как бы в такую в корпоративную историю». Как вы вообще подходили к этому вопросу?
2: Ну, через боль. Просто через боль. То есть первое, там, мы нанимали финансового директора, коего не было. Нам нужно было научиться там делать бюджеты, приходили там новые директора, которые вносили какие-то свои просто лепты, приносили свои компетенции постепенно-постепенно, то есть, наверное, так мои компетенции росли вместе с компетенциями людей, которые приходили. Вот. Это был очень сложный год, и тут, наверное, главный и простой ответ, это просто через боль мы, типа, делали это, там, беря, есть слово «беря», интересно, беря, так сказать, знания отовсюду вокруг. Ты знаешь, я вот такую мысль поймал, что очевидно, что человек может быть эффективен, ну, определенное количество времени. И больше, чем ты можешь, ты не можешь. Ну, это факт, правильно? А если ты продолжаешь держать себя в тревоге в тот период, когда ты не можешь, и вместо того, чтобы дать себе отдохнуть, ты себя напрягаешь, это значит то, что ты и так не можешь, ты продолжаешь вроде как дальше не мочь, но при этом ты не даешь себе отдохнуть, а значит, ты потом тоже не сможешь работать хорошо. Если ты хочешь эффективно работать, тебе нужно эффективно отдыхать. Ну, по-другому не работает. Мы все люди, и чем старше, я думаю, тем сложнее становится работать там большие объемы часов в сутки и так далее. Поэтому если ты не отдыхаешь, ключевая мысль в том, что ты себе вредишь. Ты хуже же делаешь результату. То есть ты думаешь, что ты такой герой, что ты не отдыхаешь, работаешь и так далее, а на самом деле ты нифига не герой. На самом деле ты просто хуже делаешь себе, компании, всем. И осознание этого дает тебе возможность побичевать себя за то, что ты себя бичуешь, и как следствие расслабиться.
1: Будем учиться у великих, как говорится. Возвращайте обратно первую неделю в компьютерные игры, сериалы. Дальше как процесс развивается?
2: Ну, потом потихонечку. Знаешь, как там недели-две я прям вообще ничего не могу делать. Ну, у меня есть периодически какие-то встречи, или бывают какие-то суперважные проекты в моменте, которые я не могу отпустить.
1: Ну, я понял, это скорее локальное. Три дня чилю, потом бац, какая-то встреча важная
2: не так,
1: на три часа.
2: Три часа в день, например, иногда час в день, иногда пять часов в день. Ну, как, вот, как получится. Вот, а потом уже потихонечку мне начинает становиться скучно. Я такой, типа, блин, игры уже надоели, что-то хочется поделать, хочется поработать. И я начинаю уже как-то смотреть сам, и потихонечку вот это посмотрел, эти цифры поизучал, то поизучал, и начинаешь сам находить себе просто кучу работы. И все заново, то есть постепенно. Ну, то есть просто разный период нужен на то, чтобы отдохнуть. Иногда, правда, нужен месяц. Но если я отдыхаю месяц, может быть, я до этого там даже месяц или два там впахивал просто как ненормальный.
1: Философско-практический вопрос для того, чтобы ребята, которые нас смотрят, могли немножечко за собой понаблюдать и проанализировать. Каким образом понять, что вот тут мне нужно отдохнуть, а и как бы не спутать это с тем, что я просто лентяй-лоботряс? Это сейчас не про тебя. Это
2: не, я понимаю.
1: Ты, просто... наверное, себе это фильтруешь, но интересно вот такой, знаешь, непрошенный совет для тех, кто нас смотрит.
2: Да не, я просто почему задумался над тем, интересно, а ну типа, как вот у меня выражается лентяйство? Я вот не могу понять. Просто чтобы советовать, надо же прочувствовать эту штуку. Понимаешь. Вот я пытаюсь понять, как я лентяйство вообще.
1: Давай я тебе помогу немножко распробовать. Смотри, это история, когда тебе что-то надо сделать, но ты не делаешь, хотя тебе надо. То есть вот ты, получается, лентяй.
2: Но если ты объективно понимаешь, что тебе надо...
1: Да.
2: Ну, пожалуй, да. За исключением тех случаев, когда ты физически не способен уже это сделать. Ну, под физически я понимаю и психологически, эмоционально тоже. То есть это все как бы у меня вместе идет. Если ты реально не можешь сейчас никак, у тебя просто отвращение от всего, что ты делаешь, ну, иди отдыхай.
1: Вопрос с двойным дном, как говорится. Значит, бывает ситуация, что ты смотришь, понимаешь, надо это сделать, не можешь сделать, но причина не в том, что ты устал, ты просто дико не хочешь это делать. Бывает у тебя такое?
2: Ну, бывает, да. Грустная история.
1: Вот, в чем, давай здесь немножко поковыряемся, в чем соль? Что ты делаешь в такие моменты и почему наступает ситуация, когда что-то надо, а ты не хочешь?
2: Но тут есть два исхода. Первый исход — это я дотяну до тех пор, пока это не станет критичным.
1: Классика жанра.
2: Самый простой вариант, да?
1: Да.
2: А второй вариант — это... Короче, есть такая картина классная. У какого-то художника, не помню какого, но я могу потом скинуть ссылку на эту картину, где заяц бежит от летящего за ним орла. И у меня как-то был период, когда из-за своей лени до этего момента я довелся до настолько плохого состояния, что мне как будто, ну все, мне конец. То есть, типа, дальше уже, ну все. То есть, даже если я уже что-то буду делать, скорее всего, у меня конец. Уже никаких шансов спасти себя нет. И я просто уже как убегающий заяц от этого орла бегу, и, скорее всего, меня ждет неминуемая смерть. Смерть в утрированном смысле, то есть, ну, как какой-то плохой, очень плохой исход там. Падение бизнеса, типа, я не знаю, там, потеря всех денег, что-нибудь такое, да? И пережив однажды такой момент, ты себе рефлексируешь и запоминаешь, что ты больше на месте этого зайца оказаться не хочешь. И это просто, мне кажется, это штука, которую надо пережить, и потом ты просто перестанешь быть таким. Вот и все. То есть ты просто перестанешь лениться делать то, что по итогу. То есть тебе просто нужно понимать последствия. Все нужно понимать последствия своих действий и бездействия. И как бы вот...
1: Это та ситуация, которую ты в начале нашего разговора упоминал? Что тебя подбило какую-то свою внутреннюю корону и был какой-то сложный этап?
2: Было несколько таких этапов.
1: А вот сейчас конкретно это что за ситуация была? С чем была связана?
2: Не могу.
1: Не могу, в смысле...
2: Не могу рассказать.
1: Чему тебя научила эта ситуация?
2: Нельзя доводить до такого. Ну, то есть, если ты не делаешь вовремя то, что ты должен делать, ну, у тебя будут проблемы.
1: А тебе не кажется, что в данной конкретной ситуации в большей степени тебя довела не столько сама ситуация, сколько твое вот это вот эмоциональное восприятие и твоя реакция на ситуацию?
2: Ну, подожди, а тут же объективно последствия ужасные.
1: Да.
2: Это же не фантазия.
1: Но они же еще не случились.
2: Ну, если я сейчас не исправлю, то конец же.
1: Угу.
2: То есть уже страшно. То есть это уже близко к пику.
1: Так.
2: Это уже близко к катастрофе.
1: Так.
2: В этот момент уже все. Для меня уже это катастрофа.
1: Но
2: это да, ты прав абсолютно, это мое восприятие.
1: Фраза, которая просто в продолжении будет фраза, которую я подчеркнул от тебя, но мне понравилась, я даже ее у себя опубликовал. «Не пускай страх в свою жизнь». Ты говорил, что у тебя где-то там она даже там записана была там, или еще что-то.
2: Ни хрена себе.
1: Да, да,
2: крутая
1: да.
2: фраза. Спасибо, что записал.
1: Я тебе возвращаю, да. Ты рассказывал, что у тебя то ли там на этом, на экране, то ли где-то на чехле там было написано 4 фразы. Вот не помню, ты говорил тогда, не помню, ты говоришь, не помню 3, но 4-ю помню. Видишь, 4-ю забыл, я тебе напоминаю. Не пускай страх в свою жизнь. Что вот эта же вот история, это как раз пропустить страх в свою жизнь, что еще событие, скажем так, не произошло. То есть, когда событие не произошло, ты уже эмоционально реагируешь на потенциал. Последствия.
2: Слушай, а вот у меня нет советов никому на этот счет, потому что я не умею с этим работать на сегодняшний день. То есть, когда просто-напросто меня охватывает эта штука,
1: ага.
2: я не способен ничего с этим сделать.
1: Прикольно.
2: Я сам по себе очень эмоциональный человек, как бы, и, ну, вот если меня захватила эмоция, я ничего с этим не могу сделать. Ну, в смысле, не до такой степени, что я иду драться, условно говоря, но, типа, я ничего не могу с этим сделать. То есть, я эту эмоцию буду проживать. И я пока не решу проблему, скорее всего, меня не отпустит тревожность.
1: Угу.
2: Надеюсь, я проживу долго.
1: Очень круто, что тебе к 26 годам удалось сформировать такое твердое восприятие себя, команды, компании, того, что вы делаете. И это, конечно, достойное уважение. Очень круто, продолжай. Я искренне восхищаюсь.
2: Мы не пишем же?
1: Пишем,
2: да?
1: Пишем.
2: А,
1: ну, хочешь, не будем писать.
2: Ну, ладно, давай. Вот, ну, мне нравится, я просто, ну, лестно, приятно.
1: Да-да-да. Нет, я искренне, на самом деле, восхищаюсь тобой и вашей командой, и тем, что вам удалось сделать, поэтому прям очень круто. Поэтому я прям рад, что ты пришел. Рад, что
2: спасибо, спасибо тебе, что позвал. Мне было очень приятно.
1: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель, Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В Вестнике Кавказа за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля. Это религия, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей встречали во всеоружии. А в Сагратле было большое общественное медресе, где обучались не только сагратлинцы, но и приезжие из Дагестана и других мест. Кроме этого, был

0: Казикумухски учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины Андалалского вольного общества, совет которых возглавлял Кадий Пир Магомед. Сагратль с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Один бухгалтер на три фирмы. Вроде бы удобно, да? Но для налоговой инспекции это почти что готовое доказательство дробления бизнеса. Как так выходит, что формально все вроде законно, а итог может быть катастрофическим? Представьте себе, что сотрудник, это может быть главный бухгалтер, или кадровик, или кто-то еще, или юрист, трудится на часть ставки в каждой из трех ООшек одного собственника. Или директор, допустим, на две компании сразу. На бумаге свидетельства, ну, разный график, разные трудовые договора, все нормально, все в порядке. Но для налоговиков это большой такой звоночек. Если эти фирмы реально части одного бизнеса, общий ключевой сотрудник только подтверждает единство управления. По данным ФНС, за прошлый год только больше 20% проверок, связанных с дроблением, выявили именно совпадение персонала в нескольких связанных компаниях. В большинстве же случаев это касалось бухгалтеров, юристов, кадровиков и директоров. Инспектора же смотрят на штатное расписание и видят те же самые фамилии, имя, отчество и понимают, что компании-то связаны куда крепче, чем просто декларирует. В результате объединение баз для расчета налогов, начисления налогов, пений, штрафы и так далее, а если еще у работника три трудовых договора в одной связке, то, скорее всего, будет еще вопрос, насколько это вообще легально-то сделано. Чтобы понять масштаб, я постараюсь вам привести примеры из моей практики. Допустим, ситуация. Собственник имел розничный бизнес, потом открыл вторую и третью компанию на других учредителей. Но при этом сотрудник, единый сотрудник, главный бухгалтер, оставался тем же самым человеком. Формально совместительство, а фактически единая бухгалтерия для всего распиленного бизнеса. В итоге что получилось? При проверке налоговая легко сопоставила данные. Тот же бухгалтер, те же отчеты, одинаковые методы расчетов. Там еще между собой они деньгами там обменивались. В общем, решили, что это один и тот же бизнес, и начислили около 3 миллионов рублей дополнительных налогов плюс штрафы. Ну, только за то, что сотрудник один. Почему так вышло? Да потому что один человек выполнял фактически ту же самую функцию, не разделенную по фирмам. По данным Росстата, в 2022 году только более 35% малых предприятий признали, что у них есть сотрудники, числящиеся сразу в нескольких юрлицах, принадлежащих одному и тому же собственнику. Для ФНС это уже прямая наводка на дробление. Что делать, если вам необходим общий сотрудник? Ну, давайте так, мои рекомендации. Во-первых, четко обосновать, почему вы сделали совмещение. Докажите, что у каждой компании есть свой объем задач для этого человека. Покажите разные должностные инструкции, раздельные рабочие графики. Сделайте так, чтобы компании все-таки и были абсолютно автономными. Если вам нужен бухгалтер или юрист, существует куча компаний, которые занимаются аутсорсингом, ведением бухучета, юридических услуг или кадровых услуг. Договоритесь с ними, заключите договора и ведите свои компании через них. Поэтому вы так разделите их. Плюс ко всему, разделите ключевые функции. Сделайте так, чтобы в каждой компании были собственные ответственные лица. В одной один юрист, другой юрист, третий юрист, либо компания. Тогда общий сотрудник не будет выглядеть как единый центр управления. Помните, что главное не подавать налоговой повода утверждать, что это формальное дробление с целью уменьшения налогов.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух.
1: Когда человек становится богатым, он думает, что самое сложное уже позади. Что теперь можно выдохнуть, расслабиться, показать результат, получить признание. И именно в этот момент он становится уязвимым. Потому что разбогатеть сложно, но сохранить богатство еще сложнее. И почти никто к этому не готов психологически. Макиавелли бы сказал: «Опасность приходит не в момент подъема, а в момент, когда ты поверил, что победил». Первое темное правило сохранения богатства — тишина. Не потому, что нужно стыдиться, и не потому, что богатство — это грех, а потому, что информация — это оружие. И как только ты рассказываешь о своем уровне, ты раздаешь патроны. Бедный человек хочет, чтобы его успех заметили. Богатый знает, заметность — это риск.
2: Как только люди узнают, что у тебя есть деньги, ты перестаешь быть просто человеком. Ты становишься ресурсом. Тебя начинают оценивать, просчитывать, использовать. Даже самые близкие не из злобы, а из природы человека. Макиавелли писал: «Люди меняют отношения не потому, что стали хуже, а потому что изменились обстоятельства. Деньги меняют обстоятельства мгновенно». Второе правило — дистанция. Богатство разрушает старые связи быстрее, чем кажется. Не потому, что друзья становятся плохими, а потому, что между вами появляется асимметрия. Один может позволить себе выбор, другой — нет. И это рождает напряжение, которое невозможно проговорить честно. Бедное мышление пытается сохранить все связи любой ценой. Богатое пересматривает круг. Не из высокомерия, а из самосохранения. Макиавелли бы сказал: «Опаснее всего те, кто считает себя обделенным рядом с тобой. Потому что обида — самый долгоживущий мотив». Третье правило — контроль над образом. Когда ты богат, тебе кажется, что можно быть собой, говорить прямо, расслабиться. Но именно образ защищает тебя, не деньги. Бедный человек думает: «Если я честный, меня поймут». Богатый знает: «Если я предсказуемый, меня используют». Макиавелли учил: правитель должен казаться простым, но быть сложным. С деньгами работает то же самое. Чем меньше о тебе знает, тем безопаснее твоя позиция. Четвертое правило — не спасать всех. Это один из самых болезненных моментов. Когда у тебя появляются деньги, у тебя появляется чувство вины. Кажется, что ты обязан помочь, поддержать, вытащить. Но помощь без границ разрушает и тебя, и тех, кому ты помогаешь. Потому что она создает зависимость. А зависимость всегда превращается в претензию. Макиавелли бы сказал: «Щедрость, которая ослабляет, — это не добродетель, а ошибка». Богатое мышление помогает точечно, холодно, осознанно. И никогда из страха быть плохим. Пятое правило — не смешивать деньги и эмоции. Особенно в семье. Особенно в дружбе. Особенно там, где тебе хочется быть любимым. Бедный человек платит, чтобы сохранить отношения. Богатый сохраняет границы, даже если это больно. Потому что он знает: отношения, которые держатся только на деньгах, заканчиваются враждой. Макиавелли предупреждал: благодеяния забываются быстрее, чем отказы. Но последствия наоборот. И вот здесь появляется главная ловушка. После богатства человеку хочется расслабиться морально. Перестать считать. Перестать анализировать. Перестать быть настороже. Но мир не меняется из-за твоего успеха. Он просто начинает смотреть на тебя внимательнее. Богатство не делает тебя сильнее автоматически. Оно просто усиливает твои слабости. Если ты был наивным, ты станешь наивным с деньгами. Если ты был мягким, тебя начнут продавливать. Если ты боялся конфликтов, они сами придут к тебе. Макиавелли бы сказал: деньги без стратегии — приманка.
1: Самое темное правило сохранения богатства — одиночество. Не полное, не патологическое, а стратегическое. У тебя должно быть пространство, куда никто не имеет доступа. Ни финансово, ни эмоционально, ни информационно. Бедное мышление хочет делиться, богатое — фильтрует. В середине пути многие совершают одну и ту же ошибку. Они начинают доказывать, что они заслужили, что они не случайно, что они не жадные, что они нормальные. Но Макиавелли бы усмехнулся, потому что сила не оправдывается. Она либо есть, либо нет. И задай себе вопрос, очень честный. Ты хочешь быть богатым или выглядеть богатым? Потому что это две разные стратегии, и они ведут в противоположные стороны. Когда у тебя появляются деньги, меняется не мир, меняется то, как мир на тебя смотрит. И если ты не учитываешь это, ты начинаешь принимать решения, исходя из старой картины реальности. Бедный человек думает, что деньги привлекают возможности. Богатый знает, деньги прежде всего привлекают людей. А люди — это всегда риск. Каждый новый контакт после богатства требует фильтрации. Не потому, что все хотят тебя обмануть, а потому что каждый видит в тебе разное. Кто-то ресурс, кто-то лестницу, кто-то угрозу, кто-то оправдание собственной неудачи. Макиавелли писал, что люди редко желают тебе зла напрямую. Чаще они желают себе выгоды за твой счет. И это гораздо опаснее, потому что выглядит безобидно. Одна из самых недооцененных угроз — просьбы. Мелкие, разумные, временные. Они почти всегда подаются через эмоции, через жалость, через дружбу, через прошлое. И если ты не выстроил жесткие внутренние правила, ты начнешь уступать. Сначала немного, потом чаще, потом автоматически. Богатство не разрушается одним большим решением. Оно утекает через тысячу маленьких «ладно». Макиавелли бы сказал, слабый правитель теряет власть не из-за мятежа, а из-за уступок. Макиавелли понимал, лучше быть обвиненным в холодности, чем оказаться разоренным из-за мягкости. Очень тонкий момент — демонстрация успеха. Не обязательно в виде роскоши. Иногда это просто тон, привычки, свобода в словах. Люди чувствуют это мгновенно и начинают корректировать свое поведение. Следующее темное правило — не привязываться к уровню. Деньги приходят волнами, и тот, кто начинает считать текущий уровень нормой, становится уязвимым, потому что любое колебание воспринимается как угроза идентичности. Макиавелли бы сказал, тот, кто связывает себя с положением, падает вместе с ним. Богатое мышление не говорит «я богат». Оно говорит «я умею зарабатывать и сохранять». Это принципиально разная позиция. В первой — зависимость от обстоятельств. Во второй — опора на навык. Если завтра все исчезнет, бедный внутри человек будет уничтожен. Богатый внутри начнет заново. Без истерики, без пафоса, без жалоб. Очень немногие понимают, что настоящий статус — это не цифра, а способность воспроизводить результат. Макиавелли учил не держаться за символы власти, а за источники. Деньги — это символ. Контроль, стратегия, хладнокровие — источники. И вот здесь появляется тема, о которой почти никто не говорит вслух. Зависть. Не громкая, не агрессивная, а тихая, липкая, маскирующаяся под заботу, под шутки, под советы, под скепсис. Бедный человек оправдывается перед завистью, богатый дистанцируется. Без скандалов, без объяснений. Просто увеличивает расстояние. И да, это может быть больно. Потому что иногда дистанция — это старые друзья. Родственники. Люди, с которыми ты прошел многое. Но рост почти всегда требует жертв. И самая частая жертва — иллюзия, что все рады твоему успеху. Макиавелли бы сказал, люди прощают поражение, но не превосходство. Еще одно правило. не принимать решений под влиянием благодарности. Благодарность — временное чувство, решение — долгосрочные последствия. Если ты смешиваешь эти уровни, ты закладываешь будущий конфликт. Помогать можно, связывать себя обязательствами из эмоций — нет.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Замечали, что когда вы улетаете в другую страну на отдых, то ощущаете себя совсем иным человеком? Кажется, что нет ничего общего между тем, кто вот еще неделю назад жил в городе и ходил на работу, и этим совершенно преобразившимся человеком, загорающим на пляже и посещающим музеи. Так вот, согласно последним теориям личности, между этими людьми действительно мало общего. Все дело в том, что мы словно хамелеон, способный моментально переключаться между разными идентичностями. Нам кажется, что мы всегда один и тот же человек, но в действительности все гораздо сложнее. Например, согласно исследованиям, дома и на работе мы совсем по-разному себя ведем. В рабочей среде мы иначе себя чувствуем, по-другому думаем, и нас даже интересуют разные вещи. Переключение идентичностей случается и в гораздо более тонких моментах. Например, если вы будете говорить с человеком высокого статуса, ваш голос автоматически станет выше обычного. И чем более высокий статус собеседника, тем выше будет ваш голос. Дело в том, что высокий голос звучит сабмиссивно, а низкий – доминантно. И изменяя свой голос, делая его более похожим на голос подчиненного, мы подчеркиваем свое слабое положение. Причем происходит это незаметно для нас. По сути, изменяется наша идентичность. Нам кажется, что мы все тот же самый человек, говорим как обычно, но по факту тот человек, кем мы являемся и кем мы себя ощущаем, постоянно изменяется вслед за изменениями окружающего мира. Наша личность складывается из наших друзей, вида работы, которую мы по какой-то причине делаем, страны, в которой мы живем, и даже того, что мы видим в окружающем мире, например, из архитектуры города и вида квартиры, в которой мы живем. В науке это называется place identity. Это идея о том, что изменяя окружение, мы влияем на нашу внутреннюю сущность. Например, если в школьном кабинете переставить мебель вот таким образом, плохое поведение учеников становится гораздо более редким, а их вовлеченность в предмет вырастает. И судя по всему, дело не в том, что стулья стоят как-то по-особому, влияет сама трансформация окружающего мира. Другими словами, если изменить внешнюю реальность, то наше поведение, а иногда и видение самих себя, тоже начнет меняться. Ровно как изменяется поведение отстающих студентов, которых переводят из одного университета в другой университет такого же уровня. Эти недавно еще слабые ученики вдруг начинают преуспевать в учебе. Дело не в том, что программа стала проще, а в том, что изменение внешнего мира позволило перевернуть мир внутренний. Студент буквально стал другим человеком, а переезд позволил это изменение создать. То есть, среда – это и есть мы. По крайней мере, отчасти. И поэтому, если вы ленитесь и вот уже полгода не можете заставить себя заняться важным делом, попробуйте изменить мир вокруг вас. Например, переставить мебель в квартире. Это, на первый взгляд, незначимое действие во внешнем пространстве может запустить цепную реакцию и стать отправной точкой новой внутренней жизни. В науке это называется эффектом свежего начала. Ученые заметили, что если ставить цели в начале нового года, месяца или недели, то их гораздо легче достигать. Символические даты придают нам дополнительные мотивации. Например, начать систематически ходить на тренировки с понедельника оказывается на 63% легче, чем со вторника. Когда мы приближаемся к юбилею, мы чаще начинаем задумываться о смысле жизни и изменять ее, причем эти изменения гораздо более эффективны. Например, 48% всех, кто пробегает марафон, это люди, которые совсем недавно отпраздновали юбилей. Однако, как выражаются исследователи, эффект свежего начала не ограничивается особыми датами. Он касается вообще любых изменений в жизни. Когда вы переезжаете в другую страну, квартиру или даже просто переустановив Windows, наблюдаете чистый рабочий стол, появляется окошко для более эффективных внутренних изменений. Психологи считают, что это помогает отличить бывшего себя от нового себя, разделить их, приоткрыв себя с чистого листа. Итак, если вы нуждаетесь в таком разделении, если по какой-то причине застряли в пучине лени, протаптывая тропинку от дивана к холодильнику, то есть смысл переставить их местами и, зацепившись за это визуальные изменения в окружающем мире, изменить самого себя. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту нарушений в сфере пассажирских перевозок в Махачкале. Проверка проводится в рамках статьи 238 Уголовного кодекса. Поводом для проверки стала публикация в соцсетях, в которой сообщалось о нарушениях при выполнении рейсов по маршруту 69А. В сообщении говорилось, что пассажиры ежедневно сталкиваются с переполненными маршрутками, что создает угрозу их безопасности. Пятый кассационный суд постановил демонтировать два незаконно возведенных этажа в пятиэтажном жилом здании в Махачкале, расположенном по адресу Гайдара, 30. Возведение дома было осуществлено с превышением допустимой этажности, которая составляла 3 этажа. Суды удовлетворили иск городской администрации о сносе двух верхних этажей, квалифицировав объект как самовольный. Итальянская правящая коалиция предложила поэтапно отменить санкции против России. Ограничительные меры, по мнению коалиции, должны использоваться как инструмент на переговорах для постепенного снятия санкций. Ранее руководство партии высказывалось против евроинтеграции Украины, считая ее тяжелым бременем для Евросоюза. Фракция КПРФ предложила законопроект о жестком наказании за продажу фальсифицированных продуктов, включая уголовные санкции за поставку контрафакта в образовательные и медучреждения, а также детские сады. Первый зампред Комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин заявил, что крупные штрафы снизят мотивацию к производству и реализации некачественной продукции. Процесс импортозамещения в сегменте антивирусных программ почти завершен. Доля иностранных разработчиков на рынке новых продаж сократилась с 26% в 2021 году до 4,5% к 2025 году. В настоящее время в пятерке лидеров представлены только российские компании. Посольство Кипра в России с 13 июня прекращает прием визовых заявлений через визовые центры. А с 15 июня подавать документы на въездные визы можно будет только в консульском отделе в Москве и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: В третий раз в футбольной истории стадион «Ацтека» в Мехико принимает матч открытия чемпионата мира. В двух предыдущих случаях матчи завершались эти в ничью. В 1970 году мексиканцы сыграли со сборной Советского Союза 0-0, а в 1986 году Италия и Болгария завершили встречу 1-1. В этот раз играют Мексика и ЮАР, и в этом же квартете, кстати, выступают еще команды Южной Кореи и Чехии. Всего на Мундиале выступит 48 сборных и пройдет турнир сразу в трех странах, кроме Мексики. Это еще США с Канадой. Такой размах впервые. Интересно, что главный тренер сборной Узбекистана, итальянец Фабио Каннаваро, входит в топ-5 самых дорогостоящих тренеров этого чемпионата мира. Узбекистан платит итальянцу 4 миллиона евро в год, больше получают только Тухель, Почеттино, Нагельсман и Анчелотти. Узбеки платят своему тренеру больше, чем, например, получают Дешам во Франции, Скалоне в Аргентине и Делафуэнте в Испании. Теперь осталось дождаться результатов узбекской сборной, которая выступит в группе вместе с Колумбией, Португалией и командой Демократической Республики Конго. Кстати, о португальцах, которые провели товарищеский матч против Нигерии. Эта африканская сборная не попала на чемпионат мира. Португалия выиграла 2-1. Роналду не забил, а вот Месси забил за Аргентину в товарищеской игре против Исландии, где аргентинцы победили 3-0, и Лионель побил рекорд, который продержался 69 лет. Суть в том, что Месси стал самым возрастным игроком, кто забил за аргентинскую сборную. А финальная серия Кубка Стэнли до 4 побед идет своим чередом, тем более, что хоккеисты Каролины 5-3 обыграли в гостях Вегас, и счет по матчам стал равным 2-2. Капитан Каролины, канадский ветеран Джордан Стал, явно экономил силы для финала. За весь плей-офф он отличился всего лишь дважды, а в финальных играх не уходит он с площадки без голов. В этот раз забросил канадец 2 шайбы. Стал он первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги в возрасте 37 лет и старше, забившим гол в каждом из первых 4 матчей финальной серии. Следующая игра, кстати, состоится в пятницу. В столице Норвегии на этапе бриллиантовой лиги 17-летний американский легкоатлет Купер Луткенхаус показал лучший результат сезона в мире на дистанции 800 метров. Луткенхаус улучшил результат лидера сезона американца Джоша Хоя на 48 сотых секунды. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как не бояться критики? Первый важный момент – понять, почему мы все-таки так болезненно и так остро воспринимаем критику в наш адрес. Очень важный момент – то, что критика – это неприятно. Критика – это порой больно, и это ставит под сомнение твою компетенцию, твои знания, а твои поступки, твое поведение и порой твою уверенность в себе. Мы боимся критики, потому что мы боимся непринятия нас со стороны других людей. Мы боимся того, что то, что нам говорят, когда нас критикуют, может быть правдой. Будьте предельно внимательны, дамы и господа, в этом моменте. Мы на самом-то деле предполагаем, почему мы так сильно остро реагируем на какую-то критику? Потому что где-то внутри есть такая, знаете, доля сомнения. И, возможно, мы думаем, этот человек прав. И, возможно, в действительности эта критика конструктивно имеет место быть. Мы порой очень сильно, болезненно, негативно и грубо реагируем на критику, которая подается нам в такой, что ли, насмешливой форме. Потому что, припомните себя, с детства вы не любили, когда над вами смеялись. Не в плане, когда была какая-то там юморная ситуация, а когда над вами смеялись. А вам это не нравилось, и это действительно бесит. Теперь очень важный момент. Вы понимаете то, что причин, почему каждый человек боится критики, их масса. На самом деле их масса. И нужно понять, что нам делать. Что делать в том случае, когда вас критикуют, и как вам быть что ли непроницаемым к этой критике. Первый очень важный момент, который можно позаимствовать с технологии «набери как можно больше нет». Мы очень часто боимся отказа в нашей жизни. На самом-то деле, когда мы боимся услышать «нет», когда вы что-то предлагаете, свое время, свою любовь, свою поддержку, свои услуги, вам говорят, нет, нам это не нужно. Это больно, это неприятно. То же самое нужно использовать с точки зрения критики. Получайте критики как можно больше. Более того, фиксируйте эту критику и поймите, что на самом-то деле это не так страшно, как вам кажется на первом этапе. Когда вас будут критиковать не раз в пятилетку, а когда вас прокритикуют там 5-10 раз за день, вам станет, во многом, поверьте, совершенно фиолетово на критику. Потому что когда я открывал свой YouTube-канал «Включай себя», из 5 комментариев, которые я получал, было там 2-3 критики, 2-3 комментария, где была критика, это, конечно же, немножечко подбивало меня. А сейчас, когда ты получаешь сотни комментариев, ты эту критику вообще уже не замечаешь, потому что ее столько было, это для тебя становится нормой. Следующий важный момент – это научитесь сами себе давать обратную связь. Потому что, когда нас критикуют, мы злимся, потому что где-то внутри предполагаем, блин, а это может быть правдой. Может, и в действительности я так плохо делаю. Может, и в действительности я так плохо выгляжу. Может, и в действительности я ни черта не понимаю и так далее. Можно этот список дальше продолжать, если креатива хватит. Очень важный момент. Научитесь сами себе давать обратную связь. Следующий очень важный момент. Разрешите себе допускать ошибки. Вы так сильно боитесь критики, вы так сильно и остро на нее реагируете болезненно, потому что вы запретили себе сам факт возможности того, что вы будете допускать ошибки. А теперь, дамы и господа, от этого нужно избавиться. От этой мысли и понять тот факт, что вы всегда будете допускать ошибки. И более того, я вам скажу, чем больше вы допустите ошибок, тем лучше же для вас, потому что вы будете нарабатывать важный, ценнейший опыт, который вам необходим. Поэтому разрешите себе допускать ошибки. И когда вы будете их допускать как можно больше, конечно же, вы будете получать больше критики. И, знаете, в один момент вы почувствуете, критика – это норма, это часть вашей жизни, и вы вообще на нее не будете обращать никакого внимания. И последний финальный момент, дамы и господа. Помните то, что критика – это норма. Критика была, есть и будет. И чем больше критики вы будете получать, тем лучше. Мне всегда нравится выражение. Если тебе плюют в спину, значит, ты первый. Если вы получаете как можно больше количества критики, значит, вы где-то кого-то раздражаете, значит, вы где-то кого-то бесите. Понятное дело, порой критика бывает конструктивная, но чаще всего от людей, которые заинтересованы в ваших успехах. А чаще всего вы будете получать критику совершенно деструктивную от людей, которых вы просто бесите. Вы просто их бесите по факту, потому что вы такой есть, потому что вы что-то сделали, вы что-то реализовали, у вас есть то, чего у них нет, и вы их этим бесите. Ну, это же прекрасно. В общем, дамы и господа, такой сегодня выпуск о критике. Возьмите себе эти правила на вооружение и вперед из песни все это делать. И вы увидите то, что критики будет сыпаться больше, как только вы будете делать больше успехи, но вам будет на нее совершенно фиолетово.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек рассказывает: «Я ехал на поезде. Напротив меня сидели старик и его сын, которому было примерно 25 лет. Он выглядел очень счастливым и взволнованным. Он сидел возле окна и обращался к отцу: „Папа, смотри на деревья, они едут за нами“. Его слова звучали как слова ребенка, а старик сидел и улыбался, обнимая сына и хлопая по плечу. Я подумал, что этот парень немного не в себе. Через некоторое время тот парень уснул, и я шепнул на ухо старику: „Извините, но я думаю, было бы неплохо, если вы обратитесь к психиатру и покажете вашего сына“. Старик улыбнулся: „Мы и так едем из больницы, но не из психиатрической. Мой сын много лет назад потерял зрение и не мог видеть, пока ему не сделали операцию на глаза. К нему вернулось зрение, и он снова стал видеть. И спутнику стало очень стыдно за поспешные выводы и за те слова, что сказал отцу про парня“.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб, аслусси

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это

0: оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
2: Лидер – тот, кто говорит.
3: За каждым действием человека лежит слово. Убеждение, которое становится импульсом к изменениям. Лидеры формируют убеждения. Они выбирают цели, говорят с людьми и убеждают их вместе двигаться в определенном направлении. История знает немало примеров, когда речь лидера изменяла реальность страны и мира, сплачивала, направляла, вдохновляла, поддерживала и помогала целым народам добиваться непростых целей. Если вы хотите вести людей к верным целям, научитесь вкладывать в их души нужные слова. Неважно, на каком уровне вы лидируете, ведете вперед страну или управляете небольшой командой, вам нужно уметь говорить.
2: Захват внимания.
3: Жизнь людей полна проблем. И чем они серьезнее, тем активнее люди ищут лидера, который сможет понять их положение и предложить решение. Каждое выступление начинается с того, чтобы показать себя таким лидером.
2: Увеличьте масштаб.
3: Чтобы завоевать внимание аудитории, нужно сразу установить высокие ожидания от встречи. Найдите реальные детали, которые выделяют события из ряда ему подобных. Но будьте реалистичны.
2: Создайте чувство общности.
3: Подчеркните общность интересов и проблем. Предложите объединяющую идею, которая усилит это чувство. Пусть эта идея будет трансформирующей.
2: Проявите эмпатию.
3: Вы знаете проблемы своей аудитории. Скажите людям об этом. Я знаю, через что вы проходите. Я понимаю вашу боль. Я веду такую же битву. Эти формулы покажут слушателям, что вы понимаете их ситуацию, потребности и желания. Подкрепите эти слова конкретными деталями, чтобы слушатели видели, вы не обманываете их.
2: Задайте «да» вопросы.
3: Опишите положение дел через вопросы, на которые аудитория ответит утвердительно. Люди должны почувствовать, что вы действительно глубоко погружены в их проблемы, эмоции и надежды.
2: Признайте горькую правду.
3: Это дает ощущение полной открытости, честности и доверия и приковывает внимание. Не закрывать глаза на трудности значит быть лидером, которому доверяют.
2: Говорите о боли.
3: Этот прием так привычен, что им часто пренебрегают. И напрасно, потому что он обеспечивает активное внимание аудитории. Проблема — это внешние обстоятельства. Боль — то, что происходит внутри. В вашей речи нужно отразить и боль, и проблемы.
2: Укажите на несправедливость.
3: В людях заложено чувство справедливости. Мы испытываем сильные эмоции, когда видим, что творится нечто неправедное. Мы стремимся к тому, чтобы добро победило зло, и верим тем, кто обещает добиться правды. Инструмент, к которому прибегают многие политики. Помещая аудиторию в позицию жертвы, они избавляют ее от ответственности за негативные события и получают поддержку. Этот прием состоит из трех этапов. Обозначить агрессора. Представить аудиторию в роли жертвы. Подчеркнуть свое намерение добиться справедливости.
2: Усильте авторитет.
3: Надежный способ подчеркнуть свою компетентность – поменять диагноз. Расскажите о проблеме с другой, более широкой точки зрения. Укажите на неочевидные нюансы. Объясните непонятное. Вы думаете, это проблема X? На самом деле это проблема Y. Говорите вы, и ваши слушатели понимают. Перед ними человек, который глубоко разбирается в теме и видит даже то, что скрыто от них.
2: Предъявите механизм.
4: Расскажите о том, что стоит за проблемой, предметом или явлением.
3: Описав в таком ключе ситуацию, идею или предмет, вы заставите людей чувствовать значимость текущего момента и темы, которую обсуждаете.
2: Расскажите историю.
3: История, связанная с проблемой аудитории, помогает слушателям ощутить эмоциональную связь с вами и лучше понять ваше основное послание. В истории легко показать причину и следствие, транслировать ценности и взгляды на мир. История – естественная для человечества форма передачи знаний, поэтому она удерживает внимание от начала до конца. Самая простая структура истории.
2: Покажите чудо.
3: Выберите нечто, что кажется аудитории привычным и само собой разумеющимся, и смените оптику. Продемонстрируйте, что с точки зрения других людей это событие выдающееся и замечательное.
2: Дайте ясное обещание.
3: Обещать что-то значит создать чувство предвкушения, как будто вы выдали чек на крупную сумму, который можно будет обналичить. Психологически для человека сумма чека важнее, чем срок его оплаты. Ясная и великая цель воодушевляет, даже если она далека. Обещания обладают магической властью, потому что представляют собой передачу уверенности, веры. Самые мощные по воздействию обещания. Достижение цели. Получение выгоды. Защита от врага.
2: Измените перспективу.
3: Восприятие событий зависит от временной перспективы. То, что выглядит ужасным сейчас, может быть не таким страшным в длительном контексте. Покажите это аудитории, чтобы успокоить и вдохновить ее. В 90% случаев большая перспектива более оптимистична, чем малая.
2: Используйте декларативный каскад.
3: Это череда утверждений, бьющих в одну точку. Такой прием создает сильные эмоции, демонстрирует всесторонний подход оратора к проблеме и закрепляет внимание слушателей. Особенно мощно работают каскады, которые начинаются с одних и тех же слов и имеют одинаковую грамматическую структуру. Последняя фраза каскада отличается от других и становится самой запоминающейся, ударной.
2: Подчеркните решающий момент.
3: Каждый человек знает эти моменты, когда нужно принимать решение. Это приковывает внимание. Будоражит, волнует. Когда человек волнуется, в его мозге контроль переходит от фронтальной коры к амигдале. В такой момент люди особенно готовы откликнуться на решение, которое им предлагают.
2: Еще несколько приемов на первом шаге.
3: Показать, как сегодняшний день влияет на будущее. Рассказать о трудностях, которые ожидают аудиторию. Сосредоточиться на текущем моменте.
1: Лично.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Личный коуч.
1: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
2: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании, возможности, которые открывает вакансия, вознаграждение, обязательства.
1: Первое собеседование. Культура компании.
2: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
1: Второе собеседование. Возможности.
2: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами. Задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
1: Третье собеседование. Вознаграждение.
2: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
1: 4. Обязательства.
2: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
1: Как удержать таланты?
2: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO. Переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
0: Личный коуч.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Более 9,5 миллиардов рублей поступит в российский бюджет благодаря модернизации Почты России. Это следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, подготовленного Минцифры и внесенного правительством в Госдуму. Законопроект предлагает ряд мер, которые помогут организации найти дополнительные источники дохода. В частности, планируется ввести ежемесячную плату за использование цифрового почтового ящика для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на базе портала Госуслуги. Документ также предусматривает создание платных сервисов для отправки юридически значимых сообщений, прием заявлений и доставку результатов, а также размещение рекламы на платежных документах, доставляемых Почтой России. Еще одно нововведение касается платежей за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект запрещает банкам взимать комиссию с Почты России за прием электронных платежей и перевод части документов в цифровой формат через госуслуги.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ипотека выглядит как безобидная такая штука, да? Типа надолго взял, там потихонечку платишь. Так. На самом деле это вид современного рабовладения. Они мало того, что сами становятся рабами в этой системе банковской, да, но они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть, а как еще? Вот мы так живем, вы так живете. Да. На самом деле страшное здесь другое, что за время, когда ты привязан к этому, к этой плантации, да, ты на самом деле начинаешь испытывать страхи потери рабочего места, потери там, кредитной репутации и так далее. Ты, в принципе, начинаешь так зависеть от этой плантации, от этих выплат и так далее, что ты перестаешь думать ну, рационально, так, как тебе выгодно. Ты становишься зависимым, и контекст, вот это удержание на этой плантации тебя начинает ну, быть для тебя главным. И это самый страх вот от этой вот ипотехи, которая наступает. По воспитанию, по ментальным консервам, которые вот здесь вот в башке у людей, иметь свою квартиру – это некое сакральное ну что-то. Это вот, а как еще? Надо иметь. Ну, плюс ко всему, банки так красиво и умно подают рекламу, знаешь, что платеж по ипотеке равен, мол, равен аренде квартиры. Да? На самом деле это все не так. И здесь как бы любой человек, обладающий финансовой грамотностью или ну, простым математическим аппаратом, просто может проверить и убедиться. Одно дело, ты живешь и считаешь, что вот это должно так быть, и становишься рабом вот этого исполнения кем-то установленных таких правил, ну, общественных стереотипов. Или второе, ты делаешь это на каком-то этапе, естественно, когда у тебя там и деньги есть, и все, ты просто, ну, ну надо, сделал, то есть ты не паришься. И уж тем более не залазишь ни в какие там кредитные плечи или там кредитное рабство к банкам или еще кому-то. Ни в коем случае. Альтернатив, кроме ипотеки, навалом. Взять в аренду квартиру и платить месячные платежи гораздо дешевле, чем взять ипотечное рабство. Плюс вложиться все равно в ремонт, нести квартальные или там квартплатные вот эти все платежи. Если все это дело посчитать по кэш, по выплатам денег, то получается, что взять в аренду квартиру, просто вот в аренду, гораздо выгоднее. Замечу, квартира или твой флэт, квартира, дом, не знаю, место, где ты живешь, следует воспринимать исключительно как то, где ты спишь. Потому что на самом деле, сколько времени ты проводишь в квартире? Посчитай. Ты доползаешь от рабочего дня до этой коробки, ложишься спать весь в одежде, потому что ну, уставший, ну просто уставший, понимаешь? Утром, не выспавшись, ты опять там на транспорт там, куда-то, там на электричку и так далее. А дальше сравни альтернативы. Если ты взял ипотеку и привязал себя ну, выплатами в банк, дальше, сколько тебе будет стоить ремонт, сколько тебе будет стоить ежемесячные выплаты за эту чертову коробку. А дальше добавь следующее под знаком вопрос. Сколько тебе будет то, что ты не сможешь принять выгодное предложение по работе или по партнерству? Но это шкаф для спанья, не следует принимать это как место для жизни. Мест для жизни гораздо более вкусных. Куча. Более того, бесплатных.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокой изолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье, протянувшееся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями, пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Патентная стратегия. Разрабатываем эффективный план защиты интеллектуальной собственности. Как превратить ваши идеи и инновации в мощный бизнес-актив? Многие воспринимают патенты как нечто сложное, дорогое и оторванное от реальности. Наша цель сегодня развеять этот миф и показать, что патентная стратегия – это практичный инструмент для роста и защиты вашего бизнеса. Почему патентная стратегия – это не роскошь, а необходимость? Патенты – это нематериальный актив, который можно продавать, лицензировать и использовать как залог. Также это влияет на повышение стоимости компании в глазах инвесторов. Маркетинговое преимущество. Позиционирование компании как инновационного лидера. Надпись «Запатентована» на продукте увеличивает его ценность в глазах потребителей. Что же такое патент? Коротко и ясно. Получая патент, можно сказать, вы получаете монопольное право на использование изобретения на ограниченный срок, обычно около 20 лет. Разберем три ключевых критерия патентоспособности. Первое – это новизна. Изобретение не должно быть известно где-либо в мире до даты подачи заявки. Изобретательский уровень. Решение не должно быть очевидным для специалистов данной области. Промышленная применимость. Изобретение можно использовать в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или социальной сфере. Переходим к анализу и аудиту текущей ситуации. Необходимо провести инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности. Подумайте, какие у вас есть разработки, ноу-хау, секреты производства, анализ бизнес-целей. Зачем вам нужны патенты? Патенты обеспечивают защиту и привлекают инвестиции, и вы можете получать доход с разработок. Подумайте, какие у вас есть активы, что сейчас необходимо рынку и что вы можете предложить. Сейчас поговорим о бюджете. Предстоит расход на патентные пошлины, услуги юристов, технических специалистов, а также на поддержание патентов в силе. Проведение патентных исследований. Зачем? Убедиться, что ваша идея новая, не нарушает чужие права, и вы можете получить на нее патент. Четвертый шаг – это выбор географии защиты. Патент действует только на территории, выдавшей его страны, поэтому необходимо выбрать интересующую вас территорию. Там, где вы планируете производить или продавать продукт, или, возможно, где находится ваш конкурент. Механизмы защиты. В нашей стране регистрация прав происходит через Роспатент. Также есть PCT – договор о патентной кооперации. Удобный инструмент для регистрации прав сразу во многих странах. Составление и подача заявки. Роль патентного поверенного. Почему это важно? Юридическая грамотность формулировок определяет силу патента. Структура хорошей патентной заявки. Формула изобретения – его сердце. Чем шире формула, тем больше защиты. Чем уже, тем легче получить патент, но его проще обойти. Сроки. Процесс от подачи до получения патента может занимать от 1 до 3 лет. После регистрации необходимо следить за сроками по поддержанию патента в силе. Необходимо следить за своевременной оплатой ежегодных пошлин. И немного поговорим о типичных ошибках. Публикация до подачи заявки, например, статья в блоге или выступление до подачи заявки, уничтожает новизну, если данное событие произошло более 6 месяцев с момента подачи заявки. Далее мы уже говорили, слишком узкая формула изобретения. Конкурент легко может ее обойти, изменить незначительную деталь. Контролируйте свои активы, и они станут источником вашего дохода.
2: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Прошу каждого из вас, задумайтесь о своей самой главной цели в жизни. Кроме шуток, не торопитесь. Прочувствуйте ее и осознайте. Подумайте несколько секунд и осознайте свою самую главную цель в жизни, хорошо? Теперь представьте, что вы приняли решение ее достичь. Представьте, как говорите кому-то, кого вы встретите сегодня, что именно вы собираетесь сделать. Представьте, как вас поздравляют, как высоко вас ценят. Разве не приятно произнести все это вслух? Разве вы не ощущаете, что стали на шаг ближе к поставленной цели, будто она уже стала частью вашей личности? Должен вас огорчить, лучше бы вам держать рот на замке, потому что из-за этого приятного ощущения ваши шансы достичь цели на самом деле уменьшаются. Как показали многочисленные психологические тесты, когда вы рассказываете кому-то о намеченной цели, шанс, что вы ее достигнете, понижается. Каждый раз, когда у вас появляется цель, нужно предпринять определенные шаги, проделать работу, чтобы достичь ее. В идеале вы не ощущаете удовлетворения, пока действительно не сделаете эту работу. Но когда вы рассказываете кому-то о своей цели и ее принимают к сведению, она превращается в социальную реальность, как это называют психологи. Разум поддается на уловку и считает, что цель уже достигнута. А потом, так как вы уже испытали ощущение удовлетворенности, стимул действительно проделать всю необходимую работу уменьшается. Все это противоречит расхожей мудрости, что мы должны посвящать друзей в наши планы, верно? Чтобы они заставляли нас не забывать о них. Давайте же рассмотрим доказательства. В 1926 году Курт Левин, основатель социальной психологии, назвал это явление замещением. В 1933-м Вера Малер обнаружила, что явление, признанное другими, ощущается разумом как реальность. В 1982 году Питер Гольвицер написал об этом целую книгу, а в 2009-м провел и опубликовал результаты еще нескольких экспериментов. Они выглядели так. 163 человека приняли участие в четырех независимых опытах. Каждый участник записал свои цели, а затем половина из них сообщила присутствующим о взятых на себя обязательствах, а другая половина оставила их при себе. Каждому участнику было отведено 45 минут на работу, которая бы напрямую приблизила их к достижению поставленной цели. При этом им сказали, что остановиться можно в любой момент. В результате, державшие рот на замке, проработали в среднем все 45 минут. И затем говорили, что чувствовали. Для достижения цели им еще многое предстоит сделать. Те же, кто заявили о своей цели вслух, бросали работу в среднем через 33 минуты. Они говорили, что чувствовали себя намного ближе к цели. Итак, если это правда, то как нам поступать? Можно противостоять соблазну делиться своими целями, сознательно откладывать вознаграждение, которое приносит социальное признание, осознавать, что ваш разум путает слова с поступками. А если вам очень нужно поговорить об этом, вы можете сделать это так, чтобы не получить удовлетворения. Например, я очень хочу пробежать этот марафон, поэтому должен заниматься 5 раз в неделю, так что капай мне на мозги, если я не буду, хорошо? Так что в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн рассказать кому-то о своей цели, что вы скажете? Именно. Так держать.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Король очень любил свою мать. В честь нее он организовал праздник. На центральной площади были выставлены произведения искусства, воспевающие материнскую любовь. Целый день поэты и музыканты славили красоту материнства, но король был недоволен. «Никто не смог достойно восславить мою мать. Неужели в нашей стране нет настоящих творцов?» «Вы не правы, ваше величество», — сказал вдруг неизвестный юноша. «Тогда покажи, с чем ты пришел», — рассердился король. Юноша спокойно продолжил: «Любовь матери так высока, что ни кисть художника, ни перо поэта не способны подняться даже наполовину этой высоты. Все великое и прекрасное, что есть на земле, создано благодаря матери. Мать — это восьмое и величайшее чудо света, потому что семь чудес света были созданы творцами, которых родила и воспитала мать». Юноша замолчал, и люди наградили его громом аплодисментов.
1: Притчи народов мира.

Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: цвести, гнить и так далее. И поэтому, собственно, да, они покупают, безусловно, более дешевые модели, но ротация как бы очень высокая. Он говорит, вот такие
1: и
0: вот...
1: демография.
0: И, да, и при демография. Этом растущая бесконечная демография, да. Как бы, да.
1: Конечно.
0: И в итоге ты получаешь такие экономические феномены.
1: Ну, конечно, у вас рынок формально 1,5 миллиарда человек.
0: Да.
1: У вас в России рынок немножко меньше.
0: В 10 раз.
1: Если даже вы в каждую семью по 10 матрасов раздадите бесплатно, у вас все равно ничего не получится. У вас все равно африканский рынок оказывается в разы, просто колоссально, на порядок больше. Конечно, удобно. А учитывая сырье, из которого, собственно, да, идет производство, да. Да, любых принадлежностей, да, там и фурнитуры и так далее, а где лучше делать производство, где будут ниже затраты, да, где будут ниже зарплаты рабочим, например, да, где будут ниже налоги и так далее. Конечно, в Африке. Или тащить из Африки каучук в Россию, да, через целый список, да, ограничений там, да, и проблем, либо же наладить производство на месте. То же самое, могу привести пример там с Анголой, угу. Да, то есть в Анголе там кисломолочная промышленность, да, значит, эти там йогуртовые заводы условно, да, и так далее. А, конечно, они могли завозить там сырье из Франции, и долгое время так оно и происходило. В какой-то момент они поняли, так, а зачем мы это делаем? Соответственно, любые другие компании, которые заходили туда, японские компании, китайские там, да, и так далее, они поняли, что есть сырье все на месте, сельское хозяйство есть, отлично, животноводство есть, отлично, давайте просто организуем вот этот бизнес на месте, да, и будет минимум затрат и максимум, соответственно, дивидендов. А распределение по торговым сетям может идти и внутри региона, и очень хорошо любую продукцию купит и Южная Африка, да, которая, значит, монополист в этом регионе и так далее. То есть на самом деле такого много. То же самое с Западной Африкой, там, с Русалом, да, то же самое с Восточной Африкой, там, ну, там более серьезные вещи, там, добыча урана, да, значит, там, тигрязные производства и прочее. Колоссальные выгоды. Проще прийти к компании, потратиться на вход в континент, да, соответственно, на какой-то регион заложить, там, какой-то проблемный бюджет, грубо говоря, да, но потом на протяжении долгого времени иметь, ну, довольно хороший стабильный доход, который будет хорошо работать и на внутреннем рынке, потому что рынок огромный, просто, ну, 1,5 миллиарда, да, угу. Это страшная цифра, да, на самом деле. И хорошо будет работать и на Азию, потому что это очень удобная стратегическая транспортная доступность, да, если мы берем весь африканский континент, весь Магриб, это, по сути дела, один большой порт Южного Средиземноморья, это влияние на Европу в том числе, да, то есть это дальше транзиты и поставки в европейские государства, это, угу. То есть получается тут как бы одно за собой тянет другое.
0: Смотрите, хочется как бы такое, знаете, попытаться провести линию. Вот смотрите, например, если мы возьмем Китай, еще пару-тройку десятков лет назад, за счет чего, собственно, Китай очень быстро развивался. Огромная как бы популяция, за счет того, что как бы люди появляются и появляются, дешевая рабочая сила, соответственно, ты получаешь огромное конкурентное преимущество. Ты можешь дешево производить в большом количестве разного рода товары. Соответственно, но тут важный нюанс из того, что я сейчас слышу. В Китае все-таки было образованное население, хоть оно и в большом количестве.
1: Но не везде.
0: Ну, не везде,
1: не
0: безусловно.
1: Везде. Вот тут очень надо делать большую оговорку, когда там было образованное население. Вот тут надо очень аккуратно вот по времени развести. Сейчас, да, рост университетов, массовый вывоз, да, там, политической, экономической элиты в европейские, американские вузы для обучения, да, там часть уезжает в Россию, учится, в частности, у нас в университете, да, возвращается обратно, да, они не могут осесть, да, у них там условия контракта такие. Это сейчас, это 21 век.
0: Да.
1: Если же мы берем до этого, Китай 90-х, Китай 80-х, 70-х, он не заточен на внешнее образование, на, соответственно, вот эту вот ту экономическую силу, которую мы видим у себя, это очень разных 2, 3, 4 Китая. Тут надо мне просто такой референс делать исторический.
0: Угу.
1: Это сейчас так, вот последние там 10-15 лет. До этого это было совсем по-другому.
0: Тут услышал. Тем не менее, значит, смотрите, можем ли мы провести такую линию, что Африка сейчас не вся, понятное дело, а вот точечно те страны, которые мы обсуждаем, это в целом имеет потенциал развития такой же, как Китай несколько десятилетий назад.
1: Вы знаете, я бы сказала, что у них потенциал развития гораздо больше на самом деле, потому что у Китая сейчас есть момент рецессии.
0: Это безусловно, да.
1: В отличие от Индии. Да, и как раз сейчас место Китая может занять Индия в Африке вполне себе хорошо. Я бы сказала так, что у Африки есть некий свой путь, где они не соревнуются с Китаем, они другие, у них другая психология, менталитет, там все другое. Да, и они не соревнуются там с Индией, Россией, Турцией, кем угодно еще. Да. А они продвигают как бы свою идею, какую-то свою историю, да, Африка для африканцев, да, там и так далее. А, и они могут стать просто крупным центром влияния, но не сразу. Да, через различные организации.

0: конфликты, там, да, объединения там, между государствами и так далее. Им для этого нужны внешние партнеры, да, для того, чтобы себя как бы, ну, переформатировать свое место в этом в мире. Тогда, да, действительно, Африка может стать более того. Есть прогнозы до 2050 года, что в Африке будет жить более трети всего мирового населения. И это население должно пить, есть, работать, платить налоги, перемещаться и так далее. И это будет колоссальная нагрузка. Она уже колоссальная нагрузка есть. Да? То есть если мы сравним Нигерию и, например, Бангладеш, да, там самое густонаселенное да. государство, а вот тут они начнут уже тягаться, кто из них более густонаселенный и у кого более развитый, то есть хотя бы столица, да, в Бангладеш или в Нигерии. Да, то есть какие транспортные возможности у Нигерии там, с там, транзитной самой Сахарской магистралью, и какие возможности у Бангладеш. Кто будет лучше развиваться, да, из них? Вот просто берем два государства. Одно из Южной Азии, значит, да, и одно из Африки. Шансы выше у Нигерии при всех проблемах, да, и бедности, долгах, там, да, всех этих вещах. И большой экспорт, большой пул внешнеэкономических партнеров, лучшая стратегическая логистика, близость ко всем крупным игрокам. А вот у Южной Азии больше проблем в этом плане. Поэтому я бы сказала, что Африка скорее не будет вымещать Китай или вымещать там Индию или еще кого-то. Она будет просто расти сама по себе, если ну, не случится каких-то катаклизмов у них.
1: Смотрите, а когда мы говорим, то треть населения — это какие-то феноменальные цифры. Но, да, опять же, учитывая то, какую динамику популяции мы видим сейчас, собственно, это вполне себе да. имеет место быть.
0: Но ожидает 2,5 миллиарда к 50-му году население Африки целиком всей. А вот у Индии, Китая и всех остальных будет спад.
1: Ну, тоже по понятным Но причинам.
0: У нас вот сейчас 8 миллиардов. Представьте себе, что из этих 8 полтора — это африканцы. Угу. Это уже тяжело. Когда нас будет 10 миллиардов, из них у вас там 2,5, а то и 3 миллиарда африканцы, это колоссальная сила, просто колоссальная сила, с которой нужно будет как-то взаимодействовать. И лучше бы придумать, как это делать сейчас.
1: А насколько вы вообще видите такую картину потенциальную, я не знаю, там, к 50-му году или, может быть, дальше, что Африка в действительности сможет выйти на тот уровень, что там... Действительно, бедность такая, как вот она сейчас, это будет скорее редкость, нежели основная масса.
0: Ну, это такая идеалистичная картина, конечно. Я
1: думаю, больше про то, что вообще есть ли такая хотя бы потенциальная возможность.
0: Потенциальная она есть, и более того, ну, например, посмотрим, как поднялся Мозамбик, например, да, Эфиопия, да, вот я уже о ней говорила, самая там нищая страна вообще в мире, не в Африке, просто вообще в мире. Да, то есть там антирекорд с Афганистаном, так сказать, да, и всеми остальными. А даже они смогли за счет реформ, 15 лет они реформировались, но они смогли за это выйти на плюс, да, то есть попытаться устранить проблему там, нищеты, голода и так далее. Гана, Кения, все остальные. То есть у них есть сейчас топ-шестерка, которая как бы локомотив этот, да, африканский тянет, но все остальные тоже к ним подключаются. Понятное дело, что, ну, скорее всего, будет больше развития у стран прибрежных, да, то есть имеющих выход к морю. Понятно, что с Сахарой, Чад, ну, скорее всего, прогресс будет не очень большой. Это такая большая африканская печальная история. Но все остальные имеют очень хороший потенциал. Да, при хорошем руководстве, да, при грамотном стратегическом управлении, там, экономическом, политическом, да, без каких-то страшных природных катаклизмов, там, как там, засуха 2002 года в Африке, например, да, там класс страшный, да, там все эти кадры были везде по всей прессе и так далее. Вот если удастся это пройти, то это абсолютно фантастический экономический партнер, да, и политический, культурном отношении тоже очень интересно и так далее. Посмотрим, как это будет развиваться.
1: Смотрите, еще одна, то есть я почему спросил про потенциал, я пытаюсь размышлять как инвестор, опять же, да, безусловно, я смотрю на какие-то там локальные вещи, я понимаю, могу там заработать, окей, но при этом, насколько я понимаю, там есть еще достаточно большая проблема со всякой вооруженной преступностью, пиратами и так далее. Я вот смотрел не так давно какой-то документальный фильм про Сомали, и, честно говоря, я просто в ужас был повергнут, что там люди буквально, в смысле, на танках ездят, там, и вообще в целом держат всю страну, и там эти группировки две, они там друг с другом воюют.
0: Ну, их там пятеро, да, ну, Сомали пять штук.
1: Ну, там, там показывали вот какие-то две группировки, ну, которые две между основные, собой, да, между собой основные. Воюют, и там как раз были кейсы, рассказывали прецеденты про то, как они захватывают корабли, про то, насколько там в действительности невозможно даже рядом как-то вести бизнес и так далее. И я, с точки зрения инвесторов, например, я, это огромные риски, да, то есть ты вкладываешь деньги...
0: Конкретно в Сомали, да, то есть если мы возьмем вот эти рисковые зоны, то есть это все пять Сомали, да, ага. там несколько версий есть, да, там Сомалиленд, Пунтленд, или Сомали целиком, или там Махерленд, Джубаленд, там разные есть версии, так сказать, разные сценарии. Одна история, да, то есть Сомали тяжело и больно, пока сейчас, наверное, ответ нет. Чад, ЦАР, тоже пока сейчас ответ нет. А вот все остальные... есть возможность инвестировать на самом деле с прибылью. Если возьмете Гану, Габон, потрясающе, соответственно, богатое государство, довольно-таки стабильное на самом деле, mm-hmm. ну, если брать, да, там, соседние варианты, да, там, с Буркина-Фасо, Мали и прочим. Да, Марокко, да, давайте возьмем Северную Африку, Алжир очень хорошо привлекает инвестиции. Топ-5 стран по привлечению инвестиций в Африку включают в себя Марокко, Алжир, Египет, ЮАР, на самом деле. И Габон туда тоже входит. Да, Нигерия там вот делит там 5-6 место, но тем не менее, да, получается, что африканцы уже умеют привлекать инвестиции, причем инвестиции арабские, то есть туда идут, очень хорошо идут арабские деньги, и конкурировать с арабскими деньгами сложно.
1: Это факт.
0: Естественно. Это деньги Катара, это деньги Бахрейна, Эмиратов, это деньги саудовцев, и они за собой, естественно, берут и ведут и идеологическую компоненту, и ее разорвать сложно. Да, вот мы все время говорили там в учебниках там, да, про, значит, там, зону франкофонного воздействия, да, значит, там зона франко-экономическая, французского языка и прочее, но есть же зона арабского языка, да, диалектов, да, вот это смешение, да, и в итоге получается, что сейчас волна арабизации на самом деле, да, это арабизация африканского бизнеса и так далее. Китаизации бизнеса пока нет, потому что у них вот как бы у Китая такое больше периметральное воздействие. А хиндузации, ну, тоже пока не видим. Да, то есть они воздействуют, у них пока вот такая очень, ну, аккуратная стратегия по Африке. Да, могла бы быть американизация бизнеса, но ее не случилось, потому что они отвлеклись на другие регионы, что они там на Афганистан, на там, Среднюю Азию и так далее. Да, то есть взаимодействие с Китаем, там торговые войны. То есть они же ушли вот в азиатскую компоненту. А в итоге получается, что сейчас в Африке колоссальное количество стран, практически большинство стран, чем и север, и запад, юг, восток, кроме центра, да, там до исключения некоторых, там буквально там 4-5 стран, где, вот, что называется, и сразу нет. Да? Во всех остальных есть рост. Ну, понимаете, невозможно получить совокупный рост континента там, в 4-4,5%,
1: да.
0: Если бы у вас там вот настолько все было плохо, да, но этого бы просто бы не было. А сейчас есть. Соответственно, очень многие страны, например, в то, ну, вот мы говорим там Кения, Гана, Габон, Алжир, там, Египет, ЮАР, у них очень хорошие инвестиционные рейтинги. Даже можно сказать, что выше, чем у многих стран Центрально-Восточной Европы.
1: Угу.
0: Просто по показателям, по стратегическим возможностям, по ресурсности, по возможности отклика местного бизнеса на самом деле.
1: А если мы возьмем, например, вот Сомали, Чад и так далее, что эти страны отличают от, собственно, стран, которые все-таки находятся в фазе развития
0: активного? Их отличает более печальная история. Соответственно, их отличает меньше ресурсность. Если берем про Сомали, Сомали в основном, соответственно, там экспортируют там либо там стройматериалы, живых животных и так далее, да, то есть там песок, там бетонная смесь и прочее, да. Угу. То есть это изначально государство, которое, ну, не построило хорошую, сильную промышленность, да, то есть они могли бы воспользоваться, например, строительством портов, да, там, тот же порт Берберы, там известный, да, и так далее, для того, чтобы, ну, наработать на транзите. Да, собственно, сейчас там Сомалиленд и Пунтленд, которые, значит, там то хотят независимости, то, значит, говорят, что мы подождем, и так 25 лет происходит, регулярно заявляют в прессе, что мы хотим быть африканским Сингапуром.
1: Угу.
0: Просто потому, что это Баб-эль-Мандебский пролив, это Аденский залив, это дальше выход на Суэц, это транзит товаров и в Европу, в Азию, и там в Россию, значит, там, через Турцию и так далее. Пока нет. Почему? Потому что превалирует вот эта этническая компонента, да, то есть там клан Дарот дерется с кланом Иса и так далее, значит, все остальные тоже пытаются как-то найти свое место.
1: В общем, борьба эго пока что идет.
0: И это проблема, то есть нету, опять же, единой централизованной работающей системы управления. Mm-hmm. И пока вот эта клановость есть, то же самое в ЦАР, то же самое в ЧАД, да, то есть страна разделена на несколько группировок, но в ЦАР и ЧАД еще больше проблема, да, мы вот там много лет назад, ну, как 14-15 год, там 10-11 лет назад, говорили о том, что вот массовое влияние радикалистских группировок террористических, да, естественно, ну, там говорили про запрещенные там и Боко-Харам, иначе, да, и там то, что там ФЦАР, огромное количество организаций этих местных, да, запрещенных присоединяется к всемирному джихаду Аль-Каида, вот эти все страшные вещи, да, они, мало того, что они там присоединялись, да, значит, они захватывали шахты. Они начинали работать с подлогом лицензионных документов на добычу и переправку алмазов. То есть это быстрые деньги.
1: Uh-huh.
0: Естественно, за этим пошел наркотрафик, за этим пошел черный рынок вооружений, и вот тут, как говорится, закрутилось. Выйти из черного рынка, серого рынка, который очень хорошо работает, невозможно.
1: Да.
0: Конечно. Поэтому закон, да, черного рынка, рынок запрещен, и поэтому он существует. То есть если вы запретили, это точно будет работать. Абсолютно точно. Вот, к сожалению, это печальная логика Сомали, печальная логика Йемена, если немножко, да, вот чуть-чуть через дорогу, да, что сейчас мы последние два года наблюдали в новостях не столько сомалийских пиратов, сколько их соседей йеменских, которые тот же самый Йеменс, этот самый регион Южного Йемена, Северного Сомалиленда, этот вот кусочек перешейка Баб-аль-Мандебского пролива, они точно там же орудовали, где орудовали сомалийские пираты. Тут, ну, просто они по очереди это делают. Да, поэтому получается, что черный рынок вооружений африканский, он безумно выгоден. И не столько африканцам, сколько поставщикам, топ-пятерки поставщиков. К сожалению, поэтому эта проблема будет возвращаться и возвращаться и возвращаться. То же самое с несчастной Ливией.
1: Понял. Давайте вот о чем поговорим. Значит, смотрите, так Африка сейчас, как бы, да, в нее привносят свои системы, там, бизнесы, технологии и так далее, разные страны. Но есть ли что-то в Африке, что, наоборот, мы можем подчерпнуть и чему-то научиться?
0: Скорее всего, да. Я бы сказала две вещи. Но одна такая в виде менталитета, другая, собственно, экономическая. Начнем с экономической. Чем больше у вас пул партнеров, тем легче вам переносить какие-то экономические кризисы или политические кризисы. То есть меньше на вас воздействует внешняя среда. Вам не страшны сильно риски глобализации или там, очередного миграционного кризиса и так далее, если у вас плюс 50 гарантированно, ну, в хорошем смысле, зависимых от вас партнеров, которые платежеспособны, которые вам могут что-то подпоставлять и так далее, которые, в общем-то, не выдвигают там каких-то политических там требований, претензий и так далее. Ну, иногда даже готовы за вас в ООН проголосовать, если получится. Это как бы интересная такая как бы политико-экономическая компонента, вот так сильно на пальцах. А вот интересная философская компонента, ну, психологическая, у африканцев, вот во многих африканских языках, например, ну, могу сказать по амхарскому языку, нету понятия «будущее время». Вот я буду делать, у них будет звучать, как я делаю. И то, что это то есть просто в грамматике не заложено наличие каких-то конструкций, там, да, там, будущего времени. Почему? У многих так, ну, не беру арабскую часть, у них, да, свой сюжет. Почему? Вот это характерно для многих, значит, африканских стран. У них акцент, если говорить языком бизнеса, ориентация на процесс. То есть постоянно находиться вот в этом потоке взаимодействия. То есть у вас всегда время настоящее. Вы не думаете, что а вот через 50 лет будет, и вот, значит, к этому сроку вот тогда и заживем. А вот у них сейчас. У них горизонт планирования сейчас. То есть от сегодня и до заката дня. Это очень интересные особенности. Иногда это работает, да, что-то жить сегодняшним днем, жить вот этим процессом. Да, это во многом работает. Да, могут накладываться там религиозные особенности, значит, там местные верования, значит, там христианство или там мусульманство и так далее. Могут. Но вот это вот во многих языках, вот когда переводите, просто нету будущего времени. Нету, есть сейчас. Мы сейчас торгуем, мы сейчас взаимодействуем. Да, и вот это интересная особенность. То есть договориться на сейчас. А сейчас у вас может длиться очень долго. И каждый раз вы будете это пересогласовывать. Это менталитет. Ну, есть, конечно, минусы, да, что африканцы могут время так трактовать очень сильно растяжимо, на самом деле, да,
1: манера,
0: то есть вот встреча, да, поскольку нету будущего времени, да, то и назначать встречу на вторник на 2 часа, в общем-то, бесполезно. Да, потому что они придут, когда захотят. Время-то все время настоящее, мы помним, да. То есть вот этот менталитет, он немножко, вот он сложный для восприятия, но если к этому привыкнуть, немножко, так сказать, это выучить, то да, возможно, интересное взаимодействие.
1: Смешно. А про культурные университеты, смотрите, и правильно ли я понимаю, что там такая история, что, по сути, как бы разные страны создают свои вот эти культурные университеты для того, чтобы насаждать свою культуру в определенных регионах, да? То есть, ну, пускают корни.
0: О внешних, да, игроках,
1: да,
0: говорю.
1: Да, внешних,
0: да, это, ну, конечно, классический пример здесь, это система институтов Конфуция, да, то есть африканцев учат китайскому языку, да, и опять же, вот это вот воздействие Китая, да, то принести свое, включая язык, потому что, ну вот, да, это удобно. Да, это сейчас, ну, конечно же, классические там, да, все французские школы с французским языком, конечно же, с английским языком, и, конечно, сейчас это школы русского языка. Либо это секция отдельная там при посольстве, либо отдельная культурная миссия и так далее. То есть это вот эта вот многогранность языков, не африканских, которые сейчас туда приносятся как часть мягкой политики различных государств. Вот это очень интересный тренд. Африканцы, на самом деле, очень восприимчивы к языкам, да, и они, особенно северные, да, они воспримут и китайский, и русский, и хинди, и так далее, да, особенности, если там долгое время делать. И это очень интересный компонент, мне кажется.
1: А вот, кстати, по поводу таких тоже особенностей, мы с вами затронули это в начале, но это же как бы очень смешная история про то, что на мировой карте Африка, она достаточно маленькая, да?
0: Ну, ты смотри, какая карта. На самом деле, тут надо очень аккуратно с атласом.
1: И если классический атлас, к которому мы все привыкли...
0: Ну, там так полстраницы-то будет, там больше займет.
1: Но примерно, если мы наложим, она будет выглядеть как Европа, а на самом деле она...
0: Это если глобус там с... Да, искажение взять, да, действительно будет немножко сложнее. Как Европа, она выглядеть не будет точно. Это у вас
1: хорошо,
0: неправильная карта, вытяните ее,
1: хорошо,
0: пожалуйста.
1: Она будет выглядеть даже не как Россия, она будет как пол России выглядеть. Но суть в том,
0: что... Странные карты, ну да ладно.
1: Не-не-не, это вот классический, самый классический атлас, если мы просто...
0: Ну там огромная такая картинка обычно нарисована.
1: Ну не знаю, на всех, это же прям вот типа такой феномен про то, что по сути, как бы мы воспринимаем ее визуально воспринимаем Африку, как достаточно маленькая. На самом деле она...
0: Ну по-разному, на самом деле, да.
1: Такого нету.
0: Нет.
1: А, нет, это на самом деле...
0: Сразу со школы было видно, да, что вот там это Австралия, значит, там, да, это там Индия, Китай, вот это Африка, огромный этот кусок, да. То есть, на самом деле, у меня наоборот воспринимало, что Латинская Америка меньше, картину, как картиночка, да, вот там в школьном там учебнике, чем, собственно, континент. И, собственно, Европу надо было приближать, искать, да, вообще, где вот границы между там Бельгией, Голландией, да, и так далее. А здесь было все очень крупно. На самом деле, да. Но опять же, зависит от...
1: Ну, возможно. Это,
0: там,
1: на самом деле, такой большой тренд в интернете сейчас прям даже на эту тему.
0: Понятно,
1: вот эти короткие видео про то, что вот, посмотрите, какая Африка, какая она на самом деле. Вот ее площадь.
0: Ну, это, видимо, какие-то пиаровские такие вещи, которые, конечно...
1: Африка продвигается.
0: К учебникам географии не имеют отношения.
1: Хочется, знаете, смотрите, вот какая задача. Нас ребят смотрят, которые так или иначе смотрят куда-то в будущее, в какую-то перспективу, и они сейчас хотят как бы вот всю информацию, которую мы сегодня обсудили, подвести какой-то итог для себя, какой-то вывод сделать. Вот давайте попытаемся сформулировать, какой вывод мы, как там деятельные люди, должны сделать вообще про Африку и про африканскую экономику. Я не знаю, 1, 2, 3 ключевых тезиса.
0: Ну, я бы сказала, что вывод номер один. Африканская экономика сейчас развивается быстрее, чем общемировая. Это абсолютно колоссальная вещь. Второй вывод, что африканцев через очень небольшой промежуток времени для истории будет больше всех. Их может быть даже больше, чем китайцев через какой-то момент. Поэтому, соответственно, это та сила, с которой нужно считаться. В экономическом плане, в политическом плане и в социальном плане тоже. Но то есть Африка — это не только там комок каких-то проблем, это еще и огромный ассортимент возможностей. То есть я бы ориентировалась именно на то, что это очень интересные возможности для инвестиций и для любого абсолютно бизнеса, любого уровня.
1: Супер. Спасибо вам большое. Открыли для меня целый пласт новой информации. Мне кажется, на самом деле, если копать дальше, можно еще 2 часа разговаривать,
0: да?
1: И там есть еще много интересных областей, но мне кажется, сегодняшнюю задачу мы выполнили, потому что в целом, вот я говорю, очень много, даже заходишь просто там, не знаю, на YouTube, очень много контента про Китай, бесконечное количество, да, который, вот я недавно записывал, кстати, выпуск про Китай, мы понимаем то, что он претерпевает большой кризис, да.
0: Очень большой.
1: И это только начало.
0: Да.
1: И есть, наоборот, Африка, которая растет быстрее, чем вся мировая экономика, да, как бы, и в целом там есть большой потенциал, и кажется, что сейчас то самое время, чтобы обратить внимание на все происходящее. Так что спасибо.
0: Конечно.
1: Вам большое.
0: Вам спасибо.
1: Все, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: На встрече с членами правительства президент России Владимир Путин высказался о текущем состоянии экономики. По его словам, применяемые меры по сдерживанию роста цен на товары и услуги показывают свою результативность. Он также подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. Президент представил статистику. Увеличение потребительских цен снизилось до чуть более 5%. Инфляция снижается, отметил он, указывая на достижение желаемого результата. Путин добавил, что правительство может рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой процентной ставки и достижение других необходимых макроэкономических показателей. Ранее 5 июня президент уже давал прогноз, согласно которому инфляция к концу года приблизится к уровню 5,2%. Тогда он также подчеркнул важность сбалансированного экономического роста, основанного на внутреннем спросе и сопровождающегося дальнейшим замедлением роста цен.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Мне было тогда 22 года. И мы пришли очередной раз в обнальную контору получать кэш. А тогда в 90-е все было на кэше. Зарплату платили в конвертах. И вдруг делец, очень хороший человек, который помогал предпринимателям добывать кэш, ну, обналичивать деньги. Он вдруг спросил меня: Игорь, а вообще у тебя сколько капитала? Я никогда об этом не задумывался. И я прямо здесь же, вот в этой конторе обнальной, засел за подсчет и очень удивился. И это была невероятная сумма денег. Так я заключил, что у меня есть миллион. Вот, миллион долларов. Мне кажется, что я знаю, откуда берется убежденность, что нет честных начальных денег. Это мощное доказательство того, что тебе и не стоит рыпаться. И пребывать дальше в иллюзии, ну, что действительно ведь нет честных способов. А я честный, я хороший, я никуда не пойду. На самом деле, по статистике, 99% капиталов – это истории, когда люди пошли в неизвестность, неопределенность, да, и вдруг открылись, ну, обстоятельства. При этом есть 1% капиталов, которые собраны в виде нечестных, грязных там, разных. Да, есть такой процент, есть. Мы производили современные кровельные материалы. Мы уже были близки к производству этих материалов, но нам надо было купить первую партию сырья, стеклоткани. Нам нужно было 200 тысяч долларов. У нас не было таких денег. У нас было 20 тысяч долларов к тому моменту. Пришлось поискать деньги на рынке. Куда только мы не обращались. Друзьям всем, да, ну, никто нам не давал деньги. Да, и тут мы встретились с ребятами, которые тоже были кровельщиками, которые заработали много денег на кровельных подрядах. Они нам дали деньги. Очень многие сейчас говорят, как двум студентам, да, мы действительно были студенты, дали 200 тысяч долларов. Я говорю, вот так, сверхприбыля 10% в месяц. Проценты в месяц, не в год. Плюс 50% от чистой прибыли того, что останется после вот уплаты всех процентов. Если что-то останется. Вот. Операция шла не так маржинально и так успешно, как предполагалось. Нам пришлось прийти к этим ребятам на реструктуризацию кредита. И мы им сказали, давайте так, мы уменьшим вашу долю с 50% до 25%. Но они сказали, ну, мы вас понимаем, но как бы вот договор дороже денег. Мы как бы говорим, ну, окей, тогда смотрите, мы сейчас прекращаем выполнение тогда этого договора и уходим с вашими деньгами в бега. Через 2 часа они сказали нам, вы знаете, это первые на нашем случае люди, которые пришли и вот так сказали, вот, ну, они ударились в бега и так далее. Ну, в общем, мы ударили по рукам, они сказали, ну, окей, только одно мы вам можем сказать, что еще раз не будет никакой реструктуризации. Вот. Ну, собственно, нам уже это и не потребовалось, потому что к этому моменту мы уже хорошо умели считать.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
2: Ну, во-первых, мы пошли.
1: Плиз.
2: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и в Болгарии уже даже магазины были арендованы. Угу. Но это закончилось же как-то.
1: Понял. То есть намерения были?
2: Не намерения.
1: Ну, были, уже даже говорю, нет. Даже хочу, вот уже могу,
2: должно,
1: дело.
2: Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
1: Понял.
2: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
1: Понял. Это мы про то, что обсудили в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал как бы ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там, поселки, которые вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? Вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать, как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
2: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
1: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
2: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельная реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница – хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются, но розница – это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много и примеров того, что, ну, там, есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
1: К слову про тренды, я слышал...
2: Но вдруг не навсегда это.
1: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову про тренды, я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе, как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить, там, в магазине, там, и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
2: Ну, не во многом, и сейчас пункты выдачи.
1: Ну, но тем не менее, это сейчас да, все-таки...
2: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какую-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка – это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
1: В каком плане?
2: Ну, так быть не должно.
1: А можете конкретно объяснить?
2: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем. У вас рядышком магазин. Ладно.
1: Я был. Ну, я видел на углу.
2: Да.
1: Да.
2: Да. И там есть эти доставщики.
1: Да.
2: Ну, это же издевательство. Ну, это, ну, так не должно работать.
1: А вы зашли, посмотрели?
2: Это арабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого там, за инвестора, видимо, да, но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса, понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век, развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом.
1: Угу.
2: То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемкую. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
1: Дроны.
2: Дроны, какие-то трубы с доставками или еще что-то там. Роботы человекоподобные, которые будут разносить. То да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
1: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что, как бы, есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что, как бы, вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и, условно, те же самые курьеры приезжают,
2: что
1: и
2: вот для, это, них, для это, них, вот, возможно, я думаю, что денег. Это из Дубаев так видится. Нет, ну, то есть это, ну, это не так.
1: Ну, это не дубайская статья. Да. Что? Слушайте, это статья, это где так. Разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и, как бы, вот эта вот история. Да.
2: Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость, да. Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить... там существенно дешевле, чем ваше рабочее время. Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальнее время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, там, по пути. А человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делать для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать... Вот
1: я эти... понял, очень бедные, очень богатые, просто
2: да,
1: языком.
2: Да, да. И тогда, но из-за того, что московские инвесторы считают, что за этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса дотируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало, если бы это не дотировалось.
1: Ну, понятно. Но поэтому, это, по сути...
2: поэтому кажется, что это вот, противоестественная модель, она так жить не должна.
1: интересный взгляд, учитывая то, что, понятное дело, что если мы там берем какую-то там, условно, там, такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда, как бы, машины поедут сами.
2: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы, ну, как бы, фундаментальную модель, почему это лучше работает. Потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает
1: эффективность передвижения.
2: Загрузку. Ну, как бы быстрее. Ну, ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ. То есть сделать это без информационных технологий было бы невозможно. Более того, это же еще и избавляет целых там этих колл-центров. Барышня мне там это самое такси на Дубровку. Там, это...
1: Помню это время.
2: Да. Вы видите, вы даже эти...
1: Я помню.
2: Старперские мемы,
1: чтобы вы понимали, это я даже помню, что 956-8956 такси у меня было.
2: А мем про такси на Дубровку вы...
1: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
2: Знаете, конечно, что... слава богу.
1: Я не настолько молод.
2: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человека емкость отрасли уменьшилась, и есть тот шаг, когда вот, ну, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, ну, не так.
1: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, затыкание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
2: Да.
1: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
2: Ну как, вот для этого и нужен диалог, что ты разбираешься.
1: У меня картина мира расширилась.
2: В картине мира. Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменят. И если это будет изменяться, то, ну, конечно. А так, вот все говорят маркетплейсы, да, но с точки зрения количества там труда человеческого у нас вот там, ну, в разы меньше, чем у маркетплейсов.
1: Угу.
2: И поэтому, естественно, это дорогой канал, который сейчас просто окупается там инвестиций непонятно чем, да, отсутствием прибыли.
1: Ну, нет, оно окупается, скорее всего, более высокой маржинальностью в моменте времени за счет вот
2: или не быстрого. Окупается.
1: Да.
2: Но это, ну, на самом деле, розница постоянно меняется. И магазины эволюционируют, и да, мы во многом сейчас уже похожи на некий симбиоз между пунктом доставки и шоурумом. Да, у нас можно в магазинах покупать, не встречаясь с людьми. Это вот моя мечта, мне нравится. Ну, и что ты пришел в магазин, и я людей люблю, но вот кажется, что с ними коммуницировать нужно не в магазине, а там,
1: за столом, за разговором, да.
2: А в магазине я все-таки... Человеческий фактор это плохая штука. В идеале, конечно же, не должно быть там людей. И мы об этом постоянно работаем и думаем, и сеть продвигаем в эту сторону.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Ну, показалось важным это проговорить. Долгое время отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что, наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное, это будет это, там, полдень 22 века Стругацких. Но надо проговорить, почему. Это штука, которая... Литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение, это взгляд, вот, увлечение фантастикой интеллигенции, там, позднесоветской интеллигенции, во многом это попытка вырваться куда-то из такой серости жизни, да, наверное. Потому что, ну, это вот подход к тому, что, особенно у Стругацких, это... не описание каких-то вот там концепций там реалистичного мира, там видения мира будущего, а это описание мира, в котором хотелось бы жить. И вот этот вот подход к тому, что со временем, дальше, когда ты получаешь какие-то ресурсы и возможности, ты эти установки помнишь и пытаешься их реализовать. И, наверное, во многом мой подход, он к жизни, он сформирован вот этим вот таким позднесоветской интеллигентской фантастикой, вот, вот этим культурным слоем, да, мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
1: Класс, я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
2: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет, и это будет...
1: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
2: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто, опять же, если вот вспоминать... Там, детство, вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем фантастика. А это такой вот специфический, и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где, ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта... некий мир, ну, то есть вера в то, что, ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и... А это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что, ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
1: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
2: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
1: Актуальный навык, да.
2: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые очередным, да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить — это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот недавно пережили революцию этого вхождения в информационный век, то сейчас мы будем жить, похоже, в этом, в умном информационном веке. И это умение в этом увидеть, опять же, ценности и ее реализовать, это, наверное, там большой такой тренд в бизнесе будет. Без этого, да, сложно.
1: Хоть вы и скромно вначале мне сказали, не поняли, почему я вас позвал, но на самом деле невероятно интересный разговор, и ваш взгляд на многие вещи, он действительно нестандартный. Я думаю, это, собственно, во многом, почему вам удалось построить ДНС и сделать это не так, как делал кто-то другой, и, собственно, занять огромную долю на рынке. Это очень круто, и очень ценно, что вы пришли и прилетели, я бы сказал, и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрят наш выпуск. Спасибо.
2: Буду стараться... проще и яснее излагать.
1: И так было
2: вижу,
1: вполне.
2: Вижу, что тяжело.
1: И так было вполне. Друзья, да, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
2: Спасибо.
1: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих

0: риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
2: Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника, бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду, без карты, без поддержки и без четкого понимания цели и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы. И это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде. Потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает,

услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать «разбирайся». Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все. Туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил? Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. Мне все равно, как ты там справляешься. Многие руководители боятся давать обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например, смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше. Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал, соответствует ли он культуре, выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности. Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока, не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать. Личный коуч.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Помните латинскую поговорку «Memento mori» – «Помни о смерти»? Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет, это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Живи здесь и сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Да, как раз этому учил Карлос Кастанеда в своих книгах. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, он плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший, он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, другой фанат одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят, говорят: слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок, давай. Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону. Когда-то Рерихи сказали: любовь – это не когда смотрят друг на друга. Любовь – это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс. Давай. 50 на 50. Супер. Давай. Здорово. делают компьютерный класс. Только у первого цель это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Стоимость аренды квартир за год снизилась в среднем на 3%, выяснили «Известия». В частности, цены упали в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Хабаровске. В минувшем году предложение на рынке аренды квартир в крупных городах России увеличилось на 40%. Это способствовало росту числа доступных бюджетных вариантов временного жилья, которые ранее были в дефиците. В результате обострилась конкуренция среди собственников за арендаторов, отмечают специалисты. Согласно данным сервиса «Яндекс.Аренда», к апрелю этого года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в городах с населением более миллиона человек снизилась до 33 тысяч рублей. За год показатель уменьшился на 2,5%. Руководитель департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила, что по всей России средняя цена аренды однокомнатных квартир снизилась на 2,8% за год. Двухкомнатные квартиры показали более умеренный спад – менее 1%. По данным ЦИАН, за этот же период средние ставки аренды практически не изменились. Однокомнатные квартиры в крупных городах подорожали на 2%, в то время как двухкомнатные стали доступнее на 1%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Знаменитый феномен: работы больше, денег меньше. Да? Я вообще не встречал так, чтобы было работы больше, а денег тоже больше. В основном, как белка в колесе по замкнутому кругу. Вот поэтому я могу рассказать очень четкую последовательность, как быть. Первое. Увеличить время, которое ты работаешь. Ну, правильно, то есть называется экстенсивный путь. Но ты уже раньше работал 8 часов, теперь 10, теперь 12 часов, но теперь посмотри, тебе раньше за 8 часов платили X рублей. Ты стал работать в полтора раза больше по времени, ну, например, не 8 часов, а 12 часов. Твои X рублей превратились в полтора X. Максимум, что ты таким образом, добавляя время работы, можешь увеличить, это вот полтора, ну, два раза, хорошо. Но при этом у тебя вообще не останется времени ни на, ну, ни на что, ни на хобби, ни на семью, ни на что-то, все, ты будешь только вот работу работать и так далее. Посмотри, это, в принципе, путь, который приведет к износу и к тупику. Там уже и до гробика недалеко. Однако я тебе рекомендую попробовать это, убедиться в этом, чтобы твое знание было твоим знанием, а не вот этим теоретическим, полученным там от кого-то. Это первое. Второе. Увеличить эффективность. Работаем столько же по времени, но эффективность, значит, работы больше. Ну, в чем может выразиться эффективность? Например, у тебя зарплата в два раза больше за то же время. Или в три раза больше. А если в 10, да? Вот. Раз. Второе. Делать ту работу, которую ты сейчас делаешь, делать по-другому. Но это более сложный путь. Он уже вынуждает тебя отправиться к тем людям, которые сейчас эту работу, которую ты работаешь так, как ты работаешь, делают по-другому. Отправляйся туда, посмотри, как они в единицу времени производят в 5 раз больше. Тогда ты приходишь к своему работодателю и говоришь: слушай, бро, так и так. Я сейчас вот за единицу времени делаю в 5 раз больше. Давай зарплата мне в 2 раза больше. Любой работодатель, когда увидит, что ты в 5 раз больше приносишь за единицу времени, но просишь прибавку в 2 раза, он скажет: хорошая сделка, видишь, отчехлит тебе, да. Третий путь. Ты можешь попробовать увеличить свою результативность. Ну, слушай, если твой результат заработать деньги, то я так тебе скажу: слушай, ты всегда будешь неудовлетворен своим результатом, потому что сколько бы ты деньги не увеличил, подождите, ты очень быстро привыкаешь к этому уровню там доходов, у тебя тут же растет уровень расходов, и ты опять не удовлетворен, тебе опять надо больше. И ты как белка в колесе опять. Поэтому тот, кто ходил по первому и второму варианту, может попробовать пойти по третьему варианту. Ты можешь определить результаты не как увеличение твоего дохода или зарплаты, а ты можешь определить результаты как увеличение полезности для других людей. Ну, например, те люди, которые работали какую-то там работу или делали профессиональную деятельность в какой-то там юридической фирме, пошли, открыли свою юридическую фирму, да, и стали создавать пользу для многих клиентов юридического уже бюро, и эти многие клиенты платили копеечку, и в результате у человека выросли резко доходы. Твоя результативность, выраженная в полезности для других людей, тут же ознаменуется тем, что у тебя становится сильно больше денег, кратно. Многие, кто столкнулся с третьим вариантом, замечают: денег стало больше, но раньше мы отвечали, наша ответственность была какая? Прийти вовремя на работу, сделать работу согласно, ну, порядка и уйти вовремя и заняться своими делами. А теперь, когда мы приступили к результативной работе, то есть стали сами, там, может быть, основателем небольшой компании по услугам, по какому-то сервису, мы теперь как будто бы мы постоянно на работе. Потому что ты как будто бы попал в другое колесо. То есть там было колесо, значит, это, а тут колесо побольше. И ты такой сильный, накачанный, но колесо тоже больше. И ты такой со всеми своими этими маслами, значит, маслаешь и говоришь: так это же тоже колесо. И я тебе так скажу: да, это тоже колесо. Поэтому есть четвертый вариант для тех, кто попробовал первый, второй и даже третий. Под названием действенность. Есть так называемые действенные действия. Ну, давайте так. Действенные действия приносят нам результаты, эффективность и все-все-все, что бы мы ни пожелали, без чрезмерных усилий. Я начинал точно с такой же раскладки. Много работать, браться за любую работу, цепляться когтями, рваться и, ну, вот, называется, зацепиться. Да? И в этом состоянии самая, ну, самая, та самая действенность в этом состоянии выражается в том, что ты, ну, действительно, ты очень много работаешь, очень много делаешь попыток зацепиться за все, что можешь, да. Но это состояние важно, чтобы не продлилось дольше, чем 5 лет. Увеличивай время на первом этапе, не более 5 лет, желательно год. Ну, 5 лет — это предел, опасный предел. Да? Дальше увеличивай эффективность. Этот этап сильно более длительный, там 10-15 лет он может идти. Ну, в принципе, минимальный этап, который я видел — 5 лет. Да? Дальше увеличивай результативность. Этот этап 10-20 лет, и он для большинства людей, его достаточно для очень достойной жизни, реально очень достойной. Да? Это может быть связано и со своей компанией, и с очень большим мастерством. Это такие шаги, и каждый человек, каждый, подчеркиваю, каждый человек, ну, кроме тех, кому наследство пришло, и они стали охранниками вот этого пришедшего наследства, вот, каждый человек проходит через эти этапы. Я тоже проходил. И я не завис ни в одном из этих этапов. Да? Почему? Потому что у меня был учитель. Действенность — это состояние, в котором на то же самое, на те же самые вызовы находится другое решение, когда ты достигаешь своего замысла и благоустраиваешь свою жизнь без чрезмерных усилий, и перед тобой начинает открываться удивительное. Например, раньше, если ты владелец небольшой компании, у тебя был термин «надо масштабироваться». Ты набирал каких-то людей, ты уполномачивал их открывать какие-то филиалы, они уезжали открывать филиал и проворовывались, и ты говорил, меня опять кинули и так далее. Ты занимался масштабированием, потому что ты посетил какой-то тренинг по масштабированию от какого-то лучшего собаковода по масштабированию. Да, окей. В этот момент учитель открывает для тебя состояние, которое говорит, слушай, наилучший способ экспансии — это расширение настолько, насколько другие захотели к тебе присоединиться. Не когда ты отправляешь кого-то куда, вторгаешься, у тебя куча врагов, а ты такой весь ха-ха-ха. Да нет, другое. Тебе раздается звонок в твою компанию. Можно мы станем вашим филиалом в таком-то городе? Вы получаете 51% нашей фирмы, просто разрешите нам быть вашим представителем за 49%. Ты говоришь, нам надо подумать. Ладно, говоришь, мы даем вам 30%, а себе забираем 70%. Даем вам право быть нашим представителем в этом. Это и есть действенность. И это всего лишь один из 100 приемов действенности, который становится доступен на уровне 4. Действенность. Это просто настолько безопасное состояние и качественное, ну, просто которое вообще даже сравнить нельзя. Кто там был, тот никогда не вернется ни в первый, ни второй, ни третий. Кто хочет это обрести, тот я.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоб. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые Алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надир-Шаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунипского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте посмотрим вокруг. Мы почему-то очень разъединены. Мы почти друг друга не понимаем. У нас не получается выразить себя так, чтобы собеседник все понял правильно. Дело в том, что мы совершенно не умеем разговаривать, и глубокое общение приносит больше боли, чем понимания. Так происходит везде, начиная с семейных ссор и заканчивая войной государств. Из-за того, что мы не умеем правильно взаимодействовать, общение приносит скорее проблемы, чем развитие. Поэтому в этом видео я расскажу о трех правилах, которые помогут вам полноценно, грамотно общаться, так, чтобы вас понимали окружающие. Во-первых, знай место и время. Как часто вы говорите на серьезные темы на кухне во время ужина? Или поднимаете важные вопросы в дороге? Наша главная проблема заключается в том, что мы не считаем общение особым занятием и пытаемся смешать его с другими делами. Но мы ведь не изучаем, например, физику во время ужина. Для этого мы приходим в школу в специально выделенное время, которое четко регламентировано. Только так можно достичь успеха. Однако разве душевные законы менее сложны, чем физические? Физику хотя бы можно вычислить по формулам, а чтобы понять человека, нужно намного больше стараний. Затевая разговор в спешке, на ходу или во время еды, вы подписываете приговор полного непонимания. Поэтому лично мы в семье придумали простое правило. Хочешь поговорить, предъявить претензию, обсудить вопрос? Отлично! Есть четкое расписание, когда каждый может прийти к другому и, предварительно обдумав послание, на нейтральной территории выяснить все, что необходимо. Составьте расписание общения. Не затевайте серьезных бесед на пороге. Во-вторых, знай, что и зачем ты говоришь. И тут есть три составляющие. Первое – голова. Что твой собеседник должен иметь в голове после разговора? Все должно сводиться к одной простой сути, к одному выводу. Если вы не можете объединить свои мысли в одно единственное предложение, значит, вы не совсем четки в своем сообщении, и, скорее всего, собеседник вас не поймет. Второе – сердце. Что твой собеседник должен чувствовать после разговора? Какие эмоции ты пытаешься в нем вызвать? Вдохновение, мотивацию и задумчивость? Или стыд, злобу и отчаяние? С чем ты приходишь и какая у этого эффективность? Вы задумываетесь об этом, прежде чем с кем-то говорить. Если вы хотите, чтобы ваше сообщение дошло до получателя, нужно очень бережно относиться к его эмоциям. Третье – руки. Что твой собеседник должен захотеть сделать после разговора? Может прочитать какую-то книгу или задуматься о своем поведении или выполнить твою просьбу. Проблема в том, что часто наши разговоры – это просто треп, без всякой цели. Такие беседы обесценивают важные разговоры. Так что, друзья, зачастую проблема не в том, что мы не умеем объясняться, а в том, что мы не знаем конечной цели. Мы бросаемся словами, не думая, какой это возымеет эффект. Поэтому прежде чем что-то рассказывать, выделите для себя, что должен узнать, почувствовать и сделать ваш собеседник. И наконец, в-третьих, не говори о том, чего не знаешь. Штука в том, что мы очень часто рассуждаем о том, что нам неизвестно, чтобы показаться теми, кем мы не являемся, и оказаться правыми. Но поверьте, вы будете иметь значительно больший авторитет, если начнете высказываться только о том, в чем действительно разбираетесь. Те из нас, кто говорит только по делу, имеют наибольший вес. Итак, чтобы правильно доносить свои мысли, достаточно иметь свои мысли, то есть понимать, о чем ты говоришь. Затем четко знать, что ты доносишь до собеседника, и не делать этого в попыхах. Желаю вам эффективного общения, чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас, спустя...
2: Пора заниматься гиперказуальными играми, да?
1: Спустя 6 пропусков всех пузырей, я думаю, может, и хорошо, что я такая черепашка. Ну, в смысле, ладно, пусть они там прошибают себе лоб, а мы потом тихонечко придем и начнем как-то более аккуратно с опытом захватывать. Но ребята... Такое ощущение, что... Многие ребята не доделывают, не досиживают, не хватает какого-то упорства, усидчивости. А я рассказывал про наш этот подход. Мы можем довольно долго бить в одну точку, даже когда не получается. Но там очень важно помнить про интуицию, которая тебе подсказывает, что ты все еще, наверное, делаешь верное. То есть бывали такие проекты в моей жизни, когда интуиция говорит, тут вообще нечего делать, прям вот. Уходи. И в этот момент надо уходить. А если ничего не получается, но интуиция тебе говорит, продолжай, то имеет смысл продолжать. Рано или поздно возникнет момент, когда все у тебя будет хорошо. Собственно, то же самое у нас случилось с публичной компанией.
3: Слушай, интересно. На самом деле, просто ты сейчас интересную тему затронул. Мы с чего начали-то вообще, да? Почему у вас получилось, а у кого-то не получилось? Про то, что у нас тренды, по сути, появляются каждые несколько лет, да, такие масштабные, по сути, во всех рынках. И первое желание – это появилась трендовая штука, надо в нее побежать. Но мой личный, например, опыт, несмотря на то, что мы с тобой обсуждали TMA, например, в которых мы сейчас преуспеваем, это первый раз в моей жизни, когда я решил побежать за каким-то трендом, и мы в этом преуспели. Mm-hmm. Все предыдущие попытки в моей жизни, на моем десятилетнем опыте того, что я занимаюсь каким-то бизнесом, они приводили к тому, что этот поезд уже уехал, ты начинаешь что-то куда-то бежать, или ты, наоборот, приходишь, и там вообще ничего, оказывается, нету, и в итоге ты просто тратишь огромное количество времени. Mm-hmm. И я всегда, в голове так размышляю. Надо вообще пытаться за каким-то трендом поспеть или не надо? То, о чем ты говоришь, это очень интересно. Мы с Серегой Соломиным обсуждали тоже эту тему, но у него есть такая гипотеза. Я, кстати, не помню, это в подкасте мы обсуждали или за рамками подкаста. Но суть не в этом. Он говорит, что в целом, ты когда занимаешься чем-то, каким-то стабильным, понятным бизнесом, ты смотришь в рамках этого бизнеса. Mm-hmm. Но в этот момент у тебя вокруг появляется огромное количество зеленых свечек, взлетающих очень далеко. Mm-hmm. И, по сути, твоя задача как предпринимателя не только в рамках своего этого жерла смотреть, да, и нужно шоры все-таки снимать и обращать внимание на как раз эти зеленые свечки, потому что потенциально именно там и есть следующий миллиард долларов, скажем так. И вот здесь очень интересный баланс того, как между этим нужно балансировать. Mm-hmm.

0: Да. Да, я, кстати, считаю, что это, собственно, наша главная в компании и моя собственная преимущество, особенность. Угу. Мы выживаем как, не знаю, тараканы там после ядерной, не знаю, чего-нибудь, ядерной войны. Адаптируемся. Мы максимально адаптивны. То есть, если вот есть какая-то компания, не знаю, там в мире, которая смогла адаптироваться под все изменившиеся условия за 3 года, то я прям вот отношу нашу именно к этому. То есть, это такой постоянный подбор ключика под изменяющиеся условия. На рынке-то, безусловно, у нас тоже постоянно что-то меняется. Uh-huh. И ну, нельзя что-то сделать, и оно будет вечным. Эта пословица есть: для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать 2 раза быстрее. Mm-hmm. Вот там это про нас. И постоянно адаптироваться. Вот, наверное, наша особенность, которая нас привела.
1: Круто.
0: Количество ошибок. В общем, количество ошибок, которые мы совершили и не сдохли.
1: Прикольно. Ну вот интересно, конечно. Знаешь, это самое забавное. Я сейчас тебе еще один кейс расскажу, но в целом, что в тот момент игры, которые там мы играли в ВК, они, по сути, вот там в моем, там я чуть помладше тебя, но в нашем поколении это то, что вот отложилось в памяти. Ты такой, знаешь, вспоминаешь, это уже прикольно. Вот мы в это рубились, как бы, да. И как бы вот оно и есть. Ладно, значит, у вас... Это была такая отправная точка. Я слышал, что ты говоришь, что в целом вы на вот ВК-шных играх уже достаточно много зарабатывали. Угу. Какие цифры у вас были на тот момент?
0: Там зависит от года.
1: Ну, порядок хотя бы.
0: Уже были миллионы долларов.
1: Это все, что вы зарабатывали на том, что люди внутри игр...
0: Месяц, я говорю, да.
1: Да, люди внутри игр совершали какие-то там покупки, да, что-то покупали.
0: Да, покупали виртуальные товары. Вначале люди очень сильно... ржали бизнес-люди. Чего вы там продаете какие-то...
1: Ага, что-то... Скины.
0: Да, скины, это еще классное слово. Я объяснял. Мы продаем такие виртуальные мечи, ага. И шлемы, с которыми ты можешь быть сильнее, чем без них.
1: Слушай, а вот тебя, ну, как бы, вот эти все ситуации бизнесовые, они так или иначе эмоционально достаточно сложные на всем этом пути предпринимательском. Было у тебя когда-нибудь желание вот в очередной этот кризис, думаешь, ну нахрен, все, надо уже все это дело продать и ехать отдыхать в шале.
0: Да. Чаще всего такое происходит сейчас. Чаще всего ежедневно, да? Такое происходит, когда, не знаю, там, может быть, сотрудники ссорятся друг с другом, когда я понимаю, что, ну, команда, ну, как-то нестабильная. Я иногда думаю, да ёшки-матрёшки, да сколько можно? Ну, пожалуйста, ну, мы же тут вот ради всего вот этого все вместе работаем. В последнее время этого меньше, значительно сильно меньше. Мне начинает нравиться то, что у нас происходит. Начинает нравиться. Кажется, что за предыдущие 17 лет я брал стресса сильно больше, чем нужно человеку для развития. То есть, когда ты перегибаешь палку, ты начинаешь переживать. А если ты добавляешь какое-то количество стресса, потому что каждый раз я брал настолько что-то совершенно новое, ну там вот. Выходишь становиться CEO публичной компании. Мало того, что ничего не понимаешь. Разговаривать на английский ты в целом, ну, так, в смысле, очень сильно так себе. Явно не для CEO публичной компании, каких там вся пример. Огромное количество вот этого стресса такое нагружается, и, естественно, мозг он не может со всем этим как-то совладать быстро, и начинаешь переживать.
1: Значит, я слышал историю по поводу вашего выхода на биржу. Вообще, что там была такая история, что так как у вас суперклассные показатели, у вас там 35% EBITDA и так далее, что все там за вами охотились, банкиры, да. И как бы вы не понимали, зачем вам все это надо было. Затем оказался прекрасный человек, с которым вы в итоге сделали вот эту SPAC-сделку, да. Который, собственно, спросил, а ты чего вообще от жизни ты хочешь?
0: Да.
1: Вот. И мне вот хочется, как знаешь, подвести наш разговор, потому что вот что я вообще вижу и слышу, я вижу, что ты как бы много-много лет занимаешься делом, что в целом, как бы, несмотря на то, что ты так давно в деле, тебе не перестает это быть интересным, что вы растете, развиваетесь, у вас есть какие-то далекие планы. Но ты отвечая на как бы вопрос его же, да, ты вообще что хочешь-то и к чему, на твой взгляд, все это дело должно вообще привести? Какая у тебя вот твоя жизненная просто цель?
0: Я тогда это, наверное, не мог сформулировать, но давай подведем, а в конце дадим формулировку. То есть, да, действительно, нас прям окучивали, ну, компания, в которой, как бы, ну, по сути, не было инвестиций, нету какой-то сложной структуры, там, акционеров, раундов, все как бы само выросло. Да.

0: все ее хотят либо поглотить, ну, значительное количество всяких разных товарищей может хотят ее либо там поглотить, либо с чем-нибудь совместить, ну, либо вывести на биржу. И все они в какой-то степени как бы долбились, и я отказывал, типа, слушайте, я не понимаю, зачем, ну, нам не надо, я не вижу смысла. Но вот обозначенный тобой, они называются SPAC, спонсор SPAC-а. Обозначенный тобой человек, который, ну, как бы тоже это делал, но так очень аккуратно, как бы узнавая и спрашивая меня. В какой-то момент он спросил, ну, говорит, окей, Андрюх, вот ты, ну, ничего, ну, не хочешь, короче, не надо, да. А ты вообще, ну, что-нибудь хочешь? Ну, вообще не про это, давай это забыли, не будем это. А что ты хочешь? Я говорю, знаешь, ну, есть одна темка. Есть одна темка. Я мечтаю, ну, и хочу двигаться, и работать, и жить в такой парадигме, когда как бы, лучшие люди, лучшие, в смысле, максимально там быстро, не знаю, бегущие или скиллованные, они могут получать, у них, когда у них снимаются ограничения, они могут получать там, не знаю, бесконечное количество ресурсов. То есть снабжать ресурсами лучших людей для того, чтобы бежать вместе с ними. То есть, что я сказал, я считаю, что как-то с Советского Союза так получилось, что техническая школа в тех странах, в которых есть русскоязычные люди, uh-huh. вот так, его когда-то называли СНГ, то техническая школа, она вот настолько какая-то, ну, уникальная была, что вот люди обученные, а я видел как бы в Бауманском, что происходило, ФТИ, там, МИФИ, вот эти люди, и не знаю, какой-то склад, что ли, менталитета ума, это прям крутейшие алгоритмисты. Они могут добиваться на мировой арене ну, совершенно фантастических показателей. И на тот момент уже и мы, как компания, были мощными. И братья Бухманы с Плейриксом, у них была там номер один, номер два мобильная компания во всем мире. И у нас как-то наша игровая сфера, она по какой-то причине именно она в основном... вывела там белорусские, украинские, там русские компании на мировой рынок. То есть такого не происходило с нефтяной отраслью, там какой-то российской, такого почти нигде не происходило. И вот какой-то есть уникальный такой технический, я не знаю, что дар, менталитет людей, которые способны делать продукты, делать это круто и умеют это делать на мировой арене. И я сказал, я хочу... Я, короче, окей, есть вот одна темка. Я хочу вот таких вот людей, вот эти вот лучшие, суперскиллованные, например, фаундеры там, технологических компаний, я хочу как бы ну, протянуть руку, естественно, ну, как бы пробежать вместе с ними. Я хочу вместе с ними, помогнув им, пройти вот эти сложности для того, чтобы ну, доказать, что на мировой арене это крутые профессионалы. Именно на мировой. Я видел это в играх, я видел, как игровая отрасль российская ну, развивалась. И я прям хотел это показать всему миру. Это желание у меня, собственно, осталось до сих пор. Я продолжаю так считать. То есть это... какие-то уникальный технический менталитет, который на самом деле на мировой арене играет огромную роль. И ну, сейчас я своим примером, во-первых, что я показываю? Я показываю, что невозможное возможно, все, что хочешь, того можно добиться, надо просто добиваться. И что есть какой-то уникальный там склад знаний у постсоветских ребятишек, которые умудряются на мировой арене и взаимодействовать с ней, и продвигаться, и быть суперуспешными. Это я тогда просто сказал, еще не было никакого GDEV, был только Nexters, и я такой, я и мечтаю. Дальше, какой принцип? Как добиться счастья? Я мечтаю с крутейшими людьми делать крутейшие вещи сонаправленно. Вот. Вот если человек просто делает что-то понятное вместе с какой-то командой или группой, он чувствует себя счастливым. И это является моей целью и, наверное, стратегией GDF как холдинга. Это найти тех людей, которые станут фаундеров там, игровых компаний, с которыми я стану партнером, и мы будем дополнять друг друга. Я уже показал, что умею делать я. Я не умею делать игры. Сейчас, по крайней мере, да, навык слишком надо нарабатывать. Вот, но это умеют делать они. И вот за счет объединения этой экспертизы, я считаю, потому что я считаю сферу развлечений и гейм-девелопмента одной из ведущих в будущем, я хочу, чтобы вместе с лучшими, крутейшими людьми мы занимали огромную долю вот этого будущего. Mm-hmm. Собственно, GDF расшифровывается как Game Development and Entertainment Visionaries, или там для наших совсем русских слушателей, визионеры игровой разработки, да, и развлечений. Да-да-да. И вот мы сейчас на это устремили все ресурсы. И когда я рассказываю концепцию, это тема для отдельного, наверное, подкаста, каким именно я вижу это будущее там, на следующие 15 лет. Когда я рассказываю и вижу, что какой-то скиллованный фаундер или предприниматель, или уже владелец студии разделяет, то я говорю, давай делать это вместе.
1: Класс. Смотри, это твоя предпринимательская цель, а твоя цель как не предприниматель, а просто вот я слышал, что тебе нравятся книги Харари, вот он там больше не про предпринимателя, а про человека, как субъекта разговаривает и размышляет. Вот твоя цель жизненная, как не предприниматель, а просто базовая, она прям вот точно так же звучит или это что-то другое?
0: Давай попробуем укоротить из этого какого-то другого двухчасового подкаста. Да, моя цель как человека, она связана с этим, потому что у меня все сфокусировано, и мои цели, и цели компании. На данный момент, наверное, моя цель, я хочу сделать так, чтобы каждый человек на планете играл в игры. У нас есть наш термин как бы intelligent entertainment, разумные игры. Не знаю, как правильно его перевести. Чтобы играл в наши игры. Но в наши как бы правильные, нужные игры. Потому что я убежден, и я являюсь примером этого. У нас есть три принципа, почему каждый человек, я считаю, что должен играть в игры, а почему каждому человеку будет хорошо, если он будет играть в игры. Первое – это... Игры развивают человека, да, не каждый. Мы говорим про intelligent entertainment. Игры развивают человека, они развивают его скиллы, способности. Я являюсь примером, потому что я с детства играю в игры и программировал мои самые любимые стратегические игры. Я прошел випассану, медитирую там, не знаю, по часу в день. Я до сих пор, в общем, я шарю, как мне кажется, что я шарю в управлении там, вниманием и мозгом, но до сих пор самым эффективным механизмом для как бы эмоциональной разгрузки для меня являются игры. Вот меня просто... Можно, значит, 10 дней медитировать и прийти свеженьким, а для меня вот 2 дня... Двое суток, давай так это назовем. Двое суток просто на плойке, да, просто залипнуть, погрузиться в мир, уйти, полностью выгрузиться из текущего. Ты потом, когда приходишь, ты приходишь со свежими идеями. Это то, что люди часто не делают. Надо мозг освобождать, он сам справится со всеми задачами, надо выгружать оттуда все. Вот, это второе. Это мои два принципа. И принцип Борин. Игры являются очень-очень важной частью для социализации общества. Я сам не очень люблю мультиплеерные игры. Мне не нравится играть с людьми. Я больше люблю собирать сундучки в Assassin's Creed. Вот, а Боря... По-моему, это как раз в Time Zero и было. Потому что его будущая жена тоже играла в эту игру. Потом они поженились. Сначала виртуально, да, потом реально. Потом у них родилось две дочки.
1: Виртуально?
0: Нет, уже живые, да. И вот, основываясь на этих трех базовых принципах, игры развивают человека, они имеют глубокий релаксирующий эффект, сделанный, конечно, правильно. Мы не говорим про гемблинг, который тебя по другой ветке, по другой спирали ведет. И социализирует. Вот я считаю, что надо, нам, игровым разработчикам, надо всегда задумываться о том, об этих вещах для того, чтобы там, допускать или не допускать такой ситуации, когда вот ты все свои там, деньги на обеды, не знаю, потратил в игру. Это большой, интересный, сложный философский вопрос, потому что это могло как тебя привести сейчас сюда, вот именно те траты и те игры, так и завести куда-нибудь не туда. Ну, как обычно в жизни бывает, это постоянный какой-то поиск баланса. Так вот, моя цель – это чтобы каждый человек на планете играл в игры, и я стараюсь построить для этого инфраструктуру. В игры, да.
1: Класс. Короткий блиц.
0: Ох, давай.
1: Самое яркое событие в жизни?
0: Рождение дочки.
1: Да. Не поверишь. Вот я сидел, я думал, я сейчас задам этот вопрос, и он скажет «рождение дочки». Да. А знаешь, самое, в чем парадокс заключается, да, что вот мы рассуждаем, предпринимательские мозги устроены так, что мы думаем постоянно как бы там про бизнес, вот, там цель жизни, да. Это вот такая, а когда встает момент яркости жизни, всегда рождение ребенка.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: вот оно,
0: да.
1: Это парадоксальная штука.
0: Да, это абсолютно точно, да. Класс. Я обожаю свою семью и дочку, да, так что.
1: Супер, книга, которая жизнь поменяла.
0: «Думай медленно, решай быстро».
1: Дэниэл Канеман. Да. Почему, на твой взгляд, сори, что это уже не блиц, но тем не менее, почему, на твой взгляд, так многие предприниматели приводят в пример эту книгу?
0: Давай расскажу анекдотом.
1: Да.
0: Когда два студента что-то там на речке что-то жарят радостно, к ним подходит, ну, начинает идти медведь, угу. И большой, который, очевидно, как-то разберется с обоими. И один из студентов начинает надевать кроссовки, а второй ему говорит: ты что, ну, дурачок, зачем? В смысле, ты не убежишь от медведя, мы же с тобой знаем, они быстрее бегают. Угу. Он говорит: да мне не от медведя надо убежать, мне надо бежать быстрее, чем ты. Потому что он, когда тебя съест, за мной уже не нужно будет бежать. Так вот, когнитивные искажения, знаешь, это как с нейросетями. Понимание когнитивных искажений, как в основном у себя, но также и у людей, но в основном у себя, оно позволяет совершать меньше ошибок. Все. А что надо для достижения успеха? Это увеличивать количество гипотез не сдохнуть по дороге, и рано или поздно ты приходишь к успеху. Соответственно, когнитивные искажения, я когда это прочитал просто книгу, я понял, что я как бы они и есть.
1: Ты у кого, Курпатова книгу прочитал или у кого?
0: «Думай медленно, решай быстро».
1: Ты про когнитивные искажения.
0: Да-да. Я тогда заинтересовался темой, что ничего себе, мозг-то может ошибаться. Ну, там, не с точки зрения концепции быстрого или медленного мозга, а он довольно сильно ошибается. И я, в том числе, довольно сильно ошибаюсь и сам заблуждаюсь. И самый главный, то, наверное, вот если как-то... Итожить все, что в моей жизни произошло, это вот если ты знаешь когнитивный этот, эффект ошибка выжившего.
1: Да.
0: И если не знаешь, это два разных, две разных штуки. Вот ты смотришь, там, не знаю, допустим, кто-то смотрит на меня и думает, все ему там повезло, классно, все хорошо, шанс сработал. И он не знает, сколько, что 99%, не знаю, еще как 99 людей, которые тоже попытались, у них что-то не получилось. И можно вполне неправильно, как-то неверно взвесить как-то шансы там в своей голове. Вот. Но если ты знаешь, не надо ни в коем случае как бы отказываться от идеи, но это как отдел комплайенса. Эти знания могут помочь тебе не сдохнуть по дороге проверки этих гипотез.
1: Класс. Да. На твой взгляд, самый важный навык для предпринимателя в следующие 10 дней? 10 лет?
0: Умение писать промпты.
1: Это смешно, но вот я тебе сказал то, что вы с Даней мыслили в направлении, он ответил также на этот вопрос. Это очень интересно, что два успешных парня из двух технологических компаний говорят это. Это повод об этом очень серьезно задуматься. Прямо очень серьезно задуматься.
0: Я сегодня 8 часов пишу промпты прямо перед нашей встречей. Я стараюсь научить своего ассистента этого виртуального, и это сложно.
1: Круто,
0: да.
1: Круто. Финальный.
0: Да.
1: Совет себе 18-летнему.
0: Снижай важность происходящих событий, чтобы они не причиняли тебе боли, и ты мог более разумно, логично там, рассуждать и принимать решения. Сейчас, снижение важности.
1: Круто, классный совет.
0: Да.
1: Беру себе на заметку. Спасибо тебе большое. Знаешь, это очень интересно. Всегда, когда общаешься, когда общаюсь с предпринимателем, я пытаюсь за ними заметить какую-то вот, ну, знаешь, такую странность мышления. То есть у каждого предпринимателя она есть какая-то. И вот очень интересно, я сегодня тоже сидел, смотрел, и очень интересно, как ты вот с точки зрения вот того, что ты делаешь, видишь мир по-другому, нежели, там, например, вижу я в каких-то местах. Ага. И я так, знаешь, для меня это открывает большую плоскость вообще новых объектов для себя, например. Мне очень зашли, например, вот идеи про фокусировку, про, например, идея, да, про вероятности в очередной раз, которая, кажется, знаешь, я там много раз видел, слышал. Я сегодня вообще под другим углом, например, на эти вещи смотрел, за что тебе большое спасибо. Вот.
0: Ты так много общаешься, так много огромной полезной информации, если ты напишешь, давай, ну, не книгу, ладно, просто какую-то заметку, что ты у кого почерпнул после общения всех, это самая золотая книга будет, пожалуйста, сделай это, мы все тебя просим.
1: Я думаю, рано или поздно это произойдет, рано или поздно произойдет, от этого от меня требуют все издательства, но я искренне считаю, что пока что момент не настал. Спасибо тебе большое. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира.